а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. Есть ли земная любовь, спрашивают меня ближние, настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает, небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой».

0: Светлое радио. Михаил Пришвин. Дневники. Читает Егор Бероев.
1: «25 октября 1938 года. Если пойдешь за грибами, то и будешь смотреть только на грибы да корни. Если будешь искать дупло, то будешь видеть стволы деревьев. Но как же ходить в лесу, чтобы сразу видеть все этажи? Надо не забивать себе голову чем-нибудь одним. Грибами, корнями, дятлами, землеройками, глухарями. Надо отвечать и лучу солнца, проникающему вглубь, и аромату ночной красавицы, и шороху белки. Надо быть готовым ко всякой малости в лесу. Я стараюсь в лесу как можно тише идти, чтобы все слышать и ничего не спугнуть.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. 1924 год. Глубокая, неразрывная связь была у отца Алексия с оптинским старцем Анатолием. Оба они виделись в жизни только однажды, но между ними было всегда внутреннее сообщение, которое близкие называли беспроволочным телеграфом. «Мы с ним одного духа», — многократно говаривал он об отце Анатолии. И потому у них было полное взаимное доверие и передача друг другу духовных детей. Другой оптинский старец, отец Нектарий, однажды сказал одному из посетителей: «Зачем вы едете к нам? У вас есть отец Алексий». Действительно, Моросейская община была по духовному своему смыслу дочерью оптинской пустыни. Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своею жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому, хотя община и не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия, духовные дети отца Алексия, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, тем не менее нуждающихся или обращающихся за помощью одевали, обували, кормили. Тут не было никакой внешней организации. Но это не мешало быть всем объединенными единым духом.
0: Голоса

«О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать». Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: На лесопилку русского монастыря на Афоне привезли новый станок из Германии. Техника на Святой Горе была еще в новинку, поэтому посмотреть на чудо-машину приходили даже монахи из соседних обителей. Отец Силуан провел все утро в келье за молитвой и теперь как раз направлялся на лесопилку. Он часто помогал работающим там братьям. В мастерской один монах запускал станок, демонстрируя, до чего дошел прогресс. «Умеют же немцы делать», — восхищался он. «Русским до них далеко. У нас крестьянин еще с плугом ходит, а у них на все машина». Отцу Силуану был хорошо знаком крестьянский труд. В юности он работал в поле вместе с отцом. Слова этого монаха удивили его. Вечером, когда все сели ужинать, отец Силуан спросил: «Так почему же немцы умеют делать машины лучше русских?» И вновь разговор пошел о европейском гении и русской лени. «А мне, думается, не в этом дело», — ответил отец Силуан. «Если бы, не дай Господь, русские люди от неба лицо к земле отвернули и стали бы одними машинами заниматься, то и немцев бы живо обогнали. Но русский народ духовный, он о Боге много думает и много молится. А одна молитва человеческая 10 таких машин стоит. Молиться, кровь проливать», — любил повторять отец Силуан, имея в виду тот духовный труд, с которым дается истинная, идущая из глубины души молитва Богу. Сам он всю жизнь молился за людей, и люди прославили его как великого святого и мудрого старца, преподобного Силуана Афонского.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Часто слышу от прихожан вопрос: за что им Бог послал те или иные болезни? Болезни есть следствие действий греха в человеке. Бог не посылает болезни, а попускает их. Приступая к божественной заповеди, человек удаляется от Бога. И следствием этого становятся болезни и немощи. Бывают болезни по другим причинам. В Евангелии от Луки читаем о дочери Авраама, которую связал сатана вот уже 18 лет. И это было попущено для того, чтобы на ней явилась слава Господня. В любом случае, если постигает нас болезнь, нам нужно постараться через телесный недух избавиться от душевных страстей. Хочу поделиться с вами словами святого врача, святителя Луки, воина Сенецкого. «Болит не спина твоя, а непосильная ноша, которую ты тащишь по жизни. Глаза болят, потому что смотришь с обидой. Болит не голова твоя, а мысли твои. Болит не горло, а то, что ты не говоришь или говоришь с гневом. Болит не твой живот, а то, что ты не можешь переварить. Болит не печень, а твой гнев. Болит не сердце, а твоя любовь. Именно любовь может стать лекарством от всех болящих тел».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. На вопрос, как оживить церковь, отец Алексей Мичев отвечал: «Молиться». Молиться. Молиться ведь тоже уметь надо. Значит, и учиться молиться надо. Наука эта не привьется, если жизнь будет не соответствовать заповедям Божиим. Иногда какая-то мелочь на первый взгляд, но вызванная недобрым чувством, может навредить себе и другим так заметно, что тогда о молитве говорить даже странно. Оживить церковь – это все силы приложить каждому, включая и иерархию, чтобы жизнь была семейная, личная, общественная, по заповедям Божиим. Жизнь такой без молитвы не будет. Молитва и жизнь нераздельны. Если каждый будет думать о том, что его жизнь, даже просто личная, домашняя, никого не касается, и он волен вести себя, как ему вздумается, то рано или поздно он будет или пустоцветом в церкви, или еще хуже, предметом соблазна и камнем преткновения для тех, кто по имени христианина хотел бы видеть и жизнь христианскую. Никакие реформы, решения, самые благие мероприятия не могут сделать церковное общество живым, если не позаботиться каждому его члену о жизни по евангельским заповедям и о молитве, которая очищает, вдохновляет, исправляет эту жизнь. Пример жизни самого отца Алексея Мичева свидетельствует об этом. У него в храме это особенно ощущалось. Его молитва держала многих, объединяла около него, вдохновляла на труд и терпение, несла семьям тех, кто общался с ним, тот мир и свет, который был так нужен, чтобы жить. Он опытом знал, как необходима молитва для жизни и каждого человека, и семьи, и общества, и всей церкви. Потому и указывал на самое могущественное средство ожить – молитву.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В Петербургском Смольном институте благородных девиц царило радостное оживление. Был последний день занятий. Завтра смолянки разъезжались на долгожданные летние каникулы. Во время переменок девушки группками под руку порхали по коридорам и весело делились друг с другом планами на предстоящий отдых. Кто-то отправлялся за город на дачу, кого-то родители увозили на модный европейский курорт. Едва ли не больше всех ждала каникул стройная миловидная старшекурсница, дворянка Маша Амбразенцева-Нечаева. В каникулярное время она всегда уезжала домой, в родительское имение Новоспасское под Сызранью. И там все свое время отдавала работе в местной земской больнице и детских яслях. Маша бескорыстно помогала ухаживать за больными и детьми. С детства узнав о том, какое это счастье – помогать людям, исполняя Христову заповедь, Мария Алексеевна Амбразенцева-Нечаева посвятила заботам о ближних всю свою жизнь. В 1908 году, оставшись после смерти родителей единственной наследницей Новоспасского, она решила открыть в имении общину христианского милосердия для помощи больным, бедным, бездомным и голодным. Окончив специально для этих целей курсы сестер милосердия при Георгиевской общине, Мария приступила к строительству на территории имения большого больничного корпуса и деревянных жилых домов. В ноябре того же 1908-го община была полностью готова к тому, чтобы принять первых обитателей. Газета «Симбирские епархиальные ведомости» отозвалась на это событие такой заметкой. В селе Новоспасском Сызранского уезда открылась сельская община, устроенная с утверждения Святейшего Синода по мысли и на средства дочери покойного генерала Марии Алексеевны Амбразенцевой-Нечаевой. Первыми, кого приютила община во имя Христа Спасителя, как назвала свое детище Мария Алексеевна, были 14 детей, больных костным туберкулезом. Амбразенцева-Нечаева и ее единомышленницы, пришедшие в общину для того, чтобы, как и ее основательница, посвятить себя служению ближним, день и ночь не отходили от постелей больных. А вскоре в больницу потянулся нескончаемый поток крестьян со всей округи, узнавших, что в Новоспасском можно получить бесплатное лечение. Кроме того, не дожидаясь, пока больные сами придут к ним, сестры общины обходили дома крестьян и бесплатно раздавали медикаменты первой необходимости. В общине во имя Христа Спасителя были свой огород и поле, позволявшие содержать бесплатную кухню для бедняков. Не имеющие собственного крова находили приют в жилых домах общины. С началом Первой мировой часть больницы Мария Алексеевна переоборудовала под нужды военного госпиталя, который на протяжении всей войны принимал раненых. А потом настал 1917 год. Новоспасское у Марии Алексеевны отобрали, невзирая на то, сколько пользы приносило находившееся там благотворительное учреждение. Община во имя Христа Спасителя была распущена, больница закрыта. Но с трудом оправившись от такого потрясения, Амбразенцева-Нечаева все же не пала духом и нашла способ служить людям в новых реалиях. Мария Алексеевна поселилась у дальней родственницы в маленьком городке Кинель под Самарой. Устроившись медсестрой в местную больницу, она продолжала облегчать людские страдания. Зарплату свою Амбразенцева-Нечаева отдавала выздоровевшим пациентам, у которых не было средств к существованию. Сама же жила за счет маленького огородика. Умерла Мария Алексеевна в январе 1932-го, сильно простудившись во время одного из дежурств в неотапливаемой больнице. Близко знавшая Амбразанцеву-Нечаеву с детства родственница писателя Алексея Толстого Ольга Воейкова, выражая соболезнования по поводу кончины Марии Алексеевны, сказала: «Ушла нужная жизнь». И этим, кажется, высказала самую суть.
0: Имена милосердия.

вера. Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миро-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миро-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миро-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миро-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, «Кандак», одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: «Кандак» в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Миро-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст «Кандака» звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилась и душу твою о людях твоих, и спас лыси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий, Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти, поэтому и осветился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор «Кандака» прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
2: «Кандак» в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем «Кандак» святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. «Человек, который смеется», Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни, как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения, крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни. И когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо. И не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим. И которое, словно тень, колышется среди могильных холмов. Среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть, и, кляня ее, говорил, почему не меня взяла ты, утроба ненасытная, почему взяла безгрешного? Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь».

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Ледяные узоры детства. Заиндевелые узоры на окнах детства. Сквозь сахарные цветы морозной кисеи искрами бьет в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием радуги. Отчего теперь окна не покрывает ледяная сказка? Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свертки, а в них сладости. Они кажутся настоящим объедением, хоть и сделаны мамой втайне от нас из абрикосовых косточек и жженого сахара. Других рождественских угощений нет. На дворе перестройка. 90-е. Мы громоздим с братишкой диванные подушки, поочередно скатываемся по ним, словно с горки, дружно хохоча. А еще братишка любит играть в войну. Он берет меня в плен, а мне нравится. Он старше, но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Просто так, чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть. Но когда, наконец, в зале поставят елку, мы будем наперебой загадывать, на какой ветке матрешка или заснеженный шарик. Новогодние вечера всегда самые загадочные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она. Сказка нашего дома за ледяными оконными узорами детства.

церковь. Что же я должен ответить? Скажи, что по обвинению в контрреволюции. Его не вызывали, а заочно постановили принять. Очень волновались мы, ведь если поставят принять, то отказаться нельзя. Это не вопрос религии. Понятно, как нам этого ни под каким видом не хотелось. Назначен набор. Он получает повестку явиться на осмотр. Я ему говорю, а пойди в ГПУ и спроси, так как сына Петю за фамилию отвергли, о чем пометили в паспорте, может, Бог даст, и тебя отвергнут? На этот раз он боялся послушать моего совета. Его осмотрели, обрели, но, найдя сильный невроз сердца, дали длительную отсрочку, назначив лечение. На другой день читаем в местной газете. Подлые люди из дворян пробираются в армию, чтобы выносить разложение. Так вот, нужно обнаруживать и выкидывать. Я укорила его за непослушание. Он пошел, не сказав куда. Придя домой, рассказал о том, что сделал, надеясь, что его освободят совсем. Я прошел в военный совет, заседающий совместно с ГПУ, и просил разрешения войти. Вошел. Сидят за большим столом, покрытым красным сукном. Все большие чины в орденах. Все изумленно на меня посмотрели, небывалое нахальство. «В чем дело?» – спросил один. Я ответил. «Вчера меня осмотрела военная комиссия и приняла условно, до излечения сердца. Я пришел заявить, что я дворянин и титулованный». Они все переглянулись, и самый главный сказал, «Молодец, что пришел». Они сами понимали, что для этого нужна была большая решимость и умение побороть страх перед ними. Его оставили в покое, и через 2 месяца кончился срок его ссылки. Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться —

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий стоял на пристани и ждал катер на Афон. К нему подошла девушка. «Помолитесь за меня», — попросила она. «Я хочу принять постриг. Из дома я ушла без вещей, без денег. Попросите у Господа, чтобы я благополучно добралась до монастыря». Отец Паисий очень хотел поддержать девушку на ее новом непростом пути. Он отдал ей почти все деньги, которые у него были, оставив себе ровно столько, чтобы хватило доплыть до первой остановки на Афоне. «А там, Бог даст, доберусь», — подумал он. Был у монаха и новый только что купленный будильник, который очень нужен, чтобы вовремя приходить на службы. Отец Паисий отдал его. «В монастыре пригодится», — сказал монах девушке. На первой Афонской пристани отец Паисий встретил знакомого, который помог ему добраться до монастыря. Тем же вечером к отцу Паисию подошел один из братьев и сказал: «Отец, мне тут будильник подарили. У меня один уже есть. Тебе случайно не нужен? Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы?» Любил повторять отец Паисий. «Нет, Он заботится о нас и о том, что нам необходимо». Эта уверенность в постоянной близости Бога передавалась тем, кто приходил и слушал мудрые слова Паисия Святогорца, почитаемого во всем мире афонского старца.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Много слов уже сказано о вреде злоупотребления вином, но пьяниц, к сожалению, меньше не становится. Избавиться от этой страсти бывает очень сложно. Сколько горя приносит неумеренное употребление вина. Разрушаются семьи, случаются разные несчастья. Упившийся вином человек уже не владеет собой, а им владеет вино. Наутро человек зачастую совсем не помнит, что делал накануне, а отвечать за содеянное все равно приходится. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. «Вино, если пьешь вовремя и в меру, как почтенное тобою, делается причиной веселья. А если упьешься им, мстит за оскорбление и подвергает наказанию оскорбивших, готовя им осмеяние и стыд, поругание и раны».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Все скиты по Черноморскому побережью закрыты. Все монашество и все мирские православные наши друзья привезены пароходами в Новороссийск, в тюрьму. И тут я сказала: «Чего еще дожидаться? Благословите меня ехать, носить передачу». Приехала я в Новороссийск, остановились у знакомых. В те времена особых строгостей не было, передачи принимали ежедневно. Вот как-то получила я ответ от матери Рафаилы, и в корзинке, кроме записки, была еще какая-то кофточка. Пришла я с этой кофтой на квартиру, распорола пояс. О, Боже! Там была зашита узкая холщовая полоса, вся разделенная на кусочки, исписанные разными руками. Это были прощальные письма заключенных, уходивших завтра на этап в хабаровские лагеря. Вот такие письма. «Дорогие деточки, завтра с этапом еду на 10 лет в Сибирь. Не ропщу, и вы не ропщите. Воля Божья». И так далее. Я должна была все эти слезные слова переписать и разослать по адресам. Что и сделала.
0: Голоса

0: 1893 году Михаил Павлович Чехов, родной брат знаменитого писателя, приехал по делам службы в город Углич. Его назначили уездным податным инспектором. В первый же день, прогуливаясь по заросшим травой тихим улочкам провинциального городка и распугивая копошащихся возле домов кур и уток, он с грустью думал о том, что после Москвы с ее богатой культурной жизнью, наверное, помрет тут со скуки. И вдруг на старом дощатом заборе увидел занятное объявление. Оно гласило, что в доме некоего купца еврейного в ближайшую субботу состоится очередное представление драм-кружка. Приглашались все желающие. Стоит ли говорить, что Михаил Павлович на представление пришел и с того вечера стал активнейшим участником самодеятельного театра и добрым другом его основателя Николая Дмитриевича Еврейного, угличского купца и известного благотворителя. Театр Еврейного был в то время в Угличе, пожалуй, единственным местом, где горожане чувствовали себя вышедшими в свет. Предоставив в распоряжение труппы одну из больших зал собственного дома, Николай Дмитриевич пускал на представление всех, не требуя со зрителей платы за билет. Наоборот, он сам давал артистам деньги на пошив костюмов к пьесам и необходимый реквизит. По субботам люди шли к Еврейнову и от души благодарили гостеприимного хозяина за возможность элегантно провести время. Однако театр был далеко не единственным из того, что делал Николай Дмитриевич на благо родного города и его жителей. Не самый богатый купец в Угличе, он, тем не менее, всегда находил возможность помочь нуждающимся. Не ждал подходящего момента, жертвовал сколько мог. Активно участвуя в деятельности губернского попечительства о бедных, Еврейнов ежемесячно передавал средства на его нужды, даже если был в стесненных денежных обстоятельствах и мог выделить всего лишь 10 рублей. Когда дела шли хорошо, жертвовал по 1000, а то и больше. Николай Дмитриевич приложил немало стараний для того, чтобы в Угличе появились детский приют и богадельня. «Да, в городе может не быть театра», – соглашался он, «но заботиться о сиротах и стариках необходимо». И активно участвовал в сборе средств на открытие этих благотворительных заведений, первым вложив немалую сумму. Горожане любили энергичного, добродушного, улыбчивого и совсем не заносчивого купца. В 1894 году Еврейного избрали городским головой. Угличцы не скрывали, что на этой должности ждут от него, в числе прочего, открытие публичной библиотеки, разговоры о которой велись в городе на протяжении последних 10 лет, но видимого результата так и не было. Николай Дмитриевич подключил все свои общественные связи и пустил в ход не только казенные, но и личные средства. И в 1897 году, перестроив и расширив за свой счет здание бывшего полицейского управления, открыл в нем долгожданную библиотеку. Просвещение и образование у купца Еврейного вообще стояли на особом счету. В детстве родители выучили его читать и писать, денег хватило только на начальную школу. Николай Дмитриевич всю жизнь стеснялся своей необразованности и приложил много усилий для того, чтобы дети бедняков могли учиться бесплатно. В 1900 году при поддержке Еврейного в Угличе открылась женская прогимназия, в которой купец оплатил места на несколько лет вперед, чтобы на них могли поступить дети из нуждающихся городских семейств или неимущие крестьяне. В 1896 году Николай Дмитриевич убедил городские власти ежегодно освобождать от платы за обучение 30 беднейших воспитанников Угличского приходского училища. Благотворительная деятельность купца Еврейного была отмечена самим императором Николаем II медалью «За усердие». Но скромный Николай Дмитриевич стеснялся ее носить. Усердие не на груди серебром звенеть должно, а в груди добрым сердцем биться. – говорил он.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так. «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам». «Благословен иси Господи, Божий Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом. «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословен иси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен иси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен иси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек. Ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственные. Ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее!

0: Сфера. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Старый сковородник. Старый сковородник. Промасленная, испещренная трещинками деревянная ручка для сковороды. Она каждый день со мной. Все время норовит оторвать от сковороды свои проржавевшие, расшатавшиеся зубы. Боюсь обжечься. Но каждая твоя трещинка – один день моей жизни. Пасмурное утро. Дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи. Пальцы привычно нащупывают ящики старый сковородник. Но что это? Крепкая ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сковороду. Я чувствую спиной твою улыбку.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Елена Андреевна Воронова была привлечена княжной Марией Михайловной Дондуковой-Корсаковой и митрополитом петербургским Антонием Ватковским к тюремной благотворительной деятельности. И здесь ее великодушное сердце и явило во всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. В числе спасенных Еленой Андреевной для вечности был один чахоточный вор-рецидивист Александр. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена Андреевна, его в живых уже не было. Он умер в петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом, и с совестью, напутствованный всеми таинствами церкви, о представлении которых умирающему позаботилась

0: в руках маленький мешочек. А я уж знаю, что в нем такие-то деньги носят. Я нацелился из-под моста прямо к ней, хвать за мешок, и стал вырывать. И только я его коснулся, как хлестнет тут из меня горлом кровь фонтаном. Так я тут же, как сноп, на панели свалился. И что же вы думаете? Добрая та душа не за городовым побежала, а за извозчиком, и на нем сама привезла и сдала в Обуховскую, где теперь и помираю. Не велел мне святитель Николай воровать, не послушался.
1: Голоса

нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось. Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную метров пяти жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться». Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью. Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды. Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Многие события неверующие люди объясняют случайностями. Иногда выстраиваются целые цепочки таких случайностей, приводящих к радикальным изменениям в жизни. Не все совершается по воле самого человека, но каждая ситуация дана нам для того, чтобы мы проявили себя как христиане. Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмотрительно надо относиться к ней. А мы перелистываем нашу жизнь как книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет случая в жизни. Все творится по воле Создателя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. Николай Александрович, где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога. Он весь горел любовью к Богу, к Божьей Матери и к святым угодникам. Он часто уезжал по святым местам и имел знакомство с подвижниками того времени, которых было немало. Случалось, что я сопутствовала ему в этих посещениях святых мест. Мы бывали в Воронеже у архиепископа Антония, этого, по выражению преподобного Серафима, великого архиерея Божия. Он имел великий дар прозорливости и духовную любовь к моему мужу. Однажды по приезде в Воронеж, по некоторым причинам, я решила отложить причащение святых тайн, тем более, что мы должны были скоро уехать. Но Николай Александрович просил меня идти с ним к Преосвященному, спросить его об этом. Не успели мы взойти к нему, как он, благословив нас, обращаясь ко мне, сказал на мою мысль: «Во время путешествия, матушка, никак и ни по каким причинам не оставляйте приступать к святым тайнам».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На севере нашей страны лежит суровая якутская земля. Зимней порой здесь бывают самые жгучие морозы и пронизывающие ветра. Оймякон считается северным полюсом холода. В январе температура здесь может неделями прочно держаться на отметке в минус 50 градусов по Цельсию. В таком неприветливом заледенелом краю появился на свет в 1837 году Николай Осипович Кривошапкин. Отец его был зажиточным якутским скотоводом, и когда Николай подрос, выделил ему очень приличное наследство – 150 голов скота. Недолго думая, юноша, словно блудный сын из евангельской притчи, бросился во все тяжкие. Стал играть в карты, кутить с друзьями и вскоре промотал все, что ему выделил отец. Все родные отвернулись от него, а брат Иван прилюдно обругал его растратчиком. Один отец заступился за Колю, продолжая верить в то, что он обязательно образумится и встанет на ноги. Так и вышло. Николай прекратил разгул и взялся за ум. Занялся перевозкой соли из Якутска в Охотск, затем перешел на торговлю пушниной. У него стало получаться. Люди доверяли ему, потому что он всегда четко и своевременно выполнял свои обязательства. Самым большим авторитетом Николай пользовался у земляков за умение вникать в их нужды и отзывчивость к просьбам о помощи. 7 лет Кривошапкин был старостой, а 14 лет – старшиной родного Баягантайского улуса. Близко к сердцу Николай Кривошапкин принимал проблемы родного якутского народа, всеми силами стремился облегчить его тяжелую участь. Очень непростым для Оймякона выдался 1860 год. От бескормицы пало множество скота, более 300 семей начали голодать. Кривошапкин не мог остаться в стороне от беды. Раздал потерпевшим почти все остатки своего скота. Этот милосердный поступок спас многих от голодной смерти. Николай Осипович содержал несколько нищих семей, выдавал беднякам по первой просьбе хлеба и денег. Нередко гасил подати тех жителей родного улуса, которые сами не могли оплатить недоимки. В засуху 1880 года спас от голодной смерти местных эвенов, закупив для них продовольствие и оленей. Николай Кривошапкин сам был неграмотным и хорошо понимал необходимость народного образования. Щедро жертвовал на строительство школ в Оймяконе и Мигино-Алдане. Построил двухэтажный пансион на каменном фундаменте в Якутске. Сейчас там средняя школа номер 5. Все дети из бедных семей Баягантайского улуса учились на его средства. В 1913 году Кривошапкин выделил 20 тысяч рублей на стипендиальный фонд для учебных заведений города Якутска. Стипендия назначалась детям бедных родителей. Благодаря этой денежной помощи смогли выучиться многие умные и способные ребята, в их числе талантливый писатель Николай Заболоцкий. Также Николай Осипович хорошо осознавал, как нужно его народу духовное просвещение. На строительство 3 церквей в якутских селах и приобретение для них церковной утвари Кривошапкин потратил около 80 тысяч рублей. В 1915 году соорудил деревянную церковь в городе Среднеколымске. Когда большевики пришли в Якутию, Николай Осипович призывал земляков воздержаться от сопротивления новой власти и напрасных жертв. Репрессии Кривошапкина не коснулись. Он добровольно передал свое состояние советской власти. С его помощью был образован колхоз имени Калинина. До сих пор в Якутии доброго и отзывчивого Кривошапкина помнят благодарные потомки тех, кто с помощью Николая Осиповича смог получить образование и достойно устроить свою жизнь. В 2000 году имя Николая Кривошапкина присвоено 5-й школе города Якутска и Оймяконской средней школе.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь «Богородицы Девы» состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря «Богородицы Девы» составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
2: Тропарь «Богородицы Девы» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородицы Девы» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву «Богородица Дева» в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
9: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
8: И проповедуйте во городах их.
7: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, созидательное чувство, которая объединяет, а не разделяет, она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений. Ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Детские вопросы. Как приятно и радостно наблюдать, что старшие дети ненавязчиво, как бы мимоходом, воспитывают младших. Помню, моя двухлетняя Василиса подхватила четки и начала весело бегать по комнате, раскручивая их на пальцы. Десятилетний сын Саша немедленно остановил сестренку. «А этим, Васенька, играть не надо», – мягко сказал он и положил четки повыше на иконную полку. А вот подросшая Василиса уже помогает нам растить младшую Ксенечку. Рано утром мы с детьми подходим к храму, скоро начнется служба. Четырехлетняя Ксюша капризничает, ей хочется остановиться, нарвать одуванчиков и сплести венок. Но мы же идем в храм. И зачем только Бог людей создал? Меня, например, вздыхает вдруг Ксюша. А Василиса, что старше всего на полтора года, спокойно отвечает: «Как зачем? Чтобы ты была добрая. А без Бога это никак не получится. Пойдем в храм». Странно, но детские аргументы подействовали. Ксюшины капризы улетучились, как будто их и не было. А венок из одуванчиков девочки вместе сплели после службы.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 26 сентября. Память обновления в 335 году Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. О смыслах праздника председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Праздник обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме напоминает нам о том, что произошло в IV веке. В 335 году был освящен храм гроба Господня. Этому предшествовала кропотливая работа матери императора Константина Великого, равноапостольной Елены. Она отправляется на место страданий Христа, и, по сути, царица Елена руководит масштабной археологической экспедицией. Она находит Голгофу, находит гроб Господень и находит честной крест. Именно поэтому в преддверии воздвижения креста Христова мы празднуем праздник обновления освящения храма гроба Господня. Храм был воздвигнут по воле императора Константина, и 13 сентября 335 года он был освящен сонмом архиереев, которые участвовали в Тирском соборе. И с этого собора весь сонм святителей шествовал на освящение храма в Иерусалим. В народе этот праздник именуется Воскресением Славущим, то есть тот праздник, который славит воскресение. И в тех храмах, которые посвящены этому празднику, в престольный день богослужение совершается пасхальным чином, и верующие приветствуют друг друга пасхальным приветствием. Христос воскресе, воистину воскресе.
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире радио «Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о том, почему муж должен быть главой семьи и что это на самом деле означает. В 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике воздвижения креста Господня, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Среди героев нашей программы немало людей, которые сохраняют духовные традиции своих предков и своей земли. Одна из них – пенсионерка Елена Сухарева, которая много лет является координатором работ по восстановлению храма в родном селе. Об этапах этого пути я узнала из социальной сети. Елена Анатольевна родилась и выросла в селе Улома Вологодской области. Окончив школу, уехала в районный центр, город Череповец, где выучилась на электросварщика и поступила работать на стройку. Несколько десятилетий спустя женщина вышла на пенсию и вернулась в родную Улому к пожилой маме. За жизнелюбие и активный характер односельчане выбрали ее сельской старостой. Вскоре Елена предложила восстановить из руин местную церковь Спаса Всемилостивого. Как человеку, всю жизнь работавшему на стройке, ей неприятно видеть разрушенные дома. А тут не простое здание, а храм с 250-летней историей, который даже в обезглавленном виде, лишенный куполов и колокольни, поражал величием и красотой. Испокон веков село Улома Череповецкого уезда Новгородской губернии, сегодня Вологодская область, славилось железноделательным промыслом. Отсюда и поговорка: «Улома железная, а люди в ней каменные». Мастера кузнечного дела неплохо зарабатывали, и в 1769 году на свои средства построили теплую каменную церковь, одну из первых в округе. При советской власти храм закрыли. В разные годы в его стенах располагались жилые помещения, школа, склад зерна, пекарня. Много лет здание стояло заброшенным, никому не нужным. В 2012 году местные жители под началом Елены Сухаревой приступили к воссозданию церкви. По субботам очищали строение снаружи и изнутри, красили крышу, вставляли рамы. Через несколько лет появился меценат, вкладывающий деньги в реставрацию, и дела пошли быстрее. В 2020 году график работ нарушила пандемия коронавируса. Но, несмотря на это, осенью староста заказала для Спасской церкви 5 новых куполов. В декабре их торжественно установили и осветили, и в церкви начали проводить богослужения. Сначала во дворе, а потом и в помещении. Вот так, благодаря инициативе неравнодушного человека, старинная церковь вновь стала действующей. Я рада за жителей села Улома, вдохновленных Еленой Сухаревой, на большое и нужное дело. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире Радио «Вера».
2: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Корнилий жил в первом веке. Он был военачальником-центурионом, по-русски сотником, поклонялся языческим богам, но отличался благочестием и добросердечием. Вскоре после вознесения Спасителя на небо Корнилий, по-видимому, оставил службу. Он переехал из родной Италии в Палестину. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему предстал ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны. Ангел повелел Корнилию послать людей в город Иопию, современную Яффу, к апостолу Петру. Ученик Христов последовал Корнилию. В то время жители Иудеи недолюбливали римлян. Те были завоевателями, исповедовали многобожие и не признавали единого Бога израильтян. Но Петру было видение. Сам Господь сказал ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Христос еще раз подтвердил, что пришел в мир, чтобы спасти всех, а не какой-то один народ. Петр рассказал Корнилию о земной жизни Спасителя, о заповедях, которые он оставил людям, о крестной смерти и воскресении Христа и о его вознесении на небо. Это была первая апостольская проповедь христианства, а Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию, сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе.
3: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция Церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их заступничество перед Господом и просим сегодня священномученика Корнилия Сотника. Святой мученик Корнилий, моли Бога о нас. –

50-е годы у москвичей и гостей столицы большим успехом пользовался летний театр «Сада Эрмитаж». В нем постоянно шли концертные программы, в которых принимали участие Утесов, Райкин, Шульженко, Русланова и многие другие звезды тех лет. В создании этих концертных программ принимал участие и Оскар Фельдсман, приехавший в Москву сразу после Победы в 1945 году. Он был родом из Одессы и писал музыку с 6 лет. Среди его сочинений были и оперетты, и музыка к спектаклям Натальи Сац, и даже концерт для скрипки в 3 частях. И вот однажды, в 1955 году, для очередной концертной программы «Сада Эрмитаж» нужно было сочинить песенку. Оскар Борисович за 15 минут написал мотив к стихам Ольги Фадеевой о весенних цветах и отдал это произведение Гелене Великановой, певице, которая блистала в те годы на советской эстраде. Он никак не мог предполагать, что уже через неделю песню «Ландыши» будет петь вся Москва, а еще через 3 – вся страна. Фельдсман не имел большого опыта в написании песен. Такой успех его очень насторожил, и не зря. Буквально через 3 года газеты стали публиковать разгромные статьи, приписывая автору пошлость, низкопробность и даже подрывание устоев советской власти. С этим штампом образца безвкусицы композитору пришлось жить более 20 лет. И это несмотря на то, что за эти годы он написал 100 других песен. Интересно, что когда Оскар Фельдсман ездил на гастроли даже вместе с такими мэтрами, как Тихон Хренников и Дмитрий Шостакович, вся морально устойчивая партийная элита требовала исполнить именно антисоветские «Ландыши».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы. Действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее И дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Николай Васюкович родился в 1882 году под Минском. Отец Николая был священником, и Васюкович последовал его примеру. Он служил диаконом в храме села Литвяны Игуменского уезда. В 1930 году большевики сожгли церковь. Поджог был устроен ночью. Отец Николай не скрывал слез на пепелище. «Разве это власть? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православным народом». В 1936 году в одном из частных разговоров он сказал, что не стал подписываться на государственный займ. Мол, нечего укреплять эту власть. Эти слова ему припомнили наследствие в августе 1937-го. Василевича принуждали отречься от сана, но ничего не добились. На допросе отец Николай был немногословен и вины своей не признал. Его приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 сентября в Минске. В 1999 году диакон Николай Васюкович был прославлен как местно чтимый святой Минской епархии, а год спустя причислен к лику святых всей Русской Православной Церкви. Мученики Церкви Русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большого мужества, поскольку означал новые побои и пытки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни по-настоящему верующего человека есть место только правде. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и исповедников. И в этот день прославляет священномученика Николая Васюковича. Мы просим святого, священномученик Николай, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Доктор химических наук, профессор Густав Бунге, с удивлением смотрел на своего бывшего студента, а теперь аспиранта Николая Лунина. Только что они обсуждали тему его кандидатской диссертации. Оказалось, что Лунин хочет исследовать в ней состав пищи. Помилуйте, да ведь пищевая ценность давным-давно известна. Жиры, белки, углеводы, соли, вода. «Что нового вы здесь можете сказать?» – недоумевал профессор. «Мне все же кажется, что смогу», – настаивал аспирант. Профессор Бунге развел руками и ушел, оставив Николая наедине со своими мыслями. Лунин прекрасно понимал, что рискует. Ведь опыты, на которых он планировал строить свою диссертацию, еще не были завершены. И вовсе нельзя поручиться за то, какой они в итоге дадут результат. Кто знает, быть может, его ждет фиаско. Но если его предположения все же подтвердятся, это может в корне изменить научные взгляды о том, как пища влияет на человеческий организм. Впрочем, пока речь шла только о мышах. Свои опыты Николай Иванович проводил на этих лабораторных животных. Нескольких особей в одной клетке ученый ежедневно кормил свежим коровьим молоком. Для обитателей другой клетки он готовил специальную смесь жиров, белков, углеводов и минеральных солей, которая по составу и соотношению соответствовала натуральному коровьему молоку, однако была, так сказать, искусственным его эквивалентом. Эксперимент продолжался уже несколько недель. Все началось с того, что однажды Лунин прочитал в медицинском журнале статью о загадочной болезни под названием «бери-бери». В переводе с сингальского языка это слово можно перевести как «сильная слабость». Общее ослабление организма вплоть до летальных исходов отмечалось в большинстве случаев проявления заболевания. Разгадать его тайну медикам пока не удавалось. Однако некоторые из них заметили взаимосвязь. Болезнь поражала людей, которые на протяжении долгого времени питались преимущественно белым, то есть лишенным своей оболочки шлифованным рисом. Но как только в рацион больного добавлялась другая пища, наступало улучшение. Эта статья навела Николая Ивановича Лунина на мысли о том, что продукты питания могут содержать неизвестные пока науке органические вещества, незаменимые для человеческого организма, дефицит которых способен привести к нарушению его функций. Если найти эти вещества, скольких людей можно было бы спасти? Идея захватила ученого. Он решился на собственный опыт с мышами и молоком. Однажды ранним утром Лунин, как обычно, пришел в лабораторию. Мыши в одной из клеток встретили его громким писком. В другой клетке стояла тишина. Николай Иванович сдернул ткань, которой она была накрыта, и не поверил своим глазам. Большинство животных оказались мертвы. Это была клетка номер 2, та, в которой мыши получали искусственное молоко. Через несколько месяцев на стол профессору Бунге легла диссертация его аспиранта Николая Лунина, в которой тот писал: «Если, как учат проведенные опыты, невозможно обеспечить жизнь искусственно совмещенными белками, жирами, сахаром и водой, то из этого следует, что в естественном продукте содержатся еще и другие вещества, незаменимые для питания». Представляет большой интерес исследовать и изучить эти вещества. Так, в конце XIX века русский доктор медицины Николай Иванович Лунин по сути открыл существование витаминов. Однако при жизни ученого к его открытию не проявили должного интереса, и Лунин ушел из науки в практическую медицину. Он хотел служить людям, помогать им. До конца своих дней Николай Иванович работал врачом-педиатром. и на этом поприще завоевал уважение среди пациентов и коллег. В свободное время безвозмездно лечил детей в приютах. Важность его научного открытия смогли оценить лишь в 20-м столетии. Зарубежный последователь Лунина, английский медик и биохимик Фредерик Хопкинс, за исследование витаминов получил Нобелевскую премию. На ее вручении в своей благодарственной речи ученый сказал, что если бы мог, то разделил бы награду с Николаем Луниным, первооткрывателем витаминов.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Алексей Киселев, алтарник храма святых мучеников Гурия, Самона и Авива, города Мурома.
3: Интересный момент у нас был в храме, когда мамочка привела маленькую девочку, свою дочку, причащать. Она сама готовилась и дочку маленькую готовила. Дочке годика 4, наверное. То есть на ногах она стоит, она маленькая еще. Обычно их причащаем на руках, держа. Значит, но она уже могла стоять. Готовились к причастию и мамочка, и дочка. Сначала причащать планировали маленькую дочку. И мы ее никак не могли удержать на руках. Она выкручивалась, выворачивалась, она не давалась никак себя причастить. Даже второй алтарник, который он крепкий, он у нас из милиции, он крепкий человек, он ее не смог удержать. Она вырывалась, никак на себя не давалась причащать. И батюшка наш, настоятель, сказал: ну, отпустите девочку, давай сама причастись. Значит, девочку она отпустила, она встала рядом. Значит, мамочка стала причащаться, она причастилась. Девочка это увидела и сама пошла. Мамочка ее тут хотела подхватить, а настоятельно сказала: оставь, оставь, отойди в стороночку, и все. И девочка, эта маленькая девочка, сама поднялась на 3 ступеньки амвона, встала на амвон, ручки сложила крестиком на груди, сама причастилась, открывала рот, батюшка ей давал, она с радостью причастилась и отошла вместе с мамочкой. И вот такой удивительный момент, то есть преемственность, то есть как мамочка причастилась, приняла Христа Бога в себя, так и девочка, вот это было на наших глазах, все это прекрасно видели.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, не есть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: И проповедуйте во городах их.
1: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, созидательное чувство, которое объединяет, а не разделяет. Она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым, мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений, ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Бывает, выйдешь к реке или озеру осенним днем и смотришь, как плавно, тихо опускаются на воду пожелтевшие листья, как легко они скользят по водной глади, повинуясь каждому порыву холодного ветерка. Набежит рябь, листок задрожит, начнет колебаться, словно утлая лочонка, а потом и затихнет, едва лишь ветер уляжется. Таковыми пусть будут наши души, невесомыми, тонкими, послушными воле Божией. И житейское море с его тяжелыми волнами соблазнов никогда не потопит нас, если мы сами будем чужды страстей и пороков, несовместимых с христианским званием.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход.

0: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
1: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Святая великомученица Китевана жила в конце 16-го, первой половине 17 века. Она происходила из царского рода Багратиони. Девушка стала женой Давида, наследника царя Кахетии Александра II. Китевана родила мужу сына Теймураза, оказывала особое попечение церкви, строила храмы и приюты. После кончины супруга Китевана избрала уединенный образ жизни. Но брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял ислам и при поддержке персидского шаха подослал убийц к отцу, царю Александру, и своему брату Георгию. Тела убитых он отправил к царице Китеване. Та оплакала страдальцев и похоронила их в соборе Алаверди, в одном из самых старинных грузинских монастырей. Константин также принуждал вдову выйти за него замуж. Китевана собрала верные ей и прежнему царю войска и разбила отряды Константина и персов. Царем Кахетии стал сын Китеваны Теймураз. Но персидский шах Аббас не оставил своих планов покорить Кахетию. Он потребовал выдать ему в качестве заложницы Китевану или обещал опустошить и разорить страну. Китевана добровольно отправилась в Персию. 10 лет она провела в темнице. Несколько раз она отказывалась принять ислам в обмен на свободу и почести. Мученицу пытали и казнили. Частицы ее мощей были доставлены на родину. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные и пышные всходы. Церковь чествует подвиг святых мучеников и в этот день прославляет великомученицу Китевану, царицу Кахетинскую. Мы молимся, святой, великомученица Китевана, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года» по аналогии с романом Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» называют «Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века». В 12 фортепианных миниатюрах запечатлены и живописные сельские пейзажи, и картины петербургских улиц, и бытовые сценки. Композитор работал над циклом с большим воодушевлением. Он задумывал написать пьесы, подходящие в том числе для домашнего исполнения. И действительно, музыка этого цикла так и просится в атмосферу уютных гостиных, хотя с момента своего издания «Времена года» вошли в репертуар многих именитых пианистов и часто звучат на самых крупных концертных площадках. 12 пьес Чайковского публиковались в музыкальном журнале «Нувелист» в 1876 году по одной в месяц, как своеобразный сериал. Названия композиций были предложены издателем Николаем Матвеевичем Бернардом, и Чайковский охотно их сохранил. Так, первая композиция цикла именуется «Январь у камелька». Камелек – это специфически русское название небольшого камина, печки или очага. Нетрудно представить, как в долгие зимние вечера у такого камелька собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали. В дворянских семьях читали вслух, музицировали или беседовали. Музыка пьесы отличается спокойной размеренностью, элегическим мечтательным настроением и душевным теплом. Фрагмент пьесы «Январь у камелька» из фортепианного цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Святослава Рихтера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы. Действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Подлипаева, детский врач, хирург.
0: Частное мнение.
2: Мое утро началось рано. Я неспешно встала с кровати, прочитала молитвы и пошла в храм. Это было прощенное воскресенье, последний день перед началом Великого Поста. Помню, на улице лежал снег и было морозно. Литургия. В Евангелии говорили о прощении, посте и небесных сокровищах, а в проповеди напомнили о важности молитвы, покаяния и исправления нашей жизни. «Вот бы научиться молиться от сердца», — подумала я. На этом раздался телефонный звонок с работы. Дослушать благодарственные молитвы я уже не могла, потому что меня ждал мальчишка с подозрением на кровотечение, и ему нужна была помощь. Нужно сказать, что добралась быстро. К моему приезду ребенок уже был на операционном столе, стабильный. Мы начали операцию. В этот момент состояние резко ухудшилось, и кровотечение стало неконтролируемым. Мы могли лишь прижать руками место предполагаемого кровотечения и ждать, пока анестезиологи разрешат работать. Я понимала, что мы не справляемся. Мысленно подбирала слова, которые должна буду сказать матери. Я представляла ее глаза и знала, даже если удастся сохранить жизнь, ребенок будет инвалидом. В этот момент в голове всплыли евангельские слова из проповеди, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Но не просить же операционную бригаду совместно молиться, мелькнуло в голове. Но не молиться сама я не могла. Я мысленно кричала: «Господи, помоги! Помоги, Господи!» И так по кругу. Молитва шла настоящая и искренняя, с сердцем. Хотя ум и опыт в профессии подсказывали, что мальчишка умирает. И тут я снова взмолилась: «Господи, неужели ты не видишь? Он умирает! Помоги!» «Можете оперировать», — произнесли анестезиологи. Состояние стабилизировалось. Мы смогли начать операцию. Бригада работала слаженно, с остановками по просьбе анестезиолога. Время шло незаметно. Казалось, оно остановилось. Было тихо и спокойно. Операция прошла успешно. Мальчик выжил. «Спасибо, Господи!» – прошептала я. Оттирая кровь от стен операционной, медсестра сказала, что молилась. «Я тоже молилась, как могла», – услышали мы от анестезиолога. Мы молча посмотрели друг на друга, не веря, что все это реальность, что все страшное закончилось. Потом был разговор с матерью. Операция прошла успешно. Она смотрела заплаканными глазами, полными надежды, и тихо повторяла: «Спасибо». Через сутки ребенок пришел в себя. Никаких прогнозируемых осложнений не случилось. Как? И это еще одно чудо. С тех пор я знаю, что такое горячая молитва. И, наконец-то, пришло мое личное осознание слов. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них.
0: Частное мнение.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостями программы будут председатель миссионерского отдела Московской городской епархии Русской Православной Церкви священник Дионисий Гришков и сотрудник этого отдела диакон Даниил Якушев.

0: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
1: Говорят.

Сегодня, 26 сентября, Церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церковь сегодня вспоминает торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова. Праздник этот еще называется в народе «Воскресение славущее», что означает, что он лишь слывет, называется воскресением, в отличие от Пасхи. После крестной смерти Спасителя Иерусалим утратил прежний вид. В 70-м году город был завоеван римлянами, храм Соломона уничтожен. Голгофа и место погребения Христа были практически уничтожены. По приказу римских императоров там были построены языческие храмы. В 306 году императором стал Константин Великий. Он первым признал христианскую религию. Вместе с матерью, царицей Еленой, Константин решил восстановить в Иерусалиме христианские святыни. Елена сама отправилась в святой город и присутствовала при раскопках святынь. Царица немедленно приступила к строительству большого храма. Он включил в свои стены место распятия Спасителя, Голгофу и гроб Господень, которые находились на небольшом расстоянии друг от друга. Торжество освящения собора состоялось в 335 году. Праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме установлен в память того, как дороги верующим храмы Божии. Освящение храма Воскресения Господня было праздником не меньшим, чем Пасха Христова. Так велика в глазах христиан святость этого места.

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Выдающийся русский математик Николай Иванович Лобачевский обзавелся семьей довольно поздно, в 44 года. К тому времени от друзей и коллег он успел получить прозвище «Старый холостяк». Но в 1829 году в Казани Лобачевский встретил Варвару Алексеевну Моисееву. Она стала верной спутницей жизни ученого, человеком, который его понимал и во всем поддерживал. В браке с Варварой Алексеевной математик прожил 24 года, до самой своей кончины. Будущие супруги познакомились на балу. Николай Иванович в то время уже был видным деятелем науки, возглавлял Императорский Казанский университет. Отец Варвары, отставной коллежский советник, дворянин и богатый помещик Алексей Федорович Моисеев, устраивал большой прием. Приглашение получил и Лобачевский. 20-летняя Варенька много о нем слышала. Заочно Николай Иванович почему-то представлялся юной барышне бородатым старцем, наподобие Архимеда, изображение которого она видела в учебнике арифметики. Но когда слуга почтительно доложил, что «господин Лобачевский пожаловать изволили», в залу вошел молодой еще человек, высокого роста, худощавый, с шапкой темно-русых вьющихся волос. Весь вечер Варенька не могла отвести от Николая Ивановича глаз. Впрочем, Лобачевский стал центром всеобщего внимания. Он вдохновенно и интересно рассказывал об университете и даже читал стихи собственного сочинения. Талант и ученость Николая Ивановича покорили Вареньку. Она полюбила Лобачевского всей душой. Чтобы чаще видеть ученого, Варенька даже стала посещать его лекции в университете. А вскоре, в 1830-м, в Казань пришла холера. Николай Иванович переоборудовал университет под госпиталь. Чтобы ухаживать за больными и выздоравливающими, требовались руки. Неожиданно самой активной помощницей Лобачевского стала Варенька Моисеева. Эта изнеженная барышня, как прежде думал о ней Николай Иванович, самоотверженно трудилась. Лобачевский посмотрел на девушку другими глазами и полюбил. Когда через несколько месяцев холера отступила, он пригласил Варвару на прогулку. Они стали часто видеться. А в октябре 1832 года обвенчались в Крестовоздвиженской университетской церкви. Друзья математика замечали, что после женитьбы его как будто подменили. Прежде замкнутый, порой даже угрюмый, он стал открыто добродушным, часто шутил. Дом Лобачевских всегда был гостеприимно открыт. В Казани их стали называть «примерными супругами». У Варвары Алексеевны и Николая Ивановича родились 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Супруги устраивали званые обеды и даже ставили семейные спектакли. Часто по вечерам Лобачевский собирал домашних и читал вслух книги Николая Гоголя. Особенно в семье любили «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Многие знакомые Лобачевских отмечали, что у супругов были разные, едва ли не противоположные характеры. Николай Иванович – спокойный, порой даже флегматичный. Варвара Алексеевна – эмоциональная, вспыльчивая. При этом они умели найти подход друг к другу и жили дружно. Семейные заботы не мешали Николаю Ивановичу заниматься наукой. Однако работал он так много и интенсивно, что к 60 годам почти полностью ослеп. Варвара Алексеевна за руку водила мужа в университет, где он продолжал преподавать. Тогда же супруги пережили огромную трагедию. Скончалась их дочь Надежда, а следом за ней – старший сын Алексей. В это тяжелое время Лобачевские изо всех сил поддерживали друг друга. И все же утрата сильно подкосила Николая Ивановича. Лобачевский вышел в отставку и приобрел загородное имение – Беловолжскую слободку, куда перебралась на жительство вся семья. Супруги посадили сад, завели пасеку, построили мельницу. Так в мирных занятиях сельским хозяйством прошли последние годы Николая Ивановича. Он отошел ко Господу в феврале 1856 года. Варвара Алексеевна надолго пережила супруга. После его кончины она с детьми переехала в Петербург. Вдова великого ученого бережно хранила рукописи его научных трудов и каждое лето приезжала в Беловолжскую слободку, где все напоминало ей о любимом муже.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: И проповедуйте во городах их.
1: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, созидательное чувство, которая объединяет, а не разделяет, она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений, ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный? Вы, конечно, узнали фрагмент из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин». Автор здесь ясно говорит, что письмо Татьяны передает ее характер и эмоциональное состояние. То есть по стилю письменной речи можно угадать, в каком состоянии находится героиня. То же самое происходит и сегодня. В интернет-переписке проявляется наш стиль общения, характер, воспитание. В нашем 21 веке Татьяна, наверное, смогла бы отправить Онегину такое же искреннее признание. Однако вместо длинного письма написала бы несколько коротких сообщений, посланных одно за другим, с картинками или смайликами. Сегодня в эпоху интернета появилось такое понятие, как цифровой почерк. Это наш уникальный стиль общения в сети, своеобразный портрет, который формируется из сообщений, комментариев и писем. А можно ли по цифровому почерку понять характер собеседника? Давайте узнаем. Что вы скажете, если получите короткое сообщение с минимумом знаков препинания и совершенно без эмодзи, то есть без эмоциональных стикеров? Или наоборот, вам придет полный восклицаний текст со множеством смайликов? Согласитесь, что впечатление будет разным. Сообщения человека импульсивного обычно короткие, с минимальным числом точек и запятых. А педантичный собеседник растягивает предложение, тщательно продумывает каждую фразу, расставляет все знаки препинания. Цифровой почерк может выдать не только черты характера, но и профессию. Преподаватели и журналисты предпочитают подробное изложение мыслей, а технари ценят краткость и однозначность. Однако не стоит и переоценивать цифровой почерк. Нередко люди надевают маску в интернете, желая казаться иными, чем есть на самом деле. Смелые посты могут скрывать неуверенность, язвительные комментарии, комплексы и душевные травмы. И все же приглядитесь к сообщениям друзей и знакомых. Возможно, вы увидите важные свойства их натуры, зашифрованные в буквах и знаках препинания. Это позволит вам выбрать верный стиль общения и избежать недопонимания. А также поможет и самим быть искренними. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе. Поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением, она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую. Он священник ветхозаветный, он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет – заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, поэтому он

0: как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да. То есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
2: До свидания.
3: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В 10-летнем возрасте школьник из Челябинской области Павел Никитин, не дожидаясь, пока вырастет, решил стать волонтером. И судя по публикации в интернете, которую я прочитала, ему это удалось. В семье Никитиных принято помогать незнакомым людям и заботиться о животных. В 4 классе Паша захотел заняться благотворительностью на постоянной основе, но не знал, как это сделать. Искал в интернете группы волонтеров в родном городе Копейске, но ближе Челябинска ничего не находил. Однажды в супермаркете Паша подошел к мужчине, стоявшему рядом с так называемой «тележкой добра», в которой неравнодушные люди оставляли продукты для малоимущих. Это был Андрей Горланцев, организатор местного благотворительного фонда «Эстафета доброты». Мальчик воспользовался случаем и попросил разрешения стать участником организации. Начал с того, что помогал другим волонтерам сортировать продукты из тележек добра, а потом вместе с Андреем Александровичем развозил их нуждающимся семьям. Еще Паше очень хотелось переносить пользу животным. Его сестра Полина предложила собирать макулатуру, сдавать ее в пункт приема, а полученные деньги тратить на нужды приюта для собак. Эту идею поддержали несколько Пашиных друзей. Школьники распечатывали объявления и расклеивали их во дворах. В ответ жители выносили ненужную бумагу к подъезду. Волонтеры сортировали и забирали то, что могли унести, а за тяжелыми пачками заезжал на машине Андрей Горланцев. На вырученные деньги ребята покупали корм для животных и отвозили его в приют. А в награду команде благотворителей разрешалось выгуливать местных собак. В городе Копейске один собачий приют. Чтобы расширить географию добрых дел, Паша планирует помогать и тем благотворительным организациям для животных, которые находятся в Челябинске. Меня и тронула, и окрылила история Павла Никитина. Пока читала, незаметно для себя напевала: «Добру все возрасты покорны, его порывы благотворны». Да простит меня Александр Сергеевич Пушкин за это невольное перефразирование. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Корнилий жил в первом веке. Он был военачальником-центурионом, по-русски сотником, поклонялся языческим богам, но отличался благочестием и добросердечием. Вскоре после вознесения Спасителя на небо Корнилий, по-видимому, оставил службу. Он переехал из родной Италии в Палестину. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему предстал ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны. Ангел повелел Корнилию послать людей в город Иопию, современную Яффу, к апостолу Петру. Ученик Христов последовал Корнилию. В то время жители Иудеи недолюбливали римлян. Те были завоевателями, исповедовали многобожие и не признавали единого Бога израильтян. Но Петру было видение. Сам Господь сказал ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Христос еще раз подтвердил, что пришел в мир, чтобы спасти всех, а не какой-то один народ. Петр рассказал Корнилию о земной жизни Спасителя, о заповедях, которые он оставил людям, о крестной смерти и воскресении Христа и о его вознесении на небо. Это была первая апостольская проповедь христианства, а Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию, сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе. Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция Церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их заступничество перед Господом, и просим сегодня священномученика Корнилия Сотника. Святой мученик Корнилий, моли Бога о нас. –

1973 году молодой вокально-инструментальный ансамбль «Цветы» готовил к выпуску свою первую пластинку. Среди песен, подготовленных к записи, была одна, которую солист Александр Лосев отказывался исполнять. По его мнению, она была слишком сентиментальной и маловыразительной, и никак не подходила к репертуару группы, идеалом которой были «Битлз». И тем не менее, Стасу Намину, лидеру ансамбля, все-таки удалось убедить певца. Поразительно, но после выхода альбома именно эта песня неожиданно для всех приобрела большую популярность и стала своеобразной визитной карточкой коллектива. Но еще более удивительным стало то, что в сознании большинства слушателей она каким-то образом связалась с именем 19-летней стюардессы Нади Курченко, погибшей при захвате самолета в СССР в 1970 году. Легенда утверждала, что эта песня – посвящение любимого своей невесте, не дожившей 3 месяца до свадьбы. Красивая история красивой песни. К сожалению или к счастью, но это всего лишь легенда. На самом деле, стихи были написаны поэтом Ольгой Фокиной задолго до тех трагических событий, и посвящены они были первой неразделенной любви поэтессы. И остались бы они просто красивыми стихами, если бы не попались на глаза композитору Владимиру Семенову. Необычайно лиричная, душевная и искренняя песня все-таки приобрела трагическое звучание. Совершенно по-особенному она зазвучала в исполнении Александра Лосева, когда в 18-летнем возрасте из-за внезапной остановки сердца скончался его единственный сын Николай. Выходя на сцену и произнося слова «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека», он обращался к своему ушедшему сыну.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: Я же уготова Бог любящим его.
1: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы, действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Недавно обнаружила в себе такое детское, строптивое восприятие заповедей Божьих. Словно папа запрещает делать что-то, что приятно и хочется. И я не про объедение тортами. Так я воспринимала запрет осуждать других. Все объяснения, что нельзя себе присваивать право Бога судить, что мы все равно ошибемся в своих рассуждениях о других, они важные, но касались только моего ума. Вот этого «возненавидеть грех» в душе не было. Даже когда другие люди сторонились обсуждений с оценками людей, мне казалось, они какие-то неискренние. Ну как можно не иметь свою точку зрения относительно поведения кого-то из знакомых, тем более если он совершил вопиющий поступок? И вот здесь я отловила свою ошибку. Осуждая, судя других, я мучаю свою душу. Смотрите, какая тут схема. Осуждая, я приписываю другим свою мотивацию. И чем темнее моя душа, тем чернее выглядят и души окружающих. Если предположить, что для меня норма – ложь, то мне будет казаться, что это норма и для окружающих. Если для меня норма – говорить пакости о людях за спиной, то я буду думать, что и другие обо мне говорят плохо за спиной. Если для меня норма в своем суде быть беспощадной, то и от других я жду такого же отношения к себе. Как страшно! Человек с темным оком весь мир видит темным. Вот о чем говорил Господь. И выход, как обычно, один – молитва. И прошение Господа очистить мою душу. Ведь если око мое светло, то и тело светло. И мир светлый, от меня свет Божий передается другим. А вкусность процесса осуждения – это сладкий яд. Но все это понимается только тогда, когда Господь приходит в душу. Все в ней чистит и белит. Вот такую ловушку я обнаружила на духовном пути. Станем трезветь и молиться. Без этого никак.
0: Частное мнение.
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите светлому радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 26 сентября, Церковь вспоминает священномученика Корнелия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Николай Васюкович родился в 1882 году под Минском. Отец Николая был священником, и Васюкович последовал его примеру. Он служил диаконом в храме села Литвяны Игуменского уезда. В 1930 году большевики сожгли церковь. Поджог был устроен ночью. Отец Николай не скрывал слез на пепелище. «Разве это власть? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православным народом». В 1936 году в одном из частных разговоров он сказал, что не стал подписываться на государственный займ. Мол, нечего укреплять эту власть. Эти слова ему припомнили наследствие в августе 1937-го. Василевича принуждали отречься от сана, но ничего не добились. На допросе отец Николай был немногословен и вины своей не признал. Его приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 сентября в Минске. В 1999 году диакон Николай Васюкович был прославлен как местно чтимый святой Минской епархии, а год спустя причислен к лику святых всей Русской Православной Церкви. Мученики Церкви Русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большого мужества, поскольку означал новые побои и пытки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни по-настоящему верующего человека есть место только правде. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и исповедников. И в этот день прославляет священномученика Николая Васюковича. Мы просим святого, священномученик Николай, моли Бога о нас.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Екатерина Великая называла себя просвещенным монархом. К проблемам просвещения она всегда относилась с особым вниманием и не боялась новшеств и решительных шагов. Так, например, в 1764 году по указу императрицы при Воскресенском Новодевичьем Смольном монастыре был открыт первый в истории России женский институт. А в 1782 году Екатерина начала претворять в жизнь большую образовательную реформу. Именно тогда образование стало государственной системой, с теми основами, на которых продолжает держаться и по сей день. В историю эти преобразования вошли под названием «Школьные реформы Екатерины II». Императрица решила по всей стране создать единую сеть народных школ для всех чинов и сословий, чтобы образование получали не только дворяне в Петербурге и Москве, но и простые люди в губернских и уездных городах и своими знаниями приносили пользу Отечеству. Воплотить идею в жизнь императрица поручила своим ближайшим сподвижникам. Тайный советник Петр Заводовский возглавил специальную комиссию о создании училищ и впоследствии стал министром просвещения. Однако, по сути, осуществил школьную реформу в России австрийский педагог сербского происхождения Федор Иванович Янкович де Мириева. Человек, трудившийся уже в устроении народных школ, знающий язык российский и православный закон исповедующий. Такую характеристику дал Федору де Мириева император Австрии Иосиф II. Екатерина прислушалась и пригласила педагога в Петербург. Он приехал в сентябре 1782 года и остался навсегда. Россия стала для де Мириева второй родиной, которой он славно послужил. Императрица поручила Мириева работу над главным документом, определяющим ход реформы образования – Уставом народных училищ Российской империи. Он был опубликован в 1786 году. Вступительная статья Устава так определяла значимость народного образования. «Воспитание, просвещая разум человека различными познаниями, украшает его душу, склоняя же волю к деланию добра, руководствует к жизни добродетельной». По сути, училища екатерининской эпохи представляли собой известные нам сегодня средние школы. Согласно уставу, в губернских городах открывались так называемые «главные народные училища» со сроком обучения 5 лет, а в уездных городах – «малые» со сроком обучения 2 года. Поступить туда, как сказано в уставе, могли дети всех состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет. Индивидуальные занятия с каждым из учеников заменялись в училищах общей классно-урочной системой. Для каждого типа училищ формировалась своя школьная программа. Основными предметами были чтение, письмо, арифметика, закон Божий. Преподавались и такие дисциплины, как история, география, механика, иностранные языки. В школах появились вещи, знакомые нам и сегодня. Расписание уроков, классная доска, мел, классный журнал. А самое важное, учиться в них можно было бесплатно. Выпускники главных народных училищ могли поступить в университет. Директором всех училищ Петербургской губернии императрица Екатерина назначила Федора Ивановича Янковича де Мириева. Федор Иванович стал автором методического руководства для учителей народных школ. «Учителя должны занимать у учеников место родителей», – писал педагог. Он подчеркивал, что для работы с детьми учитель должен обладать такими добродетелями, как миролюбие и христианская любовь к ближнему. Все это Федор Иванович де Мириева подкреплял собственным примером. По свидетельству современников, отличительными чертами его характера были прямота, соединенная со скромностью, безукоризненность, честность и строгая набожность. К концу XVIII века народные училища постепенно появились в большинстве городов России. Школьная реформа Екатерины II, столь важная для того времени, состоялась благодаря таланту педагога Федора Ивановича Янковича Демириева.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, – созидательное чувство, которая объединяет, а не разделяет, она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым, мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений, ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Люди, как деревья. Золотая осень. Субботним утром я иду по дорожке парка, усыпанной листвой, и любуюсь деревьями, одетыми в багрянец и золото. Вот пронзительно-красные рябины, вот дубы со светло-коричневыми листьями, вот желто-золотистые березки, а вот сверкают на солнце ярко-зеленые иголки сосны. Небольшой ветерок, слегка колыхающий кроны деревьев, создает приятный шум. Деревья словно разговаривают друг с другом и обращаются к проходящим мимо людям. А людей этим утром немного. Вот, улыбаясь, идет девушка. Ее длинные волосы оттенка меда и платины будто сливаются с золотой листвой берез. Да и сама девушка стройна, как березка. Навстречу девушке идет юноша с ярко-красными волосами. В наушниках у него играет музыка, и он покачивается ей в такт. Юноша похож на рябину, такой же рубиновый, и качается, как это дерево, только рябинка от ветра, а он под звуки музыки. Немного поодаль вышагивает крепкий широкоплечий мужчина. Невольно я сравниваю его с массивной сосной, мимо которой он проходит. Мужчина излучает уверенность и надежность, он такой же сильный, как это дерево. Я подумал, что люди, как деревья, разных цветов и оттенков. Они не похожи друг на друга, но в целом образуют красоту и гармонию. Как же прекрасен этот мир, созданный Богом!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Как перестать жить на автопилоте? Первый шаг – остановиться. Пока человек все время бежит, суетится, реагирует, он не успевает услышать ни себя, ни Бога. День за днем что ты делаешь, а внутри не успеваешь даже заметить, что живешь. Чтобы выйти из автопилота, начни с простых вопросов. Что я сейчас чувствую? Зачем я это делаю? Что давно я не отдавал Богу? В Священном Писании сказано: «Над всем хранимым храни сердце твое». Автопилот делает сердце рассеянным, а внимание возвращает.

Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 26 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Плен и побег». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает протоиерей Андрей Близнюк, клирик Московского храма святителя Николая в Кузнецах.
2: Это был где-то 87-й год. Вот. Я тогда был военным офицером, служил в войсках. И вот у меня появились друзья верующие, которые мне стали книги давать ценные. Я стал веру искать и стал в храм ходить. Вот такой небольшой храм, уютный. Там в основном были одни бабушки. И чувствовал себя немножко неловко, скованно. Я как-то вот через историю уже как бы многое принял. А вот современное состояние церкви, которое в основном с бабушкой, я как-то не понимал, как в ней себя вести. Вот. И, понятно, скрывался, что я и офицер, и служу. И вот я приходил, там прижимался к стене вот такой у выхода. И вот одна бабушка, она как-то меня заметила и решила помочь. Она подошла, что-то спросила. Потом попросила меня ей помочь. Я там перенес аналось, она вместо другой какие-то мешки донес. Вот. И как-то немножко я вот выдохнул, расслабился. И она стала какую-то такую заботу проявлять. И хоть я редко бывал, но как-то замечала. Мы так улыбались же, как будто бы знакомые. Я уже потом узнал, что она такая очень

0: образованная, аристократических кровей Ксения Петровна Трубецкая. Ее осанка, ее вот вид такой, конечно, показывал исключительность. И она мне вот все время что-то такое вот даже рассказывать стала. Подвела к иконе, там с правой стороны была икона всех скорбящих радостей. Вот она об иконе рассказала, а там внизу еще образок был медный, в котором вмятина была. Она говорит, что вот эта вот иконка, она участница войны 12-го года на Бородинском сражении. Офицеру мама подарила эту иконку, он носил на груди, и осколок бы пробил сердце, но иконка спасла. И мне, как офицеру, это тоже было, конечно, очень интересно, как человеку, еще и занимающемуся историей тогда. И вот это ведь очень важно, да, вот кто тебя встретит в церкви. И очень мало мне с ней таких встреч и бесед, но это такой вот образ, Русь уходящая, да, вот как-то живой передо мной встал в этот момент, когда мне нужно было крепиться, не остаться на пороге, так прижавшись к стене, а уже вперед, как бы шагнуть дальше. Она мне, конечно, помогла.
1: Добрые истории. Вера.
2: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Святая великомученица Китевана жила в конце 16-го, первой половине 17 века. Она происходила из царского рода Багратиони. Девушка стала женой Давида, наследника царя Кахетии Александра II. Китевана родила мужу сына Теймураза, оказывала особое попечение церкви, строила храмы и приюты. После кончины супруга Китевана избрала уединенный образ жизни. Но брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял ислам и при поддержке персидского шаха подослал убийц к отцу, царю Александру, и своему брату Георгию. Тела убитых он отправил к царице Китеване. Та оплакала страдальцев и похоронила их в соборе Алаверди, в одном из самых старинных грузинских монастырей. Константин также принуждал вдову выйти за него замуж. Китевана собрала верные ей и прежнему царю войска и разбила отряды Константина и персов. Царем Кахетии стал сын Китеваны Теймураз. Но персидский шах Аббас не оставил своих планов покорить Кахетию. Он потребовал выдать ему в качестве заложницы Китевану или обещал опустошить и разорить страну. Китевана добровольно отправилась в Персию. 10 лет она провела в темнице. Несколько раз она отказывалась принять ислам в обмен на свободу и почести. Мученицу пытали и казнили. Частицы ее мощей были доставлены на родину.
3: Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные и пышные всходы. Церковь чествует подвиг святых мучеников и в этот день прославляет великомученицу Китевану, царицу Кахетинскую. Мы молимся, святой. Великомученица Китевана, моли Бога о нас. –

0: слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Весной 1902 года русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов создал цикл из 12 романсов. Один из них — «Сирень», написан на слова Екатерины Бекетовой. Эта вокальная миниатюра — образец светлой и безмятежной рахманиновской лирики. Струящаяся фактура аккомпанемента напоминает легкое дуновение весеннего ветерка, приносящего аромат пышных, нежных соцветий. Сергей Васильевич настолько любил этот романс, что в 1914 году создал его фортепианную транскрипцию, то есть инструментальное переложение. Появление романса привело к удивительным последствиям. Однажды после концерта Рахманинов получил большой букет белой сирени. К подарку не прилагалось ни открытки, ни карточки с подписью дарителя. С тех пор выступления музыканта часто сопровождались преподношением такого букета, даже если Рахманинов гастролировал за рубежом. Дарительница цветов долго оставалась неизвестной. Друзья композитора даже прозвали ее «белой сиренью». И лишь спустя несколько лет один из них случайно узнал имя этой дамы. Ею оказалась Фёкла Яковлевна Руссо, учительница из Киевской губернии, которая ценила творчество Рахманинова и этим красивым жестом хотела выразить Сергею Васильевичу свою признательность. Композитор написал ей благодарственное письмо, и между ними завязалась переписка. Так романс о расцветающей весне положил начало дружбе между композитором и слушательницей. Фортепианная версия романса «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
2: Вопросов недетских скопилось очень много.

0: Святитель Феодосий Черниговский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии. И мой верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и они!
1: Добрый день, дядя Миша! Привет, Алтайка!
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! И тебе, дружище, привет!
0: Проходите, ребята, рад вас видеть. Мойте руки и будем пить чай с сушками. Кстати, как там новорожденный младенец Федор?
1: Растет!
2: И ночью стал спокойнее спать.
0: Ну, чудесно.
1: Он теперь самый главный в семье.
2: Доктор, а теперь о другом немножко.
0: Я весь внимание.
2: У нас в школе сегодня был урок мужества.
1: Это был сводный урок для всей школы. Разные классы собрали.
0: Так, интересно.
2: Показывали фильм про дорогу жизни. Она помогала блокадному Ленинграду во время войны с фашистами выстоять.
1: По льду Ладожского озера возили продукты в город, а из города вывозили детей и раненых.
2: После фильма учительница сообщила удивительный факт.
0: Какой?
2: Алтай, покажи, пожалуйста.
3: Благодаря этой трассе было спасено много жителей Ленинграда. Поэтому ее назвали «Дорогой жизни». А еще я слышала, что верующие называли ее «Дорогой святителя Феодосия Черниговского».
4: А почему?
3: Видимо, в благодарность за его заступничество.
5: Интересно, а в чем оно выражалось?
3: Есть какая-то легенда о явлении святого во время войны. Но точно не скажу. А может быть, кто-нибудь из вас разберется и нам потом обо всем расскажет.
2: А давайте я попробую.
3: Было бы замечательно, Фома. Думаю, всем будет интересно.
2: Вот так я взялся подготовить доклад о дороге жизни. Она же дорога святителя Феодосия Черниговского.
1: Мы с Фомой успели по пути к вам посмотреть в интернете сведения о нем. Дядя Миша, но это же немного странно.
0: Что именно?
2: Святитель Феодосий родился в 17 веке и никогда не бывал на Ладоге.
1: А умер за 245 лет до блокады.
2: Как он мог быть связан с дорогой жизни за 1000 километров от Чернигова спустя несколько столетий после его смерти?
1: Вот почему теперь нам так важно узнать все про этого святого.
0: Ну что ж, давайте попробуем разобраться.
2: И начнем, как всегда, с самого начала.
0: Именно. Итак, родился будущий святой в 30-е годы 17 века в Подольском крае, на территории современной Винницкой области Украины. Тогда эта земля была в составе Речи Посполитой.
2: Ага, польско-литовское государство?
0: Да, происходил он из дворянского рода Полоницких-Углицких. А вот мирское имя святого, данное ему при крещении, в истории не сохранилось, как и точная дата рождения.
1: А можно посмотреть, каким он был в детстве?
0: Конечно. Представим, как могло бы быть. Алтай. (1640) год. Мы в доме иерея Никиты и его жены Марии.
2: Значит, его отец священник?
0: Да, и сейчас мальчик, будущий святитель, молится перед иконой Спасителя.
6: И услышамя и от всех скорбей моих избавимя. А еще, Господи, дай мне силу служить людям, чтоб помогать тем, кто плачет, исцелять тех, кто болен, и не держать зла на тех, если вдруг кто обидит, даже если будет очень больно.
1: Такой маленький, а просит мне игрушек.
2: А это, наверное, входит его мама Мария.
7: Сынок, помолился? Пойдем, я пирожков напекла.
6: Мои любимые, с капустой?
7: И с капустой, и с морковкой. Все, как ты любишь.
6: Мама, я вот тут стал читать 33-й псалом. Там сказано, что Господь избавляет от скорбей. И подумал, а если обидят несправедливо, как же не скорбеть и не ожесточиться?
3: Господь не всегда забирает обиду сразу. Он учит нас через нее, а потом дает силы простить. В прощении мы становимся ближе к Господу.
6: Я понял. Я тоже хочу быть ближе к Господу. Как вкусно пахнет пирожками!
1: Воспитывался в любви
0: и в благочестии. А когда подрос, родители отправили его учиться в Киево-братскую коллегию.
2: А потом он принял постриг
0: в Киево-Печерской лавре и получил имя Феодосий в честь преподобного Феодосия Печерского. Вскоре его назначили архидиаконом Софийского собора в Киеве и наместником митрополичьего кафедрального дома.
1: Такое доверие!
0: Но скромный инок стремился к уединению и постоянному молитвенному общению с Господом. Поэтому поселился в отдаленном Крупицком монастыре. Там его посвятили в сан иеромонаха.
2: И где находился монастырь?
0: Под Черниговом, у города Батурино. А в 1662 году молодого иеромонаха назначили игуменом Корсунского монастыря.
2: Это где?
0: Возле местечка Корсунь в Киевской епархии. В этом монастыре он прослужил 2 года. Потом стал настоятелем Киевского Выдубицкого монастыря.
2: А можно посмотреть, как игумен Феодосий руководил этим монастырем?
0: Конечно. Алтай, покажи. Мы в Выдубицком монастыре на высоком берегу Днепра. Один из древнейших наших монастырей. Основан в 1070-х годах сыном Ярослава Мудрого Всеволодом. Сейчас 1668 год.
2: Это настоятель идет с монахами к храму?
0: Да.
1: Несут новые иконы и подсвечники.
0: Митрополит Петр Могила около 30 лет назад вернул этот монастырь. Раньше он принадлежал униатам и стал его восстанавливать. Теперь иеромонах Феодосий со своей братьей занимаются его обустройством и налаживают духовную жизнь.
1: Всадники скачут к обители.
2: В дорогих одеждах и с оружием.
1: Выглядят грозно.
2: Это казаки, Вера, свои.
1: С лошади спрыгивает какой-то важный человек. Все ему уступают дорогу.
0: Гетман Дорошенко
2: подходит к настоятелю.
4: Отец Феодосий, благослови.
8: Благослови тебя, Господь, гетман. Благодарный тебе за внимание к нашей обители.
4: Наслышан о трудах твоих, отче. Во славу Божию и нашего края. За такое усердие хочу подарить монастырю угодья.
8: Благодарю. На новых землях воплощу давнюю мечту. Устрою скит, где братья сможет в уединении молиться Господу.
4: Дело благое. Слышал, хор твой славится. Говорят, поют так, что душа замирает.
8: Учимся забытому многоголосию. Когда голоса сплетаются, как нити, в единый покров для престола Божия.
4: Славно! Обязательно приду к тебе на службу.

0: Дядя Миша, ну просто чудо! Купола светятся золотом над Днепром.
1: Место такое! Дух захватывает.
0: А главное, все у настоятеля складывается.
1: А хор какой!
2: Слава о хоре дошла до Москвы. А в 1685 году оттуда специально попросили прислать монахов Феодосия учить московских певцов.
0: Ничего себе!
2: Все шло благополучно. Обитель возрождалась, гетман жаловал земли. Но именно в этот момент на игумена Феодосия обрушился удар.
0: Какой?
1: Что случилось?
2: Алтай, покажи.
0: В ворота монастыря врываются вооруженные люди.
1: Они грубо расталкивают монахов.
0: Останавливают каждого, заглядывают в лица. Они такие грозные.
3: Где настоятель?
4: Я здесь. Что вам нужно?
3: Мы пришли, чтобы взять тебя под стражу по обвинению в измене государю и в тайной переписке с неприятелем.
5: Отче, это же смертная казнь. Беги.
6: Мы не дадим тебя в обиду.
4: Стойте, братья. Не надо из-за меня подвергаться опасности. Я не стану прятаться. Если Господь попускает мне это испытание, приму его без ропота.
1: Отец Феодосий подходит к казакам.
4: Готов идти с вами и ответить на все вопросы и обвинения.
0: Его уводят. Что же теперь будет?
1: И при чем тут государственная измена?
0: А измена была?
2: Нет, конечно. Это была клевета. Через месяц она обнаружилась, и отец Феодосий получил от царя Алексея Михайловича милостивую грамоту, полностью оправдывавшую его от всех обвинений.
1: Ура!
0: И батюшка вернулся в монастырь?
2: Да, и прослужил в нем 24 года. После этого авторитет его возрос еще больше. Настолько, что отцу Феодосию даже доверили возглавить очень ответственное посольство в Москву.
1: А с какой целью было посольство?
2: Вы сами можете увидеть и услышать. Алтай, покажи.
1: Ого! Какой огромный зал!
0: И сколько людей! Дядя Миша, это мы где?
2: В Грановитой палате Кремля. 1686 год. За длинным столом сидят патриарх Иоаким, бояре.
1: А эти два юноши кто?
2: Соправители цари Иван и Петр Алексеевичи.
1: Один из них будущий Петр Первый?
2: Да.
0: Все такие серьезные?
1: Переговариваются о чем-то.
7: Государь, владыка, принимать Киев под амофор московского патриархата – это сомнительный шаг.
8: Согласен, риск велик. Константинопольский патриарх возмутится.
9: А что скажут киевские посланники?
1: Вперед выходит игумен Феодосий, кланяется.
4: Благочестивейшие государи и преосвященные отцы, конечно, то, о чем вы говорите, все так. Но как быть с людьми, которых польские власти заставляют отречься от веры отцов?
8: Да, вам сейчас не позавидуешь. С одной стороны, турки-османы, с другой – католическая Речь Посполитая.
4: Поэтому от лица киевского посольства я прошу высокое собрание о переходе киевской митрополии из Константинопольской в юрисдикцию русской церкви. Мы смотрим на Москву с надеждой.
0: Он так переживал!
1: И переход произошел.
2: Конечно. Киевская митрополия перешла из-под Константинопольского патриарха под амофор Московского в том же 1686 году.
1: Значит, слово отца Феодосия помогло принять важное решение.
0: А что было дальше?
2: В 1692 году состоялось рукоположение отца Феодосия в епископа. И на этом торжестве присутствовал молодой царь Петр I. И тогда же в Успенском соборе Московского Кремля владыка был торжественно возведен в архиепископа Черниговского.
1: А как владыка управлял Черниговской епархией?
2: Укреплял монастыри, заботился о школах, освящал храмы, основал Печенецкую женскую обитель и Любецкий скит, осветил храм в Домницком монастыре и Троицкий собор на Болдиной горе в Чернигове. И все это за 2,5 года.
0: Дядя Миша, почему вы назвали такой короткий срок?
2: Потому что 5 февраля 1696 года святитель Феодосий отошел ко Господу.
0: Как жаль!
2: Да, Вера. Весь Чернигов горевал, провожая своего архипастыря. Его погребли в Борисоглебском соборе в специально устроенном склепе.
0: И что потом?
2: Владыка предчувствовал свою кончину и заранее подготовил себе преемника.
1: А кого?
2: Его звали Иоанн Максимович, тот, кто потом станет митрополитом Тобольским.
1: Вы нам про него рассказывали.
0: Мы помним.
2: Для нового владыки Иоанна это был страшный удар. Учитель, наставник. И вот его больше нет. Вскоре после похорон он тяжело заболел.
0: Сильно.
2: Все вокруг боялись худшего. Но давайте посмотрим, что произошло. Алтай, покажи нам.
0: Мы в келье. Ночь за окном. Лампадка перед иконой.
1: На кровати лежит мужчина.
0: С трудом дышит. У него температура.
2: Это как раз Иоанн, новый архиерей Черниговской епархии. Он тяжело болен.
1: Ходит монах.
0: Трогает руку больного, вытирает пот.
10: Владыка, жар не спадает.
11: Господи, да будет воля твоя.
0: Монах дает попить больному, поправляет одеяло и уходит.
1: Владыка Иоанн дремлет.
0: Келья озарилась неземным светом.
1: Кто-то входит.
0: Владыка открывает глаза, видит вошедшего.
1: Это святитель Феодосий. Он подходит к кровати больного.
0: Владыка Иоанн радуется появлению святителя.
11: Вставай, Иоанн. Господь дарует тебе здравие. Служи утреннюю литургию, и будешь здоров.
0: Неземной свет гаснет.
1: Владыка в келье один, дремлет.
0: Он открывает глаза, садится на кровати.
11: Есть здесь кто? Притомил я уж, наверное, всех своим недугом.
1: Бегает келейник.
12: Я здесь, владыка, задремал чуток. Вам, может, не стоит пока садиться?
11: Готовь облачение. Утром буду служить литургию.
1: И что, келейник ему поверил?
2: Нет, решил, что владыка бредит, но облачение приготовил.
0: А что было утром?
2: Утром все произошло так, как и было сказано.
0: Случилось чудо!
1: Наверное, одно из первых чудес святителя Феодосия.
2: Да, в благодарность за чудесное исцеление владыка Иоанн построил над гробом учителя каменный свод.
0: А еще чудеса были?
2: Много.
1: А много это сколько?
2: Сотни.
1: Вот это да!
2: Поэтому 9 сентября 1896 года, когда святителя причислили к лику святых, в Чернигов приехало 150 тысяч богомольцев. Торжества длились 5 дней.
1: Получается, святителя почитали еще до канонизации?
2: Конечно. А после прославления паломники уже стекались со всех концов империи. Но грянула революция.
0: И начались гонения на церковь?
2: Да. До 1921 года мощи святого покоились в кафедральном соборе Чернигова. Но богоборческая власть, признав сохранность, передала святыню как экспонат в Музей истории религии и атеизма в Ленинград.
0: Нет слов!
1: Так вот, как его мощи оказались в городе на Неве. Значит, поэтому в тяжелые годы Люди стали обращаться с молитвами к святому Феодосию, да?
0: Но это не объясняет, почему верующие назвали дорогу его именем.
2: А вот теперь нам надо обратиться к преданию. Алтай, покажи нам историю из блокадного Ленинграда так, как она сохранилась в народной памяти.
0: Алтай переместил нас в просторную комнату.
1: За большим столом военные. На столе и на стенах карты местности.
2: Происходит совещание штаба Ленинградского фронта. 1941 год.
13: В общем, войска противников взяли город Тихвин и перерезали единственную железную дорогу. Мы лишились возможности поставлять грузы к Ладожскому озеру.
8: Да, Ленинград оказался в крайне тяжелой ситуации. Против нас сосредоточены крупные силы врага. Что можно сделать в создавшейся обстановке?
13: Если не вернуть контроль над дорогой, как доставлять продукты? А без поставок боеприпасов и вооружения прорыв блокады станет просто невозможным.
8: Да, положение практически безнадежное.
4: Молитесь Феодосию Черниговскому. Он поможет.
8: Кто это сказал?
14: Не знаю. Товарищи, никто из вас сейчас ничего не говорил?
15: Нет.
14: Нет.
15: Все слышали?
14: Да, да.
8: Кто такой Феодосий Черниговский?
14: Я не знаю. Загадка какая-то.
8: Об этом надо доложить начальству.
1: И что, доложили?
2: Говорят, вышестоящее начальство обратилось к митрополиту Алексию Симанскому.
0: А кто это?
2: Тогда он был митрополитом ленинградским.
1: Понятно.
2: Было ли это обращение, никто точно не знает.
0: Ах, как жалко! Никто-никто!
2: Но мы можем представить с помощью возможной реальности, так, как об этом рассказывалось в народе.
0: Давайте!
2: Алтай, покажи. Мы у владыки Алексея. Он разговаривает по телефону.
8: Я понял вас. Отвечаю. Святитель Феодосий, великий святой и заступник. Если есть такое веление свыше, молиться святому Феодосию, значит, для спасения города надо ему молиться и вернуть церкви его святые мощи.
16: Откуда вернуть? Где они?
8: Мощи святого сейчас хранятся в музее истории религии и атеизма Ленинграда.
16: А кто может дать такое указание вернуть их церкви?
8: Только Сталин.
1: Получается, это мы сейчас познакомились с легендой?
2: Именно. В архивах нет документа, подтверждающего, что зимой 41-го или 42-го года мощи святого вернули церкви. Это произошло позже.
0: Но тогда в чем же была помощь святителя?
1: И как же дорога святого Феодосия?
2: Помощь была не в физическом возвращении мощей, а в небесном заступничестве. Вы же знаете, ребята, легенды не рождаются на пустом месте.
1: Конечно, мы это понимаем.
0: Верующие, наверное, молились святителю о спасении Ленинграда и до возврата его святых мощей церкви. И молитва была услышана.
2: Конечно, Вера. И в народном сознании эти два факта, то, что мощи святителя Феодосия пребывали в Ленинграде, пусть даже и в музее, и молитвы святому во время блокады о небесном заступничестве, должно быть, просто объединились.
0: И так родилась легенда.
2: Именно.
1: А когда мощи святого были возвращены церкви?
2: В июне 46-го года. Их доставили в Николо-Богоявленский собор. А 13 и 14 июня там прошли торжественные молебны. Люди благодарили святого за помощь в годы блокады.
0: То есть они так и покоятся в Ленинграде? В Санкт-Петербурге?
2: Нет. Владыка Алексий, ставший к тому времени святейшим патриархом, озаботился возвращением святыни в Чернигов.
1: И когда это произошло?
2: 13 сентября 46-го года мощи передали Черниговской епархии. Но частицу мощей и раку, в которой они лежали в соборе, оставили в Ленинграде.
0: В память говорить о том, что святой почивал в городе на Неве?
2: Да, и в том же храме осветили предел в честь святителя Феодосия.
1: А как встретили святыню в Чернигове?
2: Всенародным торжеством. По некоторым сведениям, мощи принимал старец Лаврентий Черниговский, великий подвижник, которого знал и любил весь город.
0: И чудеса по обращению к святому не прекращались?
2: Нет, конечно. Например, когда в апреле 1986 года случилась авария на Чернобыльской атомной станции, радиоактивное облако обошло Чернигов стороной. Жители города верят, что это случилось по заступничеству святителя Феодосия.
1: Получается, как он когда-то защитил Ленинград, так в этом случае защитил и Чернигов?
2: Да. Кстати, ликвидаторы Чернобыльской аварии тоже считают его своим заступником. В благодарность за помощь в Киеве построили два храма в его честь.
0: А в других городах есть его церкви?
2: Конечно, Верочка. Есть храмы святого в Севастополе, Волгограде, Тбилиси, в Минске и Гомеле. В Кливленде, в США. В Курской, Новосибирской, Новгородской областях. Всех не перечислить. А еще святитель считается покровителем томских архиереев.
0: Почему?
2: Когда в 19 веке создавали новую томскую епархию, ее первого архиерея Агапита Вознесенского, ректора Черниговской духовной семинарии, провожали в Сибирь из Чернигова. И местное духовенство передало ему личный жезл святителя Феодосия.
1: Как благословение?
2: Именно. Как знак того, что небесный покровитель древнего Чернигова будет охранять и сибирскую землю.
1: И жезл до сих пор находится в Томске?
2: Он передавался от владыки к владыке. Но в 20 веке, в годы гонений, исчез.
0: Потерялся?
2: В 2002 году жезл был найден в запасниках Томского музея и возвращен церкви. Сейчас он хранится в музее Томской духовной семинарии.
1: Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такой рассказ.
0: Спасибо, дядя Миша.
1: И тебе, Алтайщи, отдельная благодарность.
2: И вам, ребята, спасибо. Привет маме и папе.
0: Обязательно передадим.
2: Сил им в уходе за младенцем.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: До новых встреч. Храни вас Бог. Святитель Христов Феодосий, моли Бога о нас.
17: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о том, почему муж должен быть главой семьи и что это на самом деле означает. В 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клерик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике воздвижения креста Господня, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: И проповедуйте во городах их.
1: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, созидательное чувство, которое объединяет, а не разделяет. Она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений, ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Бывает, выйдешь к реке или озеру осенним днем и смотришь, как плавно, тихо опускаются на воду пожелтевшие листья, как легко они скользят по водной глади, повинуясь каждому порыву холодного ветерка. Набежит рябь, листок задрожит, начнет колебаться, словно утлая лочонка, а потом и затихнет, едва лишь ветер уляжется. Таковыми пусть будут наши души, невесомыми, тонкими, послушными воле Божией. И житейское море с его тяжелыми волнами соблазнов никогда не потопит нас, если мы сами будем чужды страстей и пороков, несовместимых с христианским званием.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Бринчанина. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва – это может привести в движение всю силу врага и сердца. И молитва – это может победить и искоренить ее мало-помалу. Святые отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление. Душа, если не будет переживать весьма значительно и неотвязчивости греха, то невозможно обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса, имея единственно это непрерывающимся поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться. Иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве, сохраняя ум, хотя бы они и находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производит вновь отвердение и чищимся веществам проблему. Подобно этому молящимся иногда Богу,

0: же святой Диодор сказал: «Тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, в то время как молится, соединен с сердцем». Не устрашимся, друзья мои, делать ли молитвы Иисусовы, ни ветров, ни волнений. Ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтаниями. И среды свирепствующей бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопить ко Господу Иисусу Христу. Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголющее: «Воистину, Божий Сын Ты еси». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Историю Михаила Асташова рассказали многие средства массовой информации, а я перескажу ее вам. Мальчик появился на свет с серьезным недоразвитием рук и ног. Родители поддались на уговоры медиков и отказались от сына, когда ему было несколько дней от роду, в октябре 1988 года. Но Михаил не просто выжил. Спустя 33 года о нем узнал весь мир. Он стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Миша родился в Бурятии, до 4 лет жил в доме малютки, потом переехал в специализированный детский дом

0: интернат города Куса Челябинской области. Эти годы были для Асташова настоящей школой жизни, и он рад, что все сложилось именно так. «Бытует мнение о нечеловеческих условиях жизни в детских домах», — говорит Михаил. «У меня же осталась только добрая память об этом месте и людях, которые меня окружали». Воспитатели не жалели сил, чтобы привить ему навыки самообслуживания. Мальчик с особенностями научился не только ходить, но и бегать, не только есть, но и готовить, а еще шить и даже вышивать. В Кусинском доме-интернате будущий чемпион приобщился к спорту, ведь посещение секции было обязательным для всех воспитанников. Он увлекся бадминтоном, и его успехи заметили. На соревнованиях Асташов не раз становился чемпионом России среди юниоров в своей группе инвалидности. А позже получил премию имени Николая Островского за особые достижения в спорте. Миша занимался бадминтоном до 18-летия, времени выпуска из детдома. Педагоги связались с его родителями, предложили забрать сына домой, и те согласились. Спортсмен не держал на них зла. Он вернулся на родину и обрел семью – маму, папу и двоих братьев. В Бурятии Асташов получил образование, окончил лицей по специальности оператор ЭВМ, затем – Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Вторым видом спорта, где Михаил добился успехов, стал настольный теннис. А в 2012 году под руководством тренера Николая Тетерина он освоил плавание. И здесь Михаил был одним из лучших. Многократным рекордсменом, абсолютным обладателем Кубка России на дистанции 100 метров брасом, чемпионом страны по плаванию среди инвалидов. А когда тренер предложил Асташову попробовать силы в триатлоне, сложнейшем виде троеборья, включающем плавание, велогонку и бег, новые победы пополнили список его спортивных титулов и наград. «Я не мечтаю, я ставлю цели», — признается Михаил. Одно из его главных устремлений уже воплотилось в жизнь. Летом 2021 года он выиграл Паралимпиаду в Токио. Своим примером он показывает, что люди с инвалидностью могут быть полноценными членами общества. Инвалиды не должны чувствовать себя ущемленными, а здоровым людям следует относиться к ним как к равным. Уверен Михаил Асташов. И я с ним полностью согласна. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церковь сегодня вспоминает торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова. Праздник этот еще называется в народе «Воскресение славущее», что означает, что он лишь слывет, называется воскресением, в отличие от Пасхи. После крестной смерти Спасителя Иерусалим утратил прежний вид. В 70-м году город был завоеван римлянами, храм Соломона уничтожен. Голгофа и место погребения Христа были практически уничтожены. По приказу римских императоров там были построены языческие храмы. В 306 году императором стал Константин Великий. Он первым признал христианскую религию. Вместе с матерью, царицей Еленой, Константин решил восстановить в Иерусалиме христианские святыни. Елена сама отправилась в святой город и присутствовала при раскопках святынь. Царица немедленно приступила к строительству большого храма. Он включил в свои стены место распятия Спасителя, Голгофу и гроб Господень, которые находились на небольшом расстоянии друг от друга. Торжество освящения собора состоялось в 335 году. Праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме установлен в память того, как дороги верующим храмы Божии. Освящение храма Воскресения Господня было праздником не меньшим, чем Пасха Христова. Так велика в глазах христиан святость этого места.

Поэт Роберт Рождественский в 1977 году написал лирическое стихотворение «Придет и к вам любовь». А спустя год Марк Фраткин сочинил на эти стихи плавную, неторопливую мелодию. Первыми исполнителями композиции стали муж и жена Алла Иошпе и Стахан Рахимов. В том же 1978 году песня «Придет и к вам любовь» вышла на пластинке этого популярного эстрадного дуэта. Супруги вложили в свое исполнение собственные чувства друг к другу и сумели придать песне о том, как прекрасен мир, наполненный любовью, проникновенную глубину. Придет и

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: Я же уготова Бог любящим его.
1: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы, действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: После смерти папы мой привычный мир рухнул. Жизнь как бы разделилась надвое, до и после. Я не знала, как по-новому жить в старом мире. Город, в котором мы жили почти всю жизнь, стал невыносим. Прежде меня здесь радовало все. Старый микрорайон при всех недостатках был самым красивым. Я всегда любила наш город до смерти папы, а потом возненавидела. Мне хотелось сбежать отсюда хоть на край света, из этой квартиры, где все напоминает былые времена вместе. Пустота сводила с ума, а то, что казалось привычным, теперь раздражало. Под окнами кто-то вечно ходил, ведь мы на первом этаже. Стройка шумела нестерпимо. Я раньше внимания на это не обращала, а сейчас меня это пугало. Мы с мамой переживали горе как бы одной душой, одна боль на двоих. Мое сердце насквозь пронизывали чувства страха, тоски и какой-то беспомощности. На работу я продолжала ходить, как на автопилоте. Мало что соображала, стала делать кучу ошибок. Я и до этого была неуверенным в себе человеком, а теперь окончательно замкнулась в себе. Перестала следить за собой, с головой погрузившись в свое горе. Для окружающих я стала совсем трудным человеком. Мне хотелось отдалиться от всех знакомых и коллег, больше не пересекаться с этими людьми, хотя они здесь были совсем ни при чем. А еще лучше уехать куда-нибудь и никогда больше не возвращаться. Начать все сначала, с самого нуля. Папы нет с нами, прежней жизни не вернуть. А вот начать новую, в новом месте, с новыми людьми, был бы выход. Но когда я поделилась этой мечтой с одной знакомой, она ответила: «Смена места не может изменить ситуацию, ведь все нерешенные проблемы, боль, недостатки характера ты понесешь в новую жизнь. От себя не убежишь. Надо меняться изнутри, тогда и жизнь вокруг изменится». Я согласилась, но сердцем не смогла принять этого. И вот как-то поехала в Покровский монастырь помолиться и приложиться к мощам Матроны Московской. Потом я ходила по территории монастыря, обратила внимание на доску, где кратко рассказывалось о жизни подвижницы. А также прилагались черно-белые фотографии, в том числе тех мест, где она жила. Деревенский дом. Было такое чувство, что фото сделано в какой-то глуши. Черно-белые цвета добавляли фотографиям еще более унылый вид. «Вот где жила святая Матрона», – подумала я, разглядывая фото. «Деревня. А в то время, наверное, просто глухомань. Теперь это святое место, потому что здесь жила праведница. Здесь благодать. Не место делает лучше человека, а человек – место. Своей праведной жизнью, любовью, молитвой. От того, что я поменяю место жительства, точно лучше не стану. Если же я бегу от своего горя в поисках утешения, то не там ищу. И в беде, и в радости нужно быть с Богом, как поступала святая Матрона». Я успокоилась. Впервые за долгое время почувствовала облегчение, словно рожалась во мне какая-то внутренняя пружина, не позволявшая нормально жить и свободно дышать с момента папиной смерти. Все ответы и решения у Бога. Он – жизнь, Он – утешение. И все перемены к лучшему начинаются именно с Него. Иначе откуда еще брать силы, чтобы пережить боль, чтобы стать лучше, а не наоборот?
0: Частное мнение.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут председатель миссионерского отдела Московской городской епархии Русской Православной Церкви священник Дионисий Гришков и сотрудник этого отдела диакон Даниил Якушев.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Корнилий жил в первом веке. Он был военачальником-центурионом, по-русски «сотником», поклонялся языческим богам, но отличался благочестием и добросердечием. Вскоре после вознесения Спасителя на небо Корнилий, по-видимому, оставил службу. Он переехал из родной Италии в Палестину. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему предстал ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны. Ангел повелел Корнилию послать людей в город Иопию, современную Яффу, к апостолу Петру. Ученик Христов последовал Корнилию. В то время жители Иудеи недолюбливали римлян. Те были завоевателями, исповедовали многобожие и не признавали единого Бога израильтян. Но Петру было видение. Сам Господь сказал ему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Христос еще раз подтвердил, что пришел в мир, чтобы спасти всех, а не какой-то один народ. Петр рассказал Корнилию о земной жизни Спасителя, о заповедях, которые он оставил людям, о крестной смерти и воскресении Христа и о его вознесении на небо. Это была первая апостольская проповедь христианства, а Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию, сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе. Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их заступничество перед Господом и просим сегодня священномученика Корнилия Сотника. Святой мученик Корнилий, моли Бога о нас!

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1905 году в московский журнал «Вестник российского садоводства» пришло письмо. Автор просил опубликовать в ближайшем номере его статью о способе черенкования черешни. Редколлегия долго смеялась, а потом отправила ответ. «Мы фантастику не публикуем. Черешня черенками не размножается». А вскоре в редакцию пришла посылка. В ней лежала дюжина укоренившихся черенков черешни. Автором письма и отправителем посылки был Иван Владимирович Мичурин, будущий всемирно известный селекционер, доктор биологических наук, создатель нескольких сотен сортов плодово-ягодных культур. Природа захватывала Ваню Мичурина с самого детства. В отцовском поместье «Вершина» под Рязанью был огромный сад. Мальчик любил бродить там среди деревьев. Он называл их своими друзьями. С интересом наблюдал, как те растут и как умирают, как радуются дождю и изнывают в засуху. Любимыми игрушками Ивана были семена растений. Такие разные, большие, маленькие, круглые, продолговатые. И в каждом таилась жизнь. Ваня редко играл со сверстниками на улице. Гораздо больше он любил работать в саду, подрезать деревья и кустарники, окапывать и поливать. А сбор плодов становился для Ивана настоящим праздником. Увы, детство и юность Мичурина не были беззаботными. Он рано лишился матери. Когда Иван окончил гимназию, его отец залез в долги и лишился дома. Молодому человеку рано пришлось научиться самому заботиться о себе. В 1872 году Мичурин переехал в тихий купеческий городок Козлов Тамбовской губернии. Устроился работать на железную дорогу и арендовал участок земли. Там, в свободное от службы на станции время, вновь занялся любимым делом – садоводством. Со средствами было туго. Первое время Мичурин жил на своем участке в шалаше. Иван Владимирович мог неделю питаться только водой и хлебом. Зато выписывал из-за рубежа новые саженцы, семена и книги по ботанике. Скоро в саду уже с трудом умещались все растения, которые вырастил Мичурин. И не просто вырастил, а адаптировал к особенностям здешней почвы и климата. Для этого он скрещивал теплолюбивые заграничные образцы с местными, культурные с дикими. И в результате получал собственные, уникальные новейшие сорта плодов, ягод и цветов. Например, ароматная слива «Ренклод Терновый» с тонким кисло-сладким вкусом появилась благодаря скрещиванию южного чернослива с диким черным. Впервые в истории в средней полосе России дали плоды зимостойкие сорта персиков, абрикосов, черешни, шелковицы, миндаля. У Мичурина плодоносил даже виноград, лозы которого зимовали под открытым небом. Успех садовода из русской глубинки долетел до Америки. Мичурину поступило приглашение работать в Соединенных Штатах. Селекционеру обещали плантации, лаборатории и много денег. Даже растениям тяжело прижиться на новой почве. А людям тем более, ответил на это Иван Владимирович. И отказался. Он хотел жить, трудиться и приносить пользу людям в своей стране. И не покинул родину, даже после того, как к власти пришли большевики. Стоит отдать должное, советская власть не помешала Мичурину работать. Даже наоборот помогала. Конечно, формально его питомник перешел в государственную собственность. Но Иван Владимирович оставался там полноправным хозяином. Ему назначили целый штат помощников. Со всех концов страны к Мичурину стали приезжать за опытом. Он консультировал работников сельского хозяйства, помогал бороться с засухой, выступал с лекциями. В 1930 году в Козлове по инициативе Ивана Владимировича открылся аграрный университет и научно-исследовательский институт плодоводства. А спустя еще два года Город в честь выдающегося селекционера переименовали в Мичуринск. Он стал всероссийским центром садоводства. В 2003 году городу был официально присвоен статус наукограда. До сих пор там можно отведать те самые мичуринские яблоки, вкуснее которых, как говорят в Мичуринске, нет во всем мире.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Алексей Киселев, алтарник храма святых мучеников Гурия, Самона и Авива, города Мурома.
4: Интересный момент у нас был в храме, когда мамочка привела маленькую девочку, свою дочку, причащать. Она сама готовилась и дочку маленькую готовила. Дочке годика 4, наверное. То есть на ногах она стоит, она маленькая еще. Обычно их причащаем на руках, держа. Значит, но она уже могла стоять. Готовились к причастию и мамочка, и дочка. Сначала причащать планировали маленькую дочку. И мы ее никак не могли удержать на руках. Она выкручивалась, выворачивалась, она не давалась никак себя причастить. Даже второй алтарник, который он крепкий, он у нас из милиции, он крепкий человек, он ее не смог удержать. Она вырывалась, никак на себя не давалась причащать. И батюшка наш настоятель сказал: ну, отпустите девочку, давай сама причастись. Значит, девочку она отпустила, она встала рядом. Значит, мамочка стала причащаться, она причастилась. Девочка это увидела и сама пошла. Мамочка ее тут хотела подхватить, а настоятель сказал: оставь, отойди в стороночку, и все. И девочка, эта маленькая девочка, сама поднялась на 3 ступеньки амвона, встала на амвон, ручки сложила крестиком на груди, сама причастилась, открывала рот, батюшка ей давал, она с радостью причастилась и отошла вместе с мамочкой. И вот такой удивительный момент, то есть преемственность, то есть как мамочка причастилась, приняла Христа Бога в себя, так и девочка, вот это было на наших глазах, все это прекрасно видели.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, не есть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, – созидательное чувство, которая объединяет, а не разделяет, она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым, мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что «разлюбили», или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений. Ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский, Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Ну когда же наступит выходной? Есть ли что-то более прекрасное, чем музыка? Подобные вопросы, как мы знаем, считаются риторическими, то есть не требующими ответа. Конечно, иногда в ответ на фразу «как дела?» хочется отвести собеседника в сторону и подробно изложить историю своей жизни. Однако обычно мы все же ограничиваемся коротким, вежливым ответом. Но есть вопросы, которые задавать не стоит. Например, выяснять слишком личные подробности. Или выведывать у кого-то сведения о другом человеке. Одно дело, когда это спрашивают, чтобы помочь. Например, одному из знакомых или коллеги. Ведь не всегда уместно задать вопрос прямо. Вдруг человек обидится. Но другое дело, когда преобладает праздный интерес. А ты не знаешь, Маша вышла замуж. А ты не слышал, Петя поступил в институт. Ой, а как там у Василия Ивановича с квартиры? Ипотеку выплатили? Вот на такие вопросы не стоит отвечать. Хотя у вас, возможно, и есть ответ. Деликатно предложите вопрошающему узнать все из первых рук. Ведь даже если вы дадите правдивую информацию, собеседник может интерпретировать ее по-своему и после передать другим совсем не то, что вы сказали. Как же отвечать на подобные неудобные вопросы? Есть несколько вариантов. Первый. Сказать прямо, что у вас правило не обсуждать другого человека у него за спиной. Это честный, но довольно жесткий ответ. Второй вариант. Скажите, что вы не знаете всей информации. И затем поинтересуйтесь у собеседника, почему тебе это интересно. Возможно, ему просто хочется поговорить. А может быть, действительно желает помочь. Третий вариант. Переведите разговор на другую тему. Вопросы личного характера – это попытка перейти на чужую территорию, узнать сведения о чужой жизни. Поэтому спрашивать и отвечать стоит аккуратно, чтобы не перейти грань уместности. Уверена, что теплый душевный разговор может содержать такие вопросы, которые будут комфортны для собеседника. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Матфея есть слова: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». О смыслах этой заповеди Христа руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Тот, кто совершает все в своей жизни ради Бога, на самом деле обретает Бога. И наоборот, даже когда благими намерениями, допустим, человек делает это ради себя и говорит: ну, я живу для себя, живу только для своих детей, это большая ошибка. На самом деле Бог не воспрещает нам любить своих детей, Бог не воспрещает нам даже наслаждаться какими-то событиями.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Николай Васюкович родился в 1882 году под Минском. Отец Николая был священником, и Васюкович последовал его примеру. Он служил диаконом в храме села Литвяны игуменского

подъезда. В 1930 году большевики сожгли церковь. Поджог был устроен ночью. Отец Николай не скрывал слез на пепелище. Разве это власть? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православным народом. В 1936 году в одном из частных разговоров он сказал, что не стал подписываться на государственный займ. Мол, нечего укреплять эту власть. Эти слова ему припомнили на следствии в августе 1937-го. Василевича принуждали отречься от сана, но ничего не добились. На допросе отец Николай был немногословен и вины своей не признал. Его приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 сентября в Минске. В 1999 году диакон Николай Васюкович был прославлен как местно чтимый святой Минской епархии, а год спустя причислен к лику святых всей Русской Православной Церкви. Мученики Церкви Русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большого мужества, поскольку означал новые побои и пытки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни по-настоящему верующего человека есть место только правде. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и исповедников. И в этот день прославляет священномученика Николая Васюковича. Мы просим святого. Священномученик Николай, моли Бога о нас.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход». Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами о крестном пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
2: «Премудрость же глаголим в совершенных».
3: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
2: «Я же уготова Бог любящим его».
1: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы, действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ксения Хайсанова, журналист. Работает в епархиальном издании. Живет с диагнозом детский церебральный паралич.
0: Частное мнение.
2: Утром в Великий вторник я была на службе в храме. Читали евангельскую притчу о талантах. Потом о 10 девах, у 5 из которых к приходу жениха закончилось масло. Погасли светильники, и они не смогли стать участницами праздничного пира. Мое сердце эти евангельские эпизоды всегда очень трогают. Как же правильно служить Христу? Как не закопать свой талант в течение жизни? И когда придет время вернуть его Богу? Я задавалась этими вопросами, сидя в электричке. Ехала на интервью со священником. Я работаю журналистом в газете при епархии. Благодарю Бога за возможность таким образом служить Ему. Но иногда тщеславлюсь. Напишу что-то и думаю, какая же я молодец. Материал точно получится хорошим. И тут неизменно происходит следующее. Редактор возвращает текст, а вместе с ним десяток замечаний и правок. Становится обидно. Я же себя в душе уже похвалила, а меня на место поставили. После того, как я несколько раз попалась в ловушку собственного тщеславия, стала молиться перед началом работы примерно так. «Господи, пусть все, что у меня получится, будет во славу Твою. Помоги мне послужить Тебе». И тогда текст получался лучше. Но думая об этом, я хвалю себя, и снова подкрадывается тщеславие. Сейчас я тоже помолилась перед выездом на интервью. К концу Великого Поста было мало сил поработать, а материал нужно было сделать и сдать быстро. Вошла в храм. Мы встретились с батюшкой. Я увидела его глаза, такие уставшие. «Наверное, не выспался», — подумала я. «На Страстной столько богослужений. А я знала, что он еще и духовно окормляет военных. Что уж тут, моя усталость». Тем не менее, наш диалог складывался легко. Было тепло и спокойно, как с родным человеком. Я нашла ответ. Господь показал. «Смотри, есть люди, у которых и таланта, и елея сердечного достаточно, но они об этом слишком много не думают. Просто даже на пределе своих возможностей творят благо людям, во славу Божию. Вот оно, лекарство от тщеславия. Делать дела любви и думать именно об этом». Когда мы закончили беседовать, на душе было мирно и спокойно, будто мы не просто говорили, а молились вместе о самом важном. Светило солнце, природа словно предвозвещала пасхальную радость. Материал оказался у редактора вовремя. Благодарю Господи за то, что Ты даришь такие важные встречи.
0: Частное мнение.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Святая великомученица Китевана жила в конце 16-го, первой половине 17 века. Она происходила из царского рода Багратиони. Девушка стала женой Давида, наследника царя Кахетии Александра II. Китевана родила мужу сына Теймураза, оказывала особое попечение церкви, строила храмы и приюты. После кончины супруга Китевана избрала уединенный образ жизни. Но брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял ислам и при поддержке персидского шаха подослал убийц к отцу, царю Александру, и своему брату Георгию. Тела убитых он отправил к царице Китеване. Та оплакала страдальцев и похоронила их в соборе Алла-Верди, в одном из самых старинных грузинских монастырей. Константин также принуждал вдову выйти за него замуж. Китевана собрала верные ей и прежнему царю войска и разбила отряды Константина и персов. Царем Кахетии стал сын Китеваны Теймураз. Но персидский шах Аббас не оставил своих планов покорить Кахетию. Он потребовал выдать ему в качестве заложницы Китевану или обещал опустошить и разорить страну. Китевана добровольно отправилась в Персию. 10 лет она провела в темнице. Несколько раз она отказывалась принять ислам в обмен на свободу и почести. Мученицу пытали и казнили. Частицы ее мощей были доставлены на родину. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные и пышные всходы. Церковь чествует подвиг святых мучеников и в этот день прославляет великомученицу Китевану, царицу Кахетинскую. Мы молимся, святой, великомученица Китевана, моли Бога о нас».

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Ранним утром 3 декабря 1721 года Анна Магдалена Вельке получила в подарок песню. На прелестную музыку были положены слова: «Желаю счастья в радостный день, кто видит вас в венце и в прекрасном подвенечном платье, у того сердце радуется». Тем же утром в церкви немецкого городка Кетен Анна Магдалена обвенчалась с автором этой песни, композитором Иоганном Себастьяном Бахом. Девушке было 20 лет, Баху – 36. За полтора года до этого Иоганн Себастьян овдовел и остался один с четырьмя детьми. Когда боль от потери утихла, Бах стал думать о женитьбе. Он не хотел приводить детям мачеху, но и жить один тоже не мог. В это время в Кетен приехала с концертами певица Анна Магдалена, дочь старого приятеля Баха. Несколько раз она заходила в гости к Иоганну Себастьяну. Ей нравилось играть с его детьми, да она и сама походила на ребенка. Старшая дочь композитора была моложе ее всего на 8 лет. Это смущало Баха, и все же он решился сделать девушке предложение. А она решилась его принять. Вместе с Анной Магдаленой в дом Баха вернулось счастье. Молодая супруга, мягкая, добрая, открытая, полюбила детей и оказалась отличной хозяйкой. В доме Бахов всегда было уютно, шумно и весело. Одаренная певица Анна Магдалена стала брать у мужа уроки игры на клавесине. Занятия шли так продуктивно, что скоро она уже исполняла сложные песни приятными для супругов названиями «Подари мне свое сердце» и «Если ты рядом». Вечера были самым любимым временем для семейства Бахов. В гостиной зажигались свечи, Иоганн Себастьян брал в руки скрипку, а жена и дочь пели дуэтом под его аккомпанемент. Под окнами дома тут же собирались слушатели. Половина из них потом заходила в комнаты и садилась ужинать вместе с хозяевами, которые любили гостей. Бах мечтал дать детям хорошее образование, а потому из маленького Кетена семья перебралась в Лейпциг. С переездом Анна Магдалена потеряла должность певицы и свое жалование. Но она знала, что университетский город необходим детям. А потому, без слова упрека, Анна Магдалена собирала вещи. Бах, благодарный жене за понимание, по приезде в Лейпциг внес ее в новый дом на руках. В Лейпциге Иоганн Себастьян стал работать музыкантом в церкви и учителем в школе, а Анна Магдалена осваивала трудную профессию мамы. У нее родилось 13 детей. И все же, когда Бах исполнял в церкви новые свои произведения, Анна Магдалена отправлялась слушать, как она говорила, главную музыку. Супруга знала ее до последней точки, ведь сама помогала Баху переписывать ноты. Причем с годами почерк жены стал точной копией почерка мужа. В семье постепенно сложился настоящий домашний оркестр. Дети пели и играли на разных инструментах. Друзья Бахов говорили, что душой этого ансамбля была, несмотря на вечную занятость и очередного младенца, Анна Магдалена. Это была счастливая семья, в которой все любили друг друга, смеялись и плакали вместе. Им было о чем горевать. Бахи похоронили 7 детей. Иоганну Себастьяну часто приходилось ездить в другие города, и он иногда брал с собой жену, чтобы дать ей возможность немного отдохнуть. Дети взрослели, разъезжались, у них появлялись свои семьи. Неизменным оставалось только одно – Иоганн Себастьян и Анна Магдалена по-прежнему любили друг друга. Бах умер в 65 лет. Ослепший после неудачной операции, он долго жил в кромешной тьме. А за 10 дней до смерти неожиданно прозрел. Словно для того, чтобы в последний раз насладиться солнечным светом, лицами детей и ненаглядной Анны Магдалены. Когда-то он написал ей песню, в которой были такие строки: «Если ты рядом, я с радостью встречу смерть и вечный покой. Ах, был бы сладостен мой конец, когда б твои прекрасные руки закрыли мои верные глаза». В Все получилось именно так, как хотел Бах.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, отличает именно действие. Другие слушают, а эти делают. Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю. Его последователи посылаются в мир не просто знать, верить, сделать из Его имени профессию, мечтать, но действовать.
0: Голоса.

то жить легко, и думаешь о смерти.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Эта история случилась со мной во время Великого Поста. Я едва не опоздала на воскресную службу. Забежала в храм и быстро перекрестилась. Вдруг ко мне подошел старичок, которого я никогда в нашем храме раньше не видела. «Ты куда торопишься, дочка? Не торопись. Креститься надо с почтением», — сказал он ласково. Я улыбнулась в ответ и дальше побежала. Вот-вот начнется богослужение. Шла воскресная служба третьей недели Великого Поста. Ее называют «крестопоклонной неделей» в память о крестных страданиях Христа, принявшего мучительную смерть за род человеческий. В середине храма на аналое, специальной подставке, лежал резной деревянный крест, украшенный цветами. В этот день, но не только в этот, в храмах поется молитва, прославляющая крест и сам образ распятого и воскресшего Сына Божьего. Слова в молитве такие: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Предлагаю послушать это песнопение в исполнении хора Орского Иверского женского монастыря.

Каждый раз, когда я вместе с хором пою это песнопение, задумываюсь о том, какое же страшное слово «крест». Он был орудием казни, мучительной и позорной. Обычно к смерти на кресте приговаривали разбойников. Сын Божий Иисус Христос добровольно, ради нашего спасения, пошел на крестные страдания и принял мученическую смерть. Ради того, чтобы каждый из нас получил возможность жить вечно. Поэтому крест — это еще и символ продолжения жизни и надежды на спасение. Иногда бежишь мимо храма, перекрестишься на бегу и дальше летишь. Но надо ли бежать? Может быть, стоит остановиться и медленно осенить себя крестным знамением, помня о том, какое великое событие означает символ креста. В этом образе и наша любовь к детям, которых мы благословляем, забота о близких, которых мы провожаем в дальнюю дорогу, и самое главное — наша любовь к Богу. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церковь сегодня вспоминает торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова. Праздник этот еще называется в народе «Воскресение славущее», что означает, что он лишь слывет, называется воскресением, в отличие от Пасхи. После крестной смерти Спасителя Иерусалим утратил прежний вид. В 70-м году город был завоеван

0: распятие Спасителя, Голгофу и гроб Господень, которые находились на небольшом расстоянии друг от друга. Торжество освящения собора состоялось в 335 году. Праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме установлен в память того, как дороги верующим храмы Божии. Освящение храма Воскресения Господня было праздником не меньшим, чем Пасха Христова. Так велика в глазах христиан святость этого места.
1: Радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о том, почему муж должен быть главой семьи и что это на самом деле означает. В 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Воздвижения Креста Господня, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.
1: Краски России.
2: Виктор, ты только посмотри. Мы с тобой в Архангельске, за 1000 километров от Москвы. А Первопрестольная нас не отпускает.
3: Ты говоришь о картине?
2: Да, о полотне, рядом с которым мы сейчас стоим. Скажу честно, я знал, что в Архангельском музее изобразительных искусств есть картина Аполлинария Васнецова «Старорусский город». И очень хотел на нее посмотреть.
3: Ты меня заинтриговал. Тем более, что это сам Васнецов. Но ты, кажется, сказал Аполлинарий, не Виктор.
2: Аполлинарий Михайлович – это младший брат знаменитого живописца Виктора Васнецова, мастер исторического пейзажа. Старая Москва была главной темой его работ. На своих полотнах он с большой достоверностью воссоздавал облик древней русской столицы. Особенно любил Кремль с его соборами и посвятил ему не одну картину. Полотно «Старорусский город» Аполлинарий Михайлович написал в 1899 году.
3: Благодаря тебе, Андрей, я только что

0: открыл для себя нового прекрасного художника. Раньше я об Аполлинарии Васнецове не слышал, а теперь вижу, что в творчестве он не уступает своему знаменитому старшему брату.
1: Но картина будто живая. Высокие величественные стены древнего города, а над ними в свете солнечного зимнего утра горят купола соборов.
0: Кажется, я даже чувствую свежий морозный воздух. Но скажи мне, пожалуйста, Андрей, если здесь изображена Москва, то почему Кремлевская стена белая?
1: Давай попробуем разобраться. Первый каменный Кремль, построенный святым благоверным князем Дмитрием Донским в XIV веке, был белым. С этого времени Москву и стали называть «белокаменная». Однако мне думается, что на полотне «Старорусский город» все-таки изображен более поздний период. Вероятно, время царствования Ивана III, то есть вторая половина XV века.
0: А как ты это определил?
1: Вот смотри, из-за стены виднеется хорошо узнаваемый главный купол Успенского собора. А этот кремлевский храм был построен уже при Иване III в 1475 году. К этому времени белые стены Кремля разрушились, и вместо них царь приказал построить новые из прочного красного кирпича. Они сохранились до наших дней. И вплоть до конца XIX века их белили, чтобы сохранить первозданный облик белокаменной столицы.
0: Тогда, следуя за ходом твоей мысли, предположу, что на первом плане картины «Спасские ворота». Над ними висит большой надвратный образ Спаса Нерукотворного. Но вот только где же главная кремлевская башня? На полотне Аполлинария Васнецова ее нет.
1: Это потому, что Спасская башня появится над воротами только в 1491 году. А привычный для нас вид обретет еще позже, уже в 17 веке.
0: Вот эта картина! Ей можно не только любоваться, но и историю Москвы по ней изучать.
1: Недаром Васнецова-младшего называли художником-летописцем. Современники Аполлинария Михайловича говорили, что в его полотнах живет, дышит и рассказывает о себе каждый камень, каждое бревно, каждая маковка церкви.
0: Вероятно, художник неплохо разбирался в истории и археологии.
1: Аполлинарий Васнецов возглавлял комиссию по изучению Старой Москвы. Участвовал во многих археологических исследованиях и раскопках, работал с историческими и литературными источниками, старинными планами города. В 1900 году живописец поднялся над Москвой на воздушном шаре, чтобы зарисовать ее с высоты птичьего полета. Он говорил: «Я не только пишу мою Москву, я ее наглядно как бы осязаю».
0: Это, знаешь, а мне вдруг вспомнилось стихотворение Юрия Висбора про Москву. Вот это помнишь? «О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках Алтая и в далекой Кулунде. Ты не просто город где-то, ты видна в любой ночи. Развезли тебя по свету, словно песню, москвичи».
1: Вот и здесь, в Архангельском музее изобразительных искусств, Москва нас с тобой нашла. На картине Аполлинария Васнецова «Старорусский город».
2: Картину Аполлинария Васнецова «Старорусский город» можно увидеть в Архангельском музее изобразительных искусств Государственного музейного объединения «Художественная культура русского севера».
3: Краски России.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
2: Почему христиане носят нательный крестик? И что именно символизирует крест в православии?
3: Христиане носят нательный крест как знак своей веры, принадлежности к церкви и напоминание о жертве Иисуса Христа, как символ готовности верующего следовать за Христом. Я ношу крестик, потому что я верю в Бога. Вот с крестом я чувствую, как будто меня Господь защищает. Когда-то вот был такой случай, когда я хотела упасть, мне показалось, что меня Господь спас, как будто рукой меня просто придержал. И вот это меня вообще совсем так удивило. А когда я крест один раз забыла дома, я очень сильно боялась чего-то. Есть ощущение, то, что когда я ношу крест, я чувствую себя уверенно. Мне легко, я хочу всегда улыбаться, я хочу всегда бегать, прыгать. На кресте изображено распятие Иисуса Христа. Но напоминает ту историю, когда Иисус Христос, Он распялся на кресте за наши грехи. И это было очень печально. И хочется вот смотреть и плакать за то, что вот почему, за что Его распяли на кресте. И за нас, и за наших грехов мы натворили эти грехи, и Иисус Христос сказал: «Я пойду на крест». После этого мы всегда целуем этот крест и просим прощения вот за эти наши грехи все. А Господь нам улыбается с неба всегда, посылает нам что-то хорошее, защищает нас.
4: Христианин носит крестик, потому что это символ веры, и это самое сильное оружие против бесов. Раньше считалось то, что казнь на кресте – это самая позорная казнь была. После того, как Иисуса распяли, Он вознесся в небо, после этого крест стал символом победы над дьяволом и смертью. И таким образом был открыт путь к вечной жизни. Я ношу крестик, потому что я православный и верю только в Бога. Крестик, например, спасает тебя, например, от бесов. Но когда ты его не носишь, то ты беззащитный. Когда я подхожу к кресту, я его, конечно, первым делом целую, потом целую икону, которая посередине храма.
5: И я ношу крестик, потому что я христианин. Мне привычно с крестиком ходить. Крестик надо носить под одеждой, бережно к нему относиться, быть с ним аккуратно, не забывать, не терять. Мы, христиане, носим крест, потому что он главный символ веры. Это знак любви Бога к людям. При крещении человека ему надевают крестик, и он становится членом семьи Церкви Христовой. С этого момента человек носит крестик как подтверждение, что он христианин.
6: Вообще, крестик – он самый главный символ веры. Он нам напоминает об распятии Христа, потому что Он за нас отдал свою жизнь. Вот как раз-таки на нашем кресте изображен момент, как уже Иисуса Христа прибили к кресту, и начинается распятие. Для меня крест – это первым делом защита от всякого этого зла и бесов, потому что на нем изображен Спаситель. И так как мы носим крест, мы готовы следовать за Богом, за Иисусом, за Спасителем мира. Только ради веры мы готовы проходить через все испытания, неприятности. Даже есть выражение «нести свой крест». Нести свой крест – это значит, что ты готов перенести все неприятности, тягости, испытания. И даже вот после всего вот этого ты продолжаешь верить в Бога, соблюдать Его заповеди, любить и быть верным своей вере. Когда я ношу крестик, я чувствую защиту Бога. Я никогда не снимаю крест, ни при каких обстоятельствах.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Киев. Брат, вслух читавший по вечерам в кругу семьи Загоскина, Пушкина и Гоголя. Знакомство героя с преподобным старцем Амвросием Оптинским. Все это передано удивительным языком. На первый взгляд, вроде бы по-деревенски простонародным, когда вместо «того берега» говорят «тот бок», но в то же время таким чистым, журчащим, словно родник, что поневоле любуешься каждым словом. Так что, если Сергей Нилус и прибегнул здесь к некой стилизации, остается только восхититься его художественным талантом. В сборнике «Сила Божия и немощь человеческая» можно встретить и другие любопытные документы, найденные автором в архивах. Свидетельства о чудесах, явленных великими святыми простым людям. Например, есть здесь письмо, в котором некто повествует об исцелении болящей девицы преподобным Митрофаном Воронежским, явившимся ей в видении. Нилус не дает оценки этого письма, как и всех остальных свидетельств, с точки зрения достоверности. Но даже если это полет чьей-то фантазии, то надо отдать должное, исполненное весьма благочестивых намерений. И поэтому полезны уму, а главное – душе. Оптинская Пасха 1906 года нашла отражение в трогательном рассказе «Христос воскресе». Мудрые поучения святителя Дмитрия Ростовского – повести о пятичисленных молитвах. А искренняя вера самого автора, Сергея Нилуса, которую он с любовью передает читателям, в его книге «Сила Божия и немощи человеческие». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
7: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: В летопись города Задонска красной нитью вплетена биография святителя Тихона Соколова. Святой родился в 1724 году в Новгородской губернии. Рано потерял отца и вырос в крайней нищете. Но при этом освоил грамоту и поступил на казенное содержание в Новгородскую семинарию. По окончании остался в ней преподавателем греческого языка, риторики и философии. Принял монашеский постриг и священный сан. В 1763 году стал епископом Воронежским. Однако через несколько лет из-за слабого здоровья попросился на покой и удалился в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь. Здесь владыка прожил 14 лет до самой кончины. Приветливый и ласковый подвижник полюбился горожанам. Он для каждого находил доброе слово, наделял нуждающихся хлебом и молился за всех, кто попросит. Когда епископ Тихон отошел ко Господу, жители Задонска почувствовали себя осиротевшими. Но и после кончины святителя молитвы к нему не оставались бесплодными. В 1861 году церковь прославила смиренного архипастыря в лике святых. Сейчас его мощи находятся в Рождество-Богородицком монастыре города Задонска.
2: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
3: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим мы эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
6: «Премудрость же глаголим в совершенных».
7: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
6: «Я же уготова Бог любящим его».
5: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы. Действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы Тучная гора в судьбах России.
1: Название иконы Божьей Матери «Тучная гора» восходит к библейским пророчествам о тайне Боговоплощения. О камне, без участия человека, отсеченном от горы и поразившем истукана, говорит в своей книге пророк Даниил. Так образно древний праведник описал появление на свет Спасителя. Чудесно рожденный от Пречистой Девы Иисус Христос вывел людей к свету Богопознания. Тучную, то есть плодородную гору, воспевает в одном из своих произведений и автор псалтыри, царь Давид. Богословы видят в словах псалмопевца символ, олицетворяющий Пречистую Деву. В своем целомудренном смирении перед волей Божией она достигла небывалой прежде высоты, уподобилась горе. А плодом ее добродетелей стало Рождество Бога-человека. Библейские строки вдохновили неизвестного русского иконописца XVII века на создание иконы «Тучная гора». Он изобразил на ладони Божией Матери гору с возвышающимся на ней храмом. Образ хранился в одном из монастырей Твери, а затем был подарен горожанину Косме Волчининову. Он получил награду за то, что качественно отремонтировал со своей артелью монастырские помещения. Волчининов отнесся к подарку с благоговением. Но после смерти Космы святыню унаследовал его внук, которому было чуждо благочестие. Он распорядился убрать икону «Тучная гора» на чердак. Этот человек был известен жестокостью. Свою жену он довел до отчаяния. Несчастная встретила на улице некоего монаха, который призвал помолиться Богородице перед иконой «Тучная гора». Таинственный собеседник стал невидим после разговора. Женщина обо всем рассказала мужу, и его сердце коснулось сострадания. Он повелел вернуть с чердака чудотворный образ и пригласил священника отслужить молебен Божией Матери. С тех пор в семье воцарился мир. Образ «Тучная гора» хранился в доме Волчининовых до середины XIX века. Затем святыню передали в Тверской храм Смоленской иконы Божией Матери. После революции 1917 года эту церковь закрыли и разрушили безбожники. Образ Богородицы «Тучная гора» был утрачен. Но в Твери сохранился чудотворный список старинной иконы. Перед ним можно помолиться в Вознесенском соборе.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Тучная гора» в судьбах России. Радио «Вера».
2: Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Сколько кто сам любит своих родителей, столько будет любим и уважаем своими детьми, когда их Бог пошлет. Святитель Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников святителя Николая Японского в Санкт-Петербурге и Москве. 26 сентября 1879 года. Воздвижение. Был у Ламберт графини Елисаветы Егоровны. Безукоризненно добрая женщина. Как я был неправ пред отцом Владимиром, не доверяя его рассказам о добрых людях Петербурга. Заржавели мои убеждения о людях. Нужно будет покаяться пред отцом Владимиром, который своею молодою душою принимал впечатления так, как они есть. В добре прямо видел добро, без всяких экивоков и вычуров, которые мы, люди пожилые, любим величать опытностью, состоящую иной раз не более, не менее, как в грязных запылившихся очках.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1840 году на должность французского консула в городе Масул был назначен Поль-Эмиль Бота. Интересы этого человека не ограничивались сферой его профессиональной деятельности. Все знали, что Ботто не только дипломат, но еще и страстный археолог-любитель, собиратель древностей. Город Масул на правом берегу реки Тигр сегодня принадлежит Ираку. Тогда же это был центр одного из турецких административных округов. Бота хорошо владел арабским языком, и французское азиатское общество поручило ему наряду с дипломатической деятельностью заняться поисками знаменитой Ниневии, легендарной столицы Ассирии, которая много раз упоминается в Библии. Ниневия же была великий город у Бога на 3 дня ходьбы, говорится в Священном Писании. Критики Библии утверждали, что империя с такой крупной столицей – сильное преувеличение. По мнению скептиков, если бы такая великая держава действительно существовала, от нее остались бы многочисленные руины и другие артефакты. Но до 1840 года никаких свидетельств существования Ассирийской империи обнаружено не было. И перед французским консулом Полем Эмилем Бота стояла задача попытаться раскрыть эту загадку библейской истории. Все свободное время Ботто бродил по окрестностям Масула, расспрашивал местных жителей, собирал старинные черепки и изучал местность в надежде отыскать следы Ниневии. Но усилия консула долгое время оставались тщетными. Лишь в марте 1843 года забрезжила надежда. Один из местных арабов сказал, что знает место, где видимо-невидимо древних кирпичей с надписями. Он и его односельчане сооружают из этих кирпичей очаги в своих домах. Заинтересовавшись, дипломат отправил с арабом своих людей. Проводник привел их на холм, расположенный у селения Харсабад. Здесь археолог-любитель со своей командой и обнаружил остатки ассирийского города, существовавшего более 2500 лет назад.
2: Уже через час после начала раскопок из земли начали выступать полуразрушенные стены. На них отчетливо различались надписи, рисунки, рельефы. Основной их темой было прославление царя. На этих изображениях царь охотился, воевал, пировал по случаю очередной победы. И тут же бесстрастно наблюдал за тем, как истязают пленников. Это были беспримерные в истории мирового искусства изображения жестокости. Большая группа рельефов рассказывала о победе ассирийского царя Саргона II над соседним государством Урарту в 714 году до Рождества Христова. Чем дальше продвигались работы, тем очевиднее становилось, что раскопанные стены есть не что иное, как царский дворец.
1: Это открытие принесло археологу-любителю всемирную известность. Он и сам был под сильным впечатлением от своей находки. До конца жизни Бота не сомневался, что раскопал древнюю столицу ассирийского государства. Но ирония судьбы заключалась в том, что это была вовсе не Ниневия. Дальнейшие исследования ученых показали, что холм возле селения Харсабад скрывал руины другого ассирийского города Дур-Шарукина. Центральное место в нем действительно занимала резиденция царя Саргона. Дворец, сооруженный в 709 году до Рождества Христова, в 50 километрах от Ниневии. Раскопки Дур-Шарукина велись еще много лет. Год за годом из земли поднимались величественные здания с украшенными порталами, огромными залами, гаремом из 3 отделений. Стены дворца покрывали изображения диковинных животных, барельефы царей и крылатых богов. Такой роскоши археологи не встречали даже в Египте. Великолепие дворца свидетельствовало о величии открытой ими цивилизации.
2: Дворец, сооруженный на искусственной террасе, возвышался над городом. Площадь дворца составляла 10 гектаров, а общая площадь города – 18 гектаров. Крепостная стена подходила вплотную к дворцу так, что часть дворцовых помещений выдавалась вперед, образуя огромный бастион над крутым обрывом. С высоких башен стража могла увидеть врагов на большом расстоянии, а отвесные склоны делали затруднительной осаду крепости. Дворец имел 30 дворов и 210 залов. В центре находилась царская резиденция. Вокруг нее размещались храмы и служебные помещения. У входа во дворец Саргона возвышались величественные крылатые быки Шеду в высоких шапках-тиарах с человеческими лицами и огромными завитыми бородами.
1: Мнимое открытие Ниневии вошло в историю как ошибка неопытного ученого. Но это не умаляет его значения для исторической науки. Раскопки Дур-Шарукина стали мировой сенсацией. Найденный французским дипломатом дворец ассирийского царя подтвердил, что на берегах реки Тигр действительно существовала мощная цивилизация, о которой сказано в Библии. С открытия Бота начала развиваться новая ветвь археологической науки – ассириология. Сегодня на месте Дур-Шарукина остались только обломки гранитных глыб. Статуи крылатых быков Шеду находятся в Иракском музее древности в Багдаде, а самые знаменитые рельефы из ассирийских царских дворцов можно увидеть в Лондонском британском музее и в Парижском Лувре.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

Сегодня, 26 сентября, Церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Корнилий жил в первом веке. Он был военачальником-центурионом, по-русски «сотником», поклонялся языческим богам, но отличался благочестием и добросердечием.

0: признавали единого Бога израильтян. Но Петру было видение. Сам Господь сказал ему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Христос еще раз подтвердил, что пришел в мир, чтобы спасти всех, а не какой-то один народ. Петр рассказал Корнилию о земной жизни Спасителя, о заповедях, которые он оставил людям, о крестной смерти и воскресении Христа и о его вознесении на небо. Это была первая апостольская проповедь христианства, а Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию, сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе. Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их заступничество перед Господом и просим сегодня священномученика Корнилия Сотника. Святой мученик Корнилий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означают принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различия между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Страницы летописи.
4: Неурожай 1601 года обернулся голодом на Руси. Люди ждали следующего лета, но оно вновь выдалось суровым. С мая ледяные дожди секли землю, прибивая всходы. Солнце не выглянуло из-за туч ни в июне, ни в июле. Август больше напоминал октябрь. Ночами случались заморозки.

0: и с неба летела снежная крупа. С полей убирать было нечего, и трава на корню сгнила на лугах. Многие крестьяне, заперев свои избы, отправлялись по дорогам в надежде милостыней добыть пропитание.
1: «Бредем, отец, бредем, а надеяться-то не на что. Нынче и богатые люди недосыто едят, разве станут они делиться?»
2: «Мир не без добрых людей, мать. Давай вот в этот дом постучим. Смотри, какой он ладный. Может, что и найдется для нас.
1: И здесь живет бедная вдова. Сама того и гляди, с голоду помрет. Ну, что с нее взять?»
2: «А я слышал, будто у этой вдовы всегда для обездоленных кусочек найдется. Постучим. Попытка не пытка».
0: Дом, в который постучали нищие, принадлежал боярыне Ульяне Устиновне Осырьиной. Она похоронила мужа и унаследовала от него немалое состояние. Но в годину голода милостивая вдова так усердно заботилась о всех обездоленных, что ей пришлось распродать все имущество. Дойдя до крайней нужды, она не перестала хлопотать о том, чтобы насытить голодных. Слугам своим Ульяна Устиновна предоставила полную волю, но не все захотели ею воспользоваться. Оставшиеся подле барыни вместе с ней собирали сорную траву и кору деревьев, сушили, толкли и из полученной муки пекли хлеб. Этим немудренным печивом Ульяна Осырьина питалась сама, кормила домочадцев и наделяла нищих странников.
1: «Посмотри, отец, как много нам дали хлеба! Целую краюху! Вот только уж очень он странный! Съедобный ли?»
2: «Дай-ка я попробую. Да он сладкий, как пасхальный кулич. Никогда не ел ничего вкуснее».
0: Все, кому доводилось отведать хлеб, испеченный Ульяной Устиновной, отмечали его удивительный вкус. Словно не из толченой лебеды было замешано тесто, а из отборной пшеницы да на сметане. Одни говорили, что ничего удивительного тут нет, с голоду любой харч похвалишь. А другие возражали: нет, это сам Господь преображает горькое в сладкое ради святости хозяйки-праведницы. Праведность Ульяны Осырьиной замечал не всякий. Святость ее была как тихий солнечный свет, ласковый и не жгучий. До седин дожила старица, и за все годы никто не слышал от нее грубого слова. Шести лет Ульяна осталась сиротой, а в 16 вышла замуж и обрела семью. Свекра и свекровь она почитала как родителей и заловок любила, словно родных сестер. Имение Осырьиных, село Лазаревское близ Мурома, расцвело, когда хозяйство поручили Ульяне. Молодая боярыня вставала с рассветом, а спать ложилась последней. Она мудро управляла работниками и сама не оставляла рукоделия. Кружева и вышивки получались у нее настолько искусными, что их покупала столичная знать. На деньги от продажи Ульяна кормила и одевала бедных вдов и сирот. Все благодеяния она совершала тайно. Ульяна Устиновна родила 13 детей, из которых 6 умерли младенцами. Терпя скорби, мать не роптала, находя утешение в непрестанной молитве. «Бог дал, Бог и взял, благословенно имя Его», повторяла праведница слова многострадального Иова. Когда же Ульяне пришлось схоронить 2 взрослых сыновей, трагически погибших, она попросила мужа отпустить ее в монастырь. Лаской и уговорами боярин Осырьин убедил супругу оставить мысль о постриге. Она, привыкшая во всем его слушаться, уступила. И только на смертном одре вздохнула о том, что не способилась принять ангельский образ по своим грехам. Скончалась Ульяна, а в церковном поминовении и Улиания, в 70 лет. Захворав на Рождество, она исповедовалась, причастилась святых Христовых тайн, попрощалась с близкими и знакомыми. Всех благословила, одарила ласковым словом и мирно отошла ко Господу. Еще через 10 лет умер сын Ульяны Устиновны. Готовя ему место в семейном захоронении, потревожили могилу матери. Из ее гроба разлилось дивное благоухание. Останки праведницы подняли из земли и увидели, что их не тронуло тление. и всякий болящий, припадающий к ним с верой и молитвой, исцелялся. Так прославил Господь незаметный подвиг своей угодницы, святой Иулиании Лазаревской, великий подвиг любви, милосердия и смирения.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Истина открывается тем, у кого сердце открыто. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Часто ли мы прибегаем к суду собственной совести? И нужны ли нам помощники, когда мы открываем подобный судебный процесс? Теме добровольного суда собственной совести посвящен один из рассказов цикла «Клуб удивительных промыслов», написанного Гилбертом Честертоном. Герой рассказа, частный сыщик Руперт Грант, сталкивается однажды с удивительным казусом. Пожилая дама, выглядывая поздним вечером из окна собственного дома на пустынную улицу, горько оплакивает свое заточение. Руперт с друзьями, проникнув в дом, пытаются освободить даму. И что же? Она наотрез отказывается покинуть свою темницу. Спасатели недоумевают. В чем дело? Ответ дает Безил Грант, брат Руперта, бывший судья. Много лет назад он бросил судебную практику, но без дела не остался. Безил стал частным судьей, разрешающим чисто нравственные конфликты. Конечно, никакой принудительной силы у такого суда не было, и выполнение приговора лежало на совести подсудимых. И они его выполняли. Вот потому-то пожилая дама, приговоренная к заключению за то, что из-за нее расстроился брак, и отказалась покинуть место своего заключения. Какого рода преступления рассматривал этот суд чести? «Я, — говорит Безил, — судил людей не за пустяки, вроде собаки без ошейника, а за то, что превращает жизнь бок о бок с ними в кошмар. Я судил за себелюбие, за немыслимое тщеславие, за сплетни и козни, за дурное обращение с людьми». Безил, как мы видим, руководствуется необычным сводом законов. На его весах мелкая, казалось бы, провинность, вроде сплетни, весит едва ли не столько же, сколько серьезные преступления. В этом Безил совпадает с апостолом Павлом. Перечисляя в одном из своих посланий грехи, святой апостол поставил, например, зависть и ссоры в один ряд с убийством. Послание к Галатам, глава 6. Как заметил однажды митрополит Сурожский Антоний, в любом грехе кроется пусть неосознанное, пусть крохотное, но стремление убрать этого человека или Бога из бытия. Именно поэтому мелких грехов, по сути, не бывает. Рассказ Честертона о суде чести – это прекрасный повод задуматься. Нет ли в нашей жизни того, что хорошо было бы как можно скорее осудить судом собственной совести? Если добровольные клиенты Безила Гранта смогли, то и нам это по плечу.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостями программы будут председатель миссионерского отдела Московской городской епархии Русской Православной Церкви священник Дионисий Гришков и сотрудник этого отдела диакон Даниил Якушев.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Иже любит отца или матерь паче мене, не есть мене достоин».
2: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
1: «И проповедуйте во городах их».
0: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, созидательное чувство, которое объединяет, а не разделяет. Она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Но вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что разлюбили или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений. Ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Встречаем воздвижение креста Господня.
1: Воздвижение креста Господня относится к двунадесятым праздникам, то есть к 12 самым главным торжествам Православной Церкви. По сравнению с остальными, у крестовоздвижения есть одна особенность. Его начали отмечать сразу после события, легшего в основу праздника. Вот как это произошло. Орудие казни Спасителя долгое время считалось утраченным. Кресты, на которых распинали преступников, обычно клали им в могилу. Это был посмертный акт унижения и наказания. Но Христа хоронили его ученики. Они совершенно точно не стали бы так делать. Значит, орудие казни и славы Спасителя могло сохраниться где-то недалеко от Голгофы. Так рассуждал император Константин, сочувствовавший христианству. В 325 или 326 годах, историки не пришли к единому мнению, в Иерусалим прибыла экспедиция под руководством матери Константина, императрицы Елены. Она исповедала христианство и с радостью откликнулась на просьбу сына побывать на Святой Земле и найти свидетельство евангельских событий. Но Иерусалим сильно изменился. В 70-м году он был разрушен римскими войсками. На обломках вырос античный город Элия Капитолина. Иудеи были захвачены в плен, обращены в рабство или изгнаны. В городе, где когда-то стоял храм единому Богу, теперь приносили жертвы Юпитеру и Венере. Опросив старожилов, изучив исторические документы и рельеф местности, участники экспедиции установили место, где когда-то была Голгофа. Но на нем теперь стоял языческий храм Венеры. Постройку разобрали, начались раскопки, и вскоре были обнаружены три креста. Рядом нашли также гвозди и табличку, на которой Понтий Пилат когда-то написал на трех языках вину Христа: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Но как узнать, какое из распятий стало орудием казни Сына Божия? Существуют две версии событий. По одной, епископ Иерусалимский Макарий предложил приложить каждый из крестов к тяжело больной женщине. Крест Господень исцелил страждущую. По другой, прикосновение истинного древа воскресило умершего, которого проносили мимо. Вокруг собралось множество людей, которые с волнением и трепетом ждали исхода испытания. После совершившегося чуда епископ Макарий поднял, то есть воздвиг честной крест над народом и благословил всех. Вскоре в Иерусалиме началось строительство базилики Воскресения. Большой храмовый комплекс объединил и пещеру гроба Господня, и Голгофу, и место обретения честного креста. Базилику освятили 13 сентября 335 года. Этот день стали праздновать сначала в Иерусалиме, а потом и во всей Византийской империи. Торжества длились больше недели. На богослужении вспоминали и обретение креста Господня. Постепенно смысловым центром праздника стало именно крестовоздвижение. Этот день почитался как одно из самых значимых событий года, наряду с Пасхой и Богоявлением.
0: Встречаем воздвижение креста Господня.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный не отдать души грехам.

Радио «Вера». Светлое радио. Все люди, посланные нам, — это наше отражение. И посланы они для того, чтобы мы, смотря на этих людей, исправляли свои ошибки. И когда мы их исправляем, эти люди либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни. Борис Пастернак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святого праведного Иоанна Кронштадтского княгине Елизавете Шаховской. 26 сентября 1888 года. Ваше сиятельство, достоуважаемая княгиня Елизавета, получил ваше письмо и с сердечным сочувствием прочитал его. Да наградит вас Господь за ваше посильное содействие в утверждении православия в крае, где Господь судил вам жить и действовать на благо народу и во славу Божию. Вы просите у Бога чуда для успешного распространения православия и для оказания помощи бедным эстам и латышам. Бог есть Бог чудес во все времена. Он сотворил и сотворит чудеса в вашем братстве и утвердит ваше дело до конца. Имею честь прислать на нужды общества 200 рублей. Сердечно вам кланяюсь, княгиня. Ваш покорный слуга и богомолец, протоиерей Иоанн Сергиев.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: А простите, вы не возражаете, если я к вам подсяду? На обеденное время все столики заняты.
2: Конечно, конечно. О чем разговор? Присаживайтесь.
3: Да-да, пожалуйста. Вы как раз наш спор разрешите. Вот как по-вашему, что определяет мощь армии? Наличие грамотных стратегов, количество бойцов, боевой дух или современное снаряжение?
2: Слушай, Юр, ну это несерьезно. В таких вопросах привлекать человека гражданского в качестве арбитра? Ну вот у тебя же нет весомых аргументов по вопросам животноводства. Почему же уважаемый... Простите, как вас величать?
1: Андрей Борисович.
2: Очень приятно. Меня Виктор зовут, а моего упрямого товарища Юрий. Так вот, Юр, почему же уважаемый Андрей Борисович, который, судя по всему, далек от армии, должен иметь мнение по поводу факторов военной победы?
4: От армии я действительно далек, но мнение по вопросу, который вы обсуждаете, у меня, как ни странно, есть. Это даже не мнение, а взгляд в иной плоскости, который кардинально меняет отношение к проблеме.
3: Ну-ка, ну-ка, интересно.
4: Если позволите, для начала я прочитаю такой вот текст. «Мы слышали, Боже, своими ушами рассказы наших отцов о том, что ты сделал в их времена, в те далекие дни. Своей рукой ты другие народы убрал, а их насадил, как сад. Все прочие племена сокрушил, а им даровал простор. Не мечом они эту землю добыли, не их сила победу им принесла, но рука твоя, десница твоя, твой взор был светел, ты был за них».
2: Ну и что вы этим хотите сказать? Что мощность армии вообще не важна, и все победы и поражения происходят по Божьему велению?
4: Мощность армии, безусловно, важна, но воля Бога – это, несомненно, определяющий фактор любой победы.
2: Хорошо. Ваша позиция мне понятна, но ведь она должна быть подкреплена фактами, а не только какими-то религиозными текстами.
4: Это 43-й псалом, который действительно входит в одну из библейских книг «Псалтырь». Однако этот текст не только религиозный, но еще и исторический. И те факты, которые приводят авторы псалма, сыны Кореевы, действительно были в истории.
3: А кто это, сыны Кореевы?
4: Исполнители богослужебных песен во времена царя Давида. Это 10 век до нашей эры. Что-то вроде певчих в наших храмах. С той лишь разницей, что сыны Кореевы не только пели, но и писали псалмы.
2: Подожди, Юр, с деталями. Мне, по сути, хочется узнать, что это за исторические события, в которых иррациональное вмешательство оказалось важнее боеспособности армии.
4: Псалмопевцы говорят о том времени, когда еврейский народ, возглавляемый Иисусом Навином, завоевал ханаанские земли. Многое из того, что происходило тогда, рационально объяснить невозможно. Вспомните хотя бы взятие Иерихон. Еврейское войско в течение 7 дней просто ходило вокруг этого города с ковчегом Завета, который несли священники. Это было нечто вроде крестного хода. И после этого неприступная крепость пала сама собой.
3: О, у меня в телефоне песня есть про взятие Иерихона. Дин Рид поет. Сейчас. Вот.
2: Юр, ну не отвлекай. Не знаю, Андрей Борисович, может, там бомба была заложена, которая на 7-й день сработала. Но если даже признать, что это чудо, это единственный случай. И это еще не статистика.
4: Вовсе не единственный. Когда народ израильский вступил на святую землю, против него коалицией выступили несколько ханаанских племен. Численное превосходство противника было очевидным. Но Иисус Навин одерживал одну победу за другой. И когда войско неприятеля отступало по скату горы, на него обрушился град камней. От этого камнепада погибло больше воинов, чем от мечей израильтян.
2: Ну, стихийные бедствия – это вполне естественно. При чем здесь Божья помощь?
4: Ладно, Но как вы охарактеризуете тот факт, что Иисус Навин смог остановить солнце, чтобы противник не смог скрыться, воспользовавшись ночным мраком? Между тем, этот факт запечатлен еще и астрономами. Явление на Меркурии, когда солнце останавливается на небе и движется в противоположную сторону, они назвали эффектом Иисуса Навина.
3: Да ладно тебе, Вить. Чего ты в бутылку-то лезешь? Мало, что ли, у тебя на службе было случаев, когда ты сам говорил: «Бог помог».
4: Просто мы обычно не замечаем Божьего участия в нашей жизни, объясняя необъяснимое случайностями и совпадениями. А люди, в жизни которых рука Творца столь же ощутимое явление, как восход и заход солнца, этот фактор победы считают важнее всех прочих. Послушайте, как сыны Кореевы от лица всего народа просят Бога о помощи в битве. «Ты, о Боже мой царь, ниспошли спасение Израилю. С тобой мы, как быки, забодаем врагов, с твоим именем их растопчем. Не на лук мой надежда моя, и не меч мой спасение мое. Это ты нас спас от врагов, наших недругов посрамил. Мы весь день восхваляем Бога, вечно славим имя твое».
5: Но ведь бывали в военной истории израильтян и поражения?
4: Конечно, бывали. Именно в такой момент и был написан Псалом. Когда царь Давид воевал с сирийцами на севере царства, южные рубежи были захвачены и разграблены идумеянами. И израильтяне взывали к Богу дерзко, непритворно, даже упрекая его: «Что ж ты нас опозорил, отверг? С нашим войском уже не идешь. Обратил нас вспять перед недругом. Нашу землю враги разорили. Отдал нас, как овец, на убой. Нас рассеял по всем народам. Ни за что уступил свой народ. За бесценок продал его». При этом они обращали внимание Создателя на то, что не изменили им. «Да, все это случилось с нами. Все равно мы тебя не забыли. Договор с тобой не нарушили, и не дрогнули наши сердца, когда не сошли с твоего пути». И буквально требовали: «Вступись, Господь, что ты спишь? Пробудись, не бросай нас навеки. Зачем ты от нас отвернулся? Не видишь нашего горя и бед? Наша жизнь повержена в пыль, наши тела прижаты к земле. Встань и помоги нам, будь же милостив к нам, спаси».
5: Да, чувствуется, что Бог для них был объективной реальностью.
4: Бог для всех людей одинаково реален. И в мирной жизни, и на войне. Просто не все принимают это в расчет.
5: Уговорили. Согласен считать Божью волю одним из факторов победы.
3: Главным фактором. И хватит разговоров. Мы с тобой поесть человеку не дали. Вон, все остыло. Приятного аппетита, Андрей Борисович.
4: Спасибо, ребята. А вам? Стратегических успехов с Божьей помощью.
6: Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас».

0: Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученик Николай Васюкович родился в 1882 году под Минском. Отец Николая был священником, и Васюкович последовал его примеру. Он служил диаконом в храме села Литвяны Игуменского уезда. В 1930 году большевики сожгли церковь. Поджог был устроен ночью. Отец Николай не скрывал слез на пепелище. «Разве это власть? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православным народом». В 1936 году в одном из частных разговоров он сказал, что не стал подписываться на государственный займ. Мол, нечего укреплять эту власть. Эти слова ему припомнили на следствии в августе 1937-го. Василевича принуждали отречься от сана, но ничего не добились. На допросе отец Николай был немногословен и вины своей не признал. Его приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 сентября в Минске. В 1999 году диакон Николай Васюкович был прославлен как местно чтимый святой Минской епархии, а год спустя причислен к лику святых всей Русской Православной Церкви. Мученики Церкви Русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большого мужества, поскольку означал новые побои и пытки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни по-настоящему верующего человека есть место только правде. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и исповедников. И в этот день прославляет священномученика Николая Васюковича. Мы просим святого, священномученик Николай, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
4: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи.

0: притчи свои с молитвами о крестном пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
1: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я узнала из статьи, что незадолго до смерти ему приходилось скрываться от властей, чтобы не попасть в тюрьму.
4: К сожалению, это так. Но искусствоведы считают, что перед кончиной, а умер он довольно рано, в 37 лет, Караваджо создал свои наиболее серьезные философские по духу полотна, в которых читается чувство глубокого переживания и раскаяния.
3: Интересно, об этом я и не знала.
4: Сейчас попробую найти какую-нибудь из этих работ в интернете. Вот, например, одна из последних картин Караваджо – «Отречение святого Петра». Художник написал ее в 1610 году. В основе сюжета – истории из Евангелия от Матфея. Во время пасхальной трапезы Христос сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Апостолы смутились из-за таких слов. «Не я ли, Господи? Не я ли?» – спрашивали они в смятении. И только один ученик был уверен, что уж он точно не предаст учителя.
3: Это был апостол Петр.
4: «Да, Наташа, это был он. Я никогда не соблазнюсь», – воскликнул Петр, а Христос ответил ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
3: И, как я помню из Евангелия, эти слова в точности исполнились.
4: Да. После ареста Христа одна служанка указала стражникам на апостола Петра, сказав, что это один из его учеников. Но Петр отрицал. Затем он еще дважды отречется от Христа. Согласно Евангелию, после этого неподалеку пропел петух, напомнив Петру о предреченном. Именно момент предательства апостола показал Караваджо на своем полотне.
3: Я вижу на картине три фигуры, изображенные крупным планом в профиль. Слева стражник, в середине девушка, указывающая на Петра, а справа сам апостол. На лице его читается волнение, лоб напряжен, страх овладел им.
4: Художник показывает нам ключевой момент евангельского сюжета. Для этого он прибегает к излюбленному приему, который по-итальянски называется «chiaroscuro», то есть «свет и тень». Эта техника, как нетрудно догадаться, строится на контрастной игре света и тени. Караваджо использовал ее для достижения большего драматизма.
3: «Chiaroscuro» – контраст светлых и темных деталей, будто олицетворяет борьбу добра и зла.
4: Ты верно подметила, Наташа. Художник подчеркивает эту борьбу в душе Петра. Ведь только что апостол был крепок духом и уверен в своих убеждениях. И вот в следующую секунду он уже предатель. Зло одержало маленькую победу в его сердце. Так же и мы, бывает, незаметно для самих себя, то в мелочах, то по-крупному, предаем Христа, отрекаемся от Него.
3: Какие страшные слова вы говорите, Маргарита Константиновна. Мне совсем не хочется быть предателем.
4: Апостол Петр тоже не хотел. И он раскаивался в своем поступке всю жизнь. Но Господь прощает кающихся. В Евангелии от Иоанна сказано, что воскресший Христос троекратно спрашивал отрекшегося ученика: «Любишь ли ты меня?» «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», – трижды ответил ему Петр.
3: «Господь простил Петра. Надеюсь, и меня простит. За то, что я невольно осудила художника Караваджо, назвала его нехорошим человеком. А ведь я даже не знаю толком обстоятельств его жизни».
4: «Да, Наташенька, только Господь вправе судить. А мы можем попытаться понять, что беспокоило художника Микеланджело Меризи да Караваджо, чем он жил. Хорошо, что мы познакомились с одной из его работ – «Отречение святого Петра», которое находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. А художественный альбом Караваджо я все же приобрету. Хороший художник.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: К сожалению, многие из нас откладывают покаяние и другие дела спасения на потом. Все нам кажется, что у нас еще много времени впереди, и мы все еще успеем. Но что сказал Христос? «Будем готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». А не сказал так: «Давайте как-нибудь начнем готовиться». Поэтому христианин должен жить по-евангельски и посещать храмы, воскресные и праздничные дни. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «С того момента, как Христос произносит слова „будьте готовы“, каждый человек должен быть готов постоянно. Он должен постоянно исследовать и переживать божественные события. Исследуя события каждого праздника, человек естественным образом придет в чувство и будет молиться с благоговением. Кроме того, наш ум должен находиться в празднуемых событиях, и мы должны с благоговением следить за стихирами и тропарями, которые поют. Когда ум человека пребывает в божественных смыслах, человек переживает священные события и таким образом изменяется».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Жалуешься на обстоятельства жизни? Наклони главу твою под крепкую десницу Господа и старайся всегда предавать себя в Его святую волю. Такой совет дал однажды в своем письме Макарий Оптинский, монах и святой подвижник, прославленный церковью в чине преподобного. Его духовная мудрость была известна далеко за пределами монастыря Оптина-Пустынь, где Макария почтительно называли старцем. Преподобный вел обширную переписку. Ежедневно он получал от 100 до 200 писем, и ни одно из них не оставалось без ответа. Среди его адресатов были святители Филарет Дроздов и Игнатий Брянчанинов, писатель Николай Васильевич Гоголь и критик Степан Петрович Шевырев. Преподобный Макарий переписывался с представителями духовенства, монахами, мирянами. На сегодняшний день его эпистолярное наследие насчитывает более 3000 текстов. Некоторые из них вошли в книгу, которая называется «Смирение заменяет все. Письма преподобного Макария Оптинского о духовной жизни». Составители сборника выражают уверенность в том, что письма преподобного Макария будут интересны широкому кругу читателей. Ведь недаром другой оптинский старец, преподобный Амвросий, говорил, что каждый найдет в этих письмах назидание, утешение в скорбях и разрешение всяческих недоумений. Об этих письмах высоко отзывался и святитель Феофан Затворник. «Глубокий веет от них дух смирения и навевает его на всякого читающего», – замечал он. Преподобный Макарий Оптинский предстает в своих письмах не только как святой, глубоко постигший законы духовной жизни, но и как человек, обладающий литературным даром. Таким образом, его наследие станет для читателей одновременно увлекательным и душеполезным чтением. И наверняка поможет найти ответы на многие вопросы. К примеру, почему в нашей жизни случаются неприятности? Старец Макарий Оптинский говорит об этом так. «Все случающиеся с тобой скорби попускаются от Бога. Скорби невольно смиряют и к Богу привлекают». Преподобный дает и практические советы на самые разные актуальные темы. Например, как победить лень. «Ты жалуешься на леность свою, не она виновата, а ты. Себя обвиняй, смиряйся, и через это получишь над нею победу», – пишет старец. А одному из адресатов преподобный Макарий Оптинский советует избавиться от курения. «Страсть к табаку не похвальна, но если есть страсть, то лучше господствовать над нею, нежели быть ее рабами. Усилие, время и помощь Божия освобождают нас от страстей», – говорит он. Мудрое замечание делает старец в одном из своих писем. «Духовный совет», – пишет он, – «милостыня больше той, которую подают от вещественных имений». И этим бесценным даром преподобный Макарий Оптинский делится с нами на страницах книги «Смирение заменяет все». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: Светлое радио. География веры.
1: Жердевка – небольшой город на юге Тамбовской области. Первый деревянный храм здесь построили в 1885 году. Он был посвящен благоверному князю Александру Невскому. После революции 1917 года церковь снесли. На святом месте устроили автовокзал. При его строительстве были вскрыты могилы священников, погребенных некогда в алтаре Александровского храма. Останки пастырей перезахоронили на местном кладбище. Прошло немало лет, прежде чем открылась новая страница в истории православия в Жердевке. В 1994 году верующим предоставили освободившееся здание детского сада. Прихожане переоборудовали его под церковь, украсили луковичной главкой с ажурным крестом и освятили, как и утраченный деревянный храм, во имя Александра Невского. В 2004 году здесь произошло чудо. Обновилась старинная икона небесного покровителя храма. Сегодня, глядя на ее чистые краски, трудно представить, что лик благоверного князя Александра был едва различим. Верующие приезжают в Жердевку со всего Тамбовского края, чтобы почтить святыню.
2: Радио «Вера» в Жердевке можно слушать на частоте 103,3 FM.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Одно из самых часто встречающихся слов Священного Писания – слово «мудрость» и его синоним «премудрость». Слышим эти слова и в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из второй главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова – и поразмышляем о путях приобретения истинной мудрости, проповеданной апостолом Павлом.
4: «Премудрость же глаголим в совершенных».
5: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
4: «Я же уготова Бог любящим его».
3: Общеизвестно, что в русском языке слово «любовь» имеет очень много граней. А потому всякий раз, когда мы используем это слово, нам стоит делать оговорку. Ведь «люблю тебя», сказанное маме, радикальным образом отличается от такой же фразы, адресованной девушке. В греческом языке с любовью все проще и понятнее, ведь в нем есть несколько слов, обозначающих различные виды любви. С мудростью же ситуация в греческом и русском языках приблизительно одинаковая. А потому, рассуждая о мудрости, апостол Павел вынужден был делать оговорку и указывать, что он, проповедуя мудрость, проповедует вовсе не то, что под этим словом подразумевает нехристианский мир. Слова апостола Павла в наше время невероятно актуальны. Мы слишком сильно привыкли к тому, что христианство может помочь нам в наших житейских делах. К примеру, мы можем найти среди прихожан нашего храма хорошего стоматолога, обратиться к нему за помощью, и он обязательно сделает нам приятную скидку. Ну а священнику он может и вовсе помочь без оплаты. Обретая связи среди христиан, мы начинаем пользоваться этими связями. Жизнь наша делается комфортнее, и в какой-то момент может начать казаться, что это и есть действие Евангелия. В определенном смысле мы будем правы. Действительно, церковная жизнь дает нам общину, а община помогает в повседневных делах. Однако то же самое происходит и в любой другой общине, в исламской, иудейской, этнической или же среди людей, объединенных общими интересами и увлечениями. Это лишь проявление упомянутой апостолом Павлом мудрости века сего. Такая мудрость понятна и доступна каждому человеку, в том числе и властям века сего. Божья же мудрость иная. Во-первых, ее не могут постигнуть власти века сего. Под ними святоотеческая традиция понимает, как правило, правителей и не только их. Святитель Иоанн Златоуст так комментировал эту мысль апостола Павла. Властями века он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Однако ничто не мешает выйти за очерченные святителем Иоанном пределы и посмотреть на слова апостола Павла шире. При таком подходе под властями века сего можно понимать весь нехристианский мир, живущий по закону борьбы за выживание. Властями века сего могут оказаться и христиане в том случае, если от нас ускользает суть Христовой проповеди, которая заключается в возвещении любви Божией к человечеству. Апостол Павел написал, что премудрость Божия ведет нас к славе. Само собой, не к славе мирской, а к славе чад Божиих, то есть к святости. Никакие деньги, никакой земной успех и никакое земное удобство не способны даровать человеку блаженную вечность. А вот премудрость Божия может это сделать с тем, кто обладает ею. Поэтому она вожделенна более, чем что-либо иное. Апостол призывает нас искать ее, и дай Бог, чтобы наши поиски увенчались успехом.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Данков на севере Липецкой области – типичная русская глубинка. Тихие улицы, малоэтажная застройка. Каменные и деревянные усадебные домики XIX века. Данков – город старинный, основан он в 1568 году. За свою историю успел побывать в составе Воронежской и Рязанской губерний. В 60 с небольшим километрах отсюда – Куликово поле, где в 1380 году Дмитрий Донской разбил ордынское войско. Дорога на него проходит как раз через Данков. Она огибает главную святыню города – собор Тихвинской иконы Божией Матери. Небесно-голубой, с золотым центральным куполом, он стоит в самом центре города. Многие сразу улавливают в очертаниях Тихвинского собора сходство с московским храмом Христа Спасителя. И не случайно. Над их проектами работал один и тот же архитектор – Константин Андреевич Тон. У них одинаковый архитектурный стиль – русско-византийский. Интересно, что поначалу проект, по которому построен храм в Данкове, Тон создал для одного из храмов Задонского Богородица Рождественского монастыря. Но затем, по каким-то причинам, после небольшой переработки, был утвержден для строительства Данковского Тихвинского собора. Возводился храм в период с 1861 года по 1872, а предшествовало его появлению удивительное событие. В 1817 году в Данкове участились пожары. Сотни семейств лишились крова. Власти подозревали поджоги, искали виновных. Однако безрезультатно. Данковчане молили Господа и Пресвятую Богородицу защитить их от беды. И в праздник Тихвинской иконы Божией Матери преступника, наконец, нашли. Поймали его на месте преступления при попытке поджечь Данковский Покровский монастырь. В тот же день данковчане обнаружили на каменном столбе в центре городской площади Тихвинскую икону Богородицы. Откуда она там взялась, никто не знал. Понимая, что эта Матерь Божия помогла отыскать злодея и защитила Данков, горожане решили построить на месте чудесного обретения иконы храм. Жертвовали кто сколько мог. Двухэтажный, пятиглавый, цветом напоминающий лазурное небо Тихвинский собор стал главным храмом Данкова. Внутреннее убранство, иконостасы, образа, кованую лестницу, ведущую на второй этаж храма, заказали в Москве местные купцы-благотворители Пешковы. Они же пожертвовали средства на постройку пятиярусной колокольни. Ее возвели чуть позже самого храма, в 1885 году. Увы, 42-метровая звонница не пережила годы безбожной советской власти. В 1938 ее снесли. Увидеть колокольню сегодня можно лишь на сохранившихся старых фотографиях города. Еще раньше, в 1924-м, закрыли собор. И только спустя 70 лет двери его вновь открылись для верующих. Тихвинский храм – символ благодарности жителей Данкова Божией Матери за чудо, произошедшее здесь когда-то, был возвращен Русской Православной Церкви в 1994 году.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею, но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника «Дорога к другу» писателя Михаила Пришвина. Погода и благодарность. Родные. Одна родилась в природе, другая – в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности. И вот в это чудесное утро благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека, за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу.
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Появившись 2000 лет назад, христианство уверенно стало главенствующей религией сначала в Римской империи, а затем и во всем мире. Это не означает, что перед лицом учения Христа все прочие верования исчезли. Античное язычество, например, довольно долго, вплоть до V века по Рождестве Христовом, не желало уступать христианству. Церковь в ту эпоху проявила мудрость, ставшую залогом победы над идолопоклонничеством. Все пороки язычества христиане жестко осуждали и отвергали, а то доброе, что имелось в античной культуре, делали своим. Это привело к некоторым неожиданным результатам. Например, мифические существа – единороги, кентавры, фавны, фениксы – вдруг сделались для христиан, так сказать, своими. Не в плане признания их реального существования, а скорее в качестве символов, в ряде случаев символов самого Иисуса Христа. Да-да, долгое время обязанности одного из символов Спасителя в восточном и особенно западном христианстве исполнял единорог. Еще в дохристианские времена единорог считался воплощением чистоты и мудрости, а его рог врачи древности считали лекарством от всех болезней. Церковь посчитала единорога достойным того, чтобы быть символом Христа. Белый цвет этого мифического существа стал знаком безгрешности Спасителя. Небольшой рост единорога обозначал смирение Христа. Устремленный вверх и целебный рог единорога также приобрел новое значение. Теперь он стал пониматься как символ благодати и целительной силы церковных таинств. Изображение единорога можно найти в миниатюрах византийских летописей. В западном христианстве единорога обычно изображали рядом со святыми девами, в знак их непорочности. На Руси также нашлось место для этого мифического существа. Начиная с Ивана III и вплоть до Петра Великого, единорог был частью герба русского государства. Кроме единорога, в христианском искусстве и литературе нашлось место и для других мифических существ. Например, в раннехристианскую эпоху одним из символов Христа считалась легендарная птица Феникс. Феникс, способная восставать из пепла, полюбилась древним христианам именно как существо, преодолевающее смерть. Как Феникс возрождается из пепла, так и Христос, умерев на кресте, воскрес на третий день. Среди прочих мифических существ упоминаются в христианском предании фавны и кентавры. Фавн – козлоногое существо с рожками на голове, с одной стороны, послужил основой для изображения злых духов, бесов, с другой стороны, в житии святого Антония Великого фавн появляется уже как добрый персонаж, как символ того, что проповедь Христа адресована всем разумным существам вне зависимости от их внешнего облика. В том же духе предстает и кентавр. Пожалуй, единственным мифическим существом, образ которого толкуется в христианстве однозначно, является дракон, для церкви олицетворение зла и коварства. Именно в образе дракона предстает дьявол на страницах библейской книги «Откровение святого Иоанна Богослова». В этом же виде он часто изображается на иконах Страшного суда. 20 век, ознаменованный рождением литературного жанра фэнтези, подарил человечеству новых мифических существ. Посмотрим, может быть, и они пригодятся христианской традиции. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о мифических существах в христианстве.

православие. Радио «Вера».

Сегодня, 26 сентября, церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Святая великомученица Китевана жила в конце 16-го, первой половине 17 века. Она происходила из царского рода Багратиони. Девушка стала женой Давида, наследника царя Кахетии Александра II. Китевана родила мужу сына Теймураза, оказывала особое попечение церкви, строила храмы и приюты. После кончины супруга Китевана избрала уединенный образ жизни. Но брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял ислам и при поддержке персидского шаха подослал убийц к отцу, царю Александру, и своему брату Георгию. Тела убитых он отправил к царице Китеване. Та оплакала страдальцев и похоронила их в соборе Алаверди, в одном из самых старинных грузинских монастырей. Константин также принуждал вдову выйти за него замуж. Китевана собрала верные ей и прежнему царю войска и разбила отряды Константина и персов. Царем Кахетии стал сын Китеваны Теймураз. Но персидский шах Аббас не оставил своих планов покорить Кахетию. Он потребовал выдать ему в качестве заложницы Китевану или обещал опустошить и разорить страну. Китевана добровольно отправилась в Персию. 10 лет она провела в темнице. Несколько раз она отказывалась принять ислам в обмен на свободу и почести. Мученицу пытали и казнили. Частицы ее мощей были доставлены на родину. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Прообразы. Святые в литературе.
1: А что, если бы Христос в наши дни пришел на землю? Узнали бы мы сегодня в нем Спасителя? Иногда христианам полезно задавать себе такой непростой вопрос. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Лазаре Четверодневном и повести Валентина Свинцицкого «Второе распятие Христа». Место действия – селение Вифания на территории современного Израиля. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания недалеко от Иерусалима. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. А когда Лазарь умер и уже 4 дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых. В повести Валентина Свинцицкого «Второе распятие Христа» узнаваемы многие евангельские

0: события, в том числе воскрешение Христом Лазаря. Повесть не случайно имеет подзаголовок «Фантазия». Действие ее происходит в Москве в начале XX века. Иисус Христос вдруг появляется возле одной из московских церквей, где отпевают молодого человека по имени Лазарь.
1: Сестра Лазаря Марфа, не будучи в силах смотреть на гроб, вышла из церкви, отошла к ограде и рыдала, закрыв лицо свое руками. Христос заметил ее и подошел к ней. «Что с тобой?» — тихо спросил он, прикасаясь рукой к ее плечу. Марфа подняла на него свои глаза и сказала, сразу заметно успокоившись: «Умер брат мой Лазарь. Мы жили так дружно, он был добрый такой, ласковый, всегда помогал ближним. За что Бог наказал нас?»
0: В повести Валентина Свинцицкого «Второе распятие Христа» Иисус не был знаком ни с Лазарем, ни с Марфой, живущими в России. Но Христу так жаль юношу, умершего в отцвете лет, что Спаситель совершает то же чудо, что и 2000 лет назад. На глазах у потрясенных прихожан московского храма Иисус силой молитвы воскрешает Лазаря.
1: Словно искра пробежала по толпе. Многие в паническом страхе бросились к выходу, давя друг друга, как дикие звери, увидавшие пожар. «Осанна! Осанна!» — в выступлении выкрикивала больная юродивая. Марфа, рыдая, обнимала Лазаря, который безмолвный, тихий, светлый, как дитя, гладил своей рукой по волосам ее. Дети внесли в церковь свежие молодые ветви березы и бросали их под ноги Иисуса.
0: Но не стоит обманываться ни осанной, ни этими ветвями березы. 2000 лет назад люди тоже приветствовали Христа при въезде в Иерусалим как царя, а через несколько дней они же кричали: «Распни, распни его!» Вот и в повести «Фантазии» Валентина Свинцицкого Иисус Христос будет арестован, судим духовными властями за пасхальную проповедь и распят обезумевшей толпой на кресте. История повторится. В московском суде Христа будут обвинять в том числе и за воскрешение Лазаря.
1: Свидетели подтвердили в обвинительном акте: да, Христос действительно ходил по улицам и учил, что не надо убивать, судить, клясться, что Божие нужно отдавать Богу, а царю Божие отдавать нельзя. Воскресил Лазаря, силой ворвавшись в церковь.
0: Литературные произведения Валентина Павловича Свинцицкого, настоятеля московского храма святителя Николая Чудотворца на Ильинке, были продолжением его проповедей. Отец Валентин с болью наблюдал оскудение веры у своих соотечественников после большевистского переворота. Одни отступали от церкви из идейных соображений, другие – из страха преследований. В 20-е годы XX века священнослужитель, писатель и богослов Валентин Павлович Свинцицкий неоднократно подвергался арестам со стороны советской власти. В 1931 году отец Валентин скончался от тяжелой болезни в сибирской ссылке, всей своей жизнью и творчеством доказав веру и любовь ко Христу. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Можно всегда молчать, можно ничего не проповедовать, можно не иметь никакого красноречия и вместе с тем глубоко и мощно воздействовать на сердца людей. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что такое покаяние? Ответить на первый взгляд легко. Покаяние – это сокрушение о грехах. Но только ли о грехах? Может быть, то, что мы иногда считаем благом, то, что принимаем за любовь, требует рассуждения и очищения покаянием? Такие вопросы ставятся в произведении «Эймос Бартон», написанном в 1857 году английской писательницей, издававшей свои книги под псевдонимом Джордж Эллиот. Герою повести, священнику англиканской церкви, приходится нелегко. Плохо складываются отношения с приходом, не хватает денег. Во всех невзгодах Эймоса поддерживает жена Милли. Но однажды он ее теряет. После тяжелой болезни Милли умирает. После похорон Эймос вспоминает прошлое и осознает, как на самом деле была бедна его любовь, как нечуткая и равнодушная. Он ужасается, поняв, как мало почитал он душу, которая была послана самим Богом. Вспоминаются слова святого апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте». Конечно же, апостол Павел имел в виду не банальную учтивость. Почитание в каждом человеке, особенно же в том, кто ближе всего к нам, бессмертной души. Вот о чем писал апостол. И вот чего не хватило Эймосу Бартону, герою повести Джордж Эллиот. А ведь, подчеркивает автор, Эймос был любящим супругом, но только потеряв Милли, он понял, что сама его любовь нуждалась в прощении. Так она была бедна и эгоистична. Наши добродетели нужно оплакивать, как если бы они были грехами, грустно заключает священник. И все же проблеск света появляется в потемневшем со смертью Милли доме Эймоса, когда он сближается со своими детьми и учится дарить им ту любовь, которую не смог в полной мере дать жене.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Крестовоздвиженский храм города Ставрополя. Это один из старейших православных храмов города Креста. С его историей связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России. В 1842 году было принято решение о создании на Северном Кавказе самостоятельной епархии Русской Православной Церкви с центром в Ставрополе. Тогда встал вопрос о резиденции правящего архиерея. Известный купец Игнат Волобуев пожертвовал для архиерейского подворья свой дом. Через 22 года к дому была пристроена алтарная апсида и два боковых предела. В 1870 году временный холщовый иконостас был заменен деревянным с позолотой. После постройки в 1889 году нового архиерейского дома при Андреевском храме на старом подворье стали жить викарные архиереи. С 1901 года при Крестовоздвиженском храме располагались курсы псаломщиков. В середине 20-х годов этот храм закрывали. В годы войны службы в нем возобновились. Более того, он стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархии. В 1946 году удалось возродить Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет в те годы семинария выпустила более 100 образованных священнослужителей. Из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. В 1960 году духовная школа была закрыта. В 1990 году Крестовоздвиженский храм был возвращен Русской Православной Церкви. Началось его восстановление. За четверть века стараниями меценатов удалось полностью восстановить здание, которое в советские годы было практически разрушено. 27 сентября. Крестовоздвижение Господне. В этот день храм с одноименным названием принял прихожан. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли любовь быть разрушительной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «Иже любит отца или матерь паче мене, не есть мене достоин».
8: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
7: И проповедуйте во городах их.
6: Пытаясь ответить на поставленный в начале программы вопрос, большинство людей почти рефлекторно ответят «нет, ни за что». Любовь, как мы понимаем ее сегодня, – созидательное чувство, которая объединяет, а не разделяет, она не может быть разрушительной. Причем какую любовь ни возьми, хоть влюбленность, при которой хочется быть рядом, видеть образ любимого, слышать его голос, хоть дружбу, при которой ты можешь говорить с человеком часами, обсуждать темы, которые обоим интересны, делиться сокровенным, переживать вместе горе или радость, хоть родственные чувства, следуя которым, мать любит не только послушного, но и нерадивого сына. Иными словами, любому понятно, что любовь связана с добром, радостью, нежными чувствами, и разделять она не может. Ну вот, к примеру, в нашей стране сегодня большое количество разводов, которые, казалось бы, совсем не про любовь, но наоборот, про ссоры и распри. Не случайно, разводясь, люди очень часто говорят, что разлюбили или даже поняли, что вообще никогда по-настоящему не любили того, с кем были в браке. Но я скажу вам, как человек, регулярно беседующий с такими разлюбившими, на поверку очень часто оказывается, что осознали они все это аккурат к появлению новой влюбленности. И хотя люди часто успокаивают свою совесть тем, что эти вещи никак не связаны, все это остается только словами. В реальности же количество семей, которые оказались разрушены из-за новой, так называемой, любви, не поддается исчислению. Естественно, все это касается и детско-родительских отношений, ведь предающий жену или предающая мужа предает и детей. Таким образом, на поверку оказывается, что любовь, которая представляется нам красивым чувством, в реальности еще как может быть разрушительной, если рождается и живет в духовно невоспитанном сердце. Приходя к священнику и переживая о разрушающейся семье, или говоря о том, что давно разрушено и представляет собой незаживающую рану в душе, люди нередко с удивлением узнают, что можно не только жить, отдаваясь на волю сердца, но и, напротив, собственное сердце воспитывать. Отрывок из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже посвящен любви. Но любви для многих необычной и незнакомой, представляющей собой на первых порах скорее отношение, чем чувство. Речь идет о любви к Богу, конечно. Будучи полемически заостренными, слова Спасителя могут показаться нам возмутительными, ведь Он как будто бы хочет соперничать в нашем сердце с самыми дорогими для нас людьми, с отцом и матерью, с сыном и дочерью, с женой или мужем. Однако весь контекст Евангелия показывает, что Господь совсем не против того, чтобы мы любили кого-то еще. Более того, Он вообще за то, чтобы мы любили всех. Но любили не эгоистичным и капризным сердцем, но сердцем воспитанным, верным и жертвенным, укрепленным благодатью. Проявляя любовь к людям, Бог становится человеком, и чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти, умирает на кресте. Но это значит, что и те, кто желает быть Его достойными, то есть Ему соответствовать, призваны действовать по Его образу, исполняя Его заповеди. Любить не на словах и не разрушая, но на деле, созидая наши отношения с другими через исполнение воли Божией.
0: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Встречаем воздвижение креста Господня.
1: Традиции празднования воздвижения честного креста Господня складывались постепенно. Долгое время праздник оставался как бы в тени другого торжества – обновления, то есть освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Его строительство велось 10 лет. Оно началось в 326 году, сразу после экспедиции в Святую Землю императрицы Елены. Ее поиски земных свидетельств евангельских событий увенчались успехом. В Иерусалиме были найдены пещера гроба Господня, место распятия Спасителя, истинное древо честного креста и другие святыни. Сын Елены, император Константин, немедленно распорядился воздвигнуть храм, посвященный воскресению Христову. Его освятили 13 сентября 335 года. Один из пределов был воздвигнут на месте обретения честного и животворящего креста Господня. Ежегодное воспоминание для обновления или освящения храма Воскресения Христова стало значимым событием для Иерусалима. В одном из ценных исторических источников того времени, в записках паломницы Игерии, рассказывается о том, как проходил этот праздник в IV веке. По масштабам он уступал лишь Пасхе и Богоявлению. Торжества длились 8 дней. Церкви города пышно украшались. К этому событию старались приурочить крещение новообращенных христиан. На второй день праздника обновления народу для поклонения выносили честный крест и вспоминали его обретение. В это время в Иерусалим съезжались паломники со всех уголков Ближнего Востока, Византии и Западного мира. Именно на такой праздник отправилась однажды из Александрии будущая святая Мария Египетская. В 614 году Иерусалим был захвачен и разграблен персами. Завоеватели забрали с собой многие святыни города, в числе которых и крест Господень. Через 14 лет византийский император Ираклий одержал крупную победу над персами и добился возвращения честного креста. По преданию, Ираклий в царском венце и Порфирии лично понес крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел патриарх Захария. У ворот базилики император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. По преданию, царю явился ангел, который объяснил, что Спаситель шел искупить грехи мира. Его унижали и били. Он был в рубище, на котором запеклась кровь. Тогда Ираклий снял царские регалии и венец. Он надел простую одежду – и только тогда смог беспрепятственно внести крест Христов в храм. И снова, как при Елене, честной крест был воздвигнут на высоком помосте, чтобы весь собравшийся народ мог увидеть орудие нашего спасения. К IX веку в столице империи Константинополе сложилась своя традиция поклонения истинному древу честного креста. А чин воздвижения креста почти без изменений дошел до наших дней. В это же время появилась практика строгого поста в день крестовоздвижения в память о крестных страданиях Спасителя.
0: Встречаем воздвижение креста Господня.

Радио «Вера». Светлое радио. Мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом внезапно для себя. Рабом вещей, удобств, денег, карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Борис Васильев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги «Воспоминания актрисы Элины Быстрицкой. Встречи под звездой надежды». 1941 год. В ответ на вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны. Самое удивительное, что никто эту бедность не ощущал. Мы свято веровали, что это и есть счастливая жизнь, а завтрашняя жизнь вообще будет замечательной. Но теснота нас доконала. И когда папе предложили переехать служить из столичного Киева в маленький городок Нежин, где можно было получить отдельную квартиру, он охотно согласился. Папу не смущало, что мы меняем столицу на провинцию. Он был человеком без ненужных амбиций. В Нежине находился военный гарнизон и требовался врач.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды я заметила, что тексты церковных песнопений довольно часто содержат образы из Ветхого и Нового Заветов, которые сопоставляются друг с другом. Один из примеров такого явления – песнопение праздника Крестовоздвижения, которое начинается словами «Приидите все языцы». Это стихира праздника, которая поется ближе к началу вечерней службы. Стихиры – особые песнопения вечернего богослужения, которые начинаются стихами из псалтыри. Давайте попробуем разобраться, о чем поется в стихире «Приидите все языцы» и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Придите все народы, поклонимся благословенному древу, через которое настала вечная правда. Ибо тот, кто древом обольстил праотца Адама, уловляется крестом, насильно завладевший царским созданием, низвергшись, падает великим падением». Вот как эта фраза звучит по-церковнославянски. «Приидите все языцы, благословенному древу поклонимся, им же бысть вечная правда, праотца бо Адама прельстивый древом. Крестом прельщается и падает низвержен падением странным, мучительством одержавый царское здание». В начале песнопения мы слышим призыв ко всем народам поклониться кресту. При этом образ креста или благословенного древа, как его называет автор молитвы, противопоставляется образу древа познания добра и зла, через которое произошло грехопадение первых людей – Адама и Евы. В первой части также говорится о том, что через распятие Господа нашего Иисуса Христа был повержен сатана, завладевший созданием Божиим, то есть душой человека. Давайте послушаем первый фрагмент стихиры.

Текст второй части песнопения такой. «Божией кровью смывается яд змея, и после того, как праведника осудили неправедным судом, уничтожается заслуженно полученное проклятие. Ибо было необходимо древом исцелить древо и страданием бесстрастного на древе освободить от страданий осужденного». По-церковнославянски первая часть стихиры звучит так. «Кровью Божию яд змеев отмывается, и клятва разрушися осуждение праведного, неправедным судом праведнику осуждену бывшу. Древом бо подобаше древо исцелите, и страстью бесстрастного я же на древе разрешите страсти осужденного». Во второй части песнопения мы снова видим противоположные образы. Кровь Христова противопоставляется яду змея. Сам Христос называется неправедно осужденным праведником, а его крестные страдания – искупляющими заслуженное наказание рода человеческого. Давайте послушаем второй фрагмент стихиры.

Песнопение завершается такими словами: «Но слава, Христос Царь, Твоему повергающему в трепет промыслу о нас, которым Ты спас всех, как благой и человеколюбивый». Или по-церковнославянски: «Но слава Христе Царю, еже о нас Твоему мудрому смотрению, им же спасл еси всех, яко благ и человеколюбец». Послушаем третью часть стихиры. Но слава...

Третий фрагмент песнопения тоже содержит в себе антитезу, где промысел Божий о людях характеризуется сначала как «повергающий в трепет», а затем как «мудрый и благой». И мне кажется, что взаимное дополнение этих противоположных свойств и рождает в нас страх Божий, благоговение перед Господом и готовность разделить со Христом Его крест. Давайте послушаем песнопение «Приидите все языцы» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой»
1: и слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о том, почему муж должен быть главой семьи и что это на самом деле означает. В 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике воздвижения креста Господня, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.
6: Краски России.
7: Смотри, дорогая, Смольный монастырь на картине Айвазовского. Надо же! Зашли в Феодосийскую картинную галерею и увидели место, где будет учиться наша Леночка.
8: Ну что ты, Саш, при чем тут монастырь? Она в Санкт-Петербургский государственный университет поступила.
7: Так в бывших монастырских помещениях ее факультет размещается.
8: Ой, не может быть.
7: Но не веришь, давай спросим кого-нибудь. Вот мужчина явно образованный. Простите, вы случайно не в курсе, что сейчас находится в здании Смольного монастыря в Питере?
9: Я в курсе. Там расположились несколько факультетов госуниверситета, одного из старейших образовательных центров в России.
7: Вот туда наша дочка и поступила. Мы сами-то из Перми. А здесь в Феодосии отдыхаем. Зашли вот посмотреть бушующее море Айвазовского, так сказать, в подлинниках.
8: И оказалось, что он не только море рисовал. Не могу налюбоваться на храм. Ой, в золотых рассветных лучах на картине «Смольный монастырь». Ой, неужели в нем теперь тоже учебные аудитории?
9: Ох, к счастью, нет. Хотя собор Воскресения Христова, ставший смысловым центром полотна Айвазовского, немало пострадал в годы советской власти, но с 2009 года под его сводами вновь совершаются богослужения.
8: Он, наверное, очень древний.
9: Все относительно. В картине, перед которой мы стоим, он почти ровесник. Айвазовский написал этот пейзаж в 1849 году, а Смольный собор достроили в 1835.
7: Достроили? То есть заложен он был раньше?
9: О, гораздо раньше. У Смольного монастыря непростая история. Императрица Елизавета Петровна пожелала основать на берегах Невы женскую обитель, чтобы принять там постриг в старости. В 1749 году придворный архитектор Растрелли разработал проект. Рабочие приступили к возведению храма и келейных корпусов. Но вскоре началась 7-летняя война с Пруссией. Строительство пришлось заморозить. Возобновили его только в 1762 году уже при Екатерине.
7: А ведь она не жаловала монастыри.
9: При Смольном царица учредила институт благородных девиц. Она поручила инокиням заниматься воспитанием девочек, но потом сочла эту идею неудачной, объявила, что монастырь не имеет будущности, и упразднила его. И собор при Екатерине так и не достроили. Многие годы он стоял неотделанным, подвалы оказались затоплены водой, трещины на сводах грозили обрушением, и только при Николае I храм обрел законченные формы, был украшен, в нем зазвучали молитвы. И монастырь возобновил...

0: Или тогда же, в середине 19 века.
1: Представляю, как горько было горожанам много лет видеть недостроенный собор.
2: Но как они, должно быть, обрадовались, когда в храме начались службы? Мне кажется, это даже на картине Айвазовского отразилось.
0: Так и есть. Как человек глубоко верующий, Айвазовский сочувствовал непростой судьбе обители. В то время, когда собор ожил, художник по личным причинам часто бывал в Петербурге. Так, в 1847 году он стал профессором Санкт-Петербургской академии художеств. А еще год спустя женился на Юлии Грефс, которая желала жить исключительно в северной столице. Иван Константинович воочию наблюдал добрые перемены в истории монастыря и запечатлел на картине свое отношение к ним.
1: Но как возможно выразить отношение к чему-либо на холсте?
0: О, хотя бы с помощью символов. Художник использовал такие говорящие детали, как, видите, рассвет над собором, корабль с парусами, золотыми от солнца. В эмоциональной насыщенности и состоит ценность картины «Смольный монастырь». Пусть по сравнению с монументальными полотнами Айвазовского небольшой этот этюд выглядит скромно, но он дышит радостью и надеждой.
3: Картину Ивана Айвазовского «Смольный монастырь» можно увидеть в Феодосийской картинной галерее.
4: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Некоторые люди, молясь, думают, что Бог от них где-то далеко, что Он живет где-то на небе, что до Него очень трудно докричаться. На самом деле Господь ближе, чем человек может себе представить. Он в нашем сердце. Хочу поделиться с вами словами преподобного Германа Засимовского. «Просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Надо говорить Ему все, что у нас на душе. Чувство ли покаянное придет, так и говорить, как чувствуешь: Господи, грешник я пред Тобой, ничего не имею, но помилуй меня по великой Твоей милости. Аще хочу или не хочу, спаси, ими же веси судьбами спаси». И как дети просят свою мать, просто приступая к ней, желая всем существом получить просимое: «Мама, дай мне то или другое, дай!» — так и мы должны просить Господа и всю душу вкладывать в слова молитвы. Святитель Тихон Задонский так обращался к Богу и молился Ему: «Кормилец ты мой, батюшка!» Вот какую он близость чувствовал ко Господу. Молиться надо чаще, непрерывно понуждать себя к молитве.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Протоиерей Георгий Бреев долгие годы служил настоятелем Богородицы Рождественского храма в Крылатском. К нему за духовными и житейскими советами шли не только москвичи, но и съезжались люди со всей России. Они в один голос утверждают, что отец Георгий обладал особой, удивительной, только ему свойственной манерой общения. В этом могут легко убедиться и те, кто возьмет в руки книгу с кратким и оптимистичным названием «Радуйтесь». Сборник интервью и бесед с отцом Георгием Бреевым, который составила журналист, писатель, главный редактор семейной газеты Наталья Голдовская. Наталья была знакома с отцом Георгием много лет, но, кажется, интервью с батюшкой получилось таким теплым и по-домашнему душевным не только поэтому, а еще и потому, что автор, задавая вопросы, сумела раскрыть перед читателем самые яркие грани характера своего героя – доброжелательность, сердечность, искренность и открытость. Наталья деликатно подавала темы для бесед, а отец Георгий увлекательно и подробно на них рассуждал. И хотя с той поры прошли годы, и батюшка уже покинул наш мир, остались эти живые и яркие встречи, интересные, запоминающиеся и радостные. На страницах книги, вызывающей позитив уже одним своим названием «Радуйтесь», протоиерей Георгий Бреев размышляет о том, чему, собственно, радоваться, когда вокруг любого человека полно проблем, тревог и волнений. Где найти повод для настоящей радости? Где отыскать ее неиссякаемый источник? В Евангелии, уверен отец Георгий, радоваться и веселиться заповедал людям сам Христос. И апостол Павел призывал «всегда радуйтесь». Каждому доступен способ наполнить свою жизнь радостью в евангельском смысле этого слова. И отец Георгий в своих беседах подсказывает, как сделать первые шаги на этом пути. Суть истинной радости, радости о Боге, во всей полноте отражена в церковных праздниках, говорит батюшка. К примеру, Рождество. В этот день Бог не просто пришел на землю, Он вочеловечился, принял наше естество, чтобы все мы в итоге смогли принять естество божественное. И то, что Господь назвал себя Сыном Человеческим, показывает, до какой степени Он любит нас. А значит, мы не одни, с нами Бог. Это ли не повод для радости? Размышляет отец Георгий на страницах книги и о другом радостном празднике – Пасхе, Светлом Христовом Воскресении. Господь победил для всего рода людского ужас смерти, вечной тьмы, показал, что природа человеческая через смерть придет к воскресению, что верующие в Него будут иметь жизнь вечную. Большей радости и быть не может, пишет батюшка. У каждого человека обязательно есть его собственные, большие и маленькие земные радости. Семья, друзья, встречи, путешествия. Дружеский совет отца Георгия Бреева – чаще напоминать себе о них и подбадривать близких и самих себя евангельским призывом «Радуйтесь». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Светлые люди.
1: Программа о святых отцах и мирянах, отдавших жизни силы во имя веры.
3: Добрый день, дорогие друзья! В студии Анастасия Ильина. Актер театра и кино Александр Цуркан побывал в Ставрополе. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, российский артист провел в краевой столице несколько творческих встреч. Наш корреспондент Дмитрий Каштанов побеседовал с популярным актером и узнал о впечатлениях Александра Цуркана о Ставрополе и Ставропольцах.
4: Расскажите о цели вашего визита, почему вы захотели посетить Ставрополь, да, с вашей концертной программой, пожалуйста, расскажите.
5: Ну, Ставрополь – это вообще удивительный город, потому что это город, ну, само название для православного человека, город Креста, это неважно, какие там мифы, легенды, не в этом дело, но то, что это все-таки долгое время, этот город был крепостью значимой, и Суворов принимал участие в его создании, для меня это очень важно. Главное еще, что здесь очень много молодежи. Я знаю, что один из лучших университетов здесь, и огромное количество молодежи, студентов. Когда мы встречались с митрополитом, я говорю, давайте вот у меня есть программа такая православно-патриотическая, тем более сейчас идет СВО. Давайте вот с моей программой такой стаганской, отчасти с таким уклоном, энергичным, патриотичным, театральным, поэтичным. Прошу вас, давайте попробуем, чтобы я встретился с молодежью, чтобы я поговорил с ними. Я был в Сирии, я был на Донбассе, я езжу вот 4 года, встречаюсь с нашими ранеными ребятами. Везде, везде, везде, где мы были, только и с Максимом Замшевым, вот с литературной газетой, мы везде посещали наших раненых. И я говорю, давайте, он говорит, и у нас, говорит, есть, я говорю, я знаю, 247-й полк, а я являюсь членом попечительского совета 6-й роты. И тут все как бы завязано для меня, вот я уже лет 10 сюда езжу, а тут, тем более, когда СВО началось, я увидел глаза необыкновенного человека, говорю, давайте попробуем, давайте, так здорово. И сразу отозвался, я понял, что я вижу единомышленника духовного в лице митрополита, владыки Кирилла, он, хорошо, давайте когда, и мы стали думать. Суть моего визита – это донести, ну, я человек верующий, через мою веру, через мою поэзию, через мое актерское мастерство. Я член Союза писателей России, я член Союза кинематографистов России, член Императорского православного общества палестинского. И вот это все в совокупности, тем более пишу на эту тему, на православную тему, на патриотическую тему. И я решил вот это все соединить и попросить человека, который обладает возможностью вот организовать все это. И самое главное, что он духовно понимает смысл этого, когда человек словом, умеющий доносить слово, воздействует на молодую душу, трансформируя ее, преображая, раскрывая. И красоту слова, и смысл его, и смысл происходящего через слово нашей великой победы, к которой мы сейчас идем. Ну, конечно, я молился, чтобы это получилось.
4: Про творчество вы уже упомянули. Расскажите про вашу православную патриотическую программу, где вы побывали в Ставрополе.
5: Очень напряженный такой жесткий график, но это хорошо. Я был выступал перед семинаристами духовной семинарии, был замечательный концерт. 350 человек, это было кадетское училище. Потрясающий был концерт, просто потрясающий. С ребятами я такое получил удовольствие, такое получил вдохновение. Я видел эти глаза молодые, как они слушают слово. Они слушают слово, надо донести только его. И главное, чтобы за этим словом стояла душа человека. Ты должен отдать. Меня этому учила моя школа таганская. Не выходи на сцену, если тебе нечего отдать. Поэтому я вот все, что мог, как бы свою школу таганскую сюда привлек, чтобы зацепить людей, поднять дух людей. То, что я делаю и в больницах, и в госпиталях, и у штурмовиков, и в кадетское училище. Потом вот 247-й полк, где-то тоже 300 человек было. 5 концертов у меня было за 3 дня.
4: Ваши впечатления, пожелания ставропольцам, тем людям, с которыми вы встретились, их родным и близким?
5: конечно, самое главное, что пожелать? Не быть равнодушными к тому, что сейчас происходит. Пожелать укрепления веры, терпения, мужества, молитвы действенной, обращенной к нашим ребятам, нашим воинам. И, конечно, самое главное – верить в победу, молиться и верить. И все, что ты можешь. Можешь копейки – дай копейку. Можешь какими-то делами. Можешь дать концерт – дай концерт. Можешь отправить гуманитарку – отправь гуманитарку. И молиться, безусловно. Молиться за наших ребят, за нашего президента, за нашего патриарха, за нашего владыку, за нашего митрополита. Молиться, молиться и еще раз молиться.
2: Светлые люди.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: И самая земля, на которой они живут. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от пёсьих мух. Моисей и Аарон получают от Бога повеление идти к фараону, чтобы убедить его отпустить народ израильский. «Явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской», — говорит Бог. Сначала, чтобы показать свои намерения, Аарон являет чудо превращения жезла в змея. Волхвы фараона, обученные чародейству, поступают так же, но змея Аарона поглощает змеев-волхвов. Этим чудом не обошлось. Потребовались иные знамения. Фараон, не желающий признавать над собой власти Всевышнего Бога, его могущество и силу не соглашается. Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ, говорит Моисей. Это приводит к тем событиям, которые мы с вами знаем как египетские казни. За каждым отказом фараона следует новая казнь. Превращение нильской воды в кровь, нашествие огромного количества жаб, появление мошек, наказание пёсьими мухами, мор скота, воспаление с нарывами, град, нашествие саранчи, густая тьма и последняя – смерть египетских первенцев, старших или единственных сыновей. Вместе со всеми первенцами в египетской земле и людей, и скота умирает и первенец фараона. После этого фараон соглашается отпустить еврейский народ. Но вернемся к пёсьим мухам. Название четвертой казни послужило отдельному от казни египетских фразеологизму. Жабы, мошки, саранча с ними понятно, но пёсьи мухи. В целом, согласно толкователям, мнение которых тоже не едино, это мухи или похожие на них существа, основной особенностью которых было то, что они жалили и кусали. И стали орудием четвертой казни по своим особым свойствам – надоедливости и лютости. Описание этой казни нашло отражение в Псалме Псалтыри. «Послал на них насекомых, чтобы жалили их». В захудалом роде Николая Лескова о пёсьих мухах говорится как о тех, которые кусают, и от укусов которых герой ведет себя странно. Процитируем. «Его точно муха укусила, — рассказывает бабушка, — так от меня и побежал странствовать». Однако муху укусила и пёсьи мухи — это разные выражения. А библеизм «пёсьи мухи» употребляют, когда говорят о досаждающих неприятностях.
6: Первый источник.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Казанская икона Божией Матери – одна из главных святынь в России. Ее обретение в 1579 году стало началом новой страницы отечественной летописи. Повлекло за собой череду важнейших исторических событий. Так, вскоре после чудесного появления казанского образа, казачий атаман Ермак Тимофеевич предпринял свой знаменитый поход за Уральские горы. Поход, который положил начало русскому покорению Сибири, начался от Уральского Прикамья. Эти пустынные земли в середине XVI века Иван Грозный пожаловал купцам Строгановым. Предприимчивое и работящее семейство освоило в тех краях добычу соли, земледелие, охотничьи и рыбные промыслы. Но на владения промышленников делали набеги вассалы Кучума, потомка Чингисхана из Бухарского ханства. Иван Грозный не мог достойно ответить на агрессию кочевников, так как вел тяжелую Ливонскую войну. Чтобы защитить свои земли, Строгановы обратились за помощью к донским казакам. В 1579 году они снарядили отряд численностью 840 человек. Возглавил его атаман Ермак Тимофеевич. Казачья служба не ограничилась охраной освоенных территорий. И купцы Строгановы, и предводитель казаков Ермак Тимофеевич были людьми глубоко верующими. Они получили известие об обретении казанской чудотворной иконы Богородицы и обрадовались Божьему благоволению к России. Вдохновленные свершившимся в Казани чудом, первопроходцы решили расширить область русского присутствия за Уралом, освоить пространство Сибири на Тоболе, Иртыше, Оби и других реках. Отряд Ермака отправился вверх по реке Чусовой на небольших парусных судах, стругах, чтобы разведать удобный путь через Уральский хребет. Казакам часто приходилось передвигать лодки волоком по берегу, прокладывая себе путь сквозь нетронутую тайгу. Кочевники препятствовали продвижению первопроходцев. Они обстреливали струги с берега и устраивали стычки с казаками. Воины Ермака раз за разом одерживали победы. 26 октября 1582 года состоялось решающее сражение на Чувашском мысу, недалеко от современного Тобольска. Казаки поразили тысячи всадников Кучума. Сам хан спасся бегством. Ермак отправил к царю посольство с докладом о своих завоеваниях. Иван Грозный прислал в подарок предводителю казаков кольчугу. Однако она не помогла, когда ханские воины снова принялись нападать на русские отряды. В августе 1585 года Ермак погиб на реке Вагай. Первая экспедиция по освоению сибирских земель за Уралом завершилась. Но Ермак проложил путь, по которому спустя год после его смерти повел свой отряд воевода Василий Сукин. Началось активное продвижение казаков и промышленников на восток.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворение об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Сергея Булгакова «Дневник духовный». 26 сентября 1924 года. «Осквернена земля, растлевается сердце народное. Исповедники веры томятся в заточении и изгнании. И неумолимо обличает совесть. Разве мы любим Родину? Разве мы молимся о ней? Господь, быть может, и попустил эту скорбь, дал сатане поразить Иова, чтобы дать нам явить любовь, умолить, вымолить спасение. Нужна скорбь сердца, нужны слезы на постели моей, истинное сокрушение не о тех избранниках Божиих, которые томятся за имя Христово, но о тех жертвах обольщения, которые хулят имя Его, не ведая, что творят, которые стали плоть, уподобляясь предпотопному человечеству, о детях этих и юношах, развращаемых в безбожии, лишенных святыни, храма, веры, радости, чистоты, целомудрия, о всех этих бесчисленных жертвах убиения души, а не тела.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После смерти пророка Моисея исход израильского народа из Египта в Палестину возглавил его сподвижник Иисус Навин. Библейская книга, названная именем этого еврейского полководца, описывает историю блестящих побед над племенами, населявшими в те времена Ханаан. Коренные народы отчаянно сопротивлялись пришельцам. 11 глава книги Иисуса Навина описывает, как несколько царей на севере Ханаана образовали коалицию, чтобы остановить наступление иудеев. В Библии перечислены названия городов-государств, участвовавших в этом союзе. Среди прочих в перечне фигурирует топоним Дор. Существовало ли поселение с таким названием в действительности? А если да, то можно ли определить его точное местонахождение? Ответы на эти вопросы были получены в 1923 году в ходе экспедиции под руководством директора британской археологической школы в Иерусалиме Джона Гаркстонга.
1: Раскопки, предпринятые английскими археологами на побережье Средиземного моря в 30 километрах от Хайфы по направлению к Тель-Авиву, открыли развалины хананейского города. Остатки самых древних построек этого селения, крепостных стен, жилых и хозяйственных зданий, ученые отнесли к 13 веку до Рождества Христова. Приблизительно в это время Иисус Навин со своим войском осваивал пространство Палестины. Среди важных находок экспедиции 1923 года оказались жертвенные чаши, курительницы для благовоний, кувшины для вина и культовые сосуды, используемые хананеями-язычниками для ритуалов. Но самым значительным трофеем стала каменная печать с надписью «Жрец Дора». Обнаруженный учеными артефакт подтвердил теорию, что развалины принадлежат городу, упоминаемому в библейской книге Иисуса Навина.
0: Войско Иисуса Навина с победой вошло в Дор. При разделе между израильскими племенами эта земля досталась в удел потомкам Манассии, одного из сыновей праотца Иакова. Однако иудеи не стали изгонять коренных жителей Дора. С родной территории хананеев чуть позже вытеснили филистимляне, сильное и жестокое племя, пришедшее с моря. Первая библейская книга царств немало рассказывает о противостоянии израильского царя Давида и филистимлян в городах Средиземноморского побережья Палестины в X веке до Рождества Христова. Факт, что воинственный народ владел в то время и Дором, подтверждает египетский папирус, хранящийся в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.
1: Манускрипт X века до Рождества Христова под названием «История Уну Амона» приобрел в конце 19 столетия на ближневосточном черном рынке русский египтолог Владимир Голенищев. Этот документ содержит рассказ о путешествии египетского жреца в финикийский город Библос за кедровой древесиной для строительства священной лодки. Хроника этого долгого странствия содержит эпизод, приключившийся в небольшом палестинском порту Дор. Когда корабль приближался к его гавани, кто-то из команды украл у жреца все средства. Пострадавший обратился за помощью к князю Дора, чтобы тот провел расследование и возместил убытки. Правитель отказался, сославшись на то, что члены команды не являются его подданными. И тогда путешественник не нашел ничего лучше, как, цитируем манускрипт, освободить от 30 фунтов серебра нескольких жителей Дора, то есть тоже украсть деньги. Среди подробностей этого древнеегипетского репортажа для исследователей истории Дора самым важным оказалось упоминание, что городом владел народ моря. Именно так в Библии назывались филистимляне.
0: Археологические открытия не только доказали, что упомянутый в Библии город Дор существовал в действительности, но и подтвердили присутствие в этом древнем поселении хананеев и филистимлян. Раскопки на месте древнего поселения ведутся и поныне, И в обретаемых учеными артефактах зримо воссоздается история древнейших времен, запечатленная в Священном Писании. Тайны

Обломов и рассказ Владимира Ивановича Даля «Плен и побег». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи. Филипп, римский наместник Египта, был весьма доволен своим положением. Получив в 184 году назначение от императора Комода, он переехал из Рима в Александрию вместе со своей семьей, женой Клавдией и тремя детьми, сыновьями Авитом и Сергием, и дочерью Евгенией. Вельможные дела спорились, и семейные хлопоты обещали одни только радости. К дочери посватался Аквилий, сын Аквилина, одного из знатнейших римских сановников, и партия эта могла укрепить положение Филиппа при императорском дворе. Вот только Евгения почему-то упрямилась. Филипп души не чаял в дочери и не жалел денег на ее образование и воспитание. У нее всегда были самые лучшие книги и учителя. Она овладела несколькими языками, постигла премудрости многих наук. Евгения любила отца, всегда была открыта и дружелюбна с ним. Но в последнее время как будто замкнулась. Что за секреты появились у нее? Отеческое сердце не обмануло Филиппа. Евгения действительно скрывала от него тайну, которая была для нее дороже всего на свете. Недавно она прочитала книгу, разительно отличавшуюся от всех томов домашней библиотеки. Это была история об Иисусе Христе, распятом и воскресшем Сыне единого Бога, сотворившего небо и землю. Именно ему девушка и решила посвятить свою жизнь. Евгении хотелось побывать среди христиан. По указу отца они были выселены из Александрии и имели право проживать только в предместьях города. Филипп благосклонно относился к последователям Христа, но считал, что такая мера нужна для их же безопасности. Так они привлекут к себе меньше внимания и избегнут гнева императора. Однако слава о христианах распространялась повсюду, вопреки их обособленному житью. Евгения упросила родителей разрешить ей поездку в одно из александрийских предместий, чтобы отдохнуть вдали от шумного города. На самом же деле она намеревалась посетить христианских отшельников и поговорить с проживавшим среди них епископом Елием Илиопольским. Переодевшись в мужское платье, девушка прибыла к архиерею в сопровождении двух рабов, с которыми с детства была дружна, евнухов Прота и Акинфа. Елий, выслушав гостей, благословил всех троих на иноческое, то есть уединенное житие, посвященное сосредоточенной молитве. Колесницу, на которой путешествовала дочь наместника, лошади доставили к дому пустой. Родители Евгении, Филипп и Клавдия, были поражены таинственным исчезновением дочери. Они долго искали ее и погрузились в безутешную скорбь. Между тем, Евгения пребывала в трудах и богообщении. Подвижники, ведущие уединенную жизнь неподалеку, называли ее «брат Евгений». О том, что она особа женского пола, не догадывался никто, и Акинф и Прот свято хранили тайну. Вскоре девушка получила от Бога дар исцелять людей. Известие об иноке, который может вылечить любую болезнь, стремительно распространилось по предместью. Однажды Евгения получила приглашение в один богатый дом, хозяйка которого, Мелания, страдала лихорадкой. Выздоровев, эта несчастная женщина воспылала страстью к своей целительнице, видя в той благообразного юношу. А получив отказ, пожаловалась римскому наместнику на дерзкого отшельника, который будто бы пытался ей овладеть. С тех пор, как исчезла Евгения, Филипп все свои обязанности выполнял через силу. Ему неприятно было смотреть на христианина, оскорбившего влиятельную особу. Нахмурившись и опустив глаза в пол, наместник начал произносить полагающиеся в таких случаях обвинительные слова.
1: «Ну скажи нам, беззаконник, так ли заповедал вам Христос, чтобы вы хитростями склоняли честных женщин на скверные дела? Как дерзнул ты войти в дом светлейшей госпожи Мелании,

0: принуждать ее благороднейшую чистоту к осквернению. Лукаво выдавая себя за врача, ты оказался врагом и примешь достойную казнь за твое бесстыдное и дерзкое намерение.
1: Господь мой, Иисус Христос, которому я служу, учит чистоте и обещает вечную жизнь, хранящим непорочное девство.
2: Голос подсудимого заставил Филиппа поднять глаза и пристально всмотреться в лицо этого человека, закутанного в черное одеяние.
1: На мне нет вины, но я приму любое страдание, чтобы не потерять плодов терпения, которые мне уготованы.
2: Желчное раздражение на лице Филиппа сменилось недоумением, сквозь которое, как солнечный луч, пробивалась надежда. И вместо того, чтобы продолжить обвинительную речь, он выдохнул со слезами.
0: «Дочка, ты ли это?»
2: Обвинение Мелании рассыпалось в прах. Филипп и Клавдия, а также их сыновья Сергий и Авид, приняли святое крещение. Примеру наместника последовали тысячи жителей Александрии. Такое массовое обращение в христианство не понравилось императору. Филипп был смещен с должности наместника. Александрийская община христиан избрала его своим епископом. Но прослужил святитель Филипп недолго. Вскоре он был убит и похоронен в построенной им церкви. Клавдия с детьми вернулась в Рим, где устроила в своем поместье странноприимный дом. Евгения продолжала свое служение, приведя ко Христу многих людей. Во время очередных гонений на христиан ее схватили и, продержав без воды и пищи в земляном рве 10 дней, закололи мечом. Господь заранее известил святую, что ее жизнь завершится в ночь на Рождество Христово. Так и вышло. Праздник рождения Спасителя преподобная мученица Евгения встретила уже в Небесном Царстве.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Чем духовное зрение сильнее, тем больше видим мы в мире действия Бога.
1: Эти слова принадлежат богослову XX века протоиерею Василию Зиньковскому. Приведенная цитата взята из его труда «Основы христианской философии». В ней автор, кроме прочих, развивает тему теодицеи – богословской философской концепции, отвечающей на вопрос, как примирить всемогущество Бога и наличие в мире зла. С древности и по сей день люди ищут ответы. Между тем, и многие дохристианские мыслители, например, Платон, Аристотель, и святые отцы, такие как Ириней Леонский, Блаженный Августин, и некоторые философы нового времени, среди них Декарт и Лейбниц, автор термина «теодицея», придерживаются сходного мнения. Зло – это следствие свободного выбора человека, а не Божьей воли. Православие говорит, что Бог, создавший человека свободным, не может нарушить свободу своего творения. Протоиерей Василий Зиньковский продолжает эту мысль. «Долготерпение Божие кажется часто непонятным, но Бог ждет обращения к Нему Его созданий, и в этом больше страданий для Бога, чем для нас. Человек, понимающий это, уже не соблазняется обвинениями в адрес Творца». Ибо, как сказал автор книги «Основы христианской философии», чем духовное зрение сильнее, тем больше видим мы в мире действия Бога.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Способны ли наши поступки, слова и мысли влиять на мироздание? Можем ли мы не только принять участие в той войне, которую, по словам Федора Михайловича Достоевского, дьявол ведет с Богом на поле сердца человеческого, но и сделать свой вклад в победу над злом в мире? Современная писательница Стася Земчонок в повести «Дельфис. Начало» исследует этот вопрос. В центре повествования 12-летняя сирота Аня, которая попадает из современной Москвы в волшебную страну Дельфис. Там она узнает о надвигающейся опасности. Дельфису грозит гибель от Блафа, всемирного носителя зла, мечтающего поработить все миры. Жители Дельфиса вступили в битву либо против Блафа, либо за него. Король страны просит Аню о помощи. «Но что я могу сделать?» – изумленно восклицает девочка. Вместо ответа король показывает Ане колонну, высеченную из темно-серого мрачного камня. Так выглядит мир людей, в котором Блаф уже давно обосновался. Он раскинул свои сети всюду, его яд проник в каждое сердце. «И в мое тоже», – понимает Аня, когда король кладет ей на ладонь серый камень. Символ ее сердца. Через этот образ автор повести раскрывает идею первородного греха, который наследует каждый человек. Аня потрясена увиденным, но все же девочка понимает: нельзя отказываться от борьбы. Во имя жизни, света и красоты нужно выступить против Блафа. «Хорошо, я буду сражаться», — говорит она. И серый камень в ее руках вспыхивает светом. Король возвращает камень Ани в серую колонну, и девочка видит, как от него бегут искорки, оживляя прочие камни. Аня понимает, насколько важным было ее согласие встать на сторону света. Оно на ее глазах пусть немного, но изменило мироздание. Возможно ли подобное? Митрополит Сурожский Антоний, проповедник 20-го столетия, говорил, что каждому человеку верен крохотный участок Вселенной – его сердце. Но от состояния этого участка зависит и судьба всего мира. Вот и Аня, героиня повести «Дельфис. Начало», осознает: «Если хочешь, чтобы свет победил в мире вокруг тебя, сделай все для того, чтобы он победил в твоей душе».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы, после чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. К Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
5: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
4: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут председатель миссионерского отдела Московской городской епархии Русской Православной Церкви священник Дионисий Гришков и сотрудник этого отдела диакон Даниил Якушев.
0: Ларец слов.
2: В современном русском языке слово «говение» почти не используется. Его фактически заменило собой слово «пост», хотя в смысловом плане «пост» значительно говению уступает, потому что пост, или иначе «пощение», — это воздержание от еды. А вот «говение» — об этом мы с вами и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «говение». Впервые с тем, что такое настоящее говение, я столкнулся, читая книгу «Лето Господне» Ивана Шмелева. Главный герой, юный Шмелев, общается со своим воспитателем, плотником Горкиным, и вместе с ним решает в Великий пост говеть. Заметьте, не поститься, а именно говеть. Для этого он не только ограничивает себя в еде, но еще и начинает часто посещать богослужения. Карманные деньги юный Шмелев жертвует нищим. Таким образом, говение в традиционном церковном понимании совмещало в себе несколько вещей – пищевой пост, молитву и дела милосердия. Слово «говение» попало в церковнославянский язык из санскрита. Там «го» означало духовное исправление, а «гу» – глагол в переводе, значащий «жертвовать». Говеющий человек жертвует чем-то, например, житейским комфортом, из любви к Богу и так исправляет свои духовные недостатки. Говение дало жизнь и другим словам, забытым сегодня. Например, наши предки в речи использовали слово «говенствуйте», в переводе «почитать», «чтить». «Говейным» называли достойного уважения человека. В современном русском языке мы используем, так сказать, филологических родственников говения – слова «благоговение» и «благоговеть». Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «говение» означает пищевой пост, сопровождаемый молитвой и делами милосердия.
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Встречаем воздвижение креста Господня.
1: В праздник крестовоздвижения мы вспоминаем не только жертву Христову и подвиг Его божественной любви. Церковь обращает внимание верующих на само орудие искупления – крест Господень, и воспевает его величие и значимость. Честной крест с момента его обнаружения в 326 году стал величайшей реликвией христианского мира. Экспедицией, которая обнаружила истинное древо, руководила императрица Елена. Она столкнулась с тем, что верующие из благих побуждений стремились унести частицу святыни для поклонения в свои родные места. Тогда Елена приняла решение разъять крест Господень. Одну часть поместили в серебряную раку в Иерусалиме, другую переправили в Рим. Позже ее разделили еще раз, чтобы святыня пребывала и в новой столице империи – Константинополе. На пути из Иерусалима Елена основывала монастыри и оставляла в обителях небольшие частицы Святого Креста. Делалось это для того, чтобы к реликвии получили доступ как можно большее число верующих. Ведь не все могли отправиться в путешествие в Рим, Константинополь или Иерусалим. Практика отделения частиц креста Господня продолжилась. Так что уже через 20 лет, в середине 4 века, фрагменты истинного древа распространились по всему христианскому миру. Иерусалимская и византийская реликвии были утрачены, но римский фрагмент животворящего креста частично сохранился. Он находится в церкви Санта Кротче ин Джерусалемме, то есть Святой Крест в Иерусалиме. Инициатором строительства базилики стала сама святая Елена. По легенде, под плитами пола рассыпали землю, которую равноапостольная императрица привезла с Голгофы. Поэтому церковь в буквальном смысле слова стоит на Иерусалимской земле. Есть частицы креста Господня и в России. Один фрагмент древа был помещен в знаменитый ковчег Дионисия. Этот небольшой ларец-мощевик изготовили для суздальского князя Дмитрия Константиновича, чтобы хранить реликвии, связанные со Христом. Их в 1383 году привез на Русь архиепископ Дионисий Суздальский из Константинопольского монастыря Святого Георгия. В завещаниях московских великих князей ковчег Дионисия всегда указывался на первом месте в списке передаваемого по наследству имущества. С 17 по 20 век ковчег хранился в Благовещенском соборе Московского Кремля. В наши дни он находится в музейной экспозиции Оружейной палаты. Части истинного древа есть во многих монастырях и храмах России. Животворящему кресту Господню можно поклониться в Александро-Свирском монастыре в Ленинградской области, Благовещенском и Крестовоздвиженском монастырях в Нижнем Новгороде, Богоявленском и Елоховском соборе в Москве, в Крестовоздвиженском монастыре в Екатеринбурге, в Троицком соборе Троице Сергиевой Лавры. В 2006 году частица животворящего креста Господня была доставлена российскими космонавтами на околоземную орбиту. Символичность этого жеста понятна, ведь церковь всегда прославляла честной крест как меч духовный, щит верных, оружие всесильное и знамение всепобеждающее.
0: Встречаем воздвижение креста Господня.

0: Радио «Вера».
1: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов, и я рад представить наших гостей. Это священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимой Купина в Отрадном, руководитель миссионерского отдела Московской епархии. Батюшка, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: И еще в гостях у нас диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии. Отец Даниил, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Я в подводке сказал, что духовно-нравственное воспитание детей, но сегодня мы поговорим не только про детей, но и про взрослых, и тема у нас следующая. Информационный повод таков. Миссионерский отдел Московской епархии проведет онлайн-спецкурс «Православие и иноязычество». Спецкурс стартует 1 октября, продлится до 2 октября этого года, поэтому еще есть время записаться на этот курс. Ну и давайте, дорогие батюшки, расскажем, что это за спецкурс такой, онлайн-курс, и кому он будет полезен, как на него попасть, и почему вы решили его так... Ну, в принципе, очевидно, почему вы решили его проводить, но расскажите.
2: Да, ну, действительно, тема иноязычества, она не новая, достаточно... Много уже в церкви было сделано, чтобы поговорить о ней. Вот. Действительно, среди наших соотечественников, современников, можно найти распространение каких-то мифов касательно крещения Руси, касательно того, что каково было язычество у наших предков, что это некая такая вот, условно говоря, великая цивилизация, которая была искусственно загублена вот таким вот государственным христианством и навязана, и христианство было навязано нашему населению. Ну, против его воли, можно сказать, а вот именно то душевное, то настоящее, и, можно сказать, как бы такой гений, который в зародыше был погублен, вот он и потерян, и в 20 веке было произведено множество разных таких авторских реконструкций по возвращению неоязычества как вот такой вот ностальгической идеологии, идеи. Вот. В наше время как бы это реанимировалось в связи, в том числе и с политическими событиями, но, тем не менее, много людей, для которых такой попытка реконструировать, я бы сказал, создать, правильно, славянское язычество, это все же поиск чего-то необычного, поиск самого себя, поиск некой альтернативы христианству, которая как бы легко доступна, вот, и вот с таким отрицанием люди действительно туда попадают. Ну, как я уже сказал, в наше время, вот, во время специальной военной операции не раз было замечено, что новоязычество это, конечно, был и как проект такой с политическим окрасом, вот, как попытка действительно расколоть и общество, и противопоставить его. Здесь были в определенных случаях, в определенных каких-то примерах негативных, в том числе и экстремистские элементы, но наша задача курса в общем, да, поговорить с точки зрения истины, православия, вот, о таких явлениях, таких заблуждениях, вот. Записаться можно через, в общем-то, пройдя по нашему объявлению, которое у нас выложено на сайте миссионерского отдела московского, в телеграм-канале оно закреплено. Вот, там есть ссылка на Яндекс.Форму, где оставляете свою заявку. Сейчас мы активно обзваниваем записавшихся, будем создавать общую группу, и в этой общей группе это уже будет как бы закрытое, да, на нашу закрытую аудиторию, тех, кто записался, мы будем проводить наши беседы. Ну, а более подробно, вот, собственно, организатор курса, да,
1: отец Даниил,
2: специалист по теме, да, диакон Даниил.
1: Да, добавлю, что есть определенные цифры, статистика, и вот по подсчетам в России около 500 000 неоязычников. Я не могу подтвердить, опровергнуть эти цифры, но вот в открытых источниках так пишется. Вот. Ну и также есть поправка о том, что, конечно же, культ насилия, вот это разрешение страстей, вот эта ложь про веру предков, которую батюшка сейчас сказал, увлекается очень много людей, особенно молодых людей. Вот. Это все-таки, можно сказать, одна из серьезных угроз нашей страны. И добавим, что очень много уже преступлений совершаются как раз неоязычниками, и это очень опасная тенденция. Вот, отец Даниил, расскажите, что еще можете добавить про ваш онлайн-курс и такой личный вопрос, почему вы этим занимаетесь, как вы к этому пришли?
3: Отвечу на второй вопрос сначала. Я сам не с детства в православной церкви. У меня был, так сказать, духовный поиск тоже свой, и я увлекался в том числе некоторыми восточными религиозными направлениями, вот, и практиками, и пробовал.
1: Прям серьезно занимались так?
3: Ну, я бы не сказал, что прям серьезно, больше поверхностно, вот, но я, насколько мог в том возрасте, да, там, в старшей школе, пытался сопоставить разные религиозные традиции между собой.
1: То есть это было... Вы были старшеклассником?
3: Да, да. И у меня уже был опыт участия в таинствах православной церкви, ну, такой небольшой. И последнее, так скажем, искушение, да, как раз было на язычество. И я так увлекся им. И, как сейчас религиоведы называют, был язычником-одиночкой. Сейчас тоже есть тенденция к такому именно образу неоязычества.
1: То есть это когда ты сам что-то прочитал, истолковал по-своему, и сам живешь в своей, скажем, такой парадигме, да?
3: Можно и так сказать, это человек без общины какой-то конкретной. То есть он сам верит в то, что он хочет. Кстати, по результатам исследований религиоведов можем сказать, что на СВО очень много неоязычников-одиночек. Вот, это тоже может создать определенные проблемы после окончания специальной военной операции, когда к нам вернутся ветераны, они одиночки, у них в голове может быть все что угодно. Вот, но будем надеяться, конечно, что там не будет каких-то экстремистских таких направлений мысли. Так вот, у меня был духовный поиск, и вот последняя как раз была борьба внутренняя между неоязычеством и христианством. И один человек, который, кстати, участвует в качестве лектора в нашем курсе, он мне помог очень. Мы с ним списались, и благодаря его словам я в итоге сделал выбор в пользу православия и уже потом окончательно утвердился в православной вере. И вот сейчас в магистратуре, сейчас уже в аспирантуре, начал исследовать неоязычество, вообще новые религиозные движения, или как их называют еще, секты у нас в православии.
1: А вы в Московской духовной академии учитесь?
3: Совершенно верно, да. Ассистирую по сектоведению на четвертом курсе бакалавриата,
1: по-моему. То есть вы уже, ну, по сути, начинаете преподавательскую деятельность?
3: Совершенно верно, да, совершенно верно.
1: Ну, здорово. И приняли священный сан.
3: Да.
1: Да, очень ценно, на самом деле, когда люди в церкви как-то органично существуют, там приходят в церковь с рождения, уже воцерковляются как ребенок, подросток, это как бы здорово, но бывают случаи, когда вот, как отец Даниил, через поиск и какие-то, наверное, душевные переживания принимает священный сан, это очень ценно, это очень осознанный выбор, значит, был у вас. Батюшка, ну так про курс давайте поговорим, как бы закроем эту тему. Вот именно что еще ждет на курсе тех, кто запишется?
3: Ну, нужно в первую очередь сказать вот про проблемы неоязычества. С одной стороны, вот мы в повседневной жизни встречаем часто там православных, понятно, протестантов, мусульман встречаем, да, но вот чтобы встретить неоязычника, достаточно редкое явление, да, я думаю, все подтвердят данный тезис. Но, тем не менее, есть тенденция определенной к росту данного движения. Поэтому как бы церковь православная, она позаботилась заранее уже как бы приготовить апологетический материал. И некоторые наязычники, там, родноверы говорят, вот, там, православные нас боятся, поэтому они записывают видео разные и так далее, фильмы выпускают. Но на самом деле, да, мы действительно боимся, но мы боимся не того, что влияние мы там свое потеряем, да, вот наязычники станут, а мы боимся за души людей в первую очередь, что люди, они, прибегая к ложной духовности, они пойдут, ну, не в Царство Небесное и не смогут отношения с Богом выстроить. Вот это самое опасное. А еще из сложностей, наязычество — это не просто, да, какое-то движение, это конгломерат целый разных сект, разных направлений, мысли, которые зачастую между собой спорят, противоречат. Это осложняет их изучение, их исследование. Они постоянно эволюционируют в своем вероучении. Одно из характерных их...
2: Ты о чем говоришь, что эволюционирует? То, что нет никаких догм, устоявшихся нет. То есть да. Можно придумывать дальше, да, куда да. только мысль пойдет.
3: Причем зачастую они считают это преимуществом своей традиции, что вот у нас все настолько свободно, да, как бы вот боги нам по-разному открывают, вот поэтому мы верим вот так вот. Но мы знаем, что если в религиозном воззрении нет какой-то базы, это явный признак того, что это не божественное откровение, что не от Бога. Господь, он не может меняться, ну, так кардинально. Так вот, в нашем курсе мы представим разные материалы из разных сфер научных. А для того, чтобы заниматься наязычеством, помимо православного богословия, да, если мы занимаемся, говорим об апологетике, необходимо владеть знаниями из истории, из этнографии, из фольклора, знать из социологии какие-то положения, из религиоведения.
2: То есть на ваш курс нужно прийти уже почти готовым, с готовым богословским образованием, ну, хотя бы начальным.
3: Ну, скорее на курсе ему дадут вот из этих сфер, по чуть-чуть везде, да. Но, конечно...
2: Побудить интерес к изучению более глубокому.
3: Да, начальное образование в какой-либо сфере, оно, конечно, только приветствуется. И я думаю, люди с таким образованием, они даже смогут нам помочь, организаторам курса, сделать его более красочным, насыщенным и так далее. Вот у меня, например, только богословское образование, соответственно, ну, люди там с этнографическим образованием, вот, а среди наших учащихся такие уже есть, вот, ну, как я вот смотрел заявки, они, я думаю, могут как бы дать этому курсу и свои знания тоже положительный вклад сделать, так скажем.
2: То есть не просто планируется дать знания, но планируется создать такой диалог между учащимися, преподавателями и выработать, наверное, ну, какую-то, наверное, систему, воспитать людей, которые смогут с неоязычниками поговорить и как-то рассказать о Христе. Да, это очень важно и интересно. Вот у меня такой вопрос возникает. Батюшка, вы как человек более часто общающийся с прихожанами, исповедуете. Ведь есть же такое понимание у людей, когда говорят, что на мне там порча, на мне сглаз, или какие-то там покупают непонятные там статуэтки, вешают подкову на дверь. Казалось бы, ну, что такого? Народные какие-то, не знаю, как это назвать, народные какие-то предметы, которые якобы носят какой-то духовный смысл. И слышал, что это можно назвать такое бытовое язычество. Вот оно не может ли являться тоже некой проблемой, потому что быть какой-то некой ступенькой для того, чтобы потом перейти в более большой, более такой сильный ранг уже познания язычества с другой стороны, как вы думаете?
4: Интересный вопрос, конечно. Вот, я об этом не задумывался, хотя...
2: Это очень популярно.
4: Хотя, честно скажу вам, вот, допустим, если мы отвлечемся немножко от нашего курса и такой актуальной полемики, да, с русским новоязычеством, вот с этой вот реконструкцией, возьмем язычество древнее, реальное, которое существовало. Вот внутри него то есть мы можем его пощупать в исторических документах, ведь было очень сильное расслоение на реальное язычество и язычество в книгах.
2: То есть реальное язычество, да, это было какое-то ложное представление о Боге, как вот святитель Афанасий пишет, великий, что человек из-за своих страстей, из-за своих материальных, из-за своих страстей его представление о Боге становилось все более материальным, недуховным. И сначала, если он почитал как язычник даже некие великие, великие предметы, как саму Вселенную, или Солнце, или Луну, но более и более под действием уже именно низменных страстей, он стал даже почитать то, от чего сам зависит, там, в том числе животных или пищу, почитать как Бога. Вот. И к чему я это говорю? Ну, в то же, да, и вот это вот ложное, искаженное человеческое, вложенное религиозное чувство, которое Бог, ну, которое является неким болезненным состоянием души человека, да, вот, люди как-то почитали действительно, ну, допустим, Зевса, да, или другие, возьмем имена, да, там, вот, так называемых богов, вот, но нередко люди делали это с неким, с тем, что можно назвать благоговением. То есть это было искажение, и реальное искажение представления о Боге. Вот. Человеку нужно было как бы изменить свое метаноя, изменить мозги, понять, что это не Бог, но твое благочестие – это правильное само по себе устроение. Да? Поэтому вот Павел дал именно того Бога, который люди почитали, но не знали. Вот. И что я хочу, в общем-то, закончить мою свою мысль в чем? Что в то же время, если мы откроем древнегреческих философов, мы увидим, что там есть определенная такая реальная сложность мысли, сложность конструкции, которые до сих пор это люди, у нас студенты, имеют курс философии. Потом спроси у каждого из них, что такое ум у Платона, а чем он отличается там ум, понятие об уме уже более поздней философской школе. То есть те, кто даже слушает курсы лекций по философии, они не могут в этом разобраться. Тем более для людей той эпохи это было просто несуществующее даже понятие.
4: Элитарное такое.
2: Да, да, это вот важное высказанное слово. Элитарное. Это было действительно гностицизм, да, это было элитарное язычество. То есть человек, входящий в эту группу, он проходил определенное посвящение, да, это было закрытое знание, гнозис. Вот. И именно это чувство, оно, наверное, и помогло сохраниться этой группе как таковой, да, что я ценю это, потому что я не такой, как другие, да, я вот нахожусь в этой особой духовности. Возвращаясь к бытовому язычеству, то есть которое мы вот, ну, в котором люди каются, слава Богу, да, которое мы, поцерковляясь, люди распознают. Понимаете, это все же по своей природе некое иное явление. Это явление, точнее, не иное явление, это именно вот явление материализма. То есть когда человек имеет, не имеет представления о Боге, он ему не интересен на данный момент, или его религиозное вот это чувство, его душа, вот, она погрязла в быту, и он поэтому и почитает то, от чего зависит. Ему нужна удача, чтобы сложились карты, чтобы день нормально прошел, чтобы он, у него было что есть, была машина, на которой ездить. Вот. И он это и почитает. Вот. А вот языческие вот, ну, учения, которые вот отец Даниил изучает, это все же такая вещь, которая чего там, кто от кого родился, кто в кого перешел. Да,
4: ну
2: то
4: да.
2: Есть, то есть это вообще это такая элитарная штука во многом. Да, есть определенные нарративы для всех, да, вот. Но в целом, мне кажется, разные. Для разной аудитории дьявол старается.
0: Пайдея.
4: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божией Матери Неопалима Купина в Отрадном и руководитель миссионерского отдела Московской епархии. И также в гостях у нас его помощник диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии. Полагаю, что курс предназначен для того, чтобы не просто узнать, изучить, но и подготовить людей к тому, чтобы они могли как раз, когда встретить настоящего язычника, как раз не уйти от него, как вы сказали, а действительно вступить в диалог и, ну, показать истинную веру православную. Вот как это будет достигаться, за счет чего вы... Понятно, что какие-то богословские истины будут поданы, но какие-то методики... Нет, правильно, сейчас я запутываюсь, да. И поэтому нужно
1: так понимаю, знать истоки, да, ну, как бы, не разберешься там сразу, да, но все-таки самые базовые, скажем, какие-то моменты язычников можете ли вы озвучить, на которые вот можно, не знаю, нашего слушателя, например, вот за это время, небольшое время, как-то подготовить к тому, чтобы с ним можно было подискутировать?
3: Ну, тут надо сказать, в первую очередь, что программа минимум для нашего курса — это уметь проводить профилактические беседы перед аудиторией о неоязычестве. То есть это программа минимум.
1: Uh-huh.
3: А программа максимум, да, это уже...

0: находится не Иисус Христос, а вот Бог Род именно. Хотя, опять же...
1: У каждого свой, что ли, Бог?
0: Нет, Бог Род, он как бы включает в себя все воплощения всех остальных более низших богов. То есть Род считается как бы неким таким поколением первым, а остальные боги — это либо его ипостаси, либо его олицетворение, либо его дети, и, ну, тут как
1: ну, не разберешься.
0: Много-много направлений, много-много мыслей. Как говорят, куда ни посмотри, везде одни волхвы. Да, и они все меряются, кто между ними волхвее, кто из них настоящий новоязычник.
1: А вот так даже.
0: Да. Ну, я думаю, самый такой базовый пример мне приходит в голову с крещением Руси. Часто
1: самый частый вопрос, да.
0: Слышим тезис, что Русь была крещена насильно, да.
1: Огнем
0: и мечом и так далее. Ну, можно тут же спросить человека, новоязычника, а вот скажи, тебя можно крестить насильно? Вот ты язычник. Говорит, нет, он скажет, ну нет, нет, нельзя меня крестить.
1: А если он скажет, что я уже крещен был в детстве?
0: Ну, имеется в виду не просто крестить, а именно вовлечься, скажем, в традицию православную, да, христианскую. Он скажет, конечно, нет. И наш следующий вопрос. А почему тогда, если тебя нельзя крестить, вовлечь в православие, почему ты считаешь, что твои предки, славяне, которые пахали землю, которые держали в руках меч, которые были сильными мужчинами, почему их можно?
1: Которые были представители, да, более высокой развитой цивилизации, ну, которую погрузили в это отсталое христианство, вдруг взяли, да, и легко перешли вдруг в христианство. Это же что ж, где проблема? О, видите, как я уже разобрался,
0: да,
1: почти.
0: Да, вот видите, вы уже готовы к диалогу.
1: Ты же говоришь, у тебя предки были великими людьми. Как же их так быстро, так скажем, прогнули под христианство?
0: Более того, вот, часто, да, наиязычники говорят, что мы чтим предков, а вот вы, православные, предков не чтите, да, у вас там греческая, еврейская религия и так далее. Но, тем не менее, 40 поколений наших предков до нас были православными христианами. И если мы берем, так скажем, православную позицию, мы говорим о том, что язычники, славяне, они были в духовном неком поиске, да, как бы олицетворение этого поиска воплотилось в князе Владимире, и они в итоге выбрали христианство и сделали шаг выше, да, пошли к развитию, и произошло развитие великой цивилизации, да, русских людей, там потом империя появилась и так далее. Вот эта картина более привлекательная, или картина, что вот были великие там русы, славяне, которые приняли христианство насильно, проявили такую слабость, деградировали на протяжении тысячи лет, а теперь им надо вдруг вернуться резко в это язычество. Так какая картина показывает наших предков с более достойной стороны? Очевидно, первое.
1: То есть отрицание тысячелетней истории, по сути, происходит в умах современных иноязычников. Да? Куда ты денешь Куликовскую битву, Полтаву, Бородино? Неужели это были слабые...
2: Есть много пунктов альтернативной истории.
0: Да, есть альтернативная история, например, что Дмитрий Донской отрекся от язычества, от христианства, а Сергий Радонежский — это волх.
1: А, это я читал, кстати.
0: Волх, который выслушал.
1: Вы знаете, я встретил в одном паблике в нашей отечественной социальной сети одной, и меня удалили, заблокировали с комментарием, что у меня ПГМ. Знаете, как переводится?
2: Ну, наверное, догадываюсь.
1: Православие, да, головного мозга. Я не знал, что это такое, я потом искал в поисковике, как это же...
2: Диагноз, да?
1: Да, мне так стало обидно, что меня выкинули из диалога, то есть мне не дали доказать точку зрения. Пытался там... Там, кстати, тема была про Ивана Третьего, пытался что-то там рассказать, как это было, про смутное время уже пошел, там уже... Думаю, наконец-то, вот, можно побеседовать. Просто удалили.
2: Можно, наконец-то, перейти к аргументам.
1: Да-да, и как только я перешел к аргументам, меня оттуда убрали. Ну, паблик хороший был, там много было подписчиков, и поэтому я и всегда читал. Интересно было, о чем думают другие люди. Но, ну, вот так вот еще получилось.
0: ВКонтакте очень много пабликов неоязыческих с большим достаточно числом подписчиков. Да, они эту нишу занимают, развивают. И я думаю, тоже это задача для православных, так скажем, ну, как бы быть более активными в противодействии. Не так много у нас групп ВКонтакте, которые разъясняют вопросы православия и иноязычества, православия и родноверия. Еще вот хотелось бы такую мысль сказать в продолжение слов отца Дионисия про греческих богов, да, про философию и так далее. Вот есть такой философ...

0: Карл Ясперс. И вот он как раз выдвинул такую концепцию осевого времени. Это определенный период в истории человечества, в котором определенные народы, язычники, они перешли от мифологического сознания, от каких-то сюжетов, истории о богах, как раз к философствованию, к рационализации. И вот на базе этого была построена какая-то цивилизация, культура, как, например, древнегреческая, римская или египетская. Да, так вот, по мнению исследователей, со славянами такого не произошло. То есть славянские язычники, они так и остались вот, ну, в том состоянии именно мифов. Поэтому они так легко приняли христианство, в том числе поэтому, потому что они увидели тут логичность, рациональность, красоту, изящество, то, что соответствует человеческому достоинству, да, и так далее. Одна из задач курса как раз-таки дать православным христианам такой материал, при помощи которого они могли бы свидетельствовать иноязычникам то, что мы чтим предков, мы, православные христиане, чтим, мы уважаем и нашу дохристианскую историю, мы уважаем христианскую историю, у нас есть молитва, молитва за усопших. У нас есть дни поминовения усопших. Угу. У нас дни поминовения усопших больше, чем в стандартном, так скажем, среднем наоязыческом календаре.
1: Да каждый день, на каждой литургии мы поминаем усопших.
0: Да. И у нас есть родительские субботы, да, память павших в битвах разных и так далее. Это ли не почтение к предкам? И вот как раз хотелось бы акцент на этом сделать. И вот многие, кто общаются с родноверами, они свидетельствуют, что если мы им даем правильное понимание православия, разрушаем мифы о православии, то зачастую они начинают к нему склоняться, к православию. Проблема в том, что очень много мифов у них в головах, у нас. И, наверное, программа минимум в общении с любыми иноверцами — это развеять мифы у нас, чтобы у них хотя бы было правильное представление о христианстве.
1: Напомню, что в эфире «Радио Вера» программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. А в гостях у нас священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимой Купина в Отрадном, руководитель миссионерского отдела Московской епархии, и диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской городской епархии. Вернемся через несколько минут.
2: «Пайдея».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Напомним, что у нас в гостях священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимой Купина в Отрадном, руководитель миссионерского отдела Московской епархии и диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии. Батюшка, про бытовое язычество я сказал, так что не случайно, потому что я зачастую встречаю среди наших православных людей, которые ходят в храм, вот всякие поверья, даже в социальных сетях, там, где ребенок рождается, замазывают, блюрят лицо младенчика, чтобы никто что-то не подумал. Ну, в общем, как-то в головах умещается у них вот два явления. Они причащаются, исповедуются, а дома они там верят еще во что-то. И к бабушкам ходят, еще куда-то ходят. Я понимаю, что я немножко там вскатываюсь в тему суеверий, но все-таки ведь мы говорим о просвещении наших православных людей, и, к сожалению, нужно отметить тот факт, что не так легко и хорошо у нас получается пару людей просвещать, потому что в головах у некоторых просто самая настоящая каша. Вот как здесь быть? Потому что мне кажется, что когда бабушка своего внука там как-то там благословляет травками, еще чем-то там, и читает какие-то заговоры, то уже у детей порой искажается вот это чувство правильной веры. Это многие бабушки, конечно, в храм приводят внуков. Ну, я просто знаю очень много таких примеров, когда у ребенка уже формируется с детства какое-то искаженное сознание. Именно даже не по отношению к православию, просто, знаете, такое внутреннее религиозное чувство. Как здесь быть?
3: Ну, вот вы в нашей беседе нередко затрагивали тему истории. Вот, когда читаешь церковные документы, памятники церковной истории, да и светской истории нашей страны, то иногда ты ищешь какой-то золотой век, когда же вот было так, чтобы все были, ну вот, идеальные православные христиане, идеальное православное общество. И вот эта духовная беда, о которой вы говорите, она действительно существует, да, они всегда вспоминаются, да, у наших предков, у святителей, вот.
2: Что гадали, а потом шли в церковь, да,
3: да, это, да, вот, да, факт. Да, да. Да. При том, что если сейчас часто вот это суеверие, оно является неким замещением веры, тогда люди совмещали это, то есть, да, вот. Поэтому ответ здесь всегда один и тот же. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Вот Евангелие просвещает, да, вот свет Христов просвещает всех. Поэтому мы всегда делаем одно и то же. И дьявол делает всегда одно и то же. Вот, мы, я имею в виду здесь даже в какой-то мере узко, как миссионерский отдел. Сейчас вот мы, к примеру, в этом году, и, думаю, на следующий год эта задача у нас остается. Вот мы акцентируем внимание на, к примеру, такой форме миссии, как уличная проповедь. Вот, как миссия в общественном пространстве.
2: Это уже забытая такая форма проповеди, кстати.
3: Ну, я бы не сказал,
2: давно
3: наоборот.
2: Я не встречал ее.
3: Наоборот, вот как сказать, как апостол Павел говорит, о нас не знают, о нас не знали, о нас узнают. Да? Вот. Поэтому наоборот, на священначале тоже обращает внимание на то, что мы должны обратить на нее внимание как пастыри, как миссионеры. Вот. Действительно, иногда нет других вариантов, как выйти самим к людям и о чем-то евангельском начать с ними говорить, вот, искать тех, у кого есть желание. Вот. А все вот это невежество, оно преодолевается духовным знанием. Вот. Естественно, когда человек открывает Евангелие, если его ум, совесть еще способны его воспринять, да, само по себе это все. Потому что, понимаете, ведь это же не просто пустышка. Вот. Почему люди держатся суевериями? Почему, как я сказал, на протяжении всей истории эти суеверия есть? Потому что это реальные, реальные состояния человека, на которых паразитирует дьявол. Поэтому они сильны в человеке. Какие? Страх. Страх за свой завтрашний день. В основном, да, вот Иоанн Златоуст говорит, что одна из основ как бы греха – это нужда. Такая интересная мысль, да, нужда. Вот, действительно, нужда как некая духовная проблема, когда ты боишься, да, ты по-звериному боишься, и ты готов приступить свою совесть, ты готов что угодно делать, лишь бы жить. Как вот в книге его, да, дьявол говорит, вот, да, про Иова, да, что вот ты все у него отнял, он тебя благословил, вот, но за жизнь свою, да, за жизнь свою человек уже сделает что угодно. И вот на этом именно паразитирует дьявол. Поэтому все вот эти вот народные суеверия, они связаны с каким-то методом защиты. Да, с каким-то методом защиты. То есть люди хотят именно защититься. Вот почему это на самом деле очень глубоко. С одной стороны, мы смеемся над этим, ну, какие-то там травки, там, да, заговорчики. А на самом-то деле это глубоко укоренено, это антивера. Да, то есть, и чем ее можно заместить? Реальной верой. Реальной верой. Вот.
4: Если как... человек этого хочет вообще.
3: Ну, да. Тоже, знаете, вот такой духовный совет, помню, у кого-то читал, не помню уже у кого, как вот бороться со страхом. Кто-то вот из, даже не помню, то ли из святых, то ли из современных отцов, такую мысль, да, вот выражал, что когда человек, ну, что когда человек боится, он во что-то начинает слепо верить. Да? Страх – это некая вера. Да, по своей природе. Это некая такая очень яркая, это, знаете, как вот боль. Боль может приходить в форме, как это называется слово, резкая боль, как это...
4: Острая.
3: Спазм. Спазм, да. Угу. Вот суеверие – это некий спазм веры, но ложной веры. Вот надо во что-то, какую-то соломинку взять. Вот. Поэтому нужна обратная вера. И вот кто-то как раз в состоянии страха, кто-то советует, возьми конкретное слово из Писания. К примеру, я буду с вами во все дни до скончания века. Вот все, закрой все остальные мысли, вот на этом слове сосредоточься. Господь сказал, я буду с тобою. Все, тут как бы зачем, о чем спорить? Он же сказал, что он уже будет с тобой. И мы как бы один страх перекрываем ответом, да, каким-то. Вот, поэтому...
4: Это очень интересная мысль на самом деле. Получается, что общаясь с неоязычником, можно выявить у него, я предполагаю сейчас, на самом деле, может, вы подтвердите, ну, какие-то проблемы, может быть, даже в такого духовно-психологического характера. Вот действительно, я очень много общался с военнослужащими, которые являются участниками специальной военной операции. Я могу подтвердить, что их вера в Вальгалу или в каких-то скандинавских богов, еще что-то, она вот, по сути, вот об этом. Они постоянно боятся. А православие же говорит наоборот, не бойся, я с тобой. Да? И поэтому здесь получается, что порой человека, ну, мне, я сейчас так, скажем, пришла мысль о том, чтобы поговорить с неоязычником, его нужно сначала, наверное, как-то успокоить. Может быть, там какие-то душевные терзания.
3: Понять, наверное, как любого человека
4: надо понять. И понять, да, да. То есть не сразу, наверное, накидываться на него, как вот ты не прав, а я вот знаю, как нужно, я сейчас тебе покажу. А действительно, ну, залезть к нему, ну, скажем, просто пообщаться, показать, что ты человек, и ты его слушаешь.
3: Ну, это действительно проблема любого диалога. Вот, и, думаю, здесь отец Даниил тоже, может быть, более детально даже приведет некоторые примеры к тому, что, как я сказал, да, неоязычество активно используется в плане даже государственной борьбы, да, как некий экстремистский, как идеология, да, но очень часто, как я сказал вначале, это действительно поиск Бога. все же у людей. Поиск чего-то необычного.
2: Вот, к сожалению... они спокойны все равно по-своему, получается.
3: Ну, это отрицание, да, через отрицание. То есть христианство – это нечто обычное, вот там от родителей досталось, вот, или разные бывают соусы. Вот, поэтому действительно очень важно по-евангельски человека услышать, вот, и обратиться к нему по-евангельски.
5: Да, отец Даниил Сысоев, вот известный миссионер, да, он говорил, что нужно у человека не отнимать то, что у него, а дать ему лучшее, да, предложить ему лучшее. Как раз один из принципов тоже миссии, один из принципов проповеди. А по поводу как бы внутренних состояний, тут, конечно, большой очень спектр, потому что наязычников много. Есть люди, которые увлекаются восточными разными направлениями и оккультизмом, и заканчивают очень плохо, да, ну, если мы говорим о психике. Есть те, кто занимается этим, но там физически у них психика остается более-менее вот, там, в норме. А есть наязычники, которые действительно склонны к нацизму. Есть те, кто, ну, по крайней мере, на слова говорят, что нам никакого нацизма не нужно, никакой политики. Мы ищем свой духовный путь, свое духовное развитие. Вот мы живем с богами, и все, мы мирные люди. Вот. И если на них посмотреть, то это действительно выглядит, ну, так и выглядит. Поэтому, да, вот как отец Дионисий сказал, поиск альтернативы, что на фоне православного большинства хочется что-то вот другое. У кого-то, может быть, был опыт соприкосновения с православием, да, негативный, ну, как вот у многих наших таких недовоцерковленных соотечественников или атеистов. У кого-то мифы о православии опередили благую весть верную, да, вот, в голове, и человек, он с этими мифами живет и ничего не хочет слушать. Вот, например, тоже общался с одним родновером, и вот какой у него аргумент? Он говорит, а где в Библии сказано про славян? А нигде, ну все, я с тобой даже разговаривать дальше не буду.
2: Ну это национализм какой-то.
5: Я славянин. Ну, он как бы сам по себе не радикал, то есть он, ну, не пойдет убивать другие там народы, да, что вот мы, ну, там лучший народ. Хотя такие направления в наязычестве тоже есть. Но вот конкретно человек, да, вот как бы все, для него диалог закрыт. То есть для него вот это вот национальное самосознание или то, что называют, связывают с термином такой примордиализм. Это идея, что вот национальность, она как бы определяет критерии внутренние. Из этого вытекает, что определяет характер человека, определяет его религиозность. Так если мы славяне, значит, у нас должна быть своя религия славянская, вот наш славянский дух. А мы как бы говорим о том, что Бог над всеми, да, он универсален, он над всеми народами, он предлагает всем народам войти в с ним завет. Христос за все народы земли.
2: Не с неэллины, не иудеи.
5: Да. Вот, поэтому тоже вот такие причины, например, непринятия православия. Ну и, конечно, вот то, о чем отец Дионисий говорил, духовный опыт. И есть как бы системы, в том числе у родноверов, у волхвов, ступени, по которым можно пройти и получить реальный духовный опыт. А человек, который его получил, конечно, как бы он не уйдет оттуда просто так. Он скажет, я реально ощутил связь с богами. И что здесь православие должно сделать? Люди такой направленности языческой, они ценят дух в людях, ну, часто ценят дух. И мы должны показать этот дух, что у нас тоже есть дух, у нас есть любовь, у нас есть смирение, что мы тоже участвуем в духовных практиках, но других, что есть правильные духовные практики, которые человека в связь с Богом приводят. Вот должна быть такая альтернатива, потому что вот среди, ну, мифов тоже о православии распространены идеи, что вот там просто, ну, слепое послушание, все такие, как овцы, вот слушают батюшку и все. И у них своего ума нету, своей духовной жизни у этих
2: людей. Еще нужно подставлять другую щеку, если тебя ударили.
5: Да.
2: Такие слабаки.
5: Да. Слабаки, которые почему-то смогли крестить язычников, да, вот в X веке. Поэтому, да, это... Ну, призыв каждому верующему человеку проводить внутреннюю духовную работу, постоянно молиться, в общении с такими людьми. Вообще, как бы апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Поэтому, если у нас будет дух, тогда действительно мы сможем.
2: Да, миссия всегда начинается, наверное, с самого человека. То есть, если ты Григорий Ниский, кажется, говорил, что богословие – это жизнь. Если ты говоришь, а это никак не подкреплено твоими внутренними переживаниями, твоей верой, и ты действительно говоришь, живешь так, как говоришь, то это, конечно, дает некий вес. Как раз, наверное, в диалоге с человеком, которого ты хочешь в чем-то убедить, сильнее всего будет именно твоя внутренняя харизма, которую ты достигаешь за счет того, что ты просвещаешь свою веру, начинаешь более глубоко ее познавать и более быть уверенным, то есть еще и от знания силы.
5: Святитель Григорий Палама говорил, да, что всякое слово борется со словом, но кто борется с жизнью, кто опровергнет жизнь? Никто. Слова это одно, да, жизнь это другое. Да.
0: Пайдея.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божьей Матери Неопалимой Купина в Отрадном, руководитель миссионерского отдела Московской епархии, и диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской городской епархии. Говорим мы про неоязычество. Я вот сталкивался с некоторыми такими явлениями. В первую очередь, я помню, почему-то все время это было во время службы в армии. То есть мой товарищ мне объяснял очень так серьезно. Это был 2011 год, про то, что славянский род – это сила. Я тогда уже отучился 3 года в семинарии, как-то вошел с ним в полемику. У него мама очень верующая, и он потом погиб. Я вспоминаю эту историю, как он погиб. Он после уже окончания службы в армии ушел работать в полицию, а это был Краснодарский край, на самом деле очень такой многонациональный регион, и он там уже в неслужебное время с кем-то повздорил, и его убили. Именно как раз вот его вот эта убежденность в каком-то там, в какой-то правильности славянских богов, родов и еще каких-то там моментов как раз побудили в нем некий национализм. И он с этнической группировкой вступил в конфликт, и, в общем, вот так закончилась его жизнь. И мы за него молимся. Каждую службу вспоминаю, вот. Владислав, вот просто, не знаю, как тут в памяти осталось это имя, его образ, но вот так получилось. А я с ним очень серьезно спорил по поводу язычества славянского. Второй момент тоже очень важный. Там погиб один знакомый товарищ, и мне об этом сообщают. Я пишу сообщение «Вечная память» этому близкому мне человеку, а мне отвечают: «Пусть Эль Вальгали течет ему рекой». Я такой думаю: Господи, помилуй. Ну, пытался объяснить. Я вот, знаете, как пытался объяснить тем, то, что действительно мы молимся за умерших. То есть церковь каждый раз молится. То есть я объяснял, что смерти нет, что будет будущая жизнь, что он погиб, и он будет жить вечно. В общем, вот какие-то моменты. Вроде как, ну, потом этот человек, который мне написал эту фразу, мы с ним даже потом, я устроил ему причастие. То есть он сходил на службу, поисповедовался, причастился. Ну, тоже я не знаю, как это на него повлияло, потому что он тоже мог понимать это как какой-то магический ритуал. Вот сложно порой объяснять какие-то православные истины, они могут это все перековеркать, ну, именно как какой-то магизм. То есть, ну, тоже такая проблема возникает. Ну, и самый такой, казалось бы, безобидный пример, который я приведу. Я вручал одни награды, приехал в одну музыкальную школу, там фольклористы выиграли в одном конкурсе призовое место, я должен был вручить диплом, и они на радости сделали мне маленький концерт. И вот то, что меня очень сильно поразило, когда мне сказали, что сейчас детки, хор «Лада», дальше, который назван в честь языческой богини плодородия славянской, исполнит рождественскую колядку про Пресвятую Богородицу. Я прям просто, у меня вот это все упало внутри. Я думаю, как же так? Я их очень люблю. Они правда верующие люди, они даже в церкви поют, эти преподаватели. Но вот как это умещается? И здесь, опять же, приходим к миссии и профилактике иноязычества среди детей, получается.
5: Ну, причем с Ладой как богиней есть некоторые вообще проблемы, ну, вот в плане религиоведческих. Например, если мы берем Перуна, там он точно был в пантеоне князя Владимира, но с Ладой как бы там тоже есть вопросы.
2: Ну вот у меня Лада — это марка машины, простите, вот ассоциируется. Но тут меня просто, я, конечно же, провел с преподавателями разговор, говорю: ну колядка рождественская, ну как так там? И, ну, к слову, колядка тоже есть вопросы, да? там это тоже, да, есть своя история. Да. Но мы, конечно, все это воцерковили, стараемся. Но вот профилактика среди фольклористов, например. Нет ли здесь такой скрытой угрозы? Потому что они говорят, что это наши корни, что это важно, что мы стараемся поддерживать традиции. И то, что коза, которая ходит по домам, вот, или там маску надевает человек в форме козы, очень страшно смотрится, что это символ богатства. И что, несмотря на то, что в дом приходит коза, они там сеют, веют, повивают, еще и при этом могут спеть тропы Рождества. Вот как это все умещается? Как вы с этим работаете? Нужно ли? Вот как
5: вы
2: это
5: очень актуальную тему подняли, потому что сейчас одно из таких самых крупных направлений в родноверии, они занимаются как раз реконструкциями через фольклор источников.
2: Очень много детских кружков и разных объединений творческих, где занимается очень много детей, кстати.
5: Ну да, вот и получается, что источников исторических нету, вот, а есть сказки, былины, былички разные, и вот оттуда пытаются какую-то информацию черпать отдельные идеологи, так скажем, находить какие-то архетипы, находить что-то, что несовместимо с христианством, и они сразу говорят, это значит точно языческое, и на основе этого пытаться как-то реконструировать пантеон, функционал богов и так далее. Вот, конечно, с научной точки зрения очень много вопросов, кто такому подходу, что фольклор можно интерпретировать по-разному. И в среде фольклористов, ну, именно профессиональных, ну, значительное большинство все-таки относятся, ну, как сказать, с улыбкой вот к таким реконструкциям.
2: Профессионалы к этому,
5: да,
2: относятся,
5: да, да. Ну, и с определенным, не только, наверное, с улыбкой, но и, может быть, с неким переживанием того, что тут как бы под видом науки делается нечто ненаучное совершенно. Да, но нужно сказать, это, что люди, которые увлекаются фольклором, да, язычники, они через это, как в качестве инструмента, используя фольклор, они проникают в разные аудитории. Да, то, о чем вы сказали.
2: Это, в том числе и детскую.
5: Это различные, да, этнофестивали, вот, детские мероприятия.
2: Там. Причем есть этнофестивали совершенно прекрасные. Я очень много знаю артистов и организаторов, которые современное какое-то прочтение фольклора делают. Uh-huh, этносфера, uh-huh, например, Веритенцы. Ну, uh-huh, здорово.
5: Да, да. И вот как раз одна из задач православной церкви – это популяризировать именно фольклор именно в православном русле. Потому что значительная часть фольклорного материала, да, она содержит в себе православные идеи, христианские идеи, имена святых там, и так далее. Поэтому мы должны все это использовать как инструмент. К сожалению, многие, ну, православные в определенных кругах, они считают, что фольклор – это все язычество, все, мы от этого открещиваемся, у нас вот как бы нет ни эллина, ни иудея и так далее. Но на самом деле как бы разумно было бы, осознавая, что нет ни эллина, ни иудея, все-таки сохранить народную культуру с ее проявлениями, с песнями, но чтобы она вела к православию, чтобы она вела к христианству, чтобы через это люди проникали в христианство. И вот у нас по стране очень много таких этнографических площадок, которые вовлекают язычество, причем, ну, очень так, по-тихому, так скажем, да. Давайте приедете, мы споем песни, русская пляска и так далее, а потом потихонечку религиозные идеи начинают туда вот, как бы, запускать. Да, и человек, который изначально просто хотел почувствовать себя славянином, ему начинают рассказывать про богов, как нужно верить, да, и он начинает потихонечку в это вовлекаться. Да, и необходимо больше вот таких площадок именно альтернативных. И не просто больше, да, но и давать огласку широкую. Предлагать вот людям, которые стремятся, склоняются к родноверию, к наиязычеству, предлагать им вот такие фольклорные площадки, что вы можете почувствовать себя славянами, это неплохо быть как бы сыном своего народа, да, ну, без перегибов, но при этом нужно быть православным христианином, и это одно другому не противоречит.
2: Я вот участвовал в одном проекте телевизионном, и там посвящено было праздникам 20-м, большим праздником церковным. И мы приглашали туда фольклорные ансамбли по каждому празднику. И на самом деле, конечно же, там было так, на самом деле, насторожно на все это смотрел, но как бы пришлось изучать невольно эти традиции. И действительно, у русских на каждый, как не русских, скажем, наших предков, да, то есть белорусов, украинцев тоже, вот на этой территории были разные традиции под каждый праздник. Допустим, на Архангела Михаила там могли потанцевать, а на Троицу могли там спеть определенные попевки. Каждый праздник с чем-то ассоциировался там. Допустим, петровские песни тоже я слышал, которые вот пришли к нам еще с петровских времен, они абсолютно очень христианские, очень даже богословские. И многие почему-то... То есть традиции действительно есть, они очень богаты, они многие, может быть, даже языческие какие-то традиции, как многие говорят, уже выцерковились. Они переросли из себя, вышли, стали христианскими. То есть здесь тоже определенная работа там должна продолжаться. Это очень важный момент. Но это было очень интересно. Я тогда именно почувствовал вот эту русскую культуру, настоящую русскую православную культуру, когда убирали вот эти все предрассудки и там что-то там придуманное, а и получали действительно интересный такой материал.
5: Можно еще в качестве примера привести вот ансамбль древнерусской духовной именно песни. Это Сирин. Сирин очень известный.
2: Это такой... Да. Это
5: Андрей Котов.
2: Да. Маэстро. Такие мастодонты в этой сфере.
5: Да, да. И вот через их творчество мы можем прикоснуться к тому, что реально древние славяне слышали, как, что они пели, да, чем они восхищались, чем они вдохновлялись. И это все было православное, это все было христианское. Вот такую альтернативу нужно предлагать родноверам. И, ну, может быть, убежденные родноверы, они останутся на своем, но люди, по крайней мере, которые не утверждены, начинают симпатизировать этому течению, то дай бог, чтобы вот через такой фольклор, да, православный, они пришли ко Христу.
2: Вот я переживаю, что народный костюм вот из-за каких-то языческих, экстремистских, возможно, в каких-то случаях моментах сделают еще и народный костюм экстремистским. Знаете, бывает такое вот, когда народный костюм пытаются сейчас ввести к сковородке, как обиход нашей жизни. Считается, что ты надел к сковородку платьечко какое-то красиво вышитое, и все, ты стал русским, а там дальше уже никакого содержания нет. Это тоже было бы обидно, если бы мы к этому пришли.
5: Ну, вот русский подрастник, надеюсь, никогда не запретят с косовороткой.
2: А, да, русский, кстати, да, тоже интересная деталь одежды священников. Вот батюшка сидит в греческом подрастнике, да? Вот это значит, воротник у него застегивается прямо по центру, да, как вот рубашку мы застегиваем. А русский подрастник застегивается чуть сбоку, слева, как косоворотка, да. Тоже такая интересная деталь. Нет, никто ничего не должен запрещать. Просто если, скажем, это не языческие течения очень серьезно будут возобладать в обществе, и обычно, знаете, когда что-то плохое случается, у нас принято обычно как-то радикально решать проблемы. Не хотелось бы, чтобы русские костюмы, традиции как бы немножко становились экстремистскими.
5: Ну,
2: да.
5: Ну, будем прилагать усилия, чтобы этого не случилось. Вот. Но опять же хочу сказать, что как бы на язычество это не сверхпроблема. Там, допустим, протестантов больше намного, там мусульман больше, да, если мы говорим о проблемах, как то, что люди не в истинной вере находятся. Но, тем не менее, как бы есть тенденции к росту, и то, что заранее уже стали как-то реагировать на это, я думаю, что с Божьей помощью как бы все получится.
2: Отец Денис, а вот современный миссионер – это кто? Кто это? Кроме того, что это батюшка в рясе с крестом, вот, по вашему мнению, как можно характеризовать? Каким бы вы хотели его вопрос, видеть, да? Например?
6: Да.
2: Ведь это же не только должен быть человек, который носит священные одежды в священном сане.
6: Знаете, тут как-то, помню, у нас был один миссионер, который сейчас уже такой опытный. И вот когда мы как-то вместе трудились, вот он так очень активно, ревностно хотел проповедовать, ходить к людям. Я, помню, советуюсь с таким старшим братом, говорю, вот Н. Он такой молодой, такой активный. Я говорю, что с этим делать? Он говорит, а что с этим делать? Я говорю, а ты хотел, чтобы он был старый и пассивный?
2: Молодой и активный, вот то, чего нам, наверное, не хватает.
6: Да, поэтому, вы знаете, миссия, она, конечно... Миссия – это просто часть церковной жизни, на самом деле. Вот, просто, наверное, у нас, в нашей церкви, я имею в виду в России, как бы наши уже отцы, наши как бы грубо нельзя сказать, предки все еще живые, большинство живые, слава богу. Я имею в виду вот те, кто столкнулся с эпохой возрождения церкви, наверное, и их задача была вот конец 80-х, 90-х годов, вот эти десятилетия, это вопрос, ну, эпоха такого строительства, да, и само сознание миссии, оно вернулось не сразу, потому что нужно было сделать срочные дела, да, негде было служить, службу негде
2: было. Не было священников.
6: Да, а это, естественно, это то же самое в церкви, как помогать бедным, как заниматься милосердием. То есть миссия – это такая же неразрывная часть. Вот такой вот учитель, точнее, как человек такой, Ориген, да, который, в общем-то, в итоге был осужден церкви, но в своей жизни сделал много доброго. Вот. Простите, я не то имя назвал, Тертуллиан, хотя, к сожалению, тоже закончил свою жизнь вне границ церкви. Вот. Он сказал такую мысль, да, что какое, говорит, свойство церкви? Свойство церкви – это постоянно проповедовать. Интересно такое. Вот он выразил слово, он говорит, что как мы, говорит, отличим церковь истинную и секту? Он говорит, секта не проповедует Слово Божие постоянно. Они как бы ради себя живут. А церковь, она, говорит, до смерти проповедует Слово Божие. Вот часто у нас как бы диаметрально наоборот. Вот сектанты проповедуют, а мы как бы молимся, постимся там. Вот. Но, тем не менее, само сознание церкви – это проповедь. Поэтому как она происходит? Да очень по-разному. Любой человек, который на своем рабочем месте, зная Евангелие, зная православную веру осознанно и делится с ней, он уже занимается миссией. Вот. Поэтому, если подходя к ответу все же на этот вопрос, без прелюдий, миссия может быть очень разной. Вот.
2: И образ твоей жизни тоже может быть миссией.
6: Просто поймите, иногда, вот тоже хочу, что, наверное, актуализировать, очень важно, что мы как бы ее сами гасим, как свечу. Вот я не раз встречал такое, знаете, что наши вот православные братья, сестры в больницах приходят к людям, и они как бы видят, что человек не церковный, и они думают, так, но он не церковный, так, ему мы не будем тогда предлагать Евангелие, или более того, он мусульманин, ему нужно Коран дать. То есть это, конечно, не христианский все же подход. То есть мы нужно понимать, что наша вера – это не просто наше убеждение, это спасение. Да, то есть это добро. То же самое, как кусок хлеба, как денежка, да, то есть это, ну, денежка в смысле, как поддержать человека, когда ему плохо. Поэтому это ценность сама по себе, это не просто наш флаг. Вот.
2: Спасибо, батюшка. Ну, напоминаю, что 1 октября стартует онлайн спецкурс православия и неоязычества, который проводит миссионерское отдел Московской епархии. Можно записаться на этот курс. Всего будет 10 занятий онлайн и 5 практических занятий. Об этом вам, конечно, подробнее расскажут после того, как вы запишетесь на этот курс. Вы, так полагаю, ждете всех желающих, и поэтому присоединяйтесь. А информацию можно найти на сайте миссионерского отдела Московской епархии. Батюшка, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу.
6: Взаимно.
2: Спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, будет очень полезно. В общем, важно беречь себя, важно воспитывать в себе настоящего христианина, ну и там все остальное подтянется. Напомню, что в гостях у нас был священник Дионисий Гришков, настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимой Купина в Отрадном, руководитель миссионерского отдела Московской епархии, и диакон Даниил Якушев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии. У микрофона был Сергей Платонов, а я хотел бы еще раз напомнить, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересного опыта работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Всего доброго, до свидания.
7: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
8: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
9: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер, отец Александр.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас очень интересная тема, о которой мы тоже с Сергеем рады поговорить, размышляем, что такое муж, глава семьи. Знаете, с какого вопроса хочется начать? Вообще, что такое глава семьи? В каких областях муж должен быть глава семьи? Духовный, финансовый, не знаю, бытовой, там, главный родитель, главный авторитет. Вот начните об этом, пожалуйста, отец Александр.
3: Ну, в идеале во всех.
1: Ага.
3: Вот финансы, например.
1: Ну, в идеале.
3: В Библии сказано, что жена спасает чадородием, а муж в поте лица добывает хлеб.
1: Ага.
3: Вот, и, ну и если женщина, такой в прошлой традиции, она рожает детей активно, да, ей, конечно, работать трудно, нормально. Конечно, она может подрабатывать, может там где-то числиться, там еще что-то, но так вот прям вот работать, там, как это, 5 на 8, да, и будет трудно, потому что, ну, она там то беременна, то маленькие дети, то еще что-то. Вот, кстати, так было всегда. Кроме последних там лет 50-60. Вот. И поэтому, естественно, муж, он добытчик в семье обязательный. Тут никуда не денешься. Сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас жены в 10 раз больше мужей получают. Муж 50, она 500. Вот.
1: Но... И что, расставаться?
3: Ну, знаете, все-таки глава семьи на первую строчку я... бы вынес именно духовную сторону, духовные глаза семьи. Есть даже такое выражение, что муж осуществляет внутрисемейный апостолат, слово апостол. Вот. И вот, но единственное, что, чтобы этот апостолат осуществлять, надо немножко соответствовать. Потому что если муж не совсем соответствует, то духовная глава семьи будет уже немножко проблематично, так сказать, быть. Поэтому на мужа лежит особая ответственность по спасению своей души. Потому что если он свою душу не спасает, как он может, так сказать, что-то дать другим? Вот, стяжение благодати Божией. Хранить спокойствие, когда там жена в раздражении, в истерике там, и так далее. Вот, не обижаться в этот момент.
2: Не провоцировать.
3: Да, не добавлять.
2: Обиды, да.
3: Когда жена начала истерику, а муж ее успешно подхватил, развил.
1: Идеальная пара, я считаю.
3: Да. Вот, так сказать, они друг друга поняли. Ну, вот как муж должен быть таким идеальным начальником. Вот, но... Вот иногда эту фразу муж глава семьи понимают чисто административно. А, естественно, Библия, так сказать, Евангелие, апостол, церковь, естественно, понимают, что, как я сказал, духовные силы. Духовные силы. На самом деле духовную силу женщины чувствуют. И надо так сказать, что равенство мужа в семье с мужа никто снять не может.
1: Ага.
2: В общем, если ты мужчина... Ты женился, все. Что бы там ни происходило, ты должен быть главным.
3: Да, ты должен быть главным, так сказать, потому что на тебе лежит ответственность перед Богом. Это ведь тебе, это ведь заповедь Божья. Что муж глава семьи – это заповедь Божья. Что жена подчиняется мужу – это заповедь Божья. Что муж глава семьи – это заповедь Божья для мужа. Так сказать. И сила мужа, если мы возьмем Священное Писание, в чем? Любви к жене. Христианской любви, не просто там потакание ее там слабостям и страстям, что называется, а в любви к жене. То есть если он ее по-христиански любит, то есть он ее любит в Боге, то есть учитывая все заповеди Божьи. И помню, так, кстати говоря, предупреждение апостолов, что жена сосуд немощный, то есть не можете что угодно ожидать в рамках, конечно, нашего прославного выбора. Вот. И, вот так, и вот эта любовь, и дает силу мужу. Понимаете? И жена это будет чувствовать. Вот еще раз я так хочу закончить свою фразу, что даже если она сама очень проблемная, Так, ну, характер такой, знаете, бывает сбалушный, там еще что-то. И такой, знаете, не очень смиренный. Сейчас вообще женщин смиренных очень трудно найти. Не так просто. Вот, ну, что, и где взяться-то откуда?
2: Ну, на самом деле, батюшка так, конечно, говорит. Это жестковато, да, по отношению к женщинам. Но батюшка многодетный отец, и нельзя его упрекнуть в том, что он не любит свою жену.
3: Да.
2: Поэтому так тоже вот... сделайте, пожалуйста, на эту поправку, да. Так чтобы вот... не сильно кого-то это задело.
3: Да-да. Так вот, так вот я потом мужчин тоже пройдусь по нам компенсации. Вот.
1: Так вот. Жарко.
3: Вот все равно, если у нее есть любовь, если он ее терпит, но при этом не, вот, не, может, как терпеть? Может, терпеть, там, типа, ты, вот как ты дорогая, как ты хочешь, вот, все, делаешь все, что хочешь, я все выполню. Это не то терпение, не христианское терпение. Это человек поднял руки, и он все, он не глава семьи. А он все-таки ведет свою какую-то линию, на что-то соглашается, на что-то не соглашается. Вот, и там, может, какие-то компромиссы, естественно, как в любом деле, вот там, в каких-то второстепенных моментах. И он ее терпит. Вот я никогда не забуду, как на одной исповеди давно уже мне я женщину спрашиваю, говорит, а вы мужа-то любите? Говорит, конечно. Кто ж меня, кроме него, будет терпеть? Вот так самокритично. Сказал на рамках исповеди. Вот поэтому вот, да, у нее характер очень сложный, она сама это знает, как человек православный, все-таки она немножко себя знает уже. И она понимает, что муж ее терпит, и она за это его любит. Вот. И терпение – это тоже сила, это тоже глава семьи. Вот когда человек не терпит, когда он взрывается и начинает, значит, там вот истерить, то это, конечно, его поражение. Вот. А вот когда он с терпением относится, спокойно, внутренне, это про внутреннее, прежде всего, говорю, так сказать, состояние души, тогда он настоящий глава семьи. Это чувствуется. Любой человек это чувствует.
1: А можно, отец Александр, пока вот мы на этой теме, я помню, что у нас был такой интересный случай, мы пошли в гости, мы дружили в храме вот 90-е годы с семьями, и мы пошли в гости к одной прихожанке нашей, она нас пригласила после литургии, и у нее был неверующий муж, физик, по-моему, какой-то, не помню, ну, скажем так, физик. Вот, и мы пришли, и как бы сели за стол, и все время, пока мы сидели за столом, она рассказывала что-то о себе, то есть, ну, даже мы не могли как-то вставить свои три копейки. И когда мы вышли, мой друг сказал, имея в виду мужа физика, вот кто спасается-то.
3: Вот да. Так сказать, он, так сказать, может, скажи, не совершенно прекрасно с ним, у них отношения, и он ее спокойно слушает часами. Вот. И все хорошо. Вот. Поэтому тут главное, тут, понимаете, главное, вот, чтобы не было вот этой обиды и так далее. С мужем, мы вообще с мужем говорим. Так сказать, вот это раздражение, накопленная обида, когда ты вроде ты простил, а все равно что-то такое, остаток остался. Значит, надо все вычищать. И если ты любишь человека, ты, во-первых, будешь ему все прощать. Не в том, просто прощать, что разрешать все, не в этом смысле.
1: Да, да.
3: А в том, что ты не будешь у него злобы иметь. Вот. И вот в этом состоянии ты сможешь найти какие-то подходы. Ты будешь, во-первых, знать, что вот это можно, это нельзя. Да? Вот, то есть будешь человек лучше понимать человека. И понимая свою лучшую жену, ты будешь какие-то вещи, гласит, как вот правильно Сережа сказал, не провоцировать человека. Знаешь, там жена моя, вот это сразу взрывается. Ну зачем это говорить?
2: Угу. Мудрость должна быть какая-то. А? Мудрость должна быть.
3: Мудрость, да, мудрость. То есть не просто вот, так сказать, и по-другому не получится с современными женщинами, которые, ну, из 16 века никто в семье не воспитывал. Вот. Их воспитывали, человек звучит гордо. Ну, а человек для этого женщины звучит гордо, да, и так далее. Вот поэтому, естественно, когда мужья вот, православные приходят в церковь, считают, что муж глава жены, он очень обрадуется. Все! Ну, это я так и знал.
1: Поехали.
3: Поехали, да. И они, значит, женятся, и девушки им подыгрывают иногда вначале. Они тоже так вот церковились, им тоже так немножко все это нравится. Так вот, знаете, такой церковная культура, антураж, все-все-все, замечательно. Любовь, я с ним говорю, я же девушку люблю, она там много чего может подыграть. Вот. Потом они выходят замуж, значит, какое-то время живут, понимают, что что-то тут вот не 16 век.
1: Мягко говоря.
4: У нас один знакомый, это было давно, наверное, лет так уже 20 назад, но он почему-то проникся вот этой идеей домостроя, русской деревни, семеро по лавкам, что-то. Ну, он богатый человек, мог себе позволить. И он реально уехал в деревню. Там ни электричество, ничего, там лучину зажгли. Ну, жена приехала, где-то примерно сутки выдержала. Ну, там потом водопровод в деревне появился. Канализация, электрификация произошла. Благодаря, кстати, его там некоторым, скажем так, причудливым интересам в деревне появились удобства. Ну, вот и такой вот, как вот жена повлияла на самом деле. Ага. Да, вот эти моменты
3: как,
4: сглаживаются.
3: Какое благо для деревни, на самом деле.
1: Да, да, да.
4: Это правда.
3: Вот. Поэтому, вот, так сказать, поэтому, когда встречаются, нельзя понимать административно. К сожалению, я сказал бы, что понимаете,
1: это первое, что приходит в голову православному мужу, ага, я начальник.
3: Ну, я начальник,
1: сейчас
3: все.
1: Я как стукну кулаком.
3: Да, да. Вот это, а женщина говорит, это твое личное мнение. Можешь его держать в рамках своих, так сказать, личных границ, как сейчас говорят.
4: А еще там поститься начинают, потом там другие какие-то вредные привычки искореняют, и косо смотрят на других, кто не так живет. Я вот видел такие семьи. Дети оттуда. Почему я это знаю? Например, тоже был такой некий бум, не знаю, как сейчас, но вот, может, тоже лет так 15 назад стало очень модно быть православными, многие пришли в церковь после очень такой яркой молодости, скажем так, и, ну, знали все аспекты,
1: бурный,
4: видимо,
1: да?
4: Бурный, вот этой вот, не могу сказать, грехов. Ну, какой-то такой жизнеинтересный, скажем так. И потом приходит в церковь, начинается вот это вот познание домостроя, каких-то традиций, и начинается вот такая вот, я скажу такое слово, такая, ну, жесть. Потому что, общаясь с детьми, а тогда это были в подростковом возрасте, наверное, мои сверстники, и какие там запреты, и когда они вырывались из дома, когда они попадали в общество,
1: ага.
4: Да. Во-первых, они забывали про Бога и церковь, начинались вредные привычки, порой даже какие-то непонятные связи, там, ну, в общем, разные интересы. То есть здесь вот как, ну, вот разумно мужу как быть на самом деле, вот как ты должен себя сформировать, чтобы ты был умным, разумным и еще при этом христианином, главой церкви, как нам об этом говорит. Ну, не знаю, это сложный вопрос на самом деле.
3: Вот муж не должен идти на грех, как любой христианин. Не должен идти на грех, даже если жена его провоцирует на это, заставляет, там, скандалит. Он на грех идти не должен. Вот это будет осуществляться его...
4: А какой сказать... грех? Что за грех?
1: К чему жена может провоцировать?
4: Да.
3: Ну, не знаю, денег нету, иди воруй. Ну, так совсем грубо сказать. Там вот товарищи... Знаете, есть замечательное Островского, вот этого 19 века, когда один такой бродительный, так сказать, муж... такой, ну, он не христиан, он был там просто какой-то прогрессист. Вот он чиновник, не ворует, а другой, значит, все нормально, там купцы все там приносят, заносят, а там, вот. Вот, ну, как вариант.
4: Угу.
3: Вот, и нет. Нет, я это делать не буду. Почему не буду? Нам объяснить, что если я буду это делать, будет плохо нашим детям. Он говорит, как же плохо, когда будет много денег, даже не будет хорошо.
1: Ага.
3: Нет, говорит. Будет плохо, потому что они будут бездуховны, это все передастся нашей семье. В результате дети наши станут, так сказать, вот то, что Сережа говорил, там, и наркотики, все что угодно могут быть. Так сказать, то есть они пойдут не по той... И нам после этого вот будет плохо. У богатых людей иногда дети, просто я знаю, очень проблемные. Очень проблемные. Ну, это вот знаменитые это мажоры всякие и так далее, да. Вот поэтому, так сказать, вот... Но тут даже не то, что... Богатство, как что, ну, это сам богатство, оно ничего не значит в этом плане. А если это неправедное богатство, если ты грешишь, благодать уходит с твоей семьи.
1: И дети могут пострадать.
3: И но дети, в ней благодать,
1: так,
3: значит, да, все.
1: Проще доходит.
3: На самом деле, понимаете, в семье, вот вообще в мире, в семье, в том числе особенно, может быть, есть это трое. Муж, жена, ну, там дети, понятно, и Бог. Если Бога в семье нету, нормальной семьи нету и быть не может. А грех, естественно, нас от Бога отделяет. И поэтому вот это осознание мужем, что надо жить по-православному, даже жена это не понимает, ну, в силу разных причин, вот, это и стоять на этом. Вот это очень важный момент. Это ради семьи и ради жены своей.
0: Семейный час... на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Вот вы, отец Александр, сказали про то, что муж не должен раздражаться. И я, у меня такая мысль пришла. Я знаю очень многих, очень, ну, не очень многих, я знаю очень больших начальников. Ну, просто сложилось, что я знаю вот прямо таких очень серьезных людей. Они все, Сереж и отец Александр, они все очень тихие.
3: То есть,
1: нет, вообще. То есть ты вообще никогда не скажешь, что за этим человеком там просто такая махина стоит. Они не раздражительные. Я думаю, что они в нужный момент могут показать, наверное, зубы, как все сильные, да, люди. Но они... Правда, очень тихие.
3: Да.
1: Поэтому это для мужчин, которые думают, что начальник это который вот повышает голос, там как-то вот
3: не
1: это все. Нет,
3: да.
1: нет.
4: Деспот.
1: Но, да. Вот у меня просто такое жизненное наблюдение. Она может быть неправильным, но он
3: это, знаете, я с вами согласен, потому что я тоже с своим начальником. Ну, может, не уж такой символ. Ну, вот у него было. Может, даже уже сейчас начальник стал уже было лет 20 назад. Вот. И вот он говорит тихим голосом, но хотелось услушаться.
1: Ага.
3: Понимаете? То есть хотел встать, сказать «есть», так сказать, выполнить, доложу. Вот. И он вот не кричал, не ругался, не угрожал, просто он спокойно говорил, залагал, что нужно сделать. Все. Без всяких там вот мотивировок. Но вот чувствуется, что это... Вот я говорю о духовной силе.
1: Угу.
3: О духовной силе.
1: У нас был такой учитель истории непродолжительное время. Кстати, Царство Небесное, может быть, помолитесь, зовут Александр, вот недавно ушел из жизни. Он пришел в нашу школу, и, ну, мальчишки были там хулиганы, всякие разные. И он говорил очень тихим голосом. Причем он говорил такие интересные вещи, и не только об истории, а просто философствовал с нами, как-то с таким уважением прислушивался к нашему мнению, что все сидели очень тихо, чтобы его услышать, даже самые хулиганы, понимаете? То есть он вообще, у него не учительский был голос, вот удивительно. Может быть, это вот тоже как-то, ну, не знаю, родители для... Если папа хочет быть авторитетом, да, не обязательно так кричали. Сильно громко быть
4: громким. Кстати, я соглашусь, ведь если на тебя постоянно кричат,

0: Хорошо, что ты не считаешь это своей детской травмой.
1: Нет, но ну и жена сейчас, если вдруг перестала с тобой разговаривать, тоже напрягаешься. Ну, надо до этого не доводить, по крайней мере, стараться.
2: Вот, поэтому и, знаете, еще вот и про Бога-то. Вот если не получается, они, ну, у нас постоянно что-то не получается, надо Богу молиться. Вот ты не чувствуешь, как воспитывать детей, не чувствуешь, как выстраивать отношения с женой, да еще чтобы ты был глава семьи. И ты понимаешь, что ты на это не тянешь, что, допустим, ты все понял, все там, можешь любить свою жену, христианскую любовь, там, бесстрастность там, и так далее. Да? Но мы не святые. Богу надо молиться. Богу надо молиться, чтобы Господь вразумил. Ведь это очень важно. Мы, вот, я говорю, для людей православных речь, ну, совершенно таки, знаете, вот, ну, очевиднее придумаешь. Теоретически, а практически нет. Практически мы не молимся. Вот когда конфликт с женой, муж идет переживать. Как же так? Я там вот это стараюсь. А она что делать? Даже там не ругается, не просто ушел, там платно все, там, то есть он за себя взял в руки, там скандала нет такого обоюдного. Он, то есть он вроде... Но надо же помолиться Богу. Это молишься, и вдруг тебе жена приходит просить прощения.
0: Так бывает у вас?
3: Попробуйте дома, да. Мы не гарантируем результат.
2: Нет, дело в том, что...
3: Идет накопительный эффект. Да, часто молитесь.
2: Дело в том, что вот я уже несколько раз рассказывал, меня все время поразило. Я еще был молодым священником и преподавал в колледже. Потом я преподавал, тогда я еще не преподавал, они еще никто не знали меня, что это. А колледж был таких, знаете, для... Мне прям предупредили дирекции, что это дети из таких, ну, в общем, маргинальных низов, как бы там, то есть они такие совсем вот... Вот. А я тогда просто заходил в туалет. У нас в храме невременную службу, у нас просто туалет не было вообще. Поэтому я был прямо вот через забор. То есть я тогда заходил в туалет. Я был в джинсах, там в брюках, там в куртке зеленой. Ну, в общем, такой весь себя светский. То есть я переоделся и поехал в метро. Вот. И, значит, зашел в туалет, и там ребята стоят, курят, и, значит, у них томат, это вот нормально. Вот. А я, значит, стою к ним спиной. Вот. И начал про себя молиться, потому что, ну, неприятно. Вообще, мат, я даже детство не люблю. Даже когда я не крещен-то был, мне мат не нравился, а уж сейчас тем более. Вот. И молюсь, и вдруг один парень говорит, что мы делаем, чем матом ругаем, все уходит. Я им ни одно замечание не сделал. А меня не знают, что я священник.
0: Ничего себе.
2: Я так поразился. Я к ним спиной стоял. Ну, стоит парень, на мне дало 35 лет. Молодой парень, по спортивной фигуре, ага. так сказать, ну, там, хвостик сзади. Ну, извините, это вообще нормально. Вот такой крутой, такой понтовый, с хвостиком. Вот, и, так сказать, и вдруг вот такая реакция одного из парней. Там, ну, они, например, там, лет по 16, там, 17 было, по 16, наверное. Вот. Только потому, что я молился, потому что другим... Ну, чем, как еще можно объяснить? Вот, вот таким вот рациональным путем. Вот. Поэтому вот надо обязательно молиться. Более того, когда ты вот сказал насчет детей, то же самое с женой. Вот если она покричит, и ты, а ты на нее не покричишь. Вот я много знаю случаев, лично тоже, когда жена приходит просить прощения, потому что она-то чувствует, что она не права, особенно если она православная. Она кричала, раздражалась, там, ты. А тут такой, знаешь, вот, ну, типа, дорогая, там, не будем бесов тешить, там, все такое. Вот, или там, просто молчал. И, а потом у нее начинает совесть работать. Когда ты на нее наорал, ну, квиты. Она тебе наорала, ты, ну, все нормально. А ты не наорал, ты ничего плохого не сказал, ее не оскорбил.
0: Современные молодые люди, прошаренные, как говорится, в психологии, сказали бы, что вы вызываете у жены чувство вины.
2: Да.
0: Искусственным образом.
2: А каким искусственным образом? Я же не начинаю с ней там заниматься нейрологическим программированием.
3: Если ты молишься, то вызываешь чувство вины. А если молишься еще при этом, значит, ты ее делаешь лучше. Ответьте молодым людям так.
2: Поэтому я же ничего не делаю. Я, например, ничего не делаю. Вот. Вот и все. И жена, и жена приходит просить прощения. Так сказать, они, может быть, это и как в форме прям прости меня, а может, просто начинают, знаете, какие-то улыбки, там это, заглядывают в глаза, и все такое.
3: Как правильно себя должен вести муж, когда пришла жена просить прощения?
2: Простить!
3: Понятно, простить, но многие же могут воспринять это как... победу?
2: Ну, нет, это победа над грехом, но не над женой. Если ты вот начнешь величаться, то это все, это ты...

0: считай, никакой победы нет.
1: Тоже смирись перед ним.
0: Да, смирись. Потому что, во-первых, надо сказать, ну, слушай, меня тоже прости, я тоже что-то не то сказал. Надо как-то это вот, чтобы, так сказать, и это еще больше ее расположит к тебе. Он говорит, ну, мушачек это святой. Вот повезло-то. А может, нет, наоборот. Вот, поэтому вот, так сказать, то есть ты должен обрадоваться, что вы опять в единстве, что у вас нету раздрая греховного, нету вражды. Поэтому тут вот не должно быть в семье православной, кто выше, кто ниже. Потому что как Господь сказал, кто из вас хочет быть больше, тот будет раб другому. Там мой ноги и так далее. Поэтому это внутреннее отношение, прежде всего. Потому что христианство говорит о состоянии души, прежде всего. Вот поэтому, если вот Сережа очень хорошо замечание сделал, что если у тебя вот эти, есть вот это, я главный, я вот это, ну да.
2: Пришла.
0: Вот, так сказать.
1: Каешься,
0: да? Ну ладно. На первый раз прощу. Вот, это, конечно, не то. Это не христианство. Вот. И это, конечно, вот такой подход, он, конечно, отпугивает от вот это неправильное понимание главенства семьи. Вот, а главенство – борьба с грехом. Наша брань не против крови, а против духа злоподнебесных. Это сказано всем. И мужу, и жене. Поэтому он одержал победу над грехом, не над женою. И они опять обрели лидерство в любви. Вот что требуется.
2: Отец Александр, а откуда вообще вот берется вот это раздражение, как вы думаете, в семье? Мужа ли на жену, жену или на мужа? Вот природа этого раздражения.
0: Ну, гордость, конечно. Гордость, эгоизм. Например, мне хочется что-то, ну, какой-то какофон существования. Жена мне что-то не обеспечила. Ты раздражился. Тебя не потому что... А у тебя чисто греховные, вот, эгоистические, так сказать, изначальные моменты. Я как-то... как-то, ну, вот еще молодой мужем будучи, ну, уже священником. Вот я священником в 33 года стал. И, значит, прихожу к своему духовнику, говорю, вот так и так, жена мне, вот я прихожу, а жена мне не приготовила ужин. Ну, исповеди жалуюсь. Ну, там, угу. Даже не каюсь, а жалуюсь.
2: Да, да.
0: Как сейчас бывает. Говорит, да что ты? А так ты возьми чай с хлебом, покушай.
1: Сейчас гораздо больше опций для ужина. Можно, ну, да, заказать,
0: да,
1: например.
0: Да, ну, так сказать, понимаете? То есть вот это не должно быть эгоизма. Если ты эгоистически, вот то, что называется, тянуть одеяло на себя, как это в народе говорят. Вот ты, если ты походишь вот к этому главенству с эгоистических позиций, то есть жена тебя, это обслуживающий персонал. Ну, конечно, с вами женщина скажет, так что это? Я обслуживающий, ты сам меня, вон, давай, обслуживай. Вот. А вот и это человек почувствует. А если ты исходишь из, вот, с точки зрения вот, божественной любви, с правильной заповедей, если ты ее любишь и преследуешь ее, ну, прежде всего, духовный интерес, ну, и, кстати, физически тоже, там, заботишься о здоровье и так далее, так сказать, ее там, так сказать, каких-то внешних обстоятельств, которые, так сказать, по заповеди положены, да, добывать хлеб свой, это не, так сказать, тогда это чувствуется, тогда будет совсем другая ситуация. Тогда это не будет человека внутренне провоцировать. А говорит, а что это он на себя одеяло тянет, и все. Ведь как говорит, а вот если я буду, он меня с одеяла будет тянуть. Так вот, будет тянуть, если эгоизм есть. А если эгоизм нет, то тебе одеяло уже наоборот, да вот тебе второе одеяльце сверху. Хочешь, пожалуйста.
1: Семейный час на радио «Вера» продолжится буквально через несколько минут. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках.
3: Семейный час на радио «Вера». Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

0: на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях наш дорогой протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Очень важную тему поднял Сергей в первой части программы. Это вот отцы, которые, ну, по неофитству, да, по какой-то такой еще не мудрости или по молодости, может быть, тоже, начинают накладывать бремена неудобоносимые, то есть какие-то запреты на своих детей. И, как правило, если дети еще и достигают какого-то такого подросткового возраста, то это вызывает очень много протеста. И чем правильнее отец, тем более протестное поведение у ребенка. И я вот тоже эту тему важную хочу поднять,
2: потому что... Я бы хотел еще продолжить, да. И это порой формирует у мальчиков, особенно у девочек, какое-то свое понимание отцовства, вот именно как модели поведения родителей. И не всегда эта модель может быть успешной, которую они там себе...
3: Привлекательна.
2: Ну да, она не такая, может, привлекательна, они могут ее там в своей семье уже по-другому реализовывать. И, по сути, как раз разрушается вот эта преемственность и связь примера родителей, когда вот начинается вот этот перегиб, все начинают замыкаться, все начинают протестовать, и уже свою семью нормально создать не могут. Ну, всякое, конечно, бывает. Ну вот есть такой пример, я даже часто наблюдаю, когда или я буду делать так, как не мой отец. И мне кажется, это трагедия.
3: Ну да, это как раз вот, можно сказать, роспись по тем, что родителям мне ничего не удалось.
2: Да, то есть как что-то дашь своему ребенку, вот как он потом будет.
3: Мне очень понравилось, там, правда, был не отец, а мать.
1: Да, это тоже бывает. Почему
3: и вот
1: нет,
3: родители, да. Там папа был крупный чиновник тогда очень, он вызвал свою маму и сказал: помоги моей жене воспитать моих детей, как ты воспитал нас. Это как раз вот прямо противоположно, что Сергей говорил.
1: Угу.
3: То есть вот, хотя она их очень строго воспитывала. Она была такая простая женщина из деревни, и она очень так строго воспитывала. То есть она всякого там, и там были такие моменты, которые меня даже удивляли. Она могла очень жестко относиться к своим детям, но вот она это делала с любовью, и даже строгость, она была пресечение греха. Говорят, церковному, хотя тогда они еще были не церковленные люди. Вот. Но вот это как раз, так сказать, награда для этой матери.
1: Но вот все-таки как родителю стать авторитетом для детей, например, в семье, но
3: отцу,
1: при этом
3: всего, да?
1: Отцу, да, прежде всего, поскольку мы сейчас говорим о роли мужа как главы семьи, но при этом, ну вот как-то не давить на них, ведь подростки, они вообще, честно говоря, раздражают.
3: Да.
2: В смысле, подростки раздражают родителей?
3: Да, да, да. Они такие прям глупые-глупые.
2: Пока еще не дошел до этого. Не доросли.
3: Знаете, не раздражаться. Во-первых, надо, может, себя вспоминать, какой ты был подросток. Я вот иногда смотрю, так я был, по-моему, подростком хуже, чем мои дети часто бывают.
1: Помогает эта мысль, да?
3: Ну, смиряет, да. Скажи, а что ты хотел-то, чьи дети-то? Твои же? Как это один известный, я сейчас забыл, немецкий педагог сказал: как бы вы ни старались, дети будут такие, как вы. Вот. И поэтому как раз о спасении души-то... я сказал о спасении души фактически. Вот. Так вот, опять же, любовь. Вот обычно, когда... Ну, там вот маленький день, может, там где-то пожестче, да, там, но и они требуют рамки. Ребенок имеет рамок маленьких, для него трагедия. У него вплоть до психических расстройств. Вот, так сказать, то есть рамки, ну, ребенку нужно вот прям вот, ему понятно, что, ну, все понятно, как жить, вот так, так, так. Без рамок, то все, это все. Вот у меня 11 ребенок приемный, он из детдома, и вот когда ему, у него рамки стало, что я, как папа, и дальше приходится жестко ставить. И вот когда меня нету, долго там, ну, недели, две, три, были такие случаи, когда он просто выходил из себя. Ну, то есть он становился на грани нормальности. То есть он какие-то вещи делал, что какой-то до истерики, до какого-то... И притом он потом говорил к маме, подходил, говорит: мама, ну, если это говорить по-взрослому, не знаешь, что с ним происходит.
1: Угу.
3: Вот, ну, говорит, только по-своему: мам, прости меня, я не хочу. А потом опять все делал. Потому что мамня, она самая такая мягкая женщина, она как бы рамку не ставила, он в силу своего характера, плюс вот, который вызвал...
1: Травм,
3: наверное. Детдомовских. Он вот просто вот его в разнос несло. Даже он сам чувствует, себя бояться начинал. Понимаете? Вот этот пример такой крайний. Но он показывает, что маленькому ребенку нужно. Это ребенки, рамки даже ставить отец. Ну, с любовью, конечно, не так вот, так сказать, давать там горох, розги там, и так далее. Да? Вот, основной язык с ребенком это розги, да, других ничего не знаем. Вот, конечно, это любовь должна быть. Вот. А по мере взросления, конечно, понятно, что 18-летнему парню или там даже 14-летнему какие-то вещи уже невозможно такие вот, как вот 5-летнему, да, и там... Но, с другой стороны, надо дозированно давать ему свободу, дозированную. Ведь мы сейчас часто детей зажимаем. Зажимаем. А зачем? Вот надо... Раньше люди в 14 лет были взрослые люди. Они работали. Там уже там в 15 лет девочки выходили замуж. Там в 16-17 уже парни женились. У них была... А сейчас у нас 29 лет, он все маленький. Или там 30-40, там 50, может быть, даже. Вот. Поэтому вот надо, чтобы папа давал ребенку свободу. Ну, дозирован, понимаешь, что в рамках, так сказать, что он ну, там да, не навредил. Да, да. Вот. Но давал ему. И даже где-то, может, какой-то небольшой риск, на риск какой-то шел. Вот. Не в плане греха, естественно, да, а в какой-то вот, какой-то деятельности. Тогда у ребенка не будет, что его зажимали. Давай, вперед, ты хочешь работать, иди работай. Хочешь там еще, иди это делай. Вот. И тогда у ребенка будет, потому что когда ребенка, вот это нельзя, тут лучше за компьютер посиди, никуда не ходи. Ну, что тут поиграй, там, знаешь, главное, что ты дома сидишь, все хорошо. Вот. То потом, да, потом он, так сказать, у него такое, он не может с собой справиться. И он не может, не понимает последствий их поступков, потому что он никогда, нигде, никогда с этим не сталкивался.
1: Вот, это вот моя любимая тема, да, да, поступок, последствия.
3: Да, а когда у него последствия, он уже с детства какого-то, ну, с подросткового возраста и чуть там и дальше, он с этими последствиями сталкивался, ему родители давали такую возможность. То тогда, конечно, он уже нормально вырастает, и он уже 18 лет взрослый человек.
1: Угу.
3: И вот это как раз прерогатива отца, ну, в идеале должно
1: да,
3: быть.
1: Да, потому что он смелее,
3: да, он,
1: мамы сказать, более
3: да,
1: тревожные.
3: Да, то есть он, так сказать, он все вперед это и так далее, как это с ромушкой воспитания.
1: Ага.
3: Вот, поэтому, и вот это надо. И, конечно, в идеале, если бы это родители бы сами шли там в горы с подростками, так сказать, куда-то еще и еще, не боялись... так сказать, это делать. Вот я в крестный ход хожу, там целый день в Великорецке. Там ты все время, то есть ты 6 дней на свежем воздухе. Там, грубо говоря, там 12-16 часов идешь в любую погоду. Там ливень, не ливень, ты идешь. Вот, так сказать. И, ну, или ты исходи с маршрута, что называется. Вот. И ты... И вот очень хорошо таких вещей... Вот папа и подросток. И вместе идут. И трудно. И девочки плачут, буквально значит, плачут, потому что им тяжело. И, а ты говоришь, не, ну как, ну, а куда, надо идти же. Вот, там подростки там тоже. И вот, и они вместе, папа и ребенок. И, конечно, вот, пожалуйста, вот, как в известном мультфильме советском, а трудностей будет сколько угодно.
1: Ну вот многие, кстати, говорят о пользе вот этих совместных походов. Не знаю, надо как-то, наверное, придумывать молодым отцам,
3: ну,
1: как
3: да,
1: это
3: пока
1: организовывать.
3: Ну, я вот не молодой отец, мне почти 60 лет. И то я хожу, это вполне возможно, но пока еще здоровье позволяет.
1: Ходите с детьми?
3: Да. Как раз с подростками. Ну, как, мне где-то лет с 9, наверное, хожу.
1: А куда, отец Александр?
3: Великорецкий крестный ход.
1: Ага.
3: Там два ночи встаешь, три ночи, и до 10 вечера идешь. Целый день.
4: И дети с вами?
3: Ну, вот эти, да, которые уже старше 9, которые еще не студент. Студент у них в это время, так сказать, сдача сессии, это 2-е, там, 8 число июня. Вот. А вот школьники, да, я их туда вожу, и я считаю, что им это каждый год, да. Очень разные школьники, потихоньку они подрастают. Вот. И это сейчас вот я с последним сыном Федором уже вот 3 раза ходил. Вот. Ну да, тяжело, идешь, он мокрый весь. Вот, так еще. Ну и что? Вот, Нормально. Может, мама, действительно, было бы немножко сложнее смотреть, как бедный ребенок там, кстати, синими губами зуб за зуб не попадает. Вот, а надо идти. Вот. Ну, а папа нормально.
4: Можно не только в крестный ход ходить, например, на рыбалку.
3: Да.
4: Вот я с такой завистью один раз услышал, что один мой знакомый берет своих сыновей и едет на рыбалку на 2 дня.
3: А я слышал, один мой знакомый...
4: Я хотел напроситься, но нельзя, у них свое.
3: Вот, а мой знакомый ездил с сыном мыть машину.
4: Что делать?
3: Мыть машину.
4: А, тоже.
3: Понимаете? То есть вот надо... Я вот... Надо из, то есть, как
1: какую-то деятельность,
3: какую-то,
1: да,
3: какую-то деятельность общую
1: организовывать.
3: Да, потому что у нас жизнь общей деятельности, особенно у... Ну, мама там, ладно, она еще, когда еще там... Она как-то дом больше. А папа-то, он все на работе. Он все время даже в доме вообще не присутствует. Вот. И вот надо какую-то общую деятельность, так сказать, копать огороды, не знаю, там, куда-то ходить в турпоходы, ходить на рыбалку, так сказать, еще куда-то, ходить там в магазин даже. То есть надо что-то, что с ребенком, потому что там как, ну вот ты, ладно, там с тобой снят сын политолог. Конечно, мы с ним можем сесть и спокойно пару часиков о политике поговорить.
1: Ага.
3: Потому что у него профессиональное политическое образование, еще и сейчас политолог, ну, в смысле, он профессиональный политолог, вот, старший. А вот с младшим, он ему, так сказать, 14 лет. Ну, что с ним? По политике он не будет, он ничего не знает. Так сказать, о духовной жизни, там, о святых отцах, там, я там, тоже, так сказать, он еще пока ничего не читал, у него возраст другой. Вот. О чем с ним говорить?
4: О чем?
3: Вот о чем.
4: Расскажите, что в 14 лет сейчас у детей священников?
3: Понимаете? Скажешь, ну как у тебя в школе? Он скажет, нормально.
1: Да, да, да.
3: Хорошо поговорили.
1: Так сказать... Только не про школу. Папа только не про школу.
3: Не про школу, у него все нормально, нормально учится, хорошо. И дети обычно хорошо учатся, там, за редким исключением. Вот, поэтому...
4: У вас есть простор.
3: Да, вот. А вот когда... Берешь его там на огород, идешь там вот в крестный ход, берешь, и вот у вас совместная жизнь.
4: А он добровольно вообще идет на крестный ход, на огород?
3: Как общество ДСА в советское время, добровольно обязательное.
1: То есть это не обсуждается.
4: Бачка, ну мы немножко вас хорошо знаем, скажем, да? Вот тут, на самом деле, такой грозный батюшка. Вот они могут сказать, нет, мы не пойдем на огород. Опять крестный ход, зачем?
3: Мы хотим дом. Ну, они могут сказать это. Ну, на огород я их не очень эксплуатирую. Мне самому нравится. Зачем делиться хорошим?
4: Понятно. Повезло. Я просто не очень огород любил в свое время.
3: Ну, у меня это хобби, а не необходимость, как вот у некоторых в 90-х годах было. Вот. Но все равно вот я раньше сам на огороде трудился, потому что, ну, для меня, ну, это мое хобби, да, зачем мне там кого-то. Потом понял, что надо привлекать детей. Вот надо это еще одна сфера, где можно с ними что-то поделать вместе.
1: Угу.
3: Понимаете? Не просто ты сходи и грядку пропали, а вместе пропороть. Или там еще что-то. И вот это для детей, для подростков, это очень важно. Физкультура какая-то, кто возможно, вот, так сказать. Папа, мама, я, спортивная семья. Была в свое время, передача такая в свое время. Вот это, еще что-то, еще что-то. Вот. И паломничество. То есть надо все время, так сказать, как-то организовать свое общение с детьми. Вот. И, естественно, вот инициативу должен проявлять отец. Разумную инициативу. Учитывая, конечно, возраст.
1: Оно, само собой, не организуется, да?
3: Да, само, ну, дети, они, особенно современные, они очень инертные. Вот. Мы хоть и стараемся, вот, чтобы они без смартфонов были, вот, школьники наши, потом уже в старших классах они там у них появляются, естественно. Вот. Но вот все равно они немножко инертные. И поэтому, естественно, надо вот эту энергию, источник энергии, должен быть отец.
4: Делай, как я.
3: Да. Вот то так. Есть его вот, сели, поехали. Это поехали, это поехали, это. Я, правда, моя матушка тоже, она спокойно может съездить одним днем в Костровскую область.
4: Без детей.
3: Ну, отвезти ребенка в лагерь, и потом вернуться назад. То есть 7 часов туда на машине, 7 часов назад на машине. Вот.
1: Мощно.
3: Поэтому здоровье не очень важное, но она как-то вот спокойно это, к этому спокойно относится. Главное,
1: отношения, наверное.
3: Да, главное отношения. Да. Как мне вчера на беседе сказал, там, беседу в храме веду, и актер один говорит, инвалидность – это у нас в голове. Состояние нашего духа.
1: Угу.
3: Либо это инвалиды. Вот я видел инвалида, который недавно. У него нет ничего. Вообще ног нету. У него есть только одна рука выше локтя отрезанная. И он вот ей прижимает такую штучку, чтобы не выпасть из коляски. А так это высокая ампутация, то есть вот по пах и по плечо. И вот одно и выше локтя.
1: Ой, ужас.
3: Вот, он очень радостный, он писатель. Там научились он наговаривать, потом это переводит в текст там, и так далее. Вот. И вот он видно, что он не сломленный человек. Вот его попал на СВО, так сказать, не пошел, и там бой был, оказались там в 10 раз больше противника, и, в общем, какие-то осколочные ранения, а там перевязывают эти специальными жгутами, а если больше 3 часов, то дальше только ампутация. Там вариантов нет.
4: Даже например, меньше.
3: Да. Вот поэтому вот у него такое так было. Но он не сломался. И он, так сказать, прям люди вставали перед ним. Перед его не подвигом, даже военным, а перед его подвигом, что по после войны произошло.
1: Ага,
3: жизненным.
1: Жизненным.
3: Понимаете?
0: Семейный час на радио «Вера».
4: Семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках.
1: Отец Александр, а вот такую тему хочется в этой заключительной части нашей беседы поднять. Вот мы поговорили про раздражение, да? Вот по моим наблюдениям, часто раздражение рождается из неоправданных ожиданий, то есть ты как бы ждешь, что человек пришел в твою жизнь, чтобы сделать ее лучше, удобнее, комфортнее. А он, вот, видите...
3: Две последние фразы мне не нравятся.
4: Еще знаете, как говорят, зачем мне такой муж, я и без него могу прожить. Пусть он будет каким-то таким.
1: Да, то есть как бы человек такой улучшитель твоей жизни получается, да? И если он в какой-то момент не во всех сферах, так сказать, от чего-то... Да, соответствует, да, или там отказывается от чего-то, то, начинается такое раздражение.
3: Так это тогда неизбежно в любом браке.
4: Разочарование.
3: Разочарование. То есть влюблённость, она всегда такая, знаете, такое очарованное чувство. То есть ты идеализируешь другого человека, то у него все хорошо, у него замечательно. Потом, значит, влюблённость проходит какое-то время в браке. Ну, там по-разному. Там не, иногда даже долго достаточно бывает. И человек смотрит и говорит, ой, а на ком-то ты женился. Где были мои глаза? Вот. И это бывает практически в той или иной... В любом браке, если есть вот такое очарование.
1: Ага.
3: Вот с этим человеком просто надо бороться. Надо принять человека, какой он есть. Поэтому надо, конечно, как я сказал, смотреть, на ком ты женишься. Да, вот какие-то там его принципы, как он себя ведет, там еще что-то, да. Вот не только, так сказать, внешние данные там у женщины и там зарплату мужа, допустим. Вот. А на человека смотреть, вообще есть качество, насколько они для семьи подходят. Вот раньше родители смотрели, сейчас родители это не этим все, так сказать, не взяли, спустились эти обязанности. Вот сам там это твои проблемы, твоя жених, твои проблемы. Так сам женись. Вот. И, то есть, вот, и потом, естественно, если у тебя есть такой подход, как есть такое, не надо очаровываться, не будет разочарования. Не надо очаровываться. Ну, человек-то, как что-то хотел, он грешник, как и ты. Все нормально. Рабочие моменты. Если он не переносит, не переходит черту, вот там, значит, когда ищет причины развода, да, там, измены и так далее. Вот дальше, вот он, а ты тоже белопушистый. Ты тоже ему там массу проблем создаешь.
1: Ну вот по моим наблюдениям, вы говорите, отец Александр, что нужно потерпеть, да, человека, как бы...
3: Это не любого человека придётся
1: любого
3: потерпеть.
1: Человека. Любого. Да, например, муж может потерпеть свою жену, да, как глава семьи.
3: А жена мужа.
1: А вот по моим наблюдениям, сейчас сильнее другая тенденция передела другого человека. Если он как бы не переделывается, то давай сходи, не знаю, к психологам. Пусть они тебя как-то подрихтуют, чтобы мне было удобнее.
3: Да, вот это эгоизм. Мне было удобнее. А он тоже говорит, а мне нужно вот так, чтобы ты, вот так должно быть, чтобы мне было удобнее. И часто это, полное противоречие, да. Вот. Поэтому здесь надо все-таки придерживаться закона Божьего для семейной жизни. Вот это очень важно. Надо понять, что если не по закону Божьему...
1: Расшифруйте, пожалуйста, отец Александр.
3: Ну, то, что заповеди в Евангелии, так сказать, нам сказано. Ну, то, что касается семейной жизни в Евангелии, в апостоле, это можно почитать. Это можно почитать и первоисточник, почитать там, в приложении там, священника, святых и так далее. Вот, можно и то, и другое сделать. Вот. И вот если ты этим законам не соответствуешь, у тебя семейная жизнь нормальная, не получится. Ну, конечно, можешь жить всю жизнь, как кошка с собакой. Орать, драться там, это там потом. Ну, и, так сказать, или даже если не развелся, все равно тебе было всю жизнь не скучно. Вот. Ну, и счастья нет тоже, несчастья тоже не было. Вот. А можно пытаться вот все-таки, хотя бы со своей стороны, я понимаю, что всегда есть искушение, ну, слушай, а вообще я это должен? Ну, тут что он сделал? Нет, начни с себя. Если ты это будешь делать, то ты будешь не один в этой борьбе духовной, в духовной брани. Ты будешь с Богом, и Бог будет на твоей стороне. У меня одна жена, она считала, что она умнее мужа. Всегда она, может быть, образованнее, рациональнее. И она мне говорит, вот странно, вот муж вроде, ну, сын, он такой вот немножко несобранный, скажем так. Но почему-то, когда вот, по-моему, всегда плохо получается. Говорю, понятно, потому что Бог-то на чьей стороне.
4: То есть Бог всегда на стороне мужа?
3: На стороне, он на своей стороне всегда. А вот мы должны быть на стороне Бога.
4: А, вот так, окей, хорошо.
1: Нет, просто, знаешь, я когда вот тоже в 90-х у мамы в журнале «Крестьянка» открыла рубрику «Вопросы к батюшке». Ну, я же пришла к истине, как бы должна всех посвятить мне. Я помню, я вот один из первых, какое-то было интервью, отец Иоанн такой у нас был на подворье Оптиной пустыни в Шереметьево. И я говорю, почему я должна слушаться мужа, если я умнее его? На что он сказал, это как в армии. Как бы генерал, там, полковник, потом уже рядовой.
3: Раз три звёздочки, у тебя две, значит,
1: да,
3: слушаться.
1: Все, просто типа вот так.
3: Ну, понимаете...
1: Но это, мне кажется, такое слишком категоричное.
3: Нет, я считаю, не категоричное.
1: Нет?
3: Потому что как слушаться... Если понятно, что если муж там требует какой-то там, знаете, у меня смертный грех, там еще что-то такое, то, наверное, слушать его нельзя, потому что надо Бога больше слушать, чем мужа, так сказать, или кого-либо, или другого, да. Но если муж, допустим, там не смертный грех, а там, ну, что-то второстепенные вещи, ну, ты слушайся, у вас что будет тогда? У вас будет более гармоничное отношение. Вот мне лет 8 назад, у меня там семейный клуб есть, и две женщины, разного возраста. Одна уже более такая постарше, там ей 40+, другая была там 30+. То есть у них там лет 10 разница, и в браке тоже. И они обе решили таки послушаться мужей. И получили прекрасный результат. Особенно с одним человеком, там просто люди, прихожане говорят, он ее так любит, это даже искушает. Он так прям ей по глаза. А потому что она стала слушаться. И он сразу себя почувствовал старлом, который должен защищать свою эту...
4: Это даже не женская хитрость, а мудрость.
3: Мудрость, да.
4: Вот мудрая жена, когда тебе попадается.
3: Вот, и вот и это все наблюдалось и внутренне, как, и со стороны. Вот, понимаете? То есть женщина, она в этом выиграет. Она получит то, что она хочет. Она получит любящего мужа. А муж, когда ему, он чувствует, что жена его слушается, у него, ой, ответственность, надо вот... Поэтому он иногда скажет, нет, жена... Какой? Некоторые бывают так. Мужчина, он уже удобнее-то ведь не быть главой семьи. Это же ответственность. Это ответственность принятия решения. Надо думать, надо мучиться, надо молить. А проще говорит, да вот она сама. Сама живет, и пусть, а я сам живу. И мне хорошо. Потому что вот я в светском возрасте преподаю, там мне студентки, я всегда спрашиваю, когда у меня тема семья, а какое у вас требование к мужу в своем будущем? Так. Там по 18-19 лет, это первый-второй курс. И все потоки из года в год. Мне же было интересно. Одним словом, самое главное, что-то от мужа требуется.
1: Так.
3: Знаете, какой? Ответственность. Ага. Я когда мужьям говорю там вот, другими, ну, в смысле, мужчинам, говорят, ну, там деньги, харизма, там, я говорю, не, ребят, вы не... У вас эти девочки требуют ответственности. Вот они не церковные, современные девушки. Там, да, человек 30-40.
1: Ага,
3: потоки. И вот они формулируют совершенно христианскую истину. Ответственность. И вот мы говорим, обещали по мужьям пройтись.
1: Так, настал час.
3: Да, ну, чтобы так не обидно было.
4: Немножко времени остается.
3: Отсутствие ответственности. Мужья современно не хотят себе... Мужчины современные, так сказать, не хотят здесь ответственности. Это гражданские браки. А почему? Ну, тетка живет же со мной, она свободная.
2: Ну, имеется в виду незарегистрированная.
3: Зарегистрированная, да. Ну, такое, знаете, вот это, да. Вот. Она живет со мной. Ну, хочет, уходит. Хочу, я уйду. У нас полная свобода. У нас только чувство любви соединяют. На самом деле, прошу прощения, только постель фактически. Вот. И потому что все остальное обычно у каждого свое. Вот. И вот это безответственность. Вот поэтому ответственность. И мужчине требуется брать ответственность. И это трудно. Но ответственность мужчин можно взять. Только в одном случае. Жена начнет его слушаться. Потому что, извините, если она не хочет ничего выполнять, как ты ответственность возьмешь? То есть все равно ответственность останется, духовная. Ну, все как-то вот стоит все-таки на христианских позициях. Но уже будет это очень... А вот если вдруг жена ему вот скажет, ну, пожалуй, муж, давай, руководи. Я сел, я тебя слушаюсь, давай вперед. Вот. Вот здесь, так сказать, конечно, это непростая задача. Непростая задача.
2: Наверное, об этом нужно договариваться еще на этапе знакомства, конфликтного периода. Нет.
3: Дочь, конечно, понятно, что надо договариваться, то есть это по-человечески, но на самом деле все же договорено. Уже в Священном Писании все есть. Это надо стараться выполнять. А договориться о чем? Да это вот там заповеди Божьи-то, вот, да, как ты вообще, ты Евангелие воспринимаешь, ты его принимаешь, ты с ним согласен, согласна, ты готов его, ну, это, понимаешь, я немножко примитивно говорю, понимаешь, в реальности там будет немножко посложнее, но вот надо все это выяснить, правильно, на берегу. Вот, а тогда да, тогда можно вот как-то построить православную семью, потому что оба, ну, пусть не получается, это не получается, но люди хотят. А если изначально... Да нет, ну, слушай, ну, какой ответственность? Да я голова-то, я так, ну, то ж как-то сама, да, как-то на паритетных началах ты будешь сама там что-то
1: да,
3: делать.
1: Обычно, да, обычно, да, такие партнерские. Да, как
2: выходи, на работу, выходи на работу.
3: Да. И чтобы много получал, больше меня.
2: Ну, бывает.
3: Я просто конкретный случай знаю.
2: Но на самом деле, ну да, действительно, нужно строить семью по Евангелию, стараться. Мы об этом много говорим, не просто так. Но вот, наверное, тоже понимать семью надо как какой-то, как помните, в одной из программ мы говорили о том, что в семье должно быть творчество на самом деле.
3: Какое-то. Это неизбежно.
2: Да, то есть...
3: В реальный случай это творчество.
2: Да, а. Не все должно быть топорно так, да, немножко... Иногда можно и переформатировать, наверное, семью по-своему, но лишь бы был бы мир.
3: Но вот это вот эти основные моменты должны быть. Потому что как только мы начинаем творчески, слишком творчески подходить, и слишком вот уже, знаете, вот это вот, то это уже наши домыслы человеческие, и они, ну, как минимум, намного меньше совершенны, чем божественные. Это противоречит нашей духовной природе. Нашей духовной природе. Вот мне понравилось, в свое время Дмитрий Смирнов еще, наверное, в 90-х годах выступал перед женщинами. Они были адвокаты, губернаторы, там чиновники.
1: Сильными женщинами.
3: Такие вот, которые, знаете, вот прям вот, так сказать, начальники. И он спросил, дорогие девушки, ну, понятно, что им там уже под 50 было, там 40-50, вот если бы вы нашли бы идеального мужчину, он там писал, там любящий, ты, вы бы отказались от своих должностей и вот ради него. И весь зал выдохнул, да.
1: Слушайте, ну на этой ноте, наверное, как раз мы и попрощаемся. И благодарим протоиерея Александра Никольского, настоятеля храма трех святителей в Раменках. Поговорили о том, что такое муж глава семьи. У микрофона были Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: Спасибо, отец Александр.
3: Спасибо, Господи, нас всех.
2: До свидания.
0: Семейный час на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом.
6: каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
7: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
8: Чтобы понять настоящее.
7: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
7: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин.
2: Добрый вечер!
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 17-е воскресенье по Пятидесятнице, которое в этом году совпадает с всеми нами любимым и ожидаемым праздником воздвижения честного животворящего креста Господня и на наступающей неделе. Как всегда, постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 18 по 24. И в этом отрывке апостол Павел говорит удивительные слова. Он говорит о том, что когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Нас всегда завораживают парадоксальные евангельские формулировки. Что такое юродство проповеди? Мы читаем в житиях святых про юродивых. Мы понимаем, что их поведение и их проповедь часто бывала провокативной. Но вряд ли апостол Павел имеет в виду это. Или же все-таки именно это он и имеет в виду? В чем провокация христианской проповеди изначально?
2: Ну, наверное, в том, что она идет вразрез со сложившейся логикой и со сложившимся представлением о божестве. Проповедь христианства происходит на территории империи, для которой греческая культура, наверное, стала основой. Но при этом, при всем, Павел проповедует, ну, как такие опорные пункты, он использует как раз иудейские общины и синагоги, в которых, переходя от которых от одной к другой, он как раз в них останавливается, там начинает свою проповедь. Поэтому, да, для своих слушателей его слово кажется таким безумным.
1: Но можем ли мы сказать, что нам необходимо, нам уже, вот мы считаем себя просвещенными, мы считаем себя христианами, нам нужна такая парадоксальная проповедь, как проповедь на кресте? Или же мы можем обойтись более мягкими, такими философскими и нравоучительными вариантами? Нам уже не надо, чтобы за нас Спаситель распинался, мы уже про это все прочитали много-много раз, и нам достаточно теперь каких-то рассуждений, которые мы можем прочитать в интернете.
2: Нет, без этого проповедь о Христе, она вот как раз лишается той... Ну, вообще, в центре нашей проповеди распятый и воскресший Христос. И каждый раз мы, когда об этом говорим сейчас, это слово такое актуальное, в современном-то понимании Христос тоже ведь, ну вот если в современной логике рассуждать, он же тоже, ну, как неудачник поступил. Он просто умер. И все. Но в этом-то и заключается ну, вот актуальность, что вот когда апостол Павел говорит, что немощное Божие становится сильнее силы человеческой, и немудрое Божие становится мудрее мудрости человеческой.
1: Давайте обратимся теперь к отрывкам из Евангелия от Иоанна. из 19 главы, стихи с 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28 и с 30 по 35. Собственно говоря, это сокращенный рассказ о суде Пилата, о распятии Христовом, который мы много-много раз в другие дни слышим в церкви, особенно Великим постом, особенно в Страстную седмицу. И сконцентрированность этого рассказа на крестной жертве Спасителя подводит нас к смыслу не только 17-го воскресенья по Пятидесятнице, но и главным образом к смыслу самого праздника воздвижения честного животворящего креста Господня. Почему этот праздник стал таким важным? Ведь он таким важным вначале не был. Он как бы развился в один из важнейших смысловых дней церковного года. Как случилось, что этот смысл, он как бы вместе с церковью становился все важнее и все глубже? Но вначале праздновали просто обновление Иерусалимского храма.
2: Да, действительно, и он до VII века, этот праздник как раз оставался центральным. Здесь есть несколько таких моментов, которые, ну, это всегда как такое историческое эссе, которое мы открываем, и вот этот крест, который там явился Константину, и то, что его мать отправляется на поиски креста, и освящение храма, который построен на месте Голгофы, и вот появление ротонды Воскресения, все это становится, ну, таким напоминанием о центральном, наверное, моменте нашей христианской веры, о том, что мы видим страдания в евангельском отрывке, которое мы слышим на крестовоздвижении, мы видим, ну вот, наверное, такую квинтэссенцию вот этих страданий Христа. Видим всю ту боль мотивом, для которой становится любовь Бога к человеку. И, наверное, вот напоминание этой любви, оно очень для нас важно, поэтому этот праздник для нас он такой дорогой.
1: Мне очень хочется привести цитату протопресвитера Александра Шмемана, посвященную этому празднику. Начинается очень печально. Да, и в нынешнем году, как и каждый год, будет совершаться этот торжественный древний обряд воздвижения креста. Но вокруг храма будет греметь громадный город, безучастный к этому сокровенному торжеству, никак с ним не связанный. Миллионы людей будут продолжать жить повседневной жизнью, волнениями, интересами, радостями, горестями, никакого отношения к тому, что совершается в храмах, не имеющими. И размышляя о том, что же все-таки означает крест для христиан, независимо от того, в какую эпоху они живут, у него удивительная мысль. Крестный знак – это знак одного потрясающего, единственного по своему смыслу поражения, которое только в силу того, что оно поражение, только в меру принятия его как поражения и становится победой и торжеством. И, может быть, нам нужно было это внешнее поражение христианского мира, нужно было это оскудение и отвержение, дабы очистилась наша вера от всякой земной гордыни, от надежды на внешнюю силу, на внешнюю победу. Мы очень редко думаем о таких глобальных событиях, как воздвижение креста, в преломлении к себе нынешним, к себе сегодняшним. Вот Александр Шмеман попробовал. Как вам кажется, насколько актуальны его размышления для нас сегодня? Все-таки это 20 век. Мы живем уже довольно долго в 21-м.
2: Ну, а за это время ничего ведь не изменилось в лучшую сторону. Наверное, только прогрессировало то, о чем говорит отец Александр. Его мысль очень глубокая, да, действительно, мы ведь очень часто, ну, когда он говорит об украшении, да, древа креста, мы говорим только о внешнем каком-то поклонении, и внутреннее, вот представить эту боль, это страдание, нам очень тяжело. Такой подвижник благочестия, старец Иоанн Крестьянкин, он в своем слове на как раз у плащаницы, в своем слове вот, о крестных страданиях, он говорит, что сама любовь прибита к древу нашими грехами. Вот такое поразительно точное ощущение себя вот там рядом с крестом. Есть еще один аспект, мне кажется, он очень такой важный, который мы должны вспомнить, вот когда мы рассуждаем и вспоминаем этот праздник, про какую-то личную Голгофу и личные вот наши, про наш личный крест. Мне очень нравится в сериале про преподобного Паисия, вот греки, которые они покидают пределы Турции и оказываются на острове Корфу, и там бабушка преподобного разговаривает со старцем Арсением. И она говорит, вот все эти страдания, смерти, вот где, почему это происходит? А он говорит ей в ответ, что ну, ни один христианин вот этой Голгофы не обойдет. Он говорит, очень важно помнить, что за Голгофой всегда воскресенье. Это такое утешение для каждого из нас, когда мы говорим вот про свое крестоношение, про свою Голгофу.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Неделя у нас удивительная. Можно даже ее назвать. Вот есть женский день, а у нас такая вот женская неделя. Ну, во-первых, 29 сентября у нас праздник вами мученицы Людмилы Чешской. Ну, конечно, 30 сентября половина женщин России именинницы, память мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. А 1 октября память преподобной Ефросинии Суздальской. Как вам кажется, отче, вот такие разные, но по статусу, по положению, которое они занимали в обществе своего времени, можно, пожалуй, сравнить Людмилу Чешскую и Ефросинию Суздальскую. Что касается истории веры, надежды, любови и Софии, это вообще совершенно уникальный, ни на что не похожий случай, поразительный, необъяснимый и до сих пор вызывающий только недоумение и молчаливую оторопь, потому что все можно понять. Можно понять мученические акты совсем юных христиан первых веков, но мать, благословляющая своих малолетних дочерей принять мученические венцы, для современного человека это вне понимания. На это можно только смотреть, поражаться. Пытаться понять, мне кажется, бессмысленно.
2: Да, но мы должны как-то, наверное, пытаться понять их логику вот этого выбора.
1: А есть ли логика в мученичестве?
2: Вот то слово, которое мы употребляем, оно как раз говорит про физические, или те страдания, а мы помним, что там София из жития, она буквально и физически страдала, когда видела вот мучения своих дочерей. Но вот сам термин-то, он означает же свидетель, что человек, которых настолько его убеждения сильны, что он готов о них свидетельствовать даже своей жизнью. И тут, наверное, вот про силу этих убеждений. И еще я вот сейчас так подумал, что все-таки, ну, может быть, мы помним там обеты, которые еще из библейские, да, что ребенка посвящали Богу. У нас ребенок родился не для того, чтобы он мне вот безбедную старость обеспечил или еще что-то. Ребенок – это вот тот дар, который я готов Богу посвятить. Ну, при этом, при всем, конечно, это тяжело укладывается в понимание, тем более там, с развитием ценности человеческой жизни – там, в современном обществе, да, это все выглядит как такое, сказать что-то поэтому такое вразумительное очень тяжело. Но мы можем попытаться вот понять их логику.
1: Мне кажется, когда речь идет о людях, которые пострадали за христианство свое, за свою веру до смерти, речь о логике, не всегда правомерно, что ли. 9-летний ребенок вряд ли имеет какое-то мировоззрение, вряд ли имеет какие-то убеждения. У него, кроме сердца, мне кажется, ничего нету. И его связь с Богом идет по каким-то совершенно другим каналам. Если ребенок предпочитает умереть за... Я не думаю, что за веру. Я думаю, что для ребенка это конкретно за Христа, которого он, в отличие от нас, знает. Знает лично. А мы можем только поражаться, что это детям дано. Не случайно же сказано «будьте как дети». Значит, дети имеют какой-то иной канал связи с Богом. Они, конечно... воспринимаются нами чаще всего на бытовом уровне, и мы как-то не очень приглядываемся, с кем и как они изнутри своего сердца еще общаются. И, может быть, это наша большая ошибка.
2: Но там нет такой, вот как в притче о сеятеле, печали века сего еще не заглушили вот это семя. Ну, если так применительно, наверное, вообще к возрасту говорить. Там очень вполне четко, вот я со Христом или я не с ним, да.
1: Про такую сознательную веру можно говорить, скорее, вспоминая Людмилу Чешскую. Но достойный был учитель все-таки Мефодий святой крестил ее и ее мужа. Хотя получилось... так же, как у княгини Ольги.
2: Да, внук такой стал просветитель Ихри.
1: Не думаю, что просто ей далось вот это существование с взрослым правителем, сыном, который пошел совершенно по другой дороге. Ведь никто же никогда не знает, что будут внуки и какими именно внуки окажутся в результате. А живут люди жизнь день за днем, и можно же очень сильно усомниться в том, что твой выбор правильный, если плода-то человек не видит долго-долго, десятилетиями. Это же какое удивительное терпение и мужество у вот этих просветительниц.
2: Да, ну, тут, наверное, еще, несмотря на то, что вот средневековье такое, да, и для нас это отстоит очень далеко, мы можем про кого-то, у нас есть там вполне подробное описание. Мне кажется, что это все, ну, на каком-то базируется на личном, ну, на ценностях. То есть они мало известны вот в годы правления там ее супруга, князя Боржевое, но

0: просто развлекаться и жить своей жизнью. При этом, при всем, это такой, для нее это такой путь подготовить преемство, вот так вложиться в своего внука.
1: Ну вот бывают хорошие бабушки такие.
0: Да. Ну, я когда читал первый раз «Житие», думаю, ну, это действительно же Ольга. Прям очень похоже. Да.
1: Ну, не только чешским правительницам многое удавалось. Вот мне кажется, такие жития, как житие преподобной Ефросинии Суздальской, это такой удивительный русский ответ. То есть, что делает русская женщина, когда ее, как принято говорить, судьба постоянно бьет по голове. Ну, казалось бы, человек раз за разом теряет все. Но в юности была обручена, наверное, строила какие-то планы, представляла себе какое-то торжественное бракосочетание, дальнейшую семейную жизнь. Умирает жених, она находит для себя единственный выход. Ведь никто же княжну не вынуждал принимать именно иноческий вариант жизни. Она могла подождать, выйти замуж еще за кого-то. Но вот удивительная способность наших женщин выбирать однажды в жизни для себя все навсегда. И дальше все вот эти перипетии, когда родственники ближайшие постоянно, кто гибнет, кто попадает в какие-то совершенно тяжелейшие обстоятельства. И из всего этого нужно искать выход не готовым, казалось бы, к этому женщинам. Ведь мы в школе учили, что в Средневековье женщины сидели по теремам, там в каких-то дальних комнатах, носа не показывали, ничего не знали, кроме домашнего хозяйства и детей. А одно за одним жития наших удивительных святых княгинь доказывает, что все было как раз наоборот. Потому что даже выходя замуж за князей, которые потом бесконечно воевали и надолго оставляли, собственно, без присмотра самое главное – власть. И с этой властью нужно было управляться их женам, как Ефросинии Московской, которая невольно, совершенно того не желая, многие годы оставалась на хозяйстве и решала сложнейшие государственные задачи, потому что муж воевал, муж был ранен, помимо этого еще семья, дети, воспитание. И оказывается, все, что мы учили в школе, совсем не так.
0: Да, здесь и образованная она была.
1: Еще как.
0: Да. У нее была возможность, и книги она читала. То, что, ну, это не только знание грамоты, да? Она и философов читала.
1: Поразительно, ведь девочка, которая в Киеве, в Киево-Печерской лавре пользуется лаврской библиотекой. Да. Ничего себе!
0: Это представить очень тяжело, тем более вот в те времена.
1: Но что можно сказать? Что мы ленивы и нелюбопытны, и мы не знаем своих предков, мы не знаем своей истории, мы не знаем, откуда мы, и почему мы вот такие, а не другие.
0: Меня очень поразило, ну, вот это желание не заключиться в себе. Вот когда все вот так вокруг рушится, когда гибнут близкие, когда, ну, вообще, на секундочку, там татаро-монгольское нашествие началось. И привычное вот мироустройство, оно просто, ну, все с ног на голову идет. И вот в этом не заключиться в себе, а увидеть рядом страдающих близких, вот, наверное, одна из таких жемчужин, да, в жизни княгини Ефросинии.
1: Мы ведь как? Нас просвещали, я не знаю, как сейчас учат в школе. Вот когда я давным-давно училась в школе, нам объясняли,

0: объясняли, что феодалы, они же такие нехорошие люди, они со страшной силой угнетали всех подчиненных. А Ефросинью Суздальскую народ считал святой при жизни. Ну, казалось бы, вот, пожалуйста, пример феодалки.
1: Да, это такое социальное служение,
0: да,
1: современным языком.
0: Это, ну, вообще, жития наших святых переворачивают очень многие наши представления на 180 градусов. И мне кажется, что именно жития дают ключ к пониманию того, что такое русская православная церковь. Потому что это все-таки не зря каждая поместная церковь имеет свои особенности. Это же не бытовые особенности и не этнографические. Это что-то, формировавшееся веками после того, как та или иная страна, то или иное сообщество людей принимало веру Христову. Но они жили в реальной истории, так же, как живем мы. И это накладывало отпечаток на то, как они свою веру демонстрировали, как они ее вживляли в свою жизнь. Вот иногда думаешь, а можем мы чему-нибудь научиться, ну, кроме удивительных там чудес, молитв и прочего, чему-нибудь еще вот такому, что мы можем применить в собственной жизни, можем ли мы научиться у таких святых, как та же Ефросинья Суздальская?
1: Мне кажется, не случайно вот мы можем об этом говорить как раз в аспекте креста, и нашей темы такой главной этой недели о том, что ну вот так воспринять свою жизнь и свой крест, что видеть какое-то за это видеть за Голгофой воскресение и вот так не унывать, несмотря на все обстоятельства, которые говорят в пользу того, что тебе нужно вот сейчас сесть и себя закопать просто.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова, не переключайтесь.
2: «Седмица» на «Радио Вера».
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Седмица на радио «Вера».
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. И мы продолжаем рассказывать о тех святых, которых церковь будет вспоминать на этой неделе. Среди них 2 октября благоверные князья Фёдор Смоленский и чадо его Давид и Константин, ярославские чудотворцы. Вот вообще, кто такие столь любимые нами святые князья? Есть версия, что это такое сервильное проявление церковных властей, которые канонизировали представители верховной власти. Но сразу хочется возразить, что в отличие от царей, которых, кстати, на Руси не канонизировали, за исключением последнего императора, который канонизирован как страстотерпец, а не как император. Государь. Князья, которых признали святыми, они ведь никогда для русского средневекового сознания не были властителями такими вот, как цари. Помазанники Божии, их единственные возможные. Князь ведь он человек служилый. В принципе, как мы знаем из жития Александра Невского, его и выгнать могли.
1: И за свою жизнь они меняли много княжеств. Часто.
0: Его звали, когда сложности какие-то. Но это там, где звали, там, где была вечевая демократия. Там, где вечевой демократии не было, княжества либо завоевывались, либо наследовались, тоже, в общем, выгнать могли. О чем, собственно, свидетельствует житие святого, о котором мы будем сегодня говорить. Ну вот, не понравился. Где-то там много лет был, ну и решили, что зачем еще? Вот есть его сын, он подрос, его тут все в княжестве знают, есть его бабка, которая его вырастила. Вот опять роль женщины в истории. Да. Ну и зачем тут какой-то явился подозрительный тип из Орды? Не нужен нам такой князь.
1: И отправляйся туда, откуда пришел.
0: Да, иди-ка ты восвояси. Поэтому с князьями все не так просто. Но святых князей у нас все-таки какое-то количество. Вот как вам кажется, почему вот эта княжеская святость столь дорога русскому православному сознанию?
1: Ну, может быть, это такая во многом ответ на то, что сохранить в то непростое время свое христианство. Но вот князь Фёдор, он жил все-таки в Орде. И, наверное, его современники, его и соплеменники воспринимали это как такого, ну, татарина. А помните, он еще потом возвращается с женой новой. Она крещенная татарка, дочь князя хана Ногая. И дети у него тоже оттуда. Но при этом, при всем, этот человек понимает, что главное для него христианство. Он не принимает для себя, мне не нравится выражение, но там вот культурный код, да, тех людей, с которыми он живет долгое время, и с ними там воюет плечом к плечу. Он все равно мыслит себя как христианин. И мне кажется, вот это вот то, что люди, на которых всегда старались равняться, для них очень дорого христианство. Вот, может быть, это один из таких важных моментов вот в прославлении князей. Мы видим часто, они ведут совершенно образ жизни нехристианский, а иногда умирают как христиане. Или вот поступают так, как вот не бьет совершенно логики вот, и поведению там современников. То есть поступают по-христиански, вразрез с привычным вот это «ты мне, я тебе».
0: Ну вот из жития благоверного князя Фёдора Смоленского я для себя извлекла 2 урока. Во-первых, мне его житие напоминает о том, что в те времена, а это 13 век, в Орде была епархия русской церкви.
1: Да, с стараниями Александра Невского, который
0: еще был. Да, Причем это совершенно ускользает из нашего сознания. Для нас Орда – это бусурмане. Вот. А эти самые бусурмане, они отличались удивительной веротерпимостью. И если хан согласился, чтобы его дочь приняла крещение для того, чтобы венчаться с столь любезным его сердцу князем Фёдором, значит, он понимал, что он делает. И, значит, для Орды это не было революционным потрясением. Для Орды это в те времена было в порядке вещей. Согласитесь, что это в значительной степени разрушает наши стереотипы о том, что такое орденское иго и как вообще все было устроено в те времена. И, конечно, самый, наверное, сильный эпизод жития князя Фёдора – это когда сын его, первый Михаил, скончался, и надо было всё-таки делать что-то с княжеством. И наученный горьким опытом, он всё-таки, взяв с собой отряд вооружённый из Орды, он вернулся в свой стольный град Ярославль. А вот финал его жизни, он совершенно, на мой взгляд, уникальный, потому что когда он в 1400 году заболел, он велел принести себя в Спасо-Преображенский монастырь, принял монашеский постриг, а перед этим его вынесли на монастырский двор, куда сошлось множество ярославцев, и житие повествует об этом так. «И исповедался князь перед всем народом, если согрешил перед кем, или нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и враждовал на него, всех благословил и простил, и во всем вину на себя принял перед Богом и людьми». Если к этому относиться как к литературе, то, конечно, это очень красивый жест, и мы способны его оценить. Но это дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Но те, кто помнит еще 90-е годы и очень непростые отношения нас всех к нашим тогдашним правителям, может быть, кто-то вспомнит последнее выступление Бориса Ельцина по телевидению, когда он говорил, что он уходит. Самое запоминающееся из того, что он тогда сказал, это его слова «Простите меня». Вот это произвело на многих тогда впечатление потрясения. Борис Николаевич Ельцин не был добрым христианином, и он сам признавал это. Но, по-видимому, все-таки наши представления о властях придержащих, формируемые нашими комментариями в интернете и чтением новостей, не всегда совпадают с тем, что у этих людей происходит внутри. И я думаю, что иногда они способны нас удивлять и сегодня. Не только благоверный князь Фёдор Смоленский, но и иногда нынешние властители способны на очень нетривиальные жесты.
1: Знаете, иногда переворачивают известную поговорку и говорят: «За лесом не видно деревьев». Ну так, и начинают вот в этом ключе рассуждать. И мне кажется, ну, я-то думал, конечно, не про тяжелые наши 90-е, а вот про то время, что все-таки князь, ну, совершает поступки, ну, в принципе, в логике понятные, да? Ну, если мы возьмем так ракурс чуть-чуть возьмем более широкий масштаб, то, в принципе, он ведет себя, как и вполне себе его там соседи. Но при этом, при всем, да, вот что у него творилось внутри, мне кажется, вот мы иногда делаем вывод про человека, не зная его самого, а Господь нам потом показывает, что вот христианство этого человека было не на показ. Такое иногда случается. Мне кажется, это как раз вот в случае с благоверным князем.
0: Ведь удивительно то, что князь Фёдор покаялся перед теми людьми, которые его выгнали.
1: Да.
0: Вот примерить на себя эту кольчужку, и ты понимаешь, что хорошо прощать тех, кого прощать не за что. А просить прощения у тех, кто
1: действительно обидел.
0: Да. Это причем, если это мы читаем о каком-нибудь аскете, о каком-нибудь монахе-подвижнике, о просветленном годами аскетических подвигов отшельнике, мы как-то к этому относимся нормально. А это абсолютно светский человек, тем более еще и военный.
1: Ну, знаете, про военных интересно так. Мы все-таки представляем военного современного. А раньше люди первое, что узнавали, ну, вот так, еще до ратного дела, это были все-таки слова Священного Писания. И люди росли вот в логике этих слов. Там, знаете, когда мы читаем про каких-нибудь византийских императоров, они сначала читали Священное Писание, потом говорили, ну, нам нужно вот при императоре Иракле, ну, нам нужно поступить так, и он поворачивает войско, идет на персов, помолившись перед этим, прочитав Священное Писание. Поэтому, наверное, у него очень хорошая база была.
2: Седмица на радио «Вера».
0: Напоминаю, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Продолжаем говорить про князей. Не всем князьям улыбалась удача. 3 октября мы будем вспоминать мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Фёдора. Очень неудачливый князь и очень неудачливый его приближенный. Ну, казалось бы, чего о них помнить? Так давно и так неудачно всё оказалось в их жизни. Но почему-то вот мы начинаем размышлять, почему первыми святыми стали абсолютнейшие с точки зрения современного сознания лузеры Борис и Глеб. А русское религиозное православное сознание первыми безапелляционно сразу же полюбило их, сделала покровителями воинства и что только. Казалось бы, почему? Но абсолютные неудачники во всем. Начинаешь житие читать, думаешь, ну как же так вот можно, как сейчас бы так есть такое сленговое слово, так лохануться.
1: Но... И все бы поддержали. Повернись, не только тут, и все за ними же была сила и правда.
0: Вот, точно такая же история князя Михаила Черниговского.
1: Это был энергичный человек. Сколько раз он возвращался на престол Чернигова, там у меня, я честно, сбился со счета. О нем вот так как-то, наверное, только неудачником его очень тяжело назвать. Во-первых, у него очень много событий в жизни произошло. Он встретился с татарами, он был участником битвы на Калке. Ну, в числе младших князей он, видимо, так еще. Потом он неоднократно претендовал и вступал на такие, ну, наверное, самые центральные или такие самые лакомые княжества. Вот мы уже говорили, что князья так периодически перемещались с одного там престола на другой. Вот, наверное, как раз эта история князя Михаила, когда вот он сменял одно княжество на другое, вот все это было...
0: Но сам господин Великий Новгород позвал к себе.
1: И неоднократно в Новгороде. И вот за всем этим он как раз выглядит таким... Это же как раз эпоха феодальной раздробленности. Он таким очень сыном своей эпохи выглядит. Он активно участвовал во всех этих междоусобицах, активно... Помните, вот та горечь, о которой летописцы повествуют, что вот тут общий враг пришел, а князья там друг с другом все-таки вот этим не могут поделить, кто из них старше, кто главнее, и вот регулярно друг с другом воюют, какие-то вот эти союзы у них между собой, причем что часто один родственник против другого, близкие родственники, сколько у него там со своим Шурином было, он периодически то с ним мирился, то он против него шел там войной. Но мне его жизнь представляется, знаете, вот в аспекте есть такая современная притча, по-моему, Владыка Тихон как раз вот в «Не святых святых» ее приводит, по-моему, это оттуда, да, когда в одном монастыре, что большевики пришли и монахам сказали, что вы отречетесь от Бога, а монастырь славился каким-то таким распутством. И в нем вот, монахи говорят, что мы жили не пойми как, но хотя бы умрем как христиане.
0: Ну да, мы с вами говорим о том, что вот какой он был хороший, а на самом-то деле там всякое бывало в его жизни.
1: Да.
0: Ну, взять хотя бы историю, когда он сбежал от ответственности из Киева в Венгрию.
1: Да.
0: Ну, вроде как просить союза с венгерским королем, с кем он только не просил союза. Ничего из этого не вышло. Тогда он просто, ну, говоря по-житейски, плюнул и уехал к себе в Чернигов. Вместо того, чтобы защищать Киев,
1: да,
0: и каким-то образом ввязываться в противостояние с татарами.
1: Киев тогда был лакомый кусочек, его и хотелось, но он как горячий пирожок, удержать тяжело было в руках, наверное. Так.
0: То есть человек был противоречивый,
1: да,
0: когда-то удачливый, когда-то неудачливый, когда-то готовый к каким-то героическим поступкам, когда-то не выдерживающий планку, которую сам в себе установил.
1: Мне кажется, это же самое дорогое. Очень часто же такое бывает, что мы видим святых, лишенных всяких слабостей. Ну, то есть вот, а тут мы видим человека сомневающегося. Ну, мы по большей части это вот со слабостями люди. А тут человек, который вот явно сын своей эпохи, и явно в его жизни бывало отступление от... Ну, как человек-христианин может со спокойной душой воевать со своим родственником? Да? То есть это явно в эти моменты забывал про христианство. Но вот так свою жизнь, может быть, переосмыслить, и это для нас гораздо более дорогой пример, чем мы видели бы, ну, такую прилизанную, может быть, историю.
0: Для меня в его житии загадочно все, что касается, собственно, его мученической кончины. Ну да, его Батый позвал в Орду. Ну да, вместе с ним вот добровольно, вроде как, принять мученический венец поехал приближенный его боярин. Вот до этого момента все понятно. Непонятно другое. Когда он оказался в Орде, и его вполне мягко приняли. И никаких подвигов сперва никто от него не потребовал. Более того, его собственный внук, князь Борис Ростовский, который в этот момент был в Орде, бояре, которые вместе с ним туда приехали, они предлагали взять на себя вообще все эти страдания.
1: Мы отмолим, да.
0: То есть там какая-то фантасмагория произошла. Почему в результате пострадал все-таки именно князь Михаил, для меня абсолютно непонятно. То есть все складывалось так, что он мог совершенно спокойно пройти мимо этого креста. Но зачем-то он туда ведь приехал для того, чтобы пострадать, и по непонятным причинам, зачем приехал, то и получил. И это тоже какая-то такая таинственная страница в истории святого и, наверное, в наших попытках понять, что же такое исповедничество, что такое свидетельство собственной жизнью, потому что если 200 раз сказать «халва», во рту сладко не становится. Если прочитать 3 тома житий святых, все равно не понимаешь, что же происходит в тот самый момент, когда человек принимает смерть за Христа.
1: Да, он причем говорит же, что я готов склониться перед ханом сейчас, как перед земным владыкой, но все-таки небесный владыка у меня один.
0: И надо же себе как-то это объяснить. Вот понятно, когда тебя хватают и за шкирку тащат на эшафот. А когда тебя не хватают, когда ты сам туда едешь, и когда ты всю ситуацию все время разворачиваешь как бы специально для того, чтобы все это кончилось трагически, вот в чем вопрос. Непонятно.
1: Скорее всего, ну, мы можем только предполагать, но мне всегда казалось, что это, ну, вот, ну, какая-то, может быть, точка невозврата, которую человек прошел. Вот после которой поступить иначе, это вот просто как наступить, как говорили, на горло своей песни, да? Что иначе уже он и поступить не мог. Это, наверное, ну вот итог жизни, если можно так сказать.
0: Есть еще какие-то такие странные детали уже жизни после жизни. Мощи святого князя Михаила и боярина Федора принесли в Москву и положили в Архангельском соборе по воле Ивана Грозного. Загадка, казалось бы, почему этого победителя Казани так тронул князь, который столь плачевно закончил свое служение. Казалось бы, ведь то, что мы сейчас называем пропагандой, и то, что в Средневековье имело другое название, но тот же самый смысл, то есть то, что официальная царская власть пыталась донести до своих подданных и желательно вложить им в голову. Это успешные правители, это воины-победители. А здесь человек, который, казалось бы, проиграл в своей жизни все, что можно проиграть. И вот этот грозный царь считает необходимым перенести его мощи и захоронить в Архангельском соборе, который уже к тому времени является усыпальницей правителей Москвы.
1: Ну, мне кажется, тут, может быть, не для подданных, а для самого себя. Вот такая история, что... Ну, про Ивана Грозного вообще тяжело как-то с одной стороны только рассуждать, да? Мы видим, у него так чередовалось покаяние с проявлениями вот этого, когда он был грозный. И, ну, может быть, это желание увидеть вот такой же предел в своей жизни, когда вот ты не можешь поступить по-другому, ты можешь поступить только как христианин. Это поиск тоже человека, который вырос и воспитан на Священном Писании.
0: Удивительно, что есть такая деталь историческая, что после того, как мощи князя Михаила были перенесены в Архангельский собор, все верховные служилые князья, такие как Долгоруковы, Волконские, Репниные, Горчаковы, Оболенские, Адоевские, Воротынские, Борятинские, все свои родословные древа стали вести именно от князя Михаила. Опять-таки, мы возвращаемся к теме креста и юродства. все перевернуто, все в полном отсутствии логики, все по закону парадокса. Это что-то, что невозможно, по-видимому, разложить логически по полочкам и каким-то образом отрефлексировать и сказать, что мы нашли алгоритм, почему это так. Но это так. Это вот удивительная русская церковная история, и не церковная тоже.
1: Да, когда человек видит страдания и не боится их, и себе примером ставит людей, которые вот в земной своей жизни, может быть, постарались, как Христос, не побояться смерти.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Мартина Исповедника, священник Илья Смолин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 26 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Плен и побег». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Клубок шерсти по мотивам французской сказки.
2: Тетушка Миетта из деревни Месс была так скупа и прижимиста, что второй такой во всей округе не найти. Раз она с прялкой в руке погнала своих коров в поле и нашла на дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать, и даже не подумала о том, что этот клубок наверняка кто-то потерял. Быть может, какая-нибудь бедная прядильщица, которая оплакивает свою пропажу. Но тетушке Миетте не было дела до чужих слез. Она уже так и видела клубок шерсти в кармане своего передника. Но только тетушке Миетте никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, катился вперед. И чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку. Но клубок ускользал и все катился да катился вперед. Тетушка Миетта забыла о своей прялке, брошенной на дороге, и о своих двух коровах. Она как сумасшедшая гналась за клубком, а тот все убегал от нее и упорно не давался ей в руки. Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг и поднялась на холм. Наконец ей удалось ухватить не клубок, а кончик нитки, которая тянулась за ним. Тетушка принялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала великолепный большой клубок. А тот первый не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой тетушку. Теперь она держала обеими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти, и думала о том, как свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст и выручит много денег. Вот так удача! Скоро клубок в ее руках стал так велик, что не удержать и уже невозможно намотать на него нитку. Огорчилась тетушка Миетта, вздохнула, но делать нечего, оборвала нитку. Вдруг желанный клубок, за которым она так гналась, как прыгнет, да и скрылся из виду. В тот же самый миг второй великолепный клубок, который она с таким трудом намотала, выскользнул из ее рук и побежал следом за первым. И вот старуха снова бросилась за ними в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. 20 раз сматывала она нитку в клубок, и 20 раз ее работа кончалась ничем. Тетушку Миетту видели в тот день в разных деревнях, да что там, повсюду. Растрепанная, запыхавшаяся, измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. А спрашивается, зачем ей этот клубок? Мало ли у нее дома шерсти? Совсем загоняла тетушку Миетту ее мелочность и скупость. Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть владельцу. Жадным этот клубок в руки не дается.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Родился я в 1826 году от бедных родителей в маленьком местечке Низаренец Подольской губернии. Низаренец – маленькое местечко, но славится между иудеями тем, что в нем живет немало ученых-талмудистов, во главе которых стоял отец мой. Из этого-то талмудического гнезда произошел и я, Вульф Нахлас, названный во святом крещении Александром. Так писал в опубликованной в 1868 году автобиографии христианина из евреев Александр Алексеевич Алексеев, выдающийся миссионер, религиозный полемист с представителями иудаизма, из числа которых вышел он сам. Будучи внуком раввина и сыном хасида, Вульф Юткович Нахлас в детстве получил образование в среднем иудаистском училище, где слыл одним из лучших учеников. После окончания училища его посвятили в уставщики, запевалы синагоги. Отец видел сына раввином, но Господь распорядился иначе. 14-летнем возрасте Вульф Нахлас был призван в рекруты, что всецело перевернуло его жизнь, прежде всего внутреннюю. Юные рекруты из Низаренца были определены в учебный батальон кантонистов, несовершеннолетних солдат города Вольска Саратовской губернии. Воинскую часть духовно опекал известный православный просветитель, протоиерей Петр Бибиков. Он часто беседовал с солдатами. Нередкими были и богословские прения между священником и молодыми иудеями. От лица последних, как правило, наиболее активно выступал Вульф Нахлас. Позже Вульф нередко оставался с отцом Петром уже для частного общения. Он вспоминал об этих разговорах о вере. «Много нужно говорить, чтобы подробно передать все то, чему наставлял меня отец Петр. Слово Божье было у него единственным орудием к победе моего неверия. Отец протоиерей любил более читать мне пророчества Исаии и сличать приводимые им места об Иисусе Христе с еврейским подлинником». В 1845 году Вульф Нахлас принял крещение с именем Александр в честь благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. Принял он и новую фамилию Алексеев, и отчество Алексеевич. Столь неожиданное решение иудейского законника сначала вызвало у его единоверцев крайнее недоумение, а затем подвигло последовать его примеру. В скором времени, после проповеди Александра, православие приняли все 80 человек из иудеев батальона. За содействие в обращении евреев ко Христу, как говорилось в приказе, 22 января 1848 года он был произведен в унтер-офицеры. В 1849 году Александра Алексеева перевели с миссионерскими целями в первый учебный карабинерный полк. За год пребывания здесь пылкого и искреннего проповедника из иудаизма в православие перешло более 500 человек. Однако военная служба продлилась недолго. Из-за тяжелой болезни унтер-офицер Алексеев был комиссован. Поселясь в Новгороде, сотрудничал с периодическими изданиями «Духовная беседа», «Церковная летопись», «Странник». В 1859 году издал сочинение под названием «Торжество христианского учения над учением Талмуда» или «Душеполезный разговор христианина с иудеем о пришествии Мессии». «Труды мои, — отмечал позднее Александр Алексеевич, — достигли цели. Многие из израильтян, читавших мою книгу, старались отыскивать меня и по долговременном беседовании со мною принимали святое крещение. Скончался миссионер из еврей, как называли его современники, в 1895 году. Он ушел тихо и умиротворенно, отдав душу тому, кому так упорно противился в молодости и кого затем так горячо проповедовал всю оставшуюся жизнь – Христу.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Видел сегодня учителя нашего, Федора Степановича.
3: И чё?
2: Да ничего, спрашивал, делали я задание на лето.
3: Ну?
2: Чё, ну, можно подумать, ты чего-нибудь сделал.
3: Нет.

0: Он и сам хочет стать летчиком-испытателем. Так сильно, что обо всем остальном иногда забывает. Вот и математику запустил. Зато наизусть знает характеристики всех моделей самолетов. Пашка растет с отцом, без мамы. А в Москве у него живет старшая сестра. Однажды она решает забрать брата к себе. Ведь воплотить свою мечту о небе в столице мальчишке будет намного проще. Только что мы с вами услышали фрагмент из кинофильма «В небо за мечтой». Ленту снял в 2017 году режиссер Игорь Перин. Фильм стал для него дебютной полнометражной работой. До этого Перин был известен как создатель музыкальных видеоклипов. Добрая семейная картина вышла в широкий прокат в российских кинотеатрах и очень понравилась зрителям, и детям, и взрослым. В ней много солнца, хорошей погоды, зеленой травы и синего неба. А главное, фильм очень просто рассказывает о самых важных вещах. Взять, например, эпизод на уроке литературы в московской школе, куда все-таки после переезда пошел Пашка Новиков. Ведь попасть в летное училище без школы никак не получится. Учительница задала ребятам сочинение на тему «Кем я стану, когда вырасту?». Но сначала решила послушать их ответы.
1: Давайте подумаем перед тем, как писать. Кто кем хочет стать? Анатолий?
2: Ну, я хочу стать бизнесменом.
1: Бизнесменом? Так, а почему?
2: Потому что они много денег зарабатывают.
1: Спасибо, садись.
3: А я хочу стать руководителем банка. Там еще больше денег.
1: Спасибо, но вы знаете, зарабатывать деньги – это здорово, конечно, но все-таки должно быть еще какое-то желание, да? Желание реализовать свою мечту, желание заниматься любимым делом, желание делать добро людям.
0: С желанием делать добро у Пашки как раз все в порядке. Искренний паренек всем старается помогать, хоть ему, как новенькому, часто достается. Но даже конфликт с главным задирой в классе он хочет решить по-хорошему. Впрочем, есть проблемы и посерьезнее. У Пашки беда с математикой. Эта премудрость дается ему с огромным трудом. Точнее, совсем не дается. А ведь, оказывается, в летном училище без пятерки по математике делать нечего. Так сказал ему новый знакомый Валерий Александрович, самый настоящий летчик. Пашка познакомился с ним на маленьком аэродроме, куда бегал смотреть на самолеты. Валерий Александрович пообещал мальчику взять его в полет, но только при условии, что Пашка подтянет математику на отлично. Теперь парню предстоит ради мечты сделать, как ему кажется, невозможное. Справится ли он? Об этом мы узнаем, посмотрев позитивный и вдохновляющий фильм Игоря Перина «В небо за мечтой». Кстати, о преодолении трудностей в картине очень хорошо высказался тот самый летчик Валерий Александрович в одном из эпизодов, когда Пашка привел на аэродром своих новых друзей.
4: Пашка так много интересного рассказывал.
3: Да, говорил, что это круче любой компьютерной игры.
5: Ой, друзья мои, жизнь вообще интересней любой игры, поверьте.
6: Да, только сложности одни.
5: Нет, ну это знаете, как к жизни относиться, если жаловаться, лениться, конечно, я думаю, в жизни ничего интересного не будет. А вот если, ну, относиться к этим трудностям, как к задачам, которые надо преодолевать, думаю, что тогда жизнь будет интересная. Ведь, согласитесь, только то для нас важно и ценно, что достается нам с большим трудом.
0: Похожая мысль есть в Евангелии, в повествовании от Матфея. Там сказано, что даже Царство Небесное силою берется. О силе духа и о том, что все препятствия способны преодолеть доброе и искреннее сердце, фильм Игоря Перина «В небо за мечтой». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
7: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Христианское богословие опирается на богословие Ветхого Завета. А потому, говоря о действиях Божиих, мы неустанно черпаем примеры и аналогии из библейских историй. Особенно часто христианское богословие обращает внимание на события, которые описаны в книге «Исход». То, что происходило во время «Исхода», имеет большое значение. Ведь в этих событиях мы видим прообраз Нового Завета, прообраз спасения человечества, совершенного Христом. Сегодня во время богослужения в православных храмах звучит 113-й псалом. Этот псалом содержит в себе массу отсылок к библейской книге «Исход». Давайте послушаем его начало и поразмышляем о том, на что указывают эти образы в эпоху Нового Завета.
2: «В исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар».
3: Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Ради милости Твоей, ради истины Твоей».
2: «По милости Твоей и истине Твоей».
1: Две строки только что прозвучавшего начала 113-го псалма вошли в состав богослужения праздника Крещения Господня. Мы их слышим во время праздничного всенощного бдения в качестве так называемого прокимна. Торжественно возглашаемых стихов в псалтире в краткой форме, описывающих суть празднуемого события. В случае с крещением Господним мы слышим, что море увидело и побежало, и Иордан обратился назад. А также недоумение, вслед за этим высказанное 113-м псалмом. «Что с тобой, море, что ты побежала, и с тобой, Иордан, что ты обратился назад?» 113-й псалом, произнося эти строки, отсылает нас к двум прекрасно известным событиям священной истории. К переходу евреев через море во время бегства из Египта и к переходу через Иордан при вхождении народа Божия в землю обетованную. В первом случае море расступилось перед народом, во втором река Иордан остановила свое течение. Оба эти удивительные и уникальные знамения силы Божией бережно хранились в памяти еврейского народа. О них мы неоднократно слышим в книгах Библии, в том числе и в Псалтире. Но какое отношение эти события имеют к крещению Господню и ко Христу? Да, Христос крестился от Иоанна в Иордане. Однако вряд ли этот факт можно считать достаточным богословским основанием для того, чтобы ветхозаветные упоминания Иордана воспринимать как пророческие указания на Христово крещение. Ответ на это недоумение – нам дает знание географии Святой Земли. Если мы откроем карту, то увидим, что Иордан берет свое начало в горах Галилеи, протекает с севера на юг и впадает в Мертвое море. Постепенно полноводная быстрая река уменьшается и замедляется, оказываясь в конечном итоге в том месте, из которого нет никакого выхода. Течение Иордана и название моря, в которое он впадает, это прекрасный образ человеческой жизни. Мы проходим путь от бурлящей юности до размеренной старости и смерти. Христос же своим пришествием меняет этот порядок. Он, как о том сказано в прозвучавшем сегодня псалме, обращает Иордан нашей жизни назад, Мы, живя со Христом, клея внешне, обновляемся внутренне. Апостол Павел сказал об этом так: «Если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Христос, придя и войдя в нашу жизнь, изменил естественный ход вещей. И дай Бог, чтобы мы, веруя во Христа и следуя Его повелениям, поистине обновлялись со дня на день.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Коломне, и приехали мы на станцию Галутвин. Станция Галутвин – это основной вокзал Коломны. Есть станция Коломна, она раньше, но на ней даже долгое время не все электрички останавливались. Вот мы с Казанского вокзала приехали на станцию Галутвин.
2: Станция Галутвин появилась в 1860-х годах, когда построили железную дорогу из Москвы до Галутвина, первый участок. Эта железная дорога прям весь район между Москвой и Коломной оживила, дачные поселки, новые заводы и так далее. Ну и Коломна так стала менее таким патриархальным купеческим городком, поскольку здесь, на окраине Коломны, раньше были деревни, села, монастырь Галутвинский, про который отдельный разговор. А вот в 1860-х годах появилась железная дорога. Тогда она еще называлась Саратовской. И рядом с железной дорогой началось строительство паровозостроительного завода. Паровозостроительный завод работает до сих пор.
1: Да, знаменитый Коломенский машиностроительный
2: теперь. Да, один из таких важных промышленных центров Российской империи. Вокруг него, понятно, появились рабочие поселочки. Когда-то они там были деревянные, потом в 20-е и 30-е годы стали строиться конструктивистские. Вообще очень интересно было бы вот именно про конструктивизм в Коломне. Там есть интересные памятники, но сегодня не об этом. Мы из района Галутвин эвакуируемся. Мы двигаемся через площадь, и нас ждет трамвай. Коломенский трамвай бодрый, яркий и, что самое интересное, живой. Вот это, да, его выгодно было... отличает от ногинского.
1: Да, всего два города в Московской области были отрамваены в свое время, но только Коломна сумела сохранить.
2: Ну, причем не только сохранить, но и приумножить. Там и новые ветки строятся. То есть там и подвижной состав меняется, и рельсы укладываются. В общем, с ним все хорошо. Коломенский трамвай достаточно поздний. Он послевоенный. В 1948 году открыли. Идея строить трамвай была и раньше. Тут причем интересно, знаешь, как во многих городах сначала был трамвай, сначала была конка, потом конку сменил трамвай, потом трамвай сменил троллейбус. А в Коломне хотели сделать троллейбус, но сделали трамвай.
1: А троллейбуса нет в Коломне.
2: В общем, во многих городах сначала была конка, потом трамвай, потом пришел троллейбус, потом и троллейбус ушел. Вот в Коломне интересно, что там сначала планировали сделать троллейбус, а потом решили сделать трамвай. После войны сделали, собственно, коломенский трамвай. Чем он хорош? По центру города ты прям как на таком экскурсионном маршруте едешь, смотришь и доезжаешь до площади двух революций. Это самый центр города. Находится он на пересечении с улицей Октябрьской революции. Это главная улица города. Понятное дело, что она стала называться улицей Октябрьской революции не сразу. Раньше когда-то она называлась двумя названиями. Чем мне не нравится? Масштаб. Смотри, она была Большая Московская и была Астраханская.
1: Масштаб, да, масштаб впечатляет, хотя в Астрахань через Коломну проехать можно.
2: Ну, собственно, поэтому она и была Астраханская и Московская. Я понимаю, когда во Владимире ты въезжаешь со стороны Москвы, сначала Большая Московская, а потом идет Большая Нижегородская. А тут как это ранжировалось, непонятно. Было время, она еще там называлась Красной улицей после революции, а потом ее же стали называть улицей Октябрьской революции. На площади двух революций мы с вами останавливаемся. Получила она название такое в память революции 905-917 годов. В 5-м году коломенские рабочие из Галутвина, же с паровозостроительного завода, из Казанской железной дороги активно участвовали в событиях. И, собственно, здесь закончилась печально знаменитая экспедиция Римана, которая по Казанской железной дороге подавляла революционные события. В 17-м году были тоже тут революционные события, поэтому площадь назвали площадью двух революций. Когда-то здесь находился торг. важное место. Здесь у нас дорога на Рязань идет, на Астрахань в дальнейшем. Здесь рядом Кремль. И здесь присутствуют торговые ряды. И в самом центре торговых рядов стоит прекрасная церковь Иоанна Богослова. Она основана не позже XVI века. Во всяком случае, она упоминается уже в XVI веке как деревянная. По ней называется ближайшая башня Коломенского Кремля, Ивановская, но про Коломенский Кремль, наверное, стоит поговорить отдельно. И в XVIII веке, после очередного пожара, было решено построить каменный храм. Он располагался, собственно, здесь, на Житной площади. Площадь Двух Революций раньше называлась Житная, что вполне объяснимо, поскольку здесь, в частности, торговали зерном. Церковь начали строить в 1733 году, а закончили только в 1756. И знаешь, что интересно? Колокольня тебе ничего не напоминает, эта высокая? Она очень похожа на Преподобенскую.
1: В Суздале похожа. Да. Тут не успел чуть-чуть сказать, я бы сказал. Да,
2: ну, не знаю, ты везде видишь Преподобенскую.
1: Да, из Коломны тоже, благо, недалеко.
2: Да. Построена она немножечко позже. Она в 20-х годах начала строить. Строили ее долго. Она 67 метров в высоту. На ее строительство ушло 20 лет. Медленнее, чем Преподобенскую строили. В общем, замечательный храм, очень богатый. Все коломенские купцы, конечно, туда вкладывались, поскольку вокруг церкви располагается торговый ряд, таким каре стоят. Построены они в 1860-х годах. Причем интересный момент, что эти торговые ряды были как бы отданы в кормление церкви, то есть за счет сдачи помещений, собственно, церковь и жила.
1: Ну, любопытно, что сейчас торговые ряды в Коломне, они, несмотря на то, что они существуют, они даже продолжают оставаться торговыми рядами, далеко не самое притягательное историческое место в городе.
2: Да. И вообще, вот, кстати, надо сказать, туристы реже бывают на площади Двух Революций, они как-то в другой чуть-чуть район.
1: А там удобно туристический маршрут в обход сделан, потому что не помню, как сейчас, раньше была конечная автобусов.
2: Тут рядом находится автостанция Старая Коломна, вот на которую многие на автобусах прибывают. И здесь же еще раньше находилась часовня, установленная коломенским купечеством в память о чудесном спасении Александра II от рук террориста Каракозова. Такая часовня тут была построена. Рядом с площадью располагается памятник Ленину. И памятник Ленину стоит прямо вот напротив фундамента часовни Александра Невского. Эта часовня была в советское время снесена. И уже относительно недавно ее фундамент раскопали. Вы можете видеть, тут сориентируйтесь на вождя мировой революции. Прямо напротив него под стеклом находится фундамент часовни, построенной в честь спасения императора Александра II от Каракозова. Вокруг площади такая малоэтажная купеческая застроечка, каменные дома небольшие, в которых велась торговля, в каждом этом доме на первом этаже лавки, наверху жилые помещения. Причем интересно, что здесь тоже в некоторых домах на втором этаже есть жилье. Проходим мимо автостанции, мы идем в старый Коломенский посад, такой, проходим через сквер имени Зайцева и оказываемся рядом с... Такой, достаточно большой придется проделать путь. Мы оказываемся рядом с Пятницкими воротами Коломенского Кремля. На Пятницкие ворота вы не смотрите, потому что мы про Коломенский Кремль поговорим отдельно. Я хочу вам показать важное место. Смотрите, здесь проходит старая дорога в объезд Кремля. И в тот момент, когда Кремль потерял свое оборонное значение, когда уже не нужно было поддерживать существование так называемой эспланады, то есть пустого незастроенного пространства перед стенами, то местные жители быстренько застроили все это своими домиками двухэтажными, завели тут торговлю. А кирпичи они откуда брали? На стройрынок ездили?
1: Наверняка.
2: А вот нет, они просто ночами ходили к Коломенскому Кремлю и вламывали из стен кирпичи. И значительная часть домов коломенских обывателей построена из стен Коломенского Кремля. Пока при Николае I не запретили эту практику, Коломенский Кремль был главными каменоломнями города, жители ими активно пользовались. Вот мы прошли по улице Зайцева, посмотрели на двухэтажную застройку. Теперь вот мы подошли к Пятницким воротам. В них мы не проходим, а смотрим вот на что. Мы смотрим на перекресток. У нас тут от ворот по прямой идет улица Пушкина. прямая, как стрела, нарисованная Матвеем Федоровичем Казаковым поперек сгоревшего города, а вниз у нас продолжается улица Зайцева. И мы буквально один квартальчик проходим. Рядовая застройка, не особо интересная, но при этом шикарная. И что интересно, обратите внимание, практически в каждом таком небольшом двухэтажном домике есть арочка, въезд во двор. То есть люди по максимуму используют красную линию улицы, и есть у каждого въезд себе во двор, а там во дворе у него хозяйственные постройки. Вот прошли мы один буквально квартальчик, и у нас направо уходит Москворецкая улица. Внизу у нас Москва-река, там наплавной мост, за ним вдали монастырь, но, опять же, про это мы говорить не будем. Посмотрим на углу улицы Зайцевой и Москворецкой, розовенький такой дом, номер 7, и на нем между окнами первого и второго этажа мы видим цифры 1908 на белой досочке такой каменной. Я вот с детьми был, они говорят, ну это же не номер дома. Я говорю, нет.
3: Я год говорю, постройки?
2: Же... Год постройки, нет, дом старше. Может быть, это что-то еще?
3: Может быть, это о наводнении что-то сообщает?
2: Может, это что-то говорит о наводнении, пасхальном наводнении 1908 года, которое каждый раз, когда мы говорим про Замоскворечье, мы его вспоминаем, да? И вот здесь... Было бы странно, если бы наводнение в Москве было, а в Коломне нет. В Коломне оно было, и здесь вам легко оценить масштаб этого наводнения. Вот посмотрите, внизу там вода, внизу вот даже спуск такой достаточно серьезный, несколько метров. И здесь выше первого этажа вода поднималась в 1908 году. Такая память сохранилась о наводнении. Мы сейчас по Москворецкой улице немножечко прогуляемся. Улица эта, как и многие другие улицы Коломны, прорисована была во время реконструкции 18 века. Улица замечательная, тихая такая. Справа, слева двухэтажные домики. Некоторые, правда, к сожалению, современные. Причем мне тут нравится, есть некоторое количество домов. Я номер не буду указывать, это частный дом современный. Но тут есть красота, когда автор начала 21 века попытался вампир. Там такое красное неоштукатуренное здание, 4 бетонных колонны, и сверху выдвинут так вот то ли мезонин, то ли портик, то ли непонятно что. В общем, очень интересно, как на человека без архитектурного образования воздействует среда. Тут же есть симпатичные такие многоквартирные деревянные домики разной степени отреставрированности или запущенности. Мы сейчас дошли до Водовозного переулка. Название у него говорит само за себя. Внизу у нас Москва-река. Вверх от реки развозили воду. Здесь можно видеть вот двухэтажные домики. Давайте чуть пройдем по Водовозному переулку направо. И я вам покажу Покровскую церковь. Мы проходим по Водовозному переулку. Вдруг в Водовозном переулке образовывается проезд. И в конце проезда посреди жилых домов стоит очень красивая Покровская церковь. И у меня вопрос. Алексей Ярославович, почему так сложилось, что церковь стоит не на красной линии улицы, а посреди квартала?
3: Ну, судя по всему, красная линия улицы – это позднее явление. В данном случае церковь просто в глубине построек слободы какой-то стояла.
2: Ну, скорее так. Раньше здесь, судя по всему, улица проходила мимо церкви. Участок церковный остался. И уже в конце XVIII века при реконструкции города никуда не делся, соответственно, вот этот вот церковный участок, и Покровская церковь на посаде так и осталась стоять. Вокруг нее так и образовался своеобразный проезд, своеобразная площадь с небольшими деревянными домиками. Первое здание церкви построено в 17 веке, а уже после войны 1812 года жители Коломны, обрадовавшись, что город не подвергся нападению Наполеона, а была опасность, решили церковь Покровскую обновить и построили новый большой храм, который строился в стиле классицизма с характерными деталями. Тут у нас и руст такой, и пилястры на барабане и так далее. Построили новый храм, который стал храмом-памятником победы над Наполеоном. В советское время церковь была закрыта, как водится, разграблена, но в середине 90-х годов ее начали реставрировать, передали верующим, и она до сих пор действующая.
3: И эта часть Коломны, Коломенский посад, мы посмотрели вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. И вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава девятая. «Вы не станете, конечно, отрицать, — начал Гаврила Ардалионович, прямо обращаясь к слушавшему его изо всех сил Бурдовскому, выкатившему на него от удивления глаза и, очевидно, бывшему в сильном смятении. Вы не станете, да и не захотите, конечно, отрицать серьезно, что вы родились ровно 2 года спустя после законного брака уважаемой матушки вашей с коллежским секретарем господином Бурдовским, отцом вашим. Время рождения вашего слишком легко доказать фактически, так что слишком обидное для вас и для матушки вашей искажение этого факта в статье господина Келлера объясняется одной только игривостью собственной фантазии господина Келлера, полагавшего усилить этим очевидность вашего права и тем помочь интересам вашим. Господин Келлер говорит, что предварительно читал вам статью, хоть и не всю. Без всякого сомнения, он не дочитал вам до этого места». «Не дочитал, действительно», — прервал боксер. «Но все факты сообщены были мне компетентным лицом, и я...» «Извините, господин Келлер», — остановил его Гаврила Ардалионович. «Позвольте мне говорить. Уверяю вас, что до вашей статьи дойдет дело в свою очередь. Тогда вы и заявите ваше объяснение. А теперь будем лучше продолжать по порядку. Совершенно случайно, при помощи сестры моей, Варвары Ардалионовны Птицыной, я достал от короткой приятельницы ее, Веры Алексеевны Зубковой, помещицы и вдовы, одно письмо покойного Николая Андреевича Павлищева, писанное к ней от него 24 года назад из-за границы. Сблизившись с Верой Алексеевной, я, по ее указанию, обратился к отставному полковнику Тимофею Федоровичу Вязовкину, дальнему родственнику и большому в свое время приятелю с господином Павлищевым. От него мне удалось достать еще 2 письма Николая Андреевича, тоже писанные из-за границы. По этим 3 письмам, по числам и по фактам, в них обозначенным, доказывается математически, безо всякой возможности опровержения и даже сомнения, что Николай Андреевич выехал тогда за границу, где и пробыл сряду 3 года, ровно за 1,5 года до вашего рождения, господин Бурдовский. Ваша матушка, как известно вам, никогда из России не выезжала. В настоящую минуту я не стану читать этих писем. Теперь уже поздно. Я только заявляю, во всяком случае, факт. Но если вам угодно, господин Бурдовский, назначить хоть завтра же утром у меня свидание и привести ваших свидетелей в каком угодно числе и экспертов для сличения почерка, то для меня нет никакого сомнения, что вам нельзя будет не убедиться в очевидной истине сообщенного мною факта. Если же так, то, разумеется, все это дело падает и, само собой, прекращается». Опять последовало всеобщее движение и глубокое волнение. Сам Бурдовский вдруг встал со стула. «Если так, то я был обманут. Обманут, но не Чебаровым, а давно. Давно. Не хочу экспертов, не хочу свидания. Я верю, я отказываюсь. 10 000 не согласен. Прощайте». Он взял фуражку и отодвинул стул, чтобы уйти. «Если можете, господин Бурдовский...» Тихо и сладко остановил его Гаврила Ардалионович. «То останьтесь еще минут хоть на 5. По этому делу обнаруживается еще несколько чрезвычайно важных фактов, особенно для вас, во всяком случае весьма любопытных. По мнению моему, вам нельзя не познакомиться с ними, и самим вам, может быть, приятнее станет, если дело будет совершенно разъяснено». Бурдовский уселся молча, немного опустив голову, и как бы в сильной задумчивости. Уселся вслед за ним и племянник Лебедева, тоже вставший было его сопровождать. Этот хоть и не потерял головы и смелости, но, видимо, был озадачен сильно. Ипполит был нахмурен, грустен и как бы очень удивлен. В эту минуту, впрочем, он до того сильно закашлялся, что даже заморал свой платок кровью. Боксер был чуть не в испуге. «Эх, Антип!» — крикнул он с горечью. «Ведь говорил я тебе тогда, третьего дня, что ты, может, и в самом деле не сын Павлищева!» Раздался сдержанный смех. Двое-трое рассмеялись громче других. «Факт, сию минуту сообщенный вами, господин Келлер, — подхватил Гаврила Ардалионович, — весьма драгоценен. Тем не менее, я имею полное право по самым точным данным утверждать, что господину Бурдовскому, хотя, конечно, и была слишком хорошо известна эпоха его рождения, но совершенно не было известно обстоятельства этого пребывания Павлищева за границей, где господин Павлищев провел большую часть жизни, возвращаясь в Россию всегда на малые сроки. Кроме того, и самый этот факт тогдашнего отъезда весьма незамечателен сам по себе, чтоб о нем помнить, после 20 слишком лет, даже знавшим близко Павлищева, не говоря уже о господине Бурдовском, который тогда и не родился. Конечно, навести теперь справки казалось невозможным, но я должен признаться, что справки, полученные мною, достались мне совершенно случайно и очень могли не достаться, так что для господина Бурдовского и даже Чебарова эти справки были действительно почти невозможны, если бы даже им и вздумалось их навести. Но ведь им могло и не вздуматься.
2: «Позвольте, господин Иволгин!» — раздражительно прервал его вдруг Ипполит. «К чему вся эта галиматья? Извините меня. Дело теперь объяснилось. Главному факту мы соглашаемся верить. Зачем же тянуть далее тяжелую и обидную канитель? Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий? Выставить пред нами и пред князем, какой вы хороший следователь, сыщик? Или уж не намерены ли предпринять извинение и оправдание Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведению? Но это дерзко, милостивый государь. В оправданиях ваших и в извинениях Бурдовский не нуждается. Было бы вам известно. Ему обидно. Ему и без того теперь тяжело. Он в неловком положении. Вы должны были угадать, понять это».
1: «Довольно, господин Терентьев, довольно», — удалось перебить Гавриле Ардалионовичу. «Успокойтесь, не раздражайте себя. Вы, кажется, очень нездоровы. Я вам сочувствую. В таком случае, если хотите, я кончил. То есть принужден буду сообщить только вкратце те факты, которые, по моему убеждению, не лишнее было бы узнать во всей полноте», — прибавил он, заметив некоторое всеобщее движение, похожее на нетерпение. «Я желаю только сообщить... с доказательствами для сведения всех заинтересованных в деле, что ваша матушка, господин Бурдовский, потому единственно пользовалась расположением и заботливостью о ней Павлищева, что была родною сестрой той дворовой девушки, в которую Николай Андреевич Павлищев был влюблен в самой первой своей молодости, но до того, что непременно бы женился на ней, если бы она не умерла скоропостижно. Я имею доказательство, что этот семейный факт, совершенно точный и верный, весьма малоцветен, даже совсем забыт. Далее я бы мог объяснить, как ваша матушка, еще 10-летним ребенком, была взята господином Павлищевым на воспитание вместо родственницы, что ей отложено было значительное приданое, и что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленной роднёй Павлищеву. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности, и это я точнейшим образом мог бы доказать, за межевого чиновника, господина Бурдовского, на 20-м году своего возраста. Тут у меня собрано несколько точнейших фактов для доказательства. Как отец ваш, господин Бурдовский, совершенно неделовой человек, получив 15 тысяч в приданное за вашей матушкой, бросил службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял капитал, не выдержал горя, стал пить, отчего заболел, и, наконец, преждевременно умер на 8-м году после брака с вашей матушкой. Затем, по собственному свидетельству матушки вашей, она осталась в нищете и совсем погибла бы без постоянной великодушной помощи Павлищева, выдававшего ей до 600 рублей в год вспоможения. Затем есть бесчисленные свидетельства, что вас, ребенка, он полюбил чрезвычайно. По этим свидетельствам и опять-таки по подтверждению матушки вашей выходит, что полюбил он вас потому преимущественно, что вы имели в детстве вид косноязычного, вид калеки,
2: вид жалкого, несчастного ребенка, а у Павлищева, как я вывел по точным доказательствам, была всю жизнь какая-то особая нежная склонность ко всему угнетенному и природой обиженному, особенно в детях. Факт, по моему убеждению, чрезвычайно важный для нашего дела. Наконец, я могу похвалиться точнейшими изысканиями о том главном факте, как это чрезвычайная привязанность к вам Павлищева, стараниями которого вы поступили в гимназию и учились под особым надзором, породила, наконец, мало-помалу между родственниками и домашними Павлищева мысль, что вы сын его, и что ваш отец был только обманутый муж. Но главное в том, что мысль эта укрепилась до точного и всеобщего убеждения только в последние годы жизни Павлищева, когда все испугались за завещание и когда первоначальные факты были забыты, а справки невозможны. Без сомнения, мысль эта дошла и до вас, господин Бурдовский, и завладела вами вполне. Ваша матушка, с которой я имел честь познакомиться лично, хоть и знала про все эти слухи, но даже и до сих пор не знает, я тоже скрыл от нее, что и вы, сын ее, находились под обаянием этого слуха. Многоуважаемую матушку вашу, господин Бурдовский, я застал в Пскове в болезнях и в самой крайней бедности, в которую впала она по смерти Павлищева. Она со слезами благодарности сообщила мне, что только через вас и через помощь вашу и живет на свете. Она много ожидает от вас в будущем и горячо верит в будущие ваши успехи». «Это, наконец, невыносимо!» — громко и нетерпеливо заявил вдруг племянник Лебедева. «К чему весь этот роман? Омерзительно, неприлично!» — сильно пошевелился Ипполит. Но Бурдовский ничего не заметил и даже не шевельнулся. «К чему? Зачем?» — лукаво удивился Гаврила Ардалионович, ядовито готовясь изложить свое заключение. «Да, во-первых, господин Бурдовский теперь может быть вполне убежден, что господин Павлищев любил его из великодушия, а не как сына. Уж один этот факт необходимо было узнать господину Бурдовскому, подтвердившему и одобрившему господина Келлера давеча после чтения статьи. Говорю так потому, что считаю вас за благородного человека, господин Бурдовский. Во-вторых, оказывается, что тут вовсе не было ни малейшего воровства, мошенничества даже со стороны Чебарова. Это важный пункт даже и для меня, потому что князь, давеча разгорячившись, упомянул, будто и я того же мнения о воровстве, мошенничестве в этом несчастном деле. Тут, напротив, было полное убеждение со всех сторон. И хоть Чебаров может быть и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подьячий, промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерской, но вернейший. Он основывался на легкости, с которой князь дает деньги, и на благодарно почтительном чувстве его покойному Павлищеву. Он основывался, наконец, что важнее всего, на известных рыцарских взглядах князя насчет обязанностей чести и совести. Что же касается собственно господина Бурдовского, то можно даже сказать, что он, благодаря некоторым убеждениям своим, до того был настроен Чебаровым и окружающую его компанией, что начал дело почти совсем и не из интересу, а почти как служение истине, прогрессу и человечеству. Теперь, после сообщенных фактов, всем стало быть и ясно, что господин Бурдовский человек чистый, несмотря на все видимости, и князь теперь скорее и охотнее давешнего может предложить ему и свое дружеское содействие, и ту деятельную помощь, о которой он упоминал давеча, говоря о школах и о Павлищеве. «Остановитесь, Гаврила Ардалионович, остановитесь!» — крикнул князь в настоящем испуге, но было уже поздно. «Я сказал, я уже три раза говорил!» — раздражительно крикнул Бурдовский. «Что не хочу денег! Я не приму! Зачем? Не хочу! Вон!» И он чуть не побежал с террасы. Но племянник Лебедева схватил его за руку и что-то шепнул ему. Тот быстро воротился и, вынув из кармана незапечатанный письменный конверт большого формата, бросил его на столик, стоявший подле князя. «Вот деньги. Вы не смели, не смели. Деньги. 250 рублей, которые вы осмелились прислать ему в виде подаяния через Чебарова, пояснил Докторенко. В статье сказано 50, крикнул Коля.
1: Я виноват, сказал князь, подходя к Бурдовскому. Я очень виноват перед вами, Бурдовский, но я не как подаяние послал, поверьте. Я и теперь виноват. Я давеча виноват. Князь был очень расстроен, имел вид усталый и слабый, и слова его были не связаны. Я сказал о мошенничестве, но это не про вас, я ошибся. Я сказал, что вы такой же, как я, больной, но вы не такой же, как я. Вы даете уроки, вы мать содержите. Я сказал, что вы ославили вашу мать, но вы ее любите, она сама говорит. Я не знал. Гаврила Ардалионович мне давеча не говорил. Я виноват. Я осмелился вам предложить 10 тысяч, но я виноват. Я должен был сделать это не так. А теперь нельзя, потому что вы меня презираете.
2: «Да это сумасшедший дом!» — вскричала Лизавета Прокофьевна. «Конечно, дом сумасшедших!» — не вытерпела и резко проговорила Аглая. Но слова ее пропали в общем шуме. Все уже громко говорили, все рассуждали, кто спорил, кто смеялся. Иван Федорович Епанчин был в последней степени негодования и с видом оскорбленного достоинства поджидал Лизавету Прокофьевну. Племянник Лебедева ввернул последнее словечко.
1: «Да, князь, вам надо отдать справедливость, вы таки умеете пользоваться вашей, ну, болезнью, чтобы выразиться приличнее. Вы в такой ловкой форме сумели предложить вашу дружбу и деньги, что теперь благородному человеку принять их ни в коем случае невозможно. Это или уж слишком невинно, или уж слишком ловко. Вам, впрочем, известнее».
2: «Позвольте, господа!» — вскричал Гаврила Ардалионович, развернувший между тем пакет с деньгами. «Тут вовсе не 250 рублей, а всего только 100. Я для того, князь, чтобы не вышло какого недоумения». «Оставьте, оставьте!» — замахал руками князь Гаврили Ардалионовичу.
1: «Нет, не оставьте!» — прицепился сейчас же племянник Лебедева.
2: «Нам оскорбительно ваше! Оставьте, князь! Мы не прячемся! Мы заявляем открыто, да!» «Тут только 100 рублей, а не все 250. Ну разве это не все равно?»
1: «Нет, не все равно», — с видом наивного недоумения успел вернуть Гаврила Ардалионович.
2: «Не перебивайте меня! Мы не такие дураки, как вы думаете, господин адвокат!» С злобной досадой воскликнул племянник Лебедева. «Разумеется, 100 рублей, не 250 рублей. И не все равно, но важен принцип». Тут инициатива важна. А что недостает 150 рублей, это только частность. Важно то, что Бурдовский не принимает вашего подаяния, ваше сиятельство, что он бросает его вам в лицо. А в этом смысле все равно, что 100, что 250. Бурдовский не принял 10 тысяч. Вы видели? Не принес бы и 100 рублей, если бы был бесчестен. Эти 150 рублей пошли в расход Чебарову на его поездку к князю. «Смейтесь скорее над нашей неловкостью, над нашим неумением вести дела. Вы и без того нас всеми силами постарались сделать смешными, но не смейте говорить, что мы бесчестны. Эти 150 рублей, милостивый государь, мы все вместе внесем князю. Мы хоть по рублю будем возвращать и возвратим с процентами. Бурдовский беден. У Бурдовского нет миллионов». А Чебаров после поездки представил счет. «Мы надеялись выиграть. Кто бы на его месте поступил иначе?»
1: «Как кто?» — воскликнул князь Ще.
2: «Я тут с ума сойду!» — крикнула Лизавета Прокофьевна.
1: «Это напоминает, — засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший, — недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом 6 человек, что пограбить их, вдруг заключил в этом роде. Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство 6 человек. Да и кому же на его месте не пришло бы это в голову? В этом роде что-то, только очень забавное».
2: «Довольно!» — провозгласила вдруг, чуть не дрожа от гнева, Лизавета Прокофьевна. «Пора прервать эту галиматью!»
1: Она была в ужаснейшем возбуждении. Она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым вызовом
2: обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. Это была та точка долго сдерживаемого, но разразившегося, наконец, гнева, когда главным побуждением становится немедленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь поскорее накинуться. Знавшие Елизавету Прокофьевну тотчас почувствовали, что с нею совершилось что-то особенное. Иван Федорович говорил на другой же день князю Ще, что с ней это бывает, но в такой степени, как вчера, даже и с нею редко бывает. Так, года в три по одному разу, но уж никак не чаще. Никак не чаще, прибавил он вразумительно. «Довольно, Иван Федорович, оставьте меня!» восклицала Лизавета Прокофьевна. «Чего вы мне вашу руку теперь подставляете? Не умели давеча вывести? Вы муж, вы глава семейства. Вы должны были меня, дуру, за ухо вывести, если бы я вас не послушалась и не вышла. Хоть для дочерей-то позаботились бы. А теперь без вас дорогу найдем. На целый год стыда хватит. Подождите, я еще князя хочу отблагодарить. Спасибо, князь, за угощение. А я-то расселась. Молодежь, послушайте, это низость. Низость — это хаос, безобразие. Этого во сне не увидишь. Да неужто их много таких? Молчи, Аглая, молчи, Александра, не ваше дело. Не вертитесь подле меня, Евгений Павлович, надоели вы мне». «Так ты, миленький, у них же и прощения просишь», подхватила она, опять обращаясь к князю. «Виноват, дескать, что осмелился вам капитал предложить». «А ты чего, фанфаронишка, изволишь смеяться?» накинулась она вдруг на племянника Лебедева. «Мы, дескать, от капитала отказываемся. Мы требуем, а не просим». «А точно того и не знает, что этот идиот завтра же к ним опять потащится свою дружбу и капиталы им предлагать. Ведь пойдешь или нет?»
3: «Пойду», — тихим и смиренным голосом проговорил князь.
2: «Слышали? Так ведь на это-то ты и рассчитываешь!» Обернулась она опять к докторенке. «Ведь уж день

Некоторые, подальше стоявшие, украдкой усмехались и перешептывались. Лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга. «Безобразие и хаос везде, сударыня, найдешь», проговорил значительно, впрочем, озадаченный племянник Лебедева. «Да не такие, не такие, батюшка, как теперь у вас, не такие!» С злорадством, как бы в истерике, подхватила Лизавета Прокофьевна. «Да оставите ли вы меня?» — закричала она на уговаривавших ее. «Нет, коли вы уж даже сами, Евгений Павлович, заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как по бедности шесть человек укокошить, так уж и впрямь последние времена пришли. Этого я еще и не слыхивала. Теперь мне все объяснилось. Да этот косноязычный, разве он не зарежет?» Она указала на Бурдовского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением. «Да побьюсь об заклад, что он зарежет. Он денег твоих 10 000, пожалуй, не возьмет, пожалуй. И по совести не возьмет. А ночью придет и зарежет. Да и вынет их из шкатулки. По совести вынет. Это у него не бесчестно. Это благородного отчаяния порыв. Это отрицание. Или там черт знает что. Тьфу! Все на выворот. Все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет. Вдруг среди улицы прыг на дрожки. Маменька, я на днях за такого-то Карла Чели Ивановича замуж вышла. Прощайте. Так это и хорошо так по-вашему поступать. Уважение достойно. Естественно. Женский вопрос. Этот вот мальчишка, она указала на Колю, и тот уже на медне спорил, что это-то и значит женский вопрос. Да, пусть мать дура была, да ты все-таки будь с ней человек. Чего вы, давеча, задравши головы-то вошли? Не смейте подступаться, мы идем. Нам все права подавай, а ты и заикнуться пред нами не смей. Нам все почтение отдавай, каких и не бывает-то даже, а тебя мы хуже, чем последнего лакея, третировать будем. Истины ищут, на праве стоят, а сами, как басурмане его в статье расклеветали. Требуем, а не просим. И никакой благодарности от нас не услышите, потому что вы для удовлетворения своей собственной совести делаете. Экая мораль. Да ведь, коли от тебя никакой благодарности не будет, так ведь и князь может сказать тебе в ответ, что он к Павлищеву не чувствует никакой благодарности, потому что и Павлищев делал добро для удовлетворения собственной совести. А ведь ты только на эту благодарность его к Павлищеву и рассчитывал. Ведь не у тебя же он взаймы деньги брал. Не тебе он должен. На что же ты рассчитывал, как не на благодарность? Как же сам-то от нее отказываешься? Сумасшедшие! Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь, коли бесчеловечным общество признаешь, стало быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно, а коли больно, так как же ты сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб ей это было не больно? Сумасшедшие, тщеславные, в Бога не веруют, в Христа не веруют. Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это. И после этого этот срамник еще прощение у них же лезет просить. Да много ли вас таких? Чего усмехаетесь? Что я себя осрамила с вами? Да ведь уж осрамила. Уж нечего больше делать. А ты у меня не усмехайся, почкун. Накинулась она вдруг на Ипполита. Сам еле дышит, а других развращает. Ты у меня этого мальчишку развратил. Она опять указала на Колю. Он про тебя только и бредит. Ты его атеизм учишь. Ты в Бога не веруешь. А тебя еще высечь можно, милостивый государь. Да тьфу с вами. Так пойдешь, князь Лев Николаевич, к ним завтра? Пойдешь? Спросила она опять князя, почти задыхаясь. Пойду. Знать же я тебя не хочу. После этого. Она быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. И к этому атеисту пойдешь? Указала она на Ипполита. Да чего ты на меня усмехаешься? Как-то неестественно вскрикнула она
бросилась вдруг.

0: Ипполиту, не вынеси его едкой усмешки. «Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна!» Послышалось разом со всех сторон. «Маман, это стыдно!» — громко вскричала Аглая. «Не беспокойтесь, Аглая Ивановна!» — спокойно отвечал Ипполит, которого подскочившая к нему Лизавета Прокофьевна схватила и неизвестно зачем крепко держала за руку. Она стояла пред ним и как бы впилась в него своим бешеным взглядом. «Не беспокойтесь, ваша маман разглядит, что нельзя бросаться на умирающего человека. Я готов разъяснить, почему я смеялся. Я очень буду рад позволению». Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель. «Ведь уж умирает, а все ораторствует!» — воскликнула Лизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом смотря, как он вытирал кровь с своих губ. «Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо!» «Так и будет!» — тихо, хрипло и чуть не шепотом ответил Ипполит. «А как я ворочусь сегодня, тотчас и лягу. Через 2 недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе сам Б. объявил. Так если позволите, я бы вам на прощанье 2 слова сказал».
1: «Да ты с ума сошел, что ли? Вздор! Лечиться надо! Какой теперь разговор? Ступай, ступай, ложись!» — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна.
0: «Лягу? Так ведь и не встану до самой смерти», — улыбнулся Ипполит. «Я и вчера уже хотел было так лечь, чтоб уж и не вставать. До смерти. Да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носит. Чтобы вот с ними сегодня сюда прийти. Только устал уж очень».
1: «Да садись, садись, чего стоишь? Вот тебе стул!» — вскинулась Лизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул.
0: «Благодарю вас», — тихо продолжал Ипполит. «А вы садитесь напротив. Вот и поговорим». «Мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна. Теперь уж я на этом стою». Улыбнулся он ей опять. «Подумайте, что сегодня я в последний раз и на воздухе, и с людьми, а через 2 недели, наверное, в земле. Значит, это вроде прощание будет. И с людьми, и с природой. Я хоть и не очень чувствителен, а представьте себе, очень рад, что это все здесь, в Павловске приключилось. Все-таки хоть на дерево в листьях посмотришь». «Да какой теперь разговор?» — все больше и больше пугалась Лизавета Прокофьевна. «Ты весь в лихорадке. Давеча визжал, допищал, а теперь чуть дух переводишь. Задохся».
2: «Сейчас отдохну. Зачем вы хотите отказать мне в последнем желании? А знаете ли, я давно уже мечтал с вами как-нибудь сойтись, Лизавета Прокофьевна. Я вас много слышал. От Коли. Он ведь почти один меня и не оставляет. Вы оригинальная женщина, эксцентрическая женщина. Я и сам теперь видел. Знаете ли, что я вас даже немножко любил».
1: «Господи, а я было право чуть его не ударила».
2: «Вас удержала Аглая Ивановна, ведь я не ошибаюсь? Это ведь ваша дочь, Аглая Ивановна. Она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу-то в последний раз в жизни посмотреть». Какую-то неловкою, кривою улыбкой улыбнулся Ипполит. «Вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. Отчего вы мне отказываете в последнем желании?»
1: «Стул!» — крикнула Лизавета Прокофьевна, но схватила сама и села напротив Ипполита. «Коля», — приказала она, — «отправишься с ним немедленно, проводи его. А завтра я непременно сама».
2: «Если вы позволите, то я попросил бы у князя чашку чаю. Я очень устал». «Знаете что, Лизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе вести чай пить. Останьтесь-ка здесь. Проведемте время вместе. А князь, наверное, нам всем чаю даст. Простите, что я так распоряжаюсь, но ведь я знаю вас, вы добрые. Князь тоже. Мы все до комизма предобрые люди». Князь всполошился. Лебедев бросился со всех ног из комнаты, за ним добежала Вера. «И правда», — резко решила генеральша. «Говори, только потише и не увлекайся. Разжалобил ты меня».
1: «Князь, ты не стоил бы, чтоб я у тебя чай пила? Да уж так и быть, остаюсь. Хоть ни у кого не прошу прощения». «Ни у кого». «Вздор. Впрочем, если я тебя разбронила, князь, то прости, если, впрочем, хочешь. Я, впрочем, никого не задерживаю». Обратилась она вдруг с видом необыкновенного гнева к мужу и дочерям, как будто они-то и были в чем-то ужасно пред ней виноваты. «Я одна домой сумею дойти». Но ей не дали договорить. Все подошли и окружили ее с готовностью. Князь тотчас же стал всех упрашивать остаться пить чай и извинялся, что до сих пор не догадался об этом. Даже генерал был так любезен, что пробормотал что-то успокоительное и любезно спросил Лизавету Прокофьевну, не свежо ли ей, однако же, на террасе. Он даже чуть было не спросил Ипполита, давно ли он в университете, но не спросил. Евгений Павлович и князь Ще стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми. На лицах Аделаиды и Александры выражалось сквозь продолжавшееся удивление даже удовольствие. Одним словом, все были, видимо, рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной. Одна Аглая была нахмурена и молча села поодаль. Осталось и все остальное общество. Никто не хотел уходить. Даже генерал Иволгин, которому Лебедев, впрочем, что-то шепнул мимоходом, вероятно, не совсем приятное, потому что генерал тотчас же стушевался куда-то в угол. Князь подходил с приглашением и к Бурдовскому с компанией, не обходя никого. Они пробормотали с натянутым видом, что подождут Ипполита, и тотчас же удалились в самый дальний угол террасы, где и уселись опять все рядом. Вероятно, чай уже был давно приготовлен у Лебедева для себя, потому что тотчас же и явился. Пробило 11 часов.
3: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете отрывок из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Владимир Голицын.
1: Штольц – ровесник Обломову, и ему уже за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Он беспрестанно в движении. Понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента, посылают его. Нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу, выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает. Когда он успевает, Бог весть. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть... Есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно. Если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил, души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой. Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал без робкой покорности, а больше с досадой, с гордостью, и переносил терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь. И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увял в руках, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения. Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было его постоянной задачей, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и был внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. «Мудрено и трудно жить просто», — говорил он часто себе и торопливыми взглядами смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в неправильный сложный узел. Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом. Друга, чем меньше веришь ему, и врага, когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот. Он боялся всякой мечты, или, если входил в ее область, то входил, как входят в грот с надписью «Ma solitude, mon hermitage, mon repos». «Мое уединение, моя обитель, мой отдых, зная час и минуту, когда выйдешь оттуда». Мечте, загадочному, таинственному, не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман. То или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения, или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта. У него не было и того дилетантизма, который любит порыскать в области чудесного или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней. Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаться, что сфера сердечных отправлений была еще терра инкогнита, неизвестная область. Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины. Уже не сетовал, когда от искусно прикрытого цветами обмана он оступался, а не падал, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и рад-радёхонек был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь. Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира смешного или, скача обратно, не заскакать на песчаную сухую почву жесткости, умничания, недоверия, мелочи, оскопления сердца. Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольно силой в себе, чтобы в случае крайности рвануться и быть свободным. Он не ослеплялся красотой и потому не забывал, не унижал достоинства мужчины, не был рабом, не лежал у ног красавиц, хотя не испытывал огненных радостей. У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато он был целомудренно горд. От него веяло какой-то свежестью и силой, перед которой невольно смущались и незастенчивые женщины. Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, умение не выйти из границ естественного, свободного состояния духа клеймили укором – и тут же оправдывали иногда с завистью и удивлением другого, который со всего размаха летел в болото и разбивал свое и чужое существование. «Страсти, страсти все оправдывают», — говорили вокруг него, «а вы в своем эгоизме бережете только себя. Посмотрим, для кого». «Для кого-нибудь да берегу», — говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами, а все хотел видеть идеал бытия и стремления человека в строгом понимании и отправлении жизни. И чем больше оспаривали его, тем глубже коснел он в своем упрямстве, впадал даже, по крайней мере в спорах, в пуританский фанатизм. Он говорил, что нормальное назначение человека – прожить 4 времени года, то есть 4 возраста без скачков, и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них. В заключении прибавлял, что он был бы счастлив, если бы удалось ему на себе оправдать свое убеждение, но что достичь этого он не надеется, потому что это очень трудно. А сам все шел да шел упрямо по избранной дороге. Не видали, чтобы он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно. По-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца. Не болел он душой, не терялся никогда в сложных, трудных или новых обстоятельствах, а подходил к ним, как к бывшим знакомым, как будто он жил вторично, проходил знакомые места. Что ни встречалось, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей. Это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были неважны их цели. «Это люди», — говорил он. Нужно ли прибавлять, что сам он шел к своей цели, отважно шагая через все преграды, и разве только тогда отказывался от задачи, когда на пути его возникала стена или отверзалась непроходимая бездна? Но он не способен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, чтобы там про него не говорили. Чтоб сложиться такому характеру, может быть, нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Деятели издавна отливались у нас в 5-6 стереотипных форм, лениво, в полглаза, глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие широкие шаги, живые голоса. Сколько штольцев должно явиться под русскими именами? Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении. А, наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. Кто только случайно и умышленно заглядывал в эту светлую детскую душу, будь он мрачен, зол, он уже не мог отказать ему во взаимности, или, если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти. Андрей, часто отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала, ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу, и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или, возвратясь от красот южной природы, в березовую рощу, где гулял еще ребенком.
0: На радио «Вера» вы слушали отрывок из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал Владимир Голицын.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Плен и побег». Читает Елена Степанова.
1: В 1807 году капитан Василий Михайлович Головнин, известный после пленом своим у японцев, отправился на шлюпе «Диана» в кругосветное путешествие. Это было первое на судне русской постройки. Шлюпы «Надежда» и «Нева» уже прежде этого, под начальством Крузенштерна, первые под русским флагом обошли вокруг света. Но эти два судна куплены были в Англии. Экипаж «Дианы» был отборный. Офицеры избраны были отличные. Вооружение, запасы и все принадлежности изготовлены и устроены были с особенную заботливостью и знанием дела. Незадолго до выхода шлюпа из Кронштадта государь вынужден был заключить мир с Наполеоном. Мир непрочный, но кое-как державшийся до 1812 года миролюбием царя нашего, который не хотел войны. Этот мир не полюбился англичанам, которые были и оставались в ссоре с французами и хотели принудить к тому же других. От этого вышла у нас с ними размолвка. Пришедший в Англию и запавшись там еще чем нужно было, Головнин, видя, что дело между Англией и Россией может дойти до разрыва, стал хлопотать о выдаче ему от английского правительства свободного паспорта, какие выдаются судам, идущим за учеными розысками в дальний и многолетний путь. Эти паспорты заведено выдавать разными государствами на случай объявления войны после отбытия судов в том именно уважении, что такие суда, хотя и военные, но отправлены не для войны, а для ученых розысков на общую пользу. Паспорт и был выдан. Но на беду, в тот самый день, когда объявлена была между Россией и Англией война, Диана отправилась и по необходимости зашла на мыс Доброй Надежды. Здесь стояла английская эскадра, и адмирал ее объявил, что не может отпустить нашего шлюпа, а должен его задержать до получения из Англии приказаний. Как ни горько, а надо было покориться силе. Проходит один месяц за другим, наконец и целый год. Англичане все еще держат шлюп наш, будто бы не получая из Англии приказания. У капитана уже почти не доставало средств содержать и продовольствовать команду. Англичане ему не только не оказывали ни в чем и никакой помощи, но, напротив, старались всячески притеснять, чтобы принудить отдаться добровольно в их руки. То требовали они, чтобы матросы наши высылались для работ на английские суда, в чем, однако же, Головнин отказал наотрез. То грозили свести команду нашу на берег и приставить к шлюпу свой караул. Видя, что положение его со дня на день становится хуже и что добра ожидать нельзя, командир «Дианы» решился выручить команду и судно и уйти из залива при первом удобном случае. Дело это было весьма трудное. «Диану» поставили в самой глубине, в углу залива, подле английского адмиральского корабля и окружили многими другими кораблями и фрегатами, мимо которых надо было проходить. Кроме того, все паруса были отвязаны, и нельзя было привязать их в глазах англичан. Провизии свежей не было вовсе, а сухарей очень мало. За год все съели, и заготовить их также нельзя было при наблюдении неприятеля. Головнин нарочно выезжал много раз на шлюпке из залива, наблюдая различия ветров, которые в самом заливе и в открытом море стояли всегда разные. Таким образом, он узнал, какого ветра ожидать в море при таком-то ветре в бухте, и, соображаясь этим, готовился. С большой осторожностью перевезли понемногу самый небольшой запас харчей и воды и, подготовив в палубе паруса для привязки, ждали по ночам попутного ветру. В половине мая 1808 года Ночью задул очень свежий «Норд-Вест». Английская эскадра чинилась, отдыхала и исправлялась еще к выходу в море. Но телеграфам дано было знать с вечера, что два судна идут с моря. Их-то всего более надо было опасаться. Василий Михайлович Головнин надеялся на темную и бурную ночь и на расторопную команду свою. Терять время было нечего, надо было решиться. Годичная неволя всем так надоела, что все готовы были на отчаянное спасение. Как только смерклось, на Диане привязали в тихомолку штормовые стакселя. Других парусов нельзя было привязать скрытно. Тут нашел шквал, и командир, велев обрубить канат, поворотился на шпринге и, подняв стакселя, пошел. В ту же минуту замечена была тревога на ближайшем английском судне. Отколи и закричали в рупор адмиральскому кораблю, что русский шлюп уходит. На Диане была тишина. Никто не смел громко говорить, не только кричать. Миновав все суда, она пустилась в проход из бухты и в то же время бросилась подымать брамстеньги, привязывать паруса. Все офицеры, гардемарины и унтера работали внизу, на реях и марсах. Несмотря на усилившийся ветер, дождь и темноту, в 2 часа успели привязать фок и марсели и поставить их. Также выстрелили брамстеньги, подняли брамреи, поставили брамсели, подняли на места лисель-спирты, изготовили к подъему лисели так, что если бы только ветер позволил, то и они были бы поставлены. В 10 часов Диана была уже в открытом море, и англичане в погоню за нею не поспели. Таким образом, кончился плен Дианы на мысе Доброй Надежды, продолжавшийся 1 год и 25 дней. Уменьшив порцию, пустившись далее на юг и далее от всех островов и берегов, остерегаясь всякой встречи и обогнув Новую Голландию, Диана во весь путь пристала к одному только островку, лежащему в стороне от всякого пути, а затем отправилась прямым путем и пришла благополучно 23 сентября 1810 года в Камчатку.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Плен и побег». Читала Елена Степанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о духовных исканиях русских писателей XIX века. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, руководитель центра изучения русской философии и культуры этого университета Андрей Александрович Тесля.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, Андрей, вы у нас не первый раз в гостях на нашей программе. Я думаю, что наши радиослушатели, ну, во всяком случае, некоторые из них знают ваши книги по истории русской культуры, читают ваши лекции, смотрят по славянофильству. Это очень замечательно, что вы XIX век, о котором мы много говорим, но мало что знаем на самом деле. Потому что все-таки это культура, которая была достаточно давно, да, и у нас в школе мало об этом говорят. Вот, и вы это напоминаете, вы это исследуете, вы читаете архив, вот, рассказываете об этом людям. И вот сегодня у нас тоже возникла идея, пользуясь счастливой возможностью, что вы оказались в Москве, да, проездом между Калининградом и Петербургом, вот, поговорить о не самой такой вот изъезженной теме, потому что когда обычно говорится о духовных исканиях русских писателей, ну, Достоевский, ну, то есть, ну, Толстой, правда, вот такие более сложные пути, более сложные отношения ко Христу, к церкви, да, вот, а ведь писателей-то было много. Да, русских, а Тургенев, а Гончаров. И вот сегодня мы решили с вами остановиться как на центральной такой фигуре, да, на фигуре Алексея Феофилактовича Писемского. Нельзя сказать, что забытого писателя, да. По-моему, шеститомник есть, ну, советское издание.
2: А советских изданий было несколько. Ну, кстати, вот показатель такой еще довольно большой славы. В 59-м году в библиотеке «Огонька» выходит девятитомник.
1: Девятитомник.
2: Алексея Феофилактовича, причем 30-е годы, например, вообще начинаются с довольно активного изучения Писемского, когда в издательстве Академии наук выходит большой том писем Алексея Феофилактовича, до сих пор одно из таких ценнейших изданий. А уже на излете советской власти, вот тут я могу ошибиться, но выходит пятитомник. Вообще вот характерно, если смотреть весь 20 век, видно, как Писемский истончается, если в приложении к Ниве. Кстати, тоже интересная история. В 1894 году в приложении к Марксовой Ниве выйдет собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, с чего начнется такое массовое чтение Достоевского. Придет он в русскую провинцию, станет обязательным гимназическим чтением. А буквально на следующий год выходит восьмитомник в 24, я сейчас боюсь ошибиться, или в 32 выпусках Писемского. Причем Писемского Нива будет повторять два раза. Второй раз то же самое издание выйдет в 1903 году, а затем в 1910-1911. Вот такие.
1: Ну, надо заметить, собрания. Что Маркс, ну, не Карл, да, то есть это не автор «Капитала»,
2: а выдающийся книгоиздатель.
1: Выдающийся книгоиздатель русский, да. То есть где-то вот рядом на полке Писемский стоит с Достоевским.
2: Ну, они не только на полке стоят, они, собственно говоря, стоят буквально физически рядом в 80-м году на пушкинских торжествах. Собственно, три главных писателя там представлены, и четвертый отсутствующий. Это Иван Сергеевич Тургенев, разумеется, Федор Михайлович Достоевский и Алексей Феофилактович Писемский. А отсутствующая фигура – это Лев Николаевич Толстой. Причем Писемский твердо входит в первый ряд русской литературы с середины 50-х годов, можно сказать. Окончательное его положение упрочивается к концу 50-х, когда выходит его самый известный роман «Тысяча душ».
1: Ну вот все-таки в отличие от Достоевского, Писемский не был, наверное, таким богоискателем, религиозным писателем, посвящавшим свои романы теме поиска Бога, пути в церковь, как последний роман Достоевского «Братья Карамазовы». Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что этот писатель в стороне от каких-то духовных вопрошаний, духовных исканий своей эпохи. Уже одно то важно, что в дом Писемского вхож Владимир Сергеевич Соловьев, который учился с его сыном в 4-й, по-моему, Московской гимназии, и знал Алексея Феофилактовича еще гимназистом, да, и потом Писемский заказывает ему материал для своего последнего романа «Масоны», да, это текст «Умное деланье», вот такая вариация на Якова Бема, вот, то есть Соловьев пишет этот текст, я не знаю, правда, вошел он или не вошел?
2: Вошел, правда, вошел. Вот, правда, без обозначения авторства, он входит как фрагмент.
1: Ну, вот удивительно, да, что вот философу, профессиональному философу, писатель заказывает, если для «Братьев Карамазовых» Соловьев наговаривал какие-то вещи, то есть там видно прямо, где Достоевский включает в свой роман какие-то философские размышления, особенно в главе «Русский инок», да, когда речь идет о поучениях старца Зосимы, там видно, что там Соловьев, да, там Шеллинг, пересказанный Соловьевым, то для Писемского Соловьев просто пишет текст, да, по заказу. Это уже говорит о том, что Писемский связан с русской философией, с русской философской традицией. Вот. Но все-таки, наверное, «Масоны» последний роман, а чем знаменит Писемский как писатель? Что бы вы поставили в центре его творчества?
2: Ну, тут важно отметить,
1: конечно. Тургенев «Отцы и дети», а Писемский?
2: «Тысяча душ».
1: «Тысяча душ».
2: «Тысяча душ». Mm-hmm. Это наиболее... Да, я, пожалуй, начну с того, что это роман, который Писемский сознательно пишет... тщательно, пишет долго, он очень неудовлетворен тем писательством, к которому он приходит к середине 50-х годов, его очень расстраивает роман 54-го года «Богатый жених», он считает, что он запутывается в многописании, в суетливой журнальной работе, и он потратит на «Тысячу душ» более 3 лет вдумчивой, тщательной работы. И действительно, это и сложно устроенный, сложный по композиции, сложный по мысли, по изложению роман, который принесет ему громкий успех. То есть Писемский действительно будет заслуженно поставлен в первый ряд русской литературы, как оправдавшиеся ожидания. Но я бы сказал, что у Писемского есть еще несколько совершенно прекрасных романов, незаслуженно забытых. Понятно, что есть памятные романы, с которых он начинает, романы повести 50-х годов, можно вспомнить «Тюфика», например, совершенно замечательно, это первый роман, который публикуется, не первый написанный, кстати, первый написанный будет «Боярщина», и между написанием «Боярщины» и публикацией «Боярщина», там будет сложная цензурная история, пройдет почти 14 лет. А вот достаточно уже зрелые и даже поздние вещи Писемского как раз связаны с реакцией, осмыслением духовной ситуации России 60-х годов. Это 3 романа, взаимосвязанные, во многом, даже 4, пожалуй, но 3 прямо связаны. Это «Взбаламученное море», знаменитый антинигилистический роман 63-го года, который публикуется у Каткова в «Русском вестнике». А затем это «В водовороте» и «Мещане». Причем «Мещане» вообще роман замечательнейший. Это такая, можно сказать, роман, рождающийся из литературной фантазии, но не на пустом месте. Дело в том, что в конце 60-х годов время от времени возникают слухи о том, что Герцену разрешат печататься в России, будут сняты ограничения на его появление в печати, ну, за исключением политических вопросов. И более того, время от времени возникает слух о том, что Александр Иванович возвращается в Москву.
1: Что мне это напоминает?
2: И вот...
1: Вернется вернется господин Н на Первый канал?
2: Да.
1: Или не вернется?
2: И вот, соответственно, уже после смерти Герцена, а с Герценом отношения у Писемского достаточно длинные, сложные, переплетенные, Писемский пишет роман «Мещане», где центральная фигура... Она не портрет, конечно, Александра Ивановича, но она возникает вот под впечатлением и тех слухов, и тех разговоров, и последовавшей кончины Александра Ивановича в Бельгии в самом начале 70-го года, что вот примерно как вернувшийся Герцен, как вот персонаж, идущий от Герцена, как он смотрит на Москву середины 70-х годов, ну, вернее, начало 70-х годов 19 века. И понятно, что отсюда и вынесенный заголовок «Мещане», да, поскольку герценовская, в том числе и поэтика, и философия, предполагает как раз отвержение европейского мещанства.
1: Да, он не любил, попав в Европу, сказал, здесь бьешься о потолок мира завершенного, да, да, в «Голом и думах». То есть он не любил санкелотов всяких там, то есть «Тирета», «Третье сословие», за что, кстати сказать, Герцен очень ценил Константин Леонтьев, который сам такой был антимещанский человек. Вот. Но вот вы сказали антинигилистический роман, да? А кто такие нигилисты?
2: Ну, здесь как раз у Писемского нет... особенно оригинального хода, он подхватывает из литературы существующего, он идет, разумеется, от полемики о нигилиста, который разворачивается в самом начале 60-х годов, где это понятие вводит в широкий обиход, естественно, не изобретает, но вводит Иван Сергеевич Тургенев в «Отцах и детях», в знаменитом разговоре...
1: Это ведь слово французское, французское, да?
2: То есть... Немецкое. В данном случае. Ну, имеется в виду, это взято из немецкого контекста. Я напомню, что если мы уже заговорили о нигилистах Иване Сергеевиче Тургеневе, то Иван Сергеевич Тургенев из русских писателей XIX века наиболее философски образованный. Он дипломированный философ.
1: Да, мне казалось, что это вот копия французского «нигилист».
2: Здесь Александр Иванович явно отзывается на полемику о нигилизме, связанную с Фихте. И более того, судьбу понятия нигилизм в философии Фихте, где, если мы вспомним сам контекст «Отцов и детей»...
1: Нигиль – это ничто.
2: Да.
1: Да? То есть
2: да.
1: Это, ну, нигилисты – это такие вот ничтожники, да, можно так сказать, как еще назвать, ничтойники.
2: Да, да. Да. Но, собственно говоря, в этом обвиняют Фихте. Да? Фихте, кстати, там сложная история. Да? Фихте сначала отбрасывает это обвинение, сопротивляется, а затем в кёнигсбергских лекциях 1807 года, он уже сильно спустя, он сам говорит о том, что, в принципе, его философскую позицию вот, разворачивание действительно можно называть нигилизм как философией, идущей от ничто, выстраивающей там сложные истории. И вот этот философский контекст...
1: Ну, Бог тоже творит мир из ничто, но да. Он отнюдь не нигилист. Смысл слова нигилизм, видимо, включает в себя какие-то особые оттенки, да, связанные с антицерковностью, с атеизмом, с стремлением к, естественно, научному мировоззрению, да, вот, причем такому кондово-понятому.
2: Ну, в контексте как раз Тургенева, который сначала вводит, с одной стороны, он характеризует настроение, а с другой стороны, там же полемически, там не Базаров называет себя нигилистом, там Кирсанов, когда как раз спорит с Базаровым, старший Кирсанов, он как раз и говорит о том, что же, позвольте, неужели вы нигилист? Заметьте, тут он припоминает, разумеется, вот ту философскую полемику конца 18-го, начала 19 века, на что Базаров отвечает, ну, если угодно, то зовите меня так. А, собственно говоря, что здесь подхватывает, да, в этом споре? То, что Базаров фактически отрицает иерархию. Он отрицает иерархию вещей и духовных предметов. Мир представляется плоским.
0: «Философские ночи» на Радио Вера.
1: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк русской мысли, историк философии Андрей Тесля. Антинигилистический роман. Писемского, да? Вот мы прояснили, что такое нигилизм. Наверное, вот Базаров и «Отцы и дети» – это 60-е, да? Это шестидесятники, так называемые, да? То есть у Писемского были какие-то претензии к шестидесятникам, так я понимаю?
2: Многообразные претензии, и у них к нему вскоре появились они тоже.
1: У него же был, по-моему, роман, который назывался «Люди 40-х годов».
2: Да, это более поздний, это он пишет его в конце 60-х. Собственно, «Люди 40-х годов» – роман во многом автобиографический. Сам себя Писемский относит к людям 40-х годов, к чему имеет полное основание. Он студент Московского университета. Он учится там как раз в первой половине 40-х годов. И вообще воспоминания о Московском университете, университетской среде 40-х годов встречаются в массе его текстов.
1: А ведь это время замечательное было в университете. Грановский, Шевырёв, да?
2: Погодин,
1: да.
2: Сотрудником которого, кстати, вскоре становится.
1: Редькин. То есть это блестящие имена. Это, можно сказать, начало школ Московского университета, юридической, исторической. Вот, потому что до этого университет проходит такое сложное и непростое становление. Вот там много немецкой профессуры. А тут уже вот появляются столпы российской науки, так как она складывается, гуманитарной науки. И не только гуманитарной, естественно, и Писемский попадает вот именно в 40-е годы в этот блестящий Московский университет.
2: Да, и он относит себя, сам себя относит к людям 40-х годов, хотя тут есть, конечно, для нас не очень привычная система координат, потому что мы-то обычно теперь людьми 40-х годов называем как раз упомянутых вами ключевых фигур, звезд, тех, кто в 40-е годы уже состоялся. А в логике Писемского люди 40-х годов – это люди, которые формируются в 40-е годы. Те, кто затем в русскую культуру входит скорее как пятидесятники.
1: Состоялся Герцен, состоялся Бакунин, да, то есть это...
2: Белинский, в первую очередь.
1: Белинский, да, такие лидеры общественного мнения, властители умов.
2: Да. А вот для Писемского люди 40-х годов – это люди, которые там сформировались. Это, например, Островский для него. Это он сам, разумеется. Это Аполлон Григорьев. Фет, разумеется. Кстати говоря, туда же можно отнести Константина Николаевича Леонтьева во многом. Как уже к младшему поколению. Да? Потому что, например, между Писемским и Леонтьевым будет 10 лет разницы, дистанция огромного
1: размера. Он поступил в университет, по-моему, в 49-м году.
2: Да,
1: то есть, в принципе, конец.
2: А Писемский выпускается, если мне память не изменяет, в 44-м или в 45-м. И затем, ну, после разных перипетий, окажется на службе в Костромской губернии, в Костроме. Кстати говоря, женившись на дочери, ну, к этому времени уже довольно давно покойного, Свинина. Тут такая тоже интересная биографически-культурная связка. И для Писемского люди шестидесятники, нигилисты, они для него по существу сбившиеся с пути, оказавшиеся... Вот само название достаточно позднего его романа на эту тему «В водовороте», оно примечательно, потому что там все главные действующие лица, подчеркну, мы могли бы назвать их положительными героями. И князь, как раз увлеченный идеями века новыми, популярными, который действительно, который бессеребренник, который в увлечении образа новой жизни пытается перестроить свое существование. И его возлюбленная польская девушка, живущая в Москве, которая является во многом таким продолжением тургеневских дев, да, которая готова на очень многое и которая является образом такой воплощенной честности и последовательности в своей жизни. И любящая князя, его жена, княгиня из петербургских немок. Все главные персонажи
1: положительные. То есть русская литература, получается, она про ценности, да? То есть это вот воплощенные такие ценности.
2: Но главное, что они все, будучи... Вот для Писемского очень важен этот сюжет. Все герои романа, все главные герои романа так или иначе могут быть охарактеризованы действительно как положительные персонажи. И вместе с тем то, что происходит между ними, и то, что происходит в их и совместной жизни, и частной, это разрушение и быта, и, в конце концов, разрушение самих этих людей, потому что они не знают, как жить. Они потеряли координаты. Единственная, собственно говоря, не потерявшая – это княгиня. В том числе ровно потому, что... Простите за такой несколько снижающий оборот, но Писемский отчасти любит глуповатых женщин. Она не очень восприимчива ко всем этим глубоким интеллектуальным исканиям 60-х годов. Она во многом живет по старинке, как ее родители научили.
1: Как дама в трех разговорах Соловьева, да? То есть она тоже такая недалекая, наивная, но, в общем-то, всегда приходит к каким-то правильным выводам.
2: Да, и здесь она оказывается...
1: Женская интуиция.
2: Да, да. Она оказывается самым добротным, самым, в конце концов, держащим, вот это грозящее в любой момент распасться целое действующим лицом.
1: То есть, по сути, вот в 60-е годы Писемский вдруг обращается к своей молодости, да, 20 лет спустя, и понимает, что тогда они жили... какими-то более осмысленными, ценностными ориентирами, да, вот, которых сегодня молодежи не хватает, так?
2: В принципе, да. Угу. То есть для Писемского ведь важная тема, важный сюжет, его самого будут называть писателем несколько циническим. Угу. Его, например, Дружинин, который его очень любит, наследником которого в журнале станет Алексей Феофилактович, причем с подачи именно Дружинина, он в одном из писем окружающим, например, мимоходом называет Писемского целовальником. Угу. И вот такой Писемский, который в том числе в своей прозе любит конкретику факта, он не любит сантиментов, он не любит всей этой возвышенной риторики. Тем не менее, и в его произведениях 50-х годов, и то, что затем он уже рефлексивно выводит на передний план 60-е и 70-е, это... подспудное именно, неартикулируемое действие главных персонажей, исходя из того, что, да, существует нечто идеальное, из того, что существует, в конце концов, то, ради чего ты живешь, и это не сводится к материальному, и это не то, что требует каких-то выкриков или... какого-то прямолинейного отстаивания в виде артикуляции. Это само собой разумеющееся. Персонажи Писемского обсуждают другое.
1: Этот идеализм, он как бы не особенно сводится к церковной позиции, да, то есть он... эти люди ходят в храм, причащаются, там, герои. Да. Об этом как бы Писемский... Да.
2: Это присутствует как часть жизни, как завтрак.
1: Как должное, да?
2: Да, как завтрак, как семья.
1: Вот они говели, да?
2: Естественно, вот они говели. Да. Вот они идут в монастырь, причем обсуждая свои дела. Церковь – это, само собой, разумеется, часть жизни.
1: То есть как воздух, как вода для рыбы, да? То есть вот они живут в этой среде, и это не делает их каким-то особым достоинством, да, то, что они вот живут религиозной жизнью. Это просто их стихия, да?
2: Да. И, кстати говоря, у всех положительных персонажей Писемского, как и у многих отрицательных, это именно так. В этом смысле пребывание в церковной стихии не является для Писемского в отношении большинства персонажей ни положительным, ни отрицательным знаком. Важно то, что у них происходит в связи с этим, важно то, как они живут.
1: То есть идеализм, он связан скорее не с церковной жизнью, а с каким-то чувством возвышенного и прекрасного, да, или с какими-то способностями иметь переживания отличные от вот такого физиологического, мещанского.
2: Скорее последнее, поскольку, опять же, Писемский здесь дистанцируется от того, что мы теперь называем духом 40-х годов. Он очень не любит всю эту поэтику чувства, всю эту поэтику смутного, а именно вот просто действия.

0: персонаж, не переставая быть отрицательным, он в том числе способен нечто увидеть или почувствовать, способен на поступок, который мы можем действительно оценить как в том числе и благородное движение сердца, да, но при этом это не, кстати говоря, что тоже важно для Писемского, это не меняет в корне персонажа, это не история про переворот. Он оказывается, да, способен к чему-то достойному, но это так и остается каким-то движением души.
1: У нас был писатель Гоголь Николай Васильевич, да, который нарисовал нам в «Мертвых душах» по сути дантовский ад. Да, то есть это такое путешествие Чичикова по кругам ада, где сидят разные коробочки, Плюшкины, Ноздрёвы, Маниловы. Трудно даже сказать, положительный персонаж или отрицательный, но кто сказал, боже, как грустна наша Россия, просто прочитав «Мёртвые души»?
0: Александр Сергеевич.
1: Александр Сергеевич.
0: Но, по-моему, не «Мёртвые души», а как раз за чтением «Ревизора».
1: За чтением «Ревизора». Да, по поводу «Мертвых душ» тоже можно сказать, боже, как грустна наша Россия. То есть здесь действительно просвета нет. Здесь вот какие-то рожи, не лики, не лица. Вот у Писемского не было такого ощущения, когда он смотрел на общество, да, на окружающий его свет? Да?
0: Я бы сказал, что у Писемского скорее сумрак. То, что и самые лучшие герои, и самые высокие чувства, они не способны радикально изменить реальность. Реальность не создается отдельными людьми. Есть окружающий мир, который не является чистым злом и который не является чистым...
1: Это пессимизм?
0: Добром. Нет, по-моему, это реализм. Угу. О том, что ни ты не способен устроить Царствие Божие, ни оно не устроится в перспективе твоего земного существования. И как раз одна из важнейших и для него черт у положительных персонажей, целого ряда положительных персонажей, это в том числе способность радоваться и видеть светлое. А с другой стороны, для Писемского есть... Вот тему, пожалуй, отдельно надо сказать. У него есть и то, что его... То, что вызывает у него сложные чувства, это погружение в такую уездную провинциальную идиллию.
1: Но не вспоминаются ли здесь слова Христа? «Если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих». То есть вот это такое рембрандтовское... мерцание, да, вот свечение, где в полумраке мы видим, что иногда что-то поблескивает, не факт, что оно еще что-то ценное, да, что поблескивает. Не есть ли это вот такая теплохладность?
0: Нет, не соглашусь. Именно потому что для Писемского скорее важно то, что, например, герой, который разнообразен, который способен на самые разные и чувства, и мысли. Он, например, способен к высокому. Он способен к подвигу. Это не делает его однородным. В нем есть самое разное. Но он способен действовать так. Точно так же, как и наоборот. Как я уже говорил, способность к глубокому и высокому, в том числе и у отрицательного персонажа, не оправдывает его.
1: Мы сегодня говорим о духовных исканиях русских писателей, в частности, вот Алексея Феофилактовича Писемского, с историком русской мысли Андреем Тесли. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» и продолжим наш разговор на Светлом радио, на радио «Вера».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта, историк русской мысли Андрей Александрович Тесли. Мы говорим сегодня о духовных исканиях русских писателей. Вспоминаем Алексея Феофилактовича Писемского, человека 40-х годов, который в 60-е годы решил рассказать молодым людям о том, в чем они неправы.

0: как нужно жить, сообразуясь с идеалами, да, вот отцы и дети, ну, что говорить, отцы всегда учат своих детей. Правда, иногда возникают такие ситуации в культуре, когда отцы становятся банкротами, и дети начинают поучать своих отцов. Вот я вспоминаю речь Петерима Сорокина «История не ждет, она ставит ультиматум» 1922 года, где он говорит, ну, собственно говоря, отцы банкроты. Отцы вам ничего не оставили. Живите теперь сами и учитесь, потому что они потеряли Россию. Да? Вот. Но, тем не менее, все-таки это обычная ситуация, когда отцы пытаются что-то вменить своим детям и чему-то их научить. Писемский был не одинок, да, то есть он, мы уже сказали с вами, что он стоял рядом с Тургеневым и Достоевским на пушкинских торжествах 1880 года. А вот другие писатели его эпохи, Лесков, например, они как-то пересекались?
1: А вот Лесков, конечно, с одной стороны, синхронен Писемскому, с другой стороны, Лесков-то, конечно, шестидесятник. Для Лескова нигилизм 60-х годов является частью его собственной биографии, частью его собственной жизни. Об этом будут его первые романы. Это и изживание, и полемика, и спор. И вместе с тем то, что Лесков будет настойчиво формулировать, это невозможность отнестись к нигилистическому движению 60-х годов сугубо однозначно, когда он все время будет говорить о честных нигилистах, он будет говорить о сложности движения. Для Лескова в нигилистическом движении присутствует как раз христианский порыв. Христианская вера. Вот это стремление в том числе отвергнуть все наносное, радикализм следованию. И отсюда же как раз уже у позднего Лескова будет связка с ним же молодым, где персонажи, воплощающие христианскую веру Лескова, это те, кто в глазах окружающего общества выступает как раз нигилистами, не принимающими, отрицающими установленный порядок вещей, в конце концов, упорно не желающими считаться с тем, что понятно каждому, и все мы знаем, как жить.
0: Ну, вот Лесков тоже ведь, наверное, не такой вот отец церкви, да, мы иногда воспринимаем его как православного писателя, учитывая, что есть у него романы «Соборяне», да, где говорится о быте, вот, о священниках, о диаконах, вот, и человек с такой погруженностью знает всю эту среду, вот, но ведь сам по себе Лесков, его отношения с верой достаточно сложны, да?
1: Более того, они сложны на протяжении, по крайней мере, всей его жизни, которая нам документально известна. С Лесковым сложность. Мы очень плохо представляем себе первую половину его жизни. От нее почти не сохранилось каких-то свидетельств не сугубо внешнего формального свойства. А вот зрелый Лесков и Лесков стар, уже пожилой, приближающийся к последним годам, это Лесков в начале 90-х радикально антицерковно настроенный. Это Лесков, который в том числе обнаруживает Толстого, замечательно, обнаруживает Толстого как великого писателя, великого учителя в его глазах, который пришел к тому, своим собственным путем, к чему совершенно другими дорогами, совершенно другими тропинками пришел сам Лесков, и у Лескова, в том числе и отношение к Толстому на рубеже 80-х, 90-х годов, это довольно нелепое, на самом деле, в письмах. Да? Если посмотреть письма Лескова Толстому, Толстому ведь Лесков неприятен по этим письмам, потому что Лесков, будучи человеком не очень ловким, будучи сложным по характеру, человеком очень нервным, он как раз, испытывая огромное влечение к Толстому, он не может подобрать слова. Дар писателя ему отказывает. Он начинает довольно нелепо льстить ему и добиваться внимания. А Толстой как раз... Это Но вот этот срыв языка для Лескова как раз показателен, потому что он здесь не может владеть собой как писатель. Это настолько для него важно, столько близко, что он действительно впадает вот в это уездное косноречие.
0: Ну, кстати, Толстой, Ленин назвал его зеркалом, да, действительно, в Толстом все отражались. Вот, не только русская революция. Возьмите Страхова, вот, который приступал через себя. Да? Страхов был православным человек. Он был русский человек, да, но тем не менее, общаясь с Толстым, а ведь переписка Страхова с Толстым – это десятилетие, это два огромных тома, он вынужден был как-то признавать относительную правоту религиозной позиции Толстого, во всяком случае смиряться с ней, терпеть ее. Вот Соловьев не хотел терпеть, он поссорился с Толстым и перестал с ним общаться, и сделал его князем трех разговоров, то есть, по сути, антихристом, да, вот, а Страхов общался методично до конца своей жизни, переписывался и находился под каким-то обаянием этой глыбы, да, в которой, как в зеркале, он отражался. И, наверное, Лесков тоже вполне объясняется, вот это его подобострастие и какие-то самоуничижительные фразы, потому что действительно очень сильная личность Леонид Николаевич Толстой.
1: Да, но это происходит именно с Толстым, как с религиозным учителем. Лесков по отношению к Толстому писателю, Толстому 60-х, 70-х годов, очень нейтрален, очень дистанцирован. Но он ценит его как, да, большого художника, не лишенного недостатков, но никакого...
0: Ну да, но это сейчас «Война и мир» Анна Каренина. А тогда, ну что, ну роман среди других романов. Мало ли романов написали. Никто еще не знал, что «Война и мир» станет «Войной и миром». Да?
1: Анна Кроме Каренина... Страхова.
0: Кроме Страхова. Да-да-да, может быть так, да. Вот. А вот я подумал о том, что была такая фигура архимандрит Федор Бухарев, да, о современности в отношении к православию. Трагическая фигура, то есть о нем можно записать отдельную программу. Это был иеромонах, профессор духовной академии, который был не понят, не принят, да, и ушел из сана, ушел из монашества, женился. Но ведь у него тоже была эта идея прочесть Тургенева, прочесть Чернышевского, прочесть новых людей Чернышевского, как образ такого нового христианского поведения. Да? Вот, что Христос везде, и искупительная жертва Христа, она искупила все грехи, в том числе и будущее, по Бухареву, да, поэтому эти люди, конечно, грешники, но они все-таки во Христе, и они за Христа, и они по-своему, даже не произнося его имя, транслируют идеалы Христовы. Вот можно это соотнести с Лесковым?
1: Безусловно, но я бы еще напомнил о том, что это не случайно здесь. Вот мы заговорили о новых людях, мы заговорили о что делать, но ведь наличие библейских, в особенности евангельских мотивов, что делать, не является случайным, не является просто культурным фоном. Мало того, что Николай Гаврилович сын священника, вдобавок проходящий сложный религиозный путь в своей жизни, для него Христос остается очень значимой фигурой. Для него что делать, это обретение, действительно, повествование о новых людях. И что особенно важно, я напомню, что это рассказ именно о простых, обычных новых людях. Ведь что заботит Николая Гавриловича? Это не просто показать некий путь избранников, да, где Чернышевский говорит о том, что вот у нас есть отдельная история про Рахметова, да, это необыкновенные новые люди. Но для кому обрисован роман? И тут, оказывается, роман адресован всем и каждому. К чему стремится Николай Гаврилович? Он говорит, я стремлюсь показать никаких персонажей. Читатель посетует, что вот о ком я рассказываю. Они же не отличаются никакими особыми достоинствами. Не особенно умны, не особенно красивы.
0: А новые люди – это римское понятие? То есть откуда-то из римской истории?
1: А, собственно, да, те, кто не входит в старые роды. Да. Пример Homo novus мы все знаем. Это, например, Марк Тулий Цицерон.
0: Ну и не Энеида, а Эклога, четвертый Эклога, до новых великих веков череда зарождается ныне, новое племя с небес людей, новое племя людей с небес посылается горних, да, вот Эклога, которая была написана на рождение Палеона, но прочитана как приветствие Христу, да,
1: христианскому. Сам не ведал, о чем он писал.
0: Сам не ведал, о чем писал, да-да-да. То есть вот, да, новые люди – это совершенно римское понятие, которое вдруг всплывает в русской литературе, в русской среде, в русских духовных исканиях.
1: И для того же Лескова важнейший сюжет – это то, как быть именно христианином.
0: Сейчас у нас есть новые люди? Ну, в 90-е, понятно, новые русские – это очевидно. А айтишники какие-нибудь?
1: Вряд ли, поскольку ведь...
0: Но у них же есть какие-то, у айтишников, там сейчас особые права, привилегии, да, как-то их очень любят, все леют.
1: Но ведь новые люди, по крайней мере, для того же самого Лескова и в сложном отношении для Писемского, не говоря о Чернышевском, это новый образ человеческого существования, вызов. Это не появление какого-то сословия, какого-то необычного. А тот же Лесков пишет, например, прекрасный роман «Островитяне», как раз про немцев Васильевского острова. Вот они, да,
0: вот веганы, например, веганы, да. Да, но новый образ существования, да.
1: Пожалуй, веганы здесь будут ближе.
0: Да. Нет, ну, интересно просто прокидывать некие мостики, тем более, что вот эти люди 40-х годов, люди 60-х годов. Это все повторяется. В 20 веке мы тоже говорим шестидесятники. Вот. Но людей 40-х годов там быть не может, потому что это война, это военное поколение. Да? Вот. В этом плане они люди 40-х годов, которые вернулись с фронта, вот все эти Ильенковы, Зиновьевы, да? Вот, которые воевали и которые пришли в интеллектуальную элиту.
1: Выжившие.
0: Да? А тогда люди 40-х годов – это немножко другое. Но, тем не менее, вот это мышление десятилетиями, мышление поколениями, да, оно продолжается и в 20 веке, и, может быть, оно продолжается и сейчас, какие-нибудь миллениалы там.
1: Оно продолжается и прерывается, что тоже важно, потому что поколение – это же ведь не просто общность рождения, это переживание какого-то общего исторического события, то, что формирует.
0: Вот одна из важных... Зумеры, бумеры всякие, да?
1: Одна из важных проблем, которая будет стоять в конце 19 века, это то, есть ли восьмидесятники, и можем ли мы их как-то описать. Вот Амфитеатров напишет целый роман «Восьмидесятники», будет целая дискуссия, где поколение будет в том числе определяться как, наоборот, не обладающее характерными чертами, не имеющее чего-либо резкого, где Чехов, например, будет лицом этого поколения. И мы легко говорим вот о тех же самых...
0: Всего-навсего какой-нибудь Чехов, да? Да? То есть, вот тебе, пожалуйста.
1: Чехов и Потапенко. Но мы легко говорим о шестидесятниках и людях 40-х годов, но как нам трудно говорить о пятидесятниках 19 века? О семидесятниках мы говорим, но девяностники 19 века вроде бы. Какая показательная эпоха, какие новые интеллектуальные движения, какие новые духовные движения. Но если говорить именно о поколенческой общности, о том, что... они осознают себя как некую общность. Мне кажется, о людях 1890-х годов говорить не получится поколенчески, о них получится говорить только таким вот внешним взором. Да, мы говорим, что это люди 90-х годов рождения, понятно.
0: А в храме как молились, так и молятся. Как ждали к обедне, так и ждут. Как на исповеди отпускали грехи, так и отпускают. И в 40-е, и в 60-е, и в 80-е, и в 90-е. Только приходи, да, вот... Независимо от того, вот, какая у тебя стрижка, длинные волосы или короткие, да, в красных ты штанах или подпоясан каким-нибудь там кушаком или поясом каком-нибудь, или студенты в сапогах, а в храме ждут, приходи, да. Вот, поэтому интересно, что вот вся эта временность культуры, где идет на поверхности рябь, может быть, шторм, а может быть, даже и буря, да, а в глубине есть какие-то основания, да, культуры, которые пребывают.
2: Философские ночи на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк русской мысли, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Мы говорим о духовных исканиях русских писателей XIX века. Вот, Писемском вспомнили, о Лескове вспомнили, да? А вот они, кстати, друг с другом как-то взаимодействовали, общались?
1: Они взаимодействовали, они в том числе публиковали в них тех же изданиях. Я напомню, что Писемский, например, был редактором библиотеки для чтения, в том числе сыгравшей большую роль в жизни Лескова, где выйдет его первый роман, выйдет уже не у Писемского, а выйдет после того, как Писемский передаст этот журнал Бабарыкину, чего Бабарыкин не простит Алексею Филофиловичу до конца его жизни, даже за ее пределами, отомстив ему в очень выразительном мемуарном очерке. Но Писемский сильно повлиял на Лескова ненамеренно. У Писемского на рубеже 50-60-х годов есть рассказ, который, кстати говоря, критика сразу очень сильно оценила. Это довольно большой рассказ «Старая барыня». Причем он понравился, это еще до развода Писемского с нигилистами. Этот рассказ очень понравился, кстати, Чернышевскому, отозвавшимся о нем, если мне память не изменяет, как о лучшем произведении Алексея Филактыча. Но важно то, что из этого рассказа во многом вырастет поэтика Лескова 70-х годов, в частности, «Захудалый род». Вот это описание меняющегося времени, рассказ о прошлом, таком сдвигающемся, становящемся то ли былинным, то ли мифологическим, вот этот превращающийся 18 век, причем фигуры-посредники, как в «Старой барыне», это супружеская пара, ему уже 90 или даже за 90, старик, служивший вот той самой старой барыне, а здесь перед нами действие, которое связано даже не с внучкой, а можно сказать, с уже правнуками вот этой старой барыни, и вот это движение в разных временах и Екатерининский век, какой-то уездной губернской жизни, присутствующие старые поместья, и одновременно вот эта сложность соположения эпох Ветхозаветного и Новозаветного, то, что затем выльется у Лескова уже упомянутый и «Захудалый род», и вереницу других его произведений 70-х. Можно сказать, что Лесков, который как раз переходит от своих ранних романов, переходит к зрелой поэтике, откуда дальше пойдет, в том числе его творчество уже как рассказчика, то есть автора рассказов, откуда дальше пойдет его сказ. Вот здесь «Старая барыня» Писемского станет действительно поворотным пунктом, прорастая не у Писемского. У Писемского как раз это останется единичным произведением, одной возможностью, а даст многочисленное потомство как раз у Лескова.
0: Я помню один из первых рассказов Лескова «Овцы-бык», где...
1: Первый опубликованный.
0: Первый, да, где там слушают в саду Соловьев, в Курске, по-моему, да?
1: Да,
0: и размышляют о чувствах высокого и прекрасного, и обсуждают дилетантизм науки Герцена, да, и все говорят философским языком, там, барышни, молодые люди, идите индуктивным путем, да, вот, ну, это фантастика, да, то есть настолько герценовские статьи, опубликованные в «Современнике» в 42-44 годах, настолько они пронзили русское общество, причем провинциальное, были такой философской инициацией русского общества, когда вдруг люди узнали, что есть слово априори, да, априори рассуждать нельзя, да, и вот Лесков это описывает, очень колоритно описывает, с таким юмором, с иронией, сейчас бы мы сказали, философская интоксикация, да, вот, значит, для него действительно люди 40-х годов воспринимались как, ну, вот такие такие, ну, как материал для пародии определенный, да?
1: Да, ну, отнюдь не только. Я бы сказал, что ведь пародия, гротеск, карикатура – это способ изображения.
0: Способ изображения, да, да.
1: Потому что в современном русском языке акрикатуризировать персонажа означает сделать с ним что-то непотребное. А Лесков в том числе через гротеск повествует о самом для него важном.
0: Ну, как меняется слово, смысл слова фельетон, да? Сейчас фельетон – это сатира, это что-то смешное, а тогда фельетон – это, вообще говоря, газетный рассказ. Это просто рассказ, новелла, который печатается в листке, в газете, в каком-нибудь приложении к Ниве. Вот, он может быть и трагическим, и грустным, да, совсем не обязательно смешным. Вот. Ну вот, если попытаться так вот подытожить, а зачем нам вот этот опыт Писемского, Лескова? Может быть, он нам не нужен? И то, что Писемский сегодня забыт, по сути, как писатель, ведь он не стал Достоевским. И Достоевского хоронил весь Петербург, да, а Писемского хоронило несколько человек. То есть его смерть была как-то особенно незамечена обществом, не пережита. Вот. И сегодня не гальванизируем ли мы давно разложившиеся трупы? То есть вот что нам может сказать литература Писемского? Ну, у Лескова здесь немножко другая ситуация. Лесков сегодня живет в театральных постановках. Вот мы беседовали с Андреем Горбатым, да, который поставил спектакль по пьесу Нины Садур по Соборянам Лескова. Лесков живет в театре, вот его как-то с интересом принимают, а Писемского как-то нет. Что они нам могут дать? Почему мы должны к ним сегодня возвращаться?
1: Я бы сказал многое, но начну с совсем банального, совсем скучного. Во-первых, я не знаю другого такого писателя, у которого можно найти столь разнообразное, точное и умное изображение русской, в первую очередь, провинциальной жизни 50-60-х годов XIX века. Если нас вообще интересует как-то посмотреть на средние слои дворянства, представить себе, как выглядит, например, костромская жизнь или как выглядит московская... Довольно бедное дворянское общество. Не вот те блистательные салоны, не Замоскворечье. В случае Замоскворечья мы знаем, куда обращаться. Это воспоминание Аполлона Григорьева, это Островский, кстати говоря, достаточно близкий приятель Алексея Филактовича. А вот если мы хотим узнать об этом, куда нам идти? Об этом расскажет нам только Алексей Филактович. Писемский, как мне кажется, дает многим, по крайней мере, точно дает мне, трезвый одновременно, то, что мы в обычном языке зачастую называем скептическим взглядом, но, на мой взгляд, это не скептический взгляд, это стремление дистанцироваться от романтической приподнятости и вместе с тем твердая убежденность, что в жизни есть смысл, правда,
0: не стать циниками, да, не стать совершенно циниками, верно. Потому что сейчас мы переживаем то же время, у нас романтизм никакого особенно быть не может, это не первые пятилетки, да, и трагизм истории, который мы переживаем сегодня, он не льет воду на мельницу романтизма, но в то же время не стать циниками, не стать безразличными, не стать черствыми, да, ну, вот это, мне кажется, очень большая, важная задача – спасти душу наших детей, которые должны быть чуткими к развлечению добра и зла, и которые должны строить свою жизнь, глядя на образцы, да, на духовное.
1: И Писемский, помимо всего прочего, это мастер тихого юмора. Его большой литературной любовью был Тикерей. И действительно, если искать аналоги в мировой литературе, можно сказать, что Писемский приближается и к тикерейскому юмору, и тикерейской сатире, и вот этой способности поступать достойно, честно и добрым образом, делая все, чтобы не возникло даже тени сентиментальности.
0: То есть в каком-то смысле такая теория малых дел. Я помню свою ученицу по русскому языку и литературе, я ее всегда с благодарностью вспоминаю, Зинаиду Петровну. Мы звали ее Бабзина, но это было, наверное, нашим упущением. Она нас спрашивала на уроках литературы, для чего литература нужна? Я поднимал руку, говорил, Зинаида Петровна, ну, вот для того, чтобы мы знали, как люди жили. Все это не главное, да? Главное, чтобы мы учились, как надо себя вести, как не надо, да? Вот как свою жизнь строить, вот взирая на наших писателей. Вот сейчас я понимаю, что она права, что вот этот элемент познавательный, да, и, кстати сказать, вот такое погружение в старину, оно очень характерно было для конца 80-х, когда я был студентом, читали Гелеровского, читали Кокарева, читали Бабарыкина, вот, патриархальная там Москва, вот, и казалось, что это какое-то убежище, да, такое убежище от выстряющегося хода истории, да. Не хотелось, чтобы тебя сани опрокинули и вывалили, да, вот эти сани, которые неслись все быстрее и быстрее, да, ты пытался как бы удержаться за них, и поэтому вот читали, огромный интерес был к этой литературе. Мельников-Печерский, да, вот. Но как-то Писемский почему-то сюда не вошел в этот круг чтения, вот. Но сегодня, наверное, мы переживаем что-то вот похожее, да, и, может быть, поскольку мы говорим о смыслах, мы говорим о ценностях, да, может быть, Писемский здесь даже более уместен, чем тот же Гелеровский, да, потому что это не просто описание быта, это не просто описание, как люди жили, а это попытка зайти на тему, на вопрос, а как надо жить? Согласны?
1: Целиком согласен. И я бы, с другой стороны, сказал, что все-таки история литературы – это история еще и постоянных пульсаций. Разумеется, это не история радикальных переоценок ко времени. Писемский, да, он не выдержал конкуренции. Мы знаем, что те, кто видел в нем на рубеже 50-х, 60-х годов писателя первого плана, того, кого мы называем через запятую, говоря о Толстом, Тургеневе и сразу продолжая, называя имя Писемского. Нет, это не так. Это не так, в том числе, потому что он не дал такого литературного потомства. Ведь отцы возвеличиваются во многом делами своих детей. Писемский действительно оказался с точки зрения литературного продолжения довольно бледен в русской литературе. Но я не могу не напомнить еще об одном. Ведь Писемский – это выдающийся драматург. Драматург в свое время неоцененный. И ведь из драматургии Писемского, особенно ранней драматургии, во многом вырастет Чехов. Потому что драматургия Писемского, его ипохондрик – это основное действие, происходящее за сценой. Это искусство пауз, искусство настроения. И Писемский, да, сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сказать, что большого литературного потомства он уже не сможет дать. Но вместе с тем оказаться вновь и вновь перечитываемой и привлекающей внимание фигуры в литературе русского XIX века, я уверен, Писемский будет оставаться. И такие несколько приглушенные, но возрождения, пересмотры Алексея Феофилактовича и его наследия, обращение внимания к каким-то текстам, которые считаются не такими центральными, не такими важными в его наследии, это будет продолжаться точно так же, как я просто должен сказать, что ведь Писемский совершенно неожиданно переживает взлет 1930-х годов советской эпохи. История восприятия Писемского – это история таких пульсаций, и, как я думаю, эти пульсации будут продолжаться.
0: Классического поворота, да, советского, да. Когда вдруг от революции решили обратиться к русской литературе, к Пушкину, да, вот пытаться поискать что-то в XIX веке, на что можно опереться в том же воспитании, в том же образовании, в том же формировании нравственной личности, раз уж церковь не играла большой роли. Ну, так хотя бы литература, которая эти ценности транслирует, мотивировало. Да? Вот. Ну что же, друзья, мы вспомнили сегодня двух замечательных русских писателей. Благодаря нашему гостю Андрею Тесле мы вспомнили Писемского, вспомнили Лескова. Писемский был Алексей. Алексей – человек Божий. Значит, наверное, в замысле Бога о нем были какие-то идеи, которые его литература, его творчество, его роман привнесли в нашу жизнь, и было бы несправедливым и немилосердным по отношению к этому замечательному писателю не вспомнить его и не перечитать или не прочитать впервые его романы. Спасибо большое, дорогой Андрей, за это прекрасное литературное воспоминание. До новых встреч в эфире Светлого радио, радио «Вера».
1: Спасибо большое.
2: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Федор Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Церковь в честь иконы «Нечаянная радость». Образ Царицы Небесной поставлен был батюшкой на самое видное место. Батюшка стал ежедневно служить молебен, читать акафист и горячо просить Царицу Небесную осенить сей святой храм покровом и заступлением. И услышала владычица слезные мольбы своего служителя. Дивные милости, дивные исцеления посылала она верующим, в скорбях и печалях прибегающим к ней и молящимся перед ее пречистым образом. Благоговейная служба, умилительное чтение акафиста возбуждали такое настроение в молящихся, что нельзя было без слез смотреть на всю эту толпу, теснящуюся перед чудотворным образом и с верою и надеждою, взывающую к Царице Небесной. А лик владычицы так и сиял, так и блистал, кротко глядел он на всех, невидимо озаряя божественной благодатью. А пастырь стоял и молился.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный, душистый, румяным вечером иль утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи. Иван Шмелев. Отрывок из рассказа «Блаженны». Миша сел и посмотрел на меня детскими ясными глазами. «Подвига нет тут, а я хожу и ничего не имею. У нас все взяли. Когда я исцелел, я понял, что это нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и читаю Евангелие. У меня даже и Евангелия нет, я наизусть. Приду и стою. Меня зовут».

Блаженные обладали даром пророчества, могли в иносказательной форме предсказать будущие события. В переносном значении блаженными иногда называют добрых чудаков, которые ставят нематериальные ценности выше земных благ.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Каждому православному христианину при крещении дается ангел-хранитель. Это бесплотный дух, невидимый для нас, но помогающий нам в добрых делах в течение всей нашей жизни. Из-за грехопадения человек стал ближе к падшим ангелам, которые неустанно трудятся над тем, чтобы погубить как можно больше душ. И вся наша жизнь проходит в борьбе с помыслами, внушаемыми злыми духами. Не забывайте молиться своим ангелам-хранителям перед началом всякого доброго дела. Они наши ближайшие помощники. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Василия Великого. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и ум твой обогащен познанием истины, за добродетели Бог неизбежно приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя ангелами. Смотри же, какова природа ангелов. Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела как бы ограждает тебя отовсюду его защитой.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 21 августа 1904 года субботний утренний выпуск «Орловских ведомостей» сообщал горожанам на первой странице новость. Скорым поездом прибыл в Орел протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский. Отец Иоанн посетил Преосвященного и начальника губернии и затем остановился на Тургеневской улице в доме купца Бакина. Известного проповедника, всероссийского батюшку отца Иоанна Кронштадтского и орловского купца Павла Дмитриевича Бакина связывала давняя дружба. Познакомились они, когда батюшка впервые приехал в Орел на освящение Александринской церкви при городском доме трудолюбия. Именно купец Бакин, по примеру знаменитого аналогичного начинания отца Иоанна в Кронштадте, решил открыть это учреждение в Орле в 1887 году. На его устройство и содержание Павел Дмитриевич выделил большую сумму из личных средств. В сентябре 1897 года в Дому трудолюбия на пожертвование Павла Дмитриевича была устроена домовая Александринская церковь. Тогда-то и приехал в Орел отец Иоанн Кронштадтский. Он остался очень доволен трудами купца Бакина и с тех пор, будучи в городе, всегда останавливался в доме Павла Дмитриевича. Орловский дом трудолюбия давал возможность городским беднякам заработать на жизнь честным трудом. Стараниями Павла Дмитриевича Бакина здесь были устроены мастерские – слесарная, сапожная, чулочная, швейная. Так что занятия для себя могли найти и мужчины, и женщины. Для тех, кто не владел ремеслом, существовали бесплатные обучающие курсы. Желающие обучаться грамоте могли посещать специально организованные вечерние занятия. Павел Дмитриевич оказывал попечение сиротам по всей губернии. В Орле он был постоянным жертвователем Мариинского детского приюта для девочек, а в 1890 году открыл на личные средства детское убежище при Доме трудолюбия, а вместе с ним – ясли для младенцев. Стараниями Павла Дмитриевича появился в Орле ночлежный дом для нищих. В нем людям предлагался не только временный ночлег, но и, по желанию, рабочие места в мастерских Дома трудолюбия с последующим получением постоянного места в общежитии. Многие пользовались такой возможностью и начинали новую жизнь. В это же время на пожертвование Бакина в Орле была открыта богадельня для престарелых лиц обоего пола на 40 мест и несколько дешевых, копеечных, как их тогда называли, и бесплатных столовых. Щедрые пожертвования направлял Павел Дмитриевич орловским храмам. В числе других благотворителей он выделил средства на завершение строительства Петропавловского кафедрального собора, восстановление Введенского монастыря. В делах милосердия Павлу Дмитриевичу помогала его супруга Евдокия Степановна. Она взяла на себя обязанности по хозяйственному обеспечению Дома трудолюбия. Купчиха Бакина организовывала бесплатные обеды для всех нуждающихся. Они устраивались несколько раз в год по большим церковным праздникам. Дом с резными наличниками в Орле, где жил Павел Дмитриевич Бакин и в котором гостил у орловского благотворителя святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, все еще стоит и привлекает к себе внимание любителей истории и тех, кто помнит о прежнем владельце усадьбы. Впрочем, память о нем в Орле бережно хранят. На фасаде дома установлена мемориальная доска в честь купца Бакина, человека, не жалевшего своего богатства для других.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. На вопрос, как оживить церковь, отец Алексей Мичев отвечал: «Молиться. Молиться. Молиться ведь тоже уметь надо. Значит, и учиться молиться надо. Наука эта не привьется, если жизнь будет не соответствовать заповедям Божиим. Иногда какая-то мелочь на первый взгляд, но вызванная недобрым чувством, может навредить себе и другим так заметно, что тогда о молитве говорить даже странно. Оживить церковь – это все силы приложить каждому, включая и иерархию, чтобы жизнь была семейная, личная, общественная, по заповедям Божиим. Жизнь такой без молитвы не будет. Молитва и жизнь нераздельны. Если каждый будет думать о том, что его жизнь, даже просто личная, домашняя, никого не касается, и он волен вести себя, как ему вздумается, то рано или поздно он будет или пустоцветом в церкви, или еще хуже, предметом соблазна и камнем преткновения для тех, кто по имени христианина хотел бы видеть и жизнь христианскую. Никакие реформы, решения, самые благие мероприятия не могут сделать церковное общество живым, если не позаботиться каждому его члену о жизни по евангельским заповедям и о молитве, которая очищает, вдохновляет, исправляет эту жизнь. Пример жизни самого отца Алексея Мичева свидетельствует об этом. У него в храме это особенно ощущалось. Его молитва держала многих, объединяла около него, вдохновляла на труд и терпение, несла семьям тех, кто общался с ним, тот мир и свет, который был так нужен, чтобы жить. Он опытом знал, как необходима молитва для жизни и каждого человека, и семьи, и общества, и всей церкви. Потому и указывал на самое могущественное средство ожить – молитву.
0: Голоса.

невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно, и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: Вы слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Андрей Кнышев.
1: Подросток. Часть третья, глава первая. Я лежал лицом к стене, и вдруг в углу увидел яркое светлое пятно заходящего солнца. То самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча. И вот помню, вся душа моя как бы взыграла, и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы. Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов. Но в ту самую светлую надежду я верю и теперь.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. 28 октября 1929 года главу семейства Надеждиных, отца Василия, арестовали. Бабушка Елена осталась одна с четырьмя детьми, ожидая появления на свет пятого. Отца Василия сослали на 3 года в Соловецкий лагерь, но до открытия весенней навигации оставили на материке, в Кемском пересыльном пункте, где он, работая на лесозаготовках, заразился сыпным тифом и попал в лагерный лазарет. Бабушка Елена Сергеевна оставила детей на попечение своей мамы, а сама выехала в Ким. Сняла комнату на Поповом острове недалеко от лазарета. У отца Василия началась гангрена. Состояние его стремительно ухудшалось. Елена Сергеевна ездила в город в поисках необходимых лекарств и продуктов, а потом часами выстаивала на морозе, ожидая приема передач. Простужалась, но о себе не думала. В своем дневнике бабушка Елена писала: «Хожу утром и вечером вдоль деревянного забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета, где лежит мое кроткое угасающее солнышко. Вижу верхнюю часть замерзшего окна и посылаю привет и молюсь. Вот и все. Ночь проходит в тоске и мучительных снах. Каждый раз, как отворяется дверь нашей квартиры, я смотрю, не пришли ли сказать роковую весть. Что же делать? Но чем я лучше многих, у которых погибли здесь близкие? Надо перенести это испытание. Вспоминаю всю нашу жизнь. Я так счастлива, что живу здесь и могу помочь ему хоть сколько-нибудь».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь веселее, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений шел на огород. Еще издалека он увидел, что там кто-то хозяйничает. «Итальянцы, больше некому», — решил Арсений. Вот уже несколько месяцев, как они оккупировали Грецию и чувствовали себя здесь как дома. Итальянцы собирали дыни. Рядом стояли несколько мулов, уже под завязку нагруженных. «Эти дыни мы оставили на семена. Возьмите лучше другие», — негромко произнес Арсений. От неожиданности итальянцы вздрогнули. Один из них поднял длинный кнут и замахнулся. «А вот это ты видел?» — грозно спросил он. Арсений притворился, что не понял намерений чужака. Он подошел поближе, оценивающе потрогал кнут рукой и сказал по-итальянски: «Бене, хороший кнут». Итальянец удивленно посмотрел на Арсения. Потом вдруг засмеялся и ушел, уводя за собой остальных. Вскоре после войны Арсений уехал на Афон. Там он принял постриг и получил новое имя – Паисий. Монашеская жизнь научила его никогда не терять головы. В критические минуты нужны находчивость и отвага. «Они рождаются от доверия Богу», — говорил Паисий. «Самое лучшее — противостоять трудностям духовно, молиться, думать и действовать. Бог поможет, но для этого надо, чтобы и человек проявил то малое, что может сделать». Сам отец Паисий всегда спешил на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Его слова вдохновляли людей, дарили им надежду и давали силы, чтобы жить дальше. За это его стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Все знают о шестой заповеди Моисея «Не убий». Многие считают, что никогда не нарушали ее, живут себе спокойно, и совесть их не обличает. И все потому, что плохо знают Евангелие. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Ефрема Сирина. Бог есть любовь, и что сделано без любви, то неблагоугодно Ему. То как же Бог примет молитву или дары от убийцы, если он не покается прежде, как должно? Но без сомнения скажешь: «Я не убийца». Лучше же сказать: «Иоанн Богослов пусть обличит тебя, говоря: всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Наш учитель Сергей Александрович подвел нас к левому клиросу. Из северной двери алтаря вышел на левый клирос седой иеромонах с крестом и Евангелием в руках. Иеромонах положил крест и Евангелие на аналой и стал читать молитвы перед исповедью. Мне стало жутко, как, видимо, бывает жутко человеку перед судом. Я не знал, что мне говорить иеромонаху, в чем каяться. Это чувство все более усиливалось по мере того, как приближалась моя очередь подойти к духовнику. Наконец, я, совершенно растерянный, поднялся на клирос и подошел к старцу. Он наклонился ко мне и по-отечески обнял меня за плечи. «Как тебя звать?» — спросил он меня ласково. Я ответил. «А теперь расскажи мне, какие у тебя есть грехи?» «Я не знаю», — ответил я очень смущенно и совсем тихо. «Забыл, значит, или стыдишься?» — спросил он меня очень тепло и продолжал. «Ты всегда стыдись их делать». Но никогда не бойся говорить о них на исповеди. Если что скроешь на исповеди, добавится новый грех — скрытие греха. А тот грех, который скрыл, Господь тоже не простит. Давай вместе вспоминать твои грехи». И он стал перечислять грехи, которые действительно у меня были. Я подтвердил их, сокрушенно думая, «Какой же я большой грешник! Грешнее всех!» «И почему я их не мог сказать сам?» «А еще у тебя есть грехи?» — спросил он. Я вспомнил, как напугал девочек, когда шел с Глебовым от Всеночной, и рассказал об этом. «Пообещай больше этих грехов не делать. А если когда случатся какие грехи, запоминай их и говори, «Господи, прости мне, и больше их не делай. А когда придешь исповедаться, обязательно скажи о них на исповеди». С легкостью на душе я пошел домой после исповеди.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В покоях византийского императора Юстиниана было душно, царил полумрак, пахло заморскими лекарствами. Слышалось тяжелое, прерывистое дыхание больного. Смертельный недуг приковал к постели правителя. Все его многочисленные лекари разводили руками. Они ничем не могли помочь императору. Оставалась только одна надежда. Умирающий Юстиниан начал усердно, со слезами, молиться Богу, прося у него помощи и спасения. Однажды, задремав от изнеможения, правитель увидел во сне смиренного человека в одежде священника, о котором Юстиниану было сказано, что только он может исцелить императора. Как только монарх проснулся, сразу же послал своих слуг искать чудесного доктора. Они обошли весь Константинополь, но никак не могли найти его. Тогда один из царских прислужников вспомнил о своем знакомом враче, священнике Сампсоне. Юстиниан повелел скорее разыскать его и привести во дворец. Император сразу узнал в Сампсоне обещанного во сне врачевателя и с радостью обнял его. Одним прикосновением руки Сампсон исцелил болящего царя. Благодарный Юстиниан готов был отдать вылечившему его все, что Сампсон попросит, предлагая ему много золота и серебра. Но скромный врач отказался от щедрых даров. Единственное, о чем он попросил Юстиниана, построить странноприимный дом и больницу для жителей Константинополя. С радостью выполнил император просьбу исцелителя, выстроил большое великолепное здание, получившая известность как странноприимный дом Сампсона. Преподобный Сампсон Странноприимец родился в Риме в семье богатого патриция. С детства мальчик мечтал о том, как будет помогать больным и страждущим. Для этого стремился получить хорошее медицинское образование. И его заветное желание сбылось. Сампсон стал одним из самых квалифицированных врачей своего времени, и множество больных приходили к нему со своими недугами и травмами. Всех он лечил бесплатно, а тех, кому был необходим длительный уход, юный врач поселял в своей обширной усадьбе, предоставляя им не только кров, питание и лечение, но и утешение в молитве и самую нежную заботу. Когда родители умерли, Сампсон отпустил на волю всех своих рабов, сам желая служить другим людям. Также он раздал свое наследство нищим и нуждающимся, исполнив на деле совет, данный спасителем богатому юноше. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Вскоре Сампсон переехал в столицу Византии, Константинополь. Здесь он поселился в бедной хижине, вел очень простую и скромную жизнь. Многие больные посещали прославленного врача. Особенно искали его помощи те, от кого отказались прочие доктора – прокаженные, слепые, парализованные, одержимые. Слава о Сампсоне распространилась по всему Константинополю. Отчаявшиеся, истратившие прежде все свои средства на бесполезные лекарства, получали исцеление от его врачебного искусства и молитв. Услышав о богоугодной жизни Сампсона, Константинопольский патриарх призвал его к себе и посвятил во священники. После исцеления императора Сампсон принял на себя руководство странноприимным домом Константинополя, выстроенным по его просьбе Юстинианом. В нем была прекрасно оборудованная больница с амбулаторией и стационаром, состоявшим из различных отделений – хирургического, инфекционного, родильного и других. В лечебнице работали профессиональные врачи, а ухаживали за пациентами – опытные монахи. Кроме заболевших, Здесь принимали всех нищих и бродяг, давая им приют и пропитание. Император Юстиниан пожертвовал странноприимному дому несколько поместий на оплату его содержания. До глубокой старости преподобный Самсон Странноприимец самоотверженно и усердно служил ближним. И до сих пор по его молитвам совершаются чудесные исцеления.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлых обитателей духовного мира принято называть ангелами. Святому Дионисию Ареопагиту было Богом открыто, что ангелы бывают разных чинов. Одни из них, например, именуются херувимами. Херувимом принято называть ангельское существо, которое, согласно Библии, является приближенным к Богу и потому чрезвычайно могущественным. Херувимы несколько раз упоминаются на страницах Священного Писания, и каждый раз их описание вызывает ощущение таинственности. О херувимах Церковь вспоминает во время главного своего богослужения – литургии, а именно в ходе пения так называемой херувимской песни. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Херувимская песнь названа так потому, что начинается она со слов «иже херувимы», то есть «как херувимы». Мы, к сожалению, не знаем имени человека, который сочинил херувимскую песнь. История сообщает нам лишь то, что это песнопение появилось в составе литургии только в VI веке. Исторический текст херувимской разделен на две части. Первая часть звучит так: «Иже херувимы, тайнообразующие, и животворящие Троицы, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение». На русском языке эти слова звучат таким образом: «Мы, херувимов, таинственно изображая и животворящей Троицы, Тресвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение». Херувим – это вообще слово еврейское. На русский язык оно переводится так – «благословляющий», ну или «молящийся». Херувимское призывает нас стать похожими на херувимов, то есть ближайших к Богу существ. Вторая часть херувимской песни звучит так: «Я, куда царя всех подымем, ангельскими невидимо дальносимо чинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». По-русски эта часть звучит так: «Чтобы принять царя всего, ангельскими полками невидимо сопровождаемого, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В этой части херувимской песни объясняется, по какой же причине мы должны быть похожими на херувимов и оставить наше попечение. Во время литургии мы должны забыть наши обычные заботы, оставить наши нужды для того, чтобы принять царя мира, то есть Бога. Эти слова напрямую отсылают нас к смыслу литургии как богослужения. Ведь во время литургии совершается таинство причащения святых тела и крови Христовых.
2: Во время пения херувимской песни на литургии совершается важное действие, именуемое «великим входом». Во время великого входа происходит перенесение святых даров, хлеба и вина на престол, освященный стол посреди алтаря. Это действие совершается для того, чтобы через какое-то время произошло таинство Евхаристии. Хлеб и вино, по молитвам Церкви, станут телом и кровью Христа. А теперь давайте послушаем херувимскую песнь в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: Планета людей. В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной. Вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное. Вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие. Вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его. Вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние. Вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника музыкального педагога Елены Надеждиной о своем супруге Василии Надеждине в день принятия им сана священника. 1921 год. Москва. Церковь святителя Николая у Соломенной сторожки. «Пишу тебе, мой друг, тебе, стоящему в толпе, такому надмирному среди нас мирян, такому светлому, осиянному, такому отлученному от нас и вместе с тем излучающему кротость и ласку. Мне так хочется запечатлеть этот новый образ твой и укрепить в своей душе кротость и одухотворенность, отраженные тобой. Так трудно сейчас на жизненном пути, грубеет душа, не взлетает над миром. Грустно мне, и чувствую, что эта грусть — моя духовная бедность. Я должна идти на подвиг рядом с тобой. И как слаба я, как недостойна стоять около прекрасного светлого образа. Я не говорю рядом с Богом. Есть область твоей жизни, куда мне нет входа. Хочется верить, что в душе твоей останется и для меня сердечная теплота и внимание. С помощью твоей молитвы и твоей деятельной любви душа моя выправится. Прости, помолись. Не могу быть среди людей. Хочется быть одной и пережить свое новое положение жены священника.
0: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

Радио «Вера». Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре. Все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий шел по улицам города к пристани. С Афона его привело сюда важное дело, и сейчас он спешил к парому, чтобы вернуться обратно. Вдруг его окликнули. «Отец, подай, сколько не жалко! Муж болеет, дети голодные!» Женщина в ярком платке с крупными украшениями походила на цыганку из тех, что занимаются попрошайничеством. Однако монах достал из кармана все оставшиеся у него деньги, сумму весьма небольшую, и протянул их женщине. «Прости, это все, что у меня есть», — сказал он. «С Афона постараюсь прислать тебе побольше. Вот мой адрес. Напиши мне туда. Заодно расскажешь, как здоровье мужа». Скоро отец Паисий и вправду получил от цыганки письмо. В нем была денежная купюра. «Благодарю тебя за доброту и возвращаю деньги, которые ты мне дал», — писала женщина. Всю свою жизнь монах Паисий посвятил помощи ближним. Из тысяч людей, искавших у него духовной поддержки, отказа не получил ни один. По всему миру он стал известен как великий афонский подвижник, старец Паисий Святогорец. «Если тебя просят о помощи, то даже если сомневаешься в искренности просьбы,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Часто спрашивают, как приобрести

0: Мир в душе, в житейском море искушений, когда случается то одно, то другое, когда кажется, что каждая ситуация создается врагом рода человеческого только для того, чтобы вывести нас из себя. Хочу поделиться с вами утешительными словами преподобного Серафима Вырицкого о доверии Богу во всем. «Всемогущий Господь управляет миром и все, вершащееся в нем, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 40-е и 50-е годы 20 века. Париж. Когда война кончилась, мои родители вновь встретились с Буниными в Париже. Материально Буниным было очень трудно. Нобелевская премия давно была прожита, а в эмиграции в это время начался разброд. Вскоре произошел и раскол на тех, кто сочувствовал Советам, и тех, кто не верил Сталину. Странным образом мой отец и Бунин оказались в разных лагерях. В 1948 году Ивана Алексеевича пригласило советское полпредство на какой-то ужин. И он пошел. Надо, конечно, учесть, что тогда каждый писатель хотел, чтобы его начали печатать в России. И многие думали, что раз Советы хотят издавать писателей-эмигрантов, значит, там что-то переменилось. И если бы начали печатать Бунина, то почему бы не стали издавать Зайцева и других? Когда Иван Алексеевич слег, мы с мужем к нему приходили. С папой у него контактов не было, а меня с мужем он принимал. Бунины нас действительно любили, как своих детей. Через неделю Ивана Алексеевича не стало. Его хоронил весь Париж. Народу была масса. Папа очень страдал. В «Некрологе», в «Русской мысли» он привел последнее письмо к Ивану Алексеевичу, на которое Иван Алексеевич уже не мог ответить. В письме была боль от разрыва и признание в искренней дружбе. До конца дней отец и мысленно, и в своих работах обращался к Бунину, его творчеству, его жизни. Он любил Бунина. После смерти Ивана Алексеевича его жена Вера Николаевна долго не была у моих родителей. Но когда у мамы случился удар, Вера Николаевна сама пришла. Она была истинной христианкой, добрым и хорошим человеком. И хотя мама не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, в этих глазах было все. И счастье, что пришла ее Верун, и благодарность. Отношения восстановились.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Стояла морозная зима военного 1942 года. Ленинград голодал в кольце блокады. То и дело на город налетала вражеская авиация, и тогда на крыши домов летели снаряды и зажигательные бомбы, а люди спешили в укрытие. Вот и сейчас над городом раздавался гул сирен воздушной тревоги. 16-летняя девушка по имени Галя слышала, как бегут вниз по лестнице соседи, но сама в убежище не спешила. Разве могла она уйти, бросив любимую бабушку, которая лежала больная, почти без сознания? Рискуя собственной жизнью, невзирая на бомбежки, Галя несколько дней самоотверженно ухаживала за бабушкой, отдавая ей кусок своего блокадного хлеба. Весной того же 42-го ее саму, к тому времени уже лишившуюся всех родных, обессилевшую от голода, нашли почти умирающей в собственной квартире и помогли. Выписали паек, поставили на ноги, пристроили в отряд противовоздушной обороны. Чтобы хоть как-то отблагодарить людей, проявивших к ней участие, Галина, окрепнув, стала петь в военном джаз-оркестре. Выступала перед солдатами и матросами, в землянках, на кораблях, стоящих вокруг Кронштадта. Тогда-то и решила Галя, вот кончится война, и она обязательно станет артисткой. Спустя много лет бывшая девочка из блокадного Ленинграда, а теперь всемирно известная звезда русской оперы, солистка Большого театра Галина Павловна Вишневская, будет стоять на подмостках величайших оперных сцен мира и слышать сквозь шквал оваций, как восхищенно произносят зрители ее имя. Но даже в такие минуты она не забывала о том, что есть на свете вещи, которые выше любой славы. Это любовь и бескорыстная помощь тем, кто рядом и кто очень в ней нуждается. Творческая судьба Галины Павловны в Советском Союзе складывалась непросто. Ее искренне любили зрители, но из-за недопонимания со стороны советского правительства она вместе с супругом, музыкантом Мстиславом Ростроповичем, была вынуждена уехать за рубеж. И там доброе сердце певицы не находило покоя, если на родине кто-то нуждался в помощи. Когда в 1988 году произошло разрушительное землетрясение в Армении, Вишневская и Ростропович дали серию благотворительных концертов, всю выручку с которых, больше полумиллиона долларов, направили семьям пострадавших. В 1990 году Галина Павловна Вишневская с супругом вернулись в Россию и нашли здесь огромное поле для своей благотворительной деятельности. – В 1997 году в поселке Вача Нижегородской области Вишневская и Ростропович на собственные средства построили родильный дом и оснастили его новейшим оборудованием. Здесь будущие мамы и роженицы могли бесплатно получить медицинскую и родовспомогательную помощь уровня лучших европейских клиник. В Петербурге Вишневская учредила медицинский фонд помощи больным детям, с помощью которого смогла приобрести для Петербургской педиатрической академии уникальное медицинское оборудование, позволяющее проводить сложнейшие операции, ранее доступные только за рубежом. «Видно, сам Бог привел меня в эту больницу», — говорила Вишневская, вспоминая, как много лет назад уже побывала здесь. Тогда в этой клинике умер ее маленький сын. А теперь своим участием певица помогла выжить сотням малышей. В 2008 году в городе Кронштадте на территории Андреевского собора состоялась закладка часовни в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Вишневская была одним из инициаторов ее возведения и пожертвовала на это большую сумму из личных средств. Впоследствии на деньги Галины Павловны и ее дочери Ольги в часовне был установлен золоченый иконостас. Незадолго до смерти Галина Павловна Вишневская продала уникальную семейную коллекцию раритетов и антиквариата. Средства от продажи она направила в ею же созданный фонд помощи престарелым артистам Большого театра.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
2: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
4: Христос!

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее?